прошу евреев написать. Благодарю за присылаемую газету. Я неоднократно вижу в ней газету об евреях. По этому случаю я написал стихотворение. Напечатайте его, пожалуйста, так как я бы хотел найти с ними общение. Когда же узы сердца разорвутся, оставят бремя страха, суеты, откуда сплетни разные берутся и закрывают светлые мечты? Ведь все уже, как в лабиринте, запуталось и закружилось вмиг, не видно ни одной тропинки, остался лишь отчаянья крик. Но он задерживался прочно, по грубости не мог я ныть. Пришел Христос, и вижу точно, у лабиринта появилась нить. Идя за ним, ускорил шаг, но яму смерти не заметил. Попался на пути проклятый враг, и обратил труды он в пепел. Сейчас предельная сжимает пустота, и нет родных на белом свете. Хотел бы я найти евреев за Христа, чтоб обрести мне близких на планете, познать любовь и взгляды на Христа, узнать культуру, утвердиться в вере. Я жду тебя, мой брат, моя сестра, хочу общения с вами в полной мере. Александр Горбунов, тюрьма, Пермский край, Россия. Адрес Александра Горбунова находится в редакции.

Ключ к капкану. Много было упущено. Знаете, получая ваши издания, умиляюсь, как дитя, читая рассказы, свидетельства, стихи, познавательные статьи, постигаю глубокие духовные истины, которые так просто изложены. И радуюсь, хотя бывает и грустно, когда читаешь статью и понимаешь, как много было упущено из-за того, что не знал Бога, не умел любить. Вот читаешь газету и видишь, что человек исправляется, покаялся, принял в сердце Христа, изменяется его жизнь. Это разве не радует? Некоторых знал лично, некоторые были смотрящими за тюрьмами, зонами, решали судьбы заключенных, другие были «оторви голова». Рад, когда читаю свидетельство, что такой осознал, покаялся и живет с Господом. Здесь часто не с кем этой радостью поделиться, так как в камерах ПЛС пожизненное лишение свободы. По два, по три человека сидят и часто неверующие. И некому излить то, что на сердце. Может, кто-то в газету пишет то, что не каждому нравится. Но нам не нужно такого человека отталкивать, а наоборот, помочь. Я сам, когда начал читать Библию, то задал себе вопрос, кто меня спасал во всех случаях? Конечно, Бог. Но я не обращался тогда к Нему. А теперь у меня большая жажда изучать Святое Писание, и я прославляю Бога за Его милость ко мне. И тех, кто еще не принял в свое сердце Спасителя Иисуса Христа, убедительно прошу прочесть историю о богаче и Лазаре из 16 главы Евангелия от Луки. Особенно обратите внимание на стихи 27 по 31, чтобы не было запоздалого прозрения. Мы живем в очень трудное время, где ежедневно приходится выдерживать десятки, а то и сотни дьявольских искушений, которыми он пытается, если не соблазнить, то, по крайней мере, осквернить нас. И никто сам не может победить плоть, грех. Наша надежда только на Христа. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Нужно всегда помнить, что Бог не покидает, не оставляет своих детей. И если, дорогие мои, эта мысль будет в разуме, то когда столкнемся с трудностями, то вспомним, что Отец все обо всем знает. И наш Отец нас любит и никогда ничего не упустит из своего внимания. Ничего, даже самого незначительного, не может случиться, если нет на то воли Божьей. И в заключение хочу отметить, что Библия является истинным Божьим Словом, а кто ищет противоречий, тот будет разочарован, а кто ищет путь спасения, непременно найдет его. Виталий Световой, тюрьма, Соликамск, Россия.

Написала я стих для тех, кто Христа нашел в лагерях и тюрьмах. Может, кто-то утешится им за решеткой. Как долго длится время за решеткой, как сильно хочется уже домой. Зачем пошел однажды я путем широким? Не захотел идти я узкою тропой. Не оправдаться мне пред совестью своей. Что сеял, то теперь я пожинаю. Но только точно знаю я теперь, что Бог ошибок никогда не допускает. Не просто жить теперь в неволе, и все же знаю, это благо для меня. Бог знал, что мне нужна такая школа, чтобы пред именем Его смирился я. Там, на свободе, рассмотреть мне дьявол не давал, каким путем идти мне жизнь мою, вернуть бы дни, что так безумно расточал. Но хватит, больше не жалею жизнь свою. Благодарю Тебя, Иисус, что Ты меня любил, даже тогда, когда Тебя я отвергал, что Ты всегда со мною рядом был, и сердце грязное мое Ты знал. Я восхищаюсь, Бог, Твоей любовью. Как можешь Ты любить меня, подобных мне? Мы все ведь без Тебя хотели жить. Наслажденье, радость находили мы во зле. Благодарю Тебя, о пастырь мой желанный, что не оставил во грехах меня томиться, что подарил мне здесь, в неволе, покаянье. Помоги, Господь, мне для Тебя трудиться. И ничего, что телом я живу в неволе. Живу я верою в Тебя, с

в ответ на любовь. Опять пьяный. Когда же это безумие кончится? С раздражением подумала Анна, когда, придя домой, увидела мужа калеку пьяным. А тот, сидя в инвалидном кресле, кланялся винной бутылке, находя в этом для себя отраду. «Почти что год я кланялся вашему Богу, этому глухому и слепому Христу, и ни разу мне не полегчало, ни разу. Врачи отказались лечить, говорили, что я должен благодарить судьбу за оставшуюся жизнь, а вот вылечить мои ноги они не смогут». Жена запутала мозги каким-то Богом, обещая исцеление и выздоровление. Стоит лишь поверить в его всемогущество. Кругом обман, все врут и лгут, а мне от этого не становится легче. Эх, хоть бы какой экстрасенс появился бы и заставил бы ноги слушаться меня. Одно утешение — вино да водка. Хоть что-то дает отдых от постоянных болезней, без вранья и без дутых обещаний. Вот ей, моей избавительнице, я и буду кланяться, назло жене и всем советникам, которые молятся какому-то призраку. Так размышлял Александр, заметив пришедшую с работы жену. Живут Анна с Александром вместе уже немало, 20 лет, а вот согласия в вопросах веры у них нет. Анна верует в Иисуса Христа еще с детства, а вот муж не разделяет верование жены. Когда 1,5 года назад с мужем случилось несчастье, попал в автоаварию, и врачи, испробовав все имеющиеся средства, отказались его лечить. Ей удалось уговорить мужа посетить их собрание в молитвенном доме. Кажется, что Александр уверовал в всемогущего Бога, доверился ему и больше чем 1,5 года неистово молился и дома, и в церкви. Но почему-то его пыл стал терять свою силу. Анна недоумевала, почему, а когда муж перестал посещать молитвенные собрания и стал бранить всех идиотов-христиан, она стала жить в постоянном страхе за него. Вдруг Господь поразит его, стала нервной и раздражительной. «Чертов прихвостень!» — стала она называть мужа за его издевательство над ее верой и за то, что он ушел от христиан. «Чтобы тебе рога, Господь, вырастил на твоей дурной башке!» — в сердцах думала Анна, глядя на мужа-инвалида, разыгравшего перед ней очередной спектакль с поклонением исцеляющей силе бутылки. Чего ему не хватало, ведь все имел — веру в Спасителя, друзей-христиан, пенсию, дом, детей. А как стал злыднем, так все простерял. Даже дети стали брезговать общением

некогда любимым отцом. Стоп! А ведь и я стала его ненавидеть. Ой, Боже, прости мне грех сей! Научи меня обратить на мужа ненавязчиво всю свою любовь. Аминь. Счастливо закончила молитву Анна, и как по волшебству на нее нахлынула волна безудержного счастья, радости и доброты. «Чудеса!» — подумала Анна, и со счастливой улыбкой, напевая, пошла хозяйничать по дому. «И что это за безумие на меня нашло, что собственного мужа стала ненавидеть? Ведь и на работе, и среди друзей совсем перестала улыбаться». Как будто кто-то со стороны обращает мое внимание лишь на все плохое, затуманивая взгляд на хорошие стороны. Ужас! Надо менять свое отношение, и причем срочно, — решила Анна, убирая со стола гвардию бутылок, рюмок, тарелок с закусками, газет и гору сушеной рыбы, которую дарил мужу тесть. Муж уснул в своем инвалидном кресле и посапывал, как дитя. Сущий ребенок, и как у меня язык поворачивался называть его злыднем и чертом. Прости, Господи, безумие мое, Боже мой, ведь передо мною, как и прежде мой муж, законный и некогда любимый. Что произошло, что я перестала любить его? Он стал калекой, так, по сути, я еще больше должна его полюбить». «Боже мой, верни мне любовь к мужу, дай мне силы послужить мужу ради славы Твоей. Пусть Ты не захочешь исцелить моего мужа, дорогого Сашеньку, но прошу Тебя, Боже, разреши мне ухаживать за любимым человеком, который без меня ни на что не пригоден. Аминь». Так размышляла и молилась Анна, пока делала уборку в доме. А муж продолжал беспробудно спать, улыбаясь чему-то во сне. Прошел месяц. Александр не переставал удивляться тому, как стала относиться к нему его Аннушка. И он как-то вспомнил, что был в нее безумно влюблен. Когда он стал калекой, то понял, что никому не нужен, даже Богу, и нашел себе утешение в выпивке и в святотатстве. Очень удобная позиция, когда никому не нужен. Но что ему делать сейчас, когда его жена стала нянчиться с ним, будто с ребенком несмышленым? Не мог он издеваться над ней, над ее верой. Не мог. Становится невмоготу от осознания своей немощи, инвалидности, и хочется стать хоть чем-то полезным. И он купил через знакомых ребят поваренную книгу и теперь кормит жену изысканными блюдами. Жена довольна, но ведь я могу и что-то настоящее делать. Чем бы занять себя, стал задумываться над жизнью бывший дебошир. И нашел свое дело. Сочинения, рассказы ему очень хорошо удавались еще в школе. Стал писать, зарабатывать что-то на жизнь. Но и этого показалось мало. Приобрел себе еще занятия, которая приносит пользу и наслаждение от процесса изготовления. Пошив обуви. Кому он только не шил, и жене, и себе, и детям, и знакомым. Прославился на весь поселок, и даже из города к нему приезжают, чтобы заказать удобную и красивую, неожиданной формы и расцветки, обувь. Наконец-то человек обрел разум и силу, чтобы радоваться и жить. Как радовались за Анну и Александра все братья и сестры во Христе, не описать. Их жизнь стала наглядным примером проявления Божьей любви. Бог любит всех людей, но Ему нужно дать возможность проявить свою любовь в людях, в них самих. Не нужно ждать от Бога свершения чудес, при этом сложив в безделье руки. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Притчи 18:24. «Люби ближнего, и он полюбит тебя». Прислал Андрей Герасимов, тюрьма, Соликамск, Россия.

Я был преступником. Зовут меня Александр. Я покаялся в 1995 году, принял водное крещение. Спустя время стал отступником и долгое время, более 10 лет, остался отступником из-за своего несерьезного отношения к Богу, из-за своего малодушия и неверности Господу. Бог меня отрезвил тюремным заключением. После того, как стал отступником, я уже побывал в тюрьме. Но сейчас произошло нечто особенное. Я часто видел сновидения, которые пророчествовали о моем будущем, которые предвещали мое заключение в тюрьму. В книге Иова, в 33 главе, говорится о том, что происходило реально со мной. Но я не относился серьезно к этому. И еще, будучи отступником, я говорил такие слова, что вот, мол, сейчас погуляю, погрешу, а потом как-нибудь покаюсь. И я представил себе возраст Христа, когда его распяли. Ну, говорил я себе, покаюсь в 33 года. И что вы думаете? Меня посадили в тюрьму за полгода до моего 33-летия. Я был раздавлен. Господь меня разбил, как сосуд. Все мои собственные планы, не связанные с Господом, были разрушены. И я вспомнил свои слова о покаянии в 33 года. Полгода до моего этого рождения я буквально варился в самых отвратительных обстоятельствах. Думал, что схожу с ума. Но именно тогда Бог давал мне возможность определиться по отношению ко мне. При покаянии в 1995 году я вступил с Отцом в завет. Отступив, я показал свою неверность и не относился к Нему и к завету с Ним серьезно. Но Бог всегда относился ко мне серьезно. Чаша гнева Господнего ко мне была переполнена, и Он излил ее на меня. В 2007 году я раскаялся перед Богом за свою жизнь без Него и верю, что Господь восстановил меня в моих правах и обязанностях. Я хочу просить, чтобы вы напечатали мою историю, чтобы она стала предупреждением для тлеющих христиан. Буду рад, если мне напишут братья и сестры во Христе. Срок, на который меня осудили, заканчивается в 2014 году. Александр Нагнибида, тюрьма. Город Бердичев, Украина.

списках живых не значится. Пишет вам заключенный, который еще живой, но в списках живых не значится. Значит, как-то нелепо, но если вникнуть в смысл этих слов, то смех пропадает. Много я писал, заводил общение, пытался найти понимание и поддержку, пока не пришел к выводу, что ничего я не найду, кроме пустословия и суеты вечно куда-то спешащих людей. Единственное, что мне открылось, так это то, что люди совершенно разучились общаться. Все общение состоит двух-трех общих фраз, а все остальное – отписка, по которой видно, что сердце твоего собеседника далеко от тебя. В нем нет ни тепла, ни понимания, а лишь факт обязанности. Правильно это или нет, не мне судить, ибо я вообще не затрагиваю эти темы. Я просто ищу, ищу и верю, что рано или поздно найду то, что я ищу все эти годы. Вашу газету читаю давно. К сожалению, сам выписывать ее не имею возможности. Но меня тут выручает один брат во Христе, тоже заключенный. Ему из церкви присылают вашу газету, и он, прочитав ее, как и другую литературу, отдает мне. Особенность вашей газеты в том, что, читая ее, люди верят в свое отражение на примерах, а главное – на реальных свидетельствах, что порой, прожив целую жизнь, не могут понять и осознать своих путей. Читая свидетельства братьев, кто не понаслышке знает о криминальном мире, видишь, что выбраться сложнее, чем кажется. Вот после долгих раздумий решил написать вам, в надежде найти отклик, а не обычный формулярный отписной ответ. Пути Господни неисповедимы, и на все воля Его, именно это и помогает жить и бороться за самого себя, а главное, рано или поздно Он узрит мои помыслы и стремления и пошлет в помощь того, кто протянет руку и вытащит меня из этого болота. Без веры и надежды нету жизни. Вы не думайте, что я пытаюсь предоставить из себя невинную овцу. Нет, я человек, совершивший преступление, им и остаюсь. Но то, что я совершил, не соответствует тому, что вменили мне в плату за мои преступления. А пересмотреть дело в нынешних условиях практически невозможно. Кто поможет упавшему, обессиленному от собственных ошибок человеку? Этот вопрос имеет полную абстрактность, так как отовсюду слышу, что таких людей много, и я верю, соглашаюсь и спрашиваю всех, как мне найти этих людей. И в ответ уже глухая стена молчания. Много мне говорили о добродетели, но самой добродетели я не видел. А есть ли они вообще? Кто протянет мне руку и вытащит меня отсюда? Дмитрий Зуев, тюрьма, Мордовия, Россия.

вслед за дядей Яшей. В июньском номере «Алтаря» была статья о брате-старце, отошедшем в вечность, Якове Эзау, дяде Яше. И в конце вопрос о том, кто же теперь пойдет к заключенным. Тюремное служение не пользуется популярностью. Это нелегкий и неблагодарный труд, но высоко ценимый Господом. Ведь к евреям 13:3 сказано: «Помните узника». Иисус сказал: «В темнице был, и вы пришли ко мне». Но есть достойная смена отошедшему Господу дяде Яше. Один из них – Иоганн Крекер, брат в Господе и тюремный служитель. Он один из тех, кто хорошо знал Якова Эзау, трудился с ним под его руководством. Достойная смена для кого жизнь – Христос. Иоганн Крекер часто бывает с миссией Христа в российских колониях и тюрьмах. Встретились мы с ним в тюрьме «Белый лебедь» в августе 2008 года. В это же лето он посетил и колонии Дальнего Востока. «Не забыл брат и мой дом. Посетил мою маму и дочку Дашу. Привез им фотографии, где он и я у нас в колонии. Дорого это и дому моему, и мне, а больше всего Господу». Смотрите, многие другие продолжают нести Слово Божье в тюрьмы. И здесь, и у вас в Германии идут в тюрьмы христиане. Свидетельство сестры Катерины очень тронуло. Пути различны, а Господь один и тот же. Сестра спрашивает: «Где вы? Как вы? Что касается меня, я все там же, хотя на месяц выезжал в другую колонию. Трудный период был в моей жизни, уже не думал, что еще пообщаемся вот так, а уже только у ног Христа. Милостив Господь! Врачи сказали, еще бы несколько часов, и меня бы было уже не спасти. Но меня уже спас Христос». Максим Меркулов, тюрьма, Россия.

0: письма из-за колючей проволоки. А город тот в Польше. Хочу выразить вам признательность за любовь Господи, какую вы распределяете и делите среди верующих со страниц алтаря, несмотря на различные мнения и взгляды. Немалое уже время получаю вашу газету и многому учусь ее страниц. Всегда с интересом, переживанием и радостью читаю всю информацию и свидетельства верующих людей. Мое письмо в 2007 году было опубликовано. Там говорилось о моем желании увидеть фотографии могилы и памятника моего деда Бандина Александра Александровича, погибшего на территории Германии во время ВОВ в 1945 году. Погиб мой дед на магистрали между городами Герец и Дроссен и захоронен в городе Дроссен, где установлен на могиле памятник с соответствующей надписью. Такой ответ мне приходил из архива. Брат, которого я просил сделать фото с памятника, объяснил мне, что город Дроссен отошел к Польше, и от него, где он проживает в Германии, это очень далеко. Он не в состоянии помочь. И отказался от общения со мной, написав, что он является евангельским христианином, а я православный, как он понял. Это одна из причин, упомянутых им. А другой брат упомянул, что мои написанные строки к нему наигранно красноречивые и что мы с ним разные люди. Скорее всего, так и есть. Простите, что позволил себе написать все это. Я не желаю ни спорить, ни осуждать кого-либо. Этого нет в моем сердце, и у меня нет обиды к этому человеку. Я молюсь Господу о нем. Да, я немощный, грешный раб Божий. Долго не хотел знать о Господе, и знаю об этом, как никто лучше. Мне было необходимо принести покаяние чистое и достойное ко Христу и к людям. Так я считал и считаю, приняв Христа своим Господом и Спасителем. Но почему происходит разделение в христианском многоконфессионном мире? Именно это огорчает, а не отдельные люди, как этот брат. Мне и православные писали, что им видится, что я общаюсь с протестантами, а это, по их мнению, недопустимо. Но ведь Господь никого не разъединяет, а только соединяет в духе и полноте. А Христос дал нам две заповеди наиглавнейшие – велел носить тяготы друг друга. По сути, я хотел написать о том, что, если возможно, алтарь читает в Польше, то не может ли мне кто из сострадательных людей получить интересующие меня фотографии? Мне это важно. Ни мой отец, ни я ничего не знали о дедушке. Знали только, что дед пропал без вести в годы войны 1941-45 годов. Хочу рассказать детям своим, и у меня появился внук, чтобы последующие в роду знали, где могила и прадеда, и прапрадеда. Есть еще такая просьба о молитвенной поддержке сестры во Христе Ангелины Мальцевой из США. Эту сестру постигло тяжелое нездоровье. Сестра многим из нас, находящимся в тюрьмах, помогает до сих пор. Альберт Бандин. Тюрьма, Соликамск, Россия. Сколько материнских слез. В шестом номере за 2009 год женщина Елена просила молиться за своих сыновей и мужа. «Я молюсь и верю, что Господь обязательно возьмет эту ситуацию под свой контроль. Когда-то я тоже просил верующих людей, чтобы они молились за меня, и я сам просил Господа, помоги. И вы знаете, прошло время, годы, и Он помог. И желание посвятить Ему свою жизнь стало моим желанием. Сколько материнских слез было в моей жизни, наркотики, пьянство, разгульная жизнь, через все это я прошел. За мои 24 года это уже третья судимость. В этот раз мне дали 5 лет. В пьяном виде я украл сумку, мне было 20 гривен, плюс предыдущие сроки, вот и сижу, хотя семья у меня нормальная. Мама, папа, 2 сестры, никто никогда не пил, не курил. Вот только без Бога жили, за что всегда и страдали. Денис Глебушев, тюрьма, Луганская область, Украина. где искать? Всего несколько дней назад меня выписали из санчасти, и спустя 2 дня я очень сильно упал и повредил опять ногу и ударился спиной. Теперь опять обездвижен. Но ничего, Господь всегда со мной, и за все слава и хвала Ему. Сейчас читаю Библию, и очень нравится Нагорная проповедь. Люблю читать Псалтырь и книгу «Песни песней» Соломона. Очень понравилась статья Олега Меркеля «Поднимите взор свой к небу». Согласен, Христос дает нам покой. Но как найти этот покой? Внутри борьба, нужно смирить свое «я». Если не учиться кротости и смирению, не будет покоя. Нужно удалить беззаконие из сердца своего, очищать себя от грехов. Вот тогда внутри будет покой. Просить у Бога силы, а если покой исчез, виновен сам. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Прошу вас, молитесь обо мне. Андрей Сушко, тюрьма, Вологодская область, Россия. Недавний читатель. Получил сегодня забытый алтарь. К сожалению, не знаю, кто именно выписал мне этот драгоценный подарок. Скажите мне, пожалуйста, кто этот добрейший души человек? Я хотел бы сказать много добрых и сердцу приятных слов этому человеку, но что стоят мои слова по сравнению с Божьими? Поэтому я буду молиться, и Господь обязательно отблагодарит за все его дела добрые. К сожалению, я читаю вашу газету недавно, и поэтому лишь сегодня узнал из газеты о семье Балиет, номер 125, страница 3. И очень прошу вас прислать мне свидетельство мамы Анны Балиет. Я не сказала ей прощай. Я считаю, что мама Регины, как никто другой, права. Надежда только на Господа, и я присоединяюсь ко всем и молюсь с сегодняшнего дня вместе с вами за семью Балиет, за сильную и умную мать Анну и за ее дочь Регину. Испытаниями Господь напоминает нам о себе. Я вот несу свое заслуженное испытание наказанием в тюрьме и тоже болею. У меня больны сердце, легкие, желудок. Молитесь, чтобы Господь помог мне, и еще молитесь, чтобы Господь указал мне тот путь, на котором я смог бы исполнять Его волю и быть полезным на ниве Его. Руслан Леуш, тюрьма, Львовская область, Украина.
1: Здесь закончена запись «Забытого алтаря» за октябрь 2009 года с двумя приложениями «Накануне» и «Ключ к капкану». В этом номере «Тихие беседы» читал автор Отто Шульц. И стихотворение «От чего ты стоишь до сих пор в стороне» поэтесса Эрна Кольцов. Мы прощаемся с вами, если Господу угодно, до следующего выпуска. И желаем каждому Божьего благословения.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Ну вот и все, друзья. Мне пора. Сестричка, подайте гитару.
1: Бьют часы

ее. Как сладок звук мне песни той, ее всегда я буду петь. Пора домой, бьют часы.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в сегодняшнем выпуске передачи «По страницам Библии». Искренне желаем вам благословения от Бога при размышлении над истинами Священного Писания в следующие полчаса нашей программы.

Один ученый-юрист сомневался в том, что Библия является Словом Божьим. Своими сомнениями он поделился с знакомым христианином, попросив у него совета, какую бы ему прочитать книгу, чтобы убедиться в достоверности Библии. «Читай же саму Библию», — посоветовал христианин. Но юристу показалось, что неправильно понят. Он думал о книгах, которые говорят о Библии. Но знакомый продолжал настаивать: «Я умышленно рекомендую тебе читать только Библию». Тогда ученый-юрист достал себе Библию и спросил христианина, откуда он должен читать ее. «Прямо сначала», — ответил тот, — «прочитай ее сначала до конца». Через некоторое время христианин навестил знакомого юриста и спросил его, что он теперь думает о Библии. Тот ответил: «Я прочитал во второй книге Моисея о нравственном законе и пробовал что-нибудь к нему добавить, но я не смог. Затем я спросил себя, может быть, можно в нем что-нибудь зачеркнуть или исправить, но я нашел, что он совершен». К такому выводу пришел человек науки, читая в Библии закон Божий. В 18-м псалме Библии написано: «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Заповедь Господа светла, просвещает очи».

Дорогие радиослушатели, начиная с сегодняшней передачи, мы приступим к рассуждениям о третьей книге Нового Завета. Книга эта является одним из четырех Евангелий, описывающих жизнь и деятельность Иисуса Христа. Автор этой книги Лука. Он был одним из учеников Христа, и в самом начале своего Евангелия он пишет: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Это, дорогие слушатели, будет и целью наших бесед – исследовать истины, данные нам в Священном Писании, чтобы укрепиться в вере и лучше познать волю Господа для нас.

Прежде чем приступить к изучению Евангелия от Луки, я хочу затронуть два важных, на мой взгляд, вопроса. Касаются они всеобщего понятия описаний жизни Иисуса Христа. В Библии мы имеем четыре Евангелия, написанные разными авторами. Это были люди разных происхождений и образования. Этим и объясняются различные подходы к описанию жизни и деятельности Иисуса Христа. Говоря о четырех Евангелиях, мы имеем в виду не четыре разных, противоречащих друг другу описания. Наоборот, каждый автор описывает один и тот же объект, но своими способностями и со своей точки зрения. Таким образом, мы имеем не четыре разных, а одно четырехкратное Евангелие. Если, например, учитель даст классу задание описать жизнь какого-либо человека, то само собой разумеется, что каждый ученик напишет ее с своей точки зрения и по своим способностям. В таком случае было бы абсурдно говорить о противоречиях и достоверности той личности, о которой писали ученики. Особенно известные стороны и качества этой личности были бы упомянуты всеми учениками, а многие другие только некоторыми. Но чем больше таких сочинений или изложений мы прочтем, тем яснее мы сможем понять и узнать человека, о котором они писали. Так же и все четыре Евангелия, только дополняют одно другое. Но сегодня я не буду приводить исторические и другие доказательства для подтверждения подлинности Евангелия. Как христианин я радуюсь всякому историческому и документальному факту, подтверждающему истинность Библии. Но в первую очередь я принимаю повествование Библии верой. Это значит, что я считаю правдой то, что Бог в своем слове мне говорит. Я верю этому и стараюсь быть послушным Богу. Вот два вопроса, которые мы в сегодняшней беседе рассмотрим. Почему мы имеем Евангелие и как мы их получили? В последующих беседах мы рассмотрим и некоторые исторические факты и аргументы, приводимые в доказательство верности повествований Библии. Сегодня, однако, мы обратимся к самой Библии. Что она отвечает на эти вопросы? Прежде того, как вечно сущий Бог стал человеком и явился на эту землю в образе человека, все священные писания Ветхого Завета были переведены на греческий язык. Этим самым оно могло распространиться по всему тогдашнему миру. Сильное распространение греческой философии привело к тому, что греческий язык стал как бы средством коммуникации населения того времени. Ветхий Завет постоянно указывал на пришествие Христа на землю. Таким образом, знание об этом было доступно очень многим. Когда Христос уже был рожден, Иоанн Креститель проповедовал в Палестине о явлении Христа в образе человека. Иоанн таким образом прервал более 400-летнее молчание пророков Ветхого Завета. Он призывал власти и народ к покаянию. Этим исполнилось последнее пророчество Ветхого Завета из книги пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Так пришел на землю возлюбленный Сын Божий. Точно так, как пророчествует Священное Писание. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Это мы читаем в послании апостола Павла к Галатам в 5 стихе 4 главы. В 38 стихе 10 главы книги Деяний апостолов Петр говорит об Иисусе. Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И к этому Петр добавляет, и мы свидетели всего, что сделал он. 3 года земной жизни Христа были временем усердного труда. Весь мир был потрясен.
массы народа слышали учителя, принимая к сердцу его слова и видя его дела. Сам Бог лично был среди людей, свидетельствовал им о своей милости и говорил им свою правду. Называя Христа Словом, евангелист Иоанн пишет: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Исполнилось этим пророчество пророка Исаии, говорящего о том, что «Иудея, Галилея и народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Из этого произошло и следующее. Многие люди стали свидетелями его дела. Большие массы народа слышали и видели его, и везде о нем говорили. Материалу для докладов и свидетелей было достаточно. Священное Писание само упоминает о множестве такого материала. Начиная с 30 стиха 20 главы Евангелия от Иоанна, мы читаем: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его». И заканчивает Иоанн свою книгу словами: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о сём подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Эти два места говорят о том, что имелось много фактов и докладов и свидетелей о действиях Христа, но не о всех было рассказано. Я верю, что до нас дошел Богом предусмотренный выбор событий из жизни Сына Божия, для того, чтобы, как сказал Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и чтобы мы через эту веру имели жизнь вечную. Что касается многих свидетелей, то в первых четырех стихах Евангелия от Луки мы читаем: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и слушателями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Здесь говорится о многих свидетелях, и некоторые из них описали свои воспоминания. Таких описаний было много. Лука с тщательностью врача, кем он был по профессии, исследовал все сначала и описал события последовательно, чтобы добросовестно сообщить это другим. Этот пример евангелиста Луки доказывает, что богодухновенность Евангелия относится не только к собранному им материалу, но и к выбору некоторых из многих авторов. Из всех авторов было выбрано 4, и им Господь дал особую милость. При расставании с учениками Иисус сказал об этом. После того, как Он им сказал: «Лучше для вас, чтобы я пошел», Иоанна 16:7, Он добавляет, имея в виду апостольские письма, которые они позже напишут: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14, 26 и 27. Может ли быть что-либо яснее? То, что случилось, должно быть еще раз пережито. Слышанные слова должны быть освежены в памяти. Ученики были только сосудами, которые Иисус употреблял. Но это особое обетование дало им возможность совершить предназначенное им дело. Они узнали, что Дух Святой научит их всему, что им для их должности и их писем нужно было. Он напомнил им все, о чем Иисус с ними говорил. Из этого источника исходит и наша уверенность
в богодухновенность Слова Божия. И из него же уверенность нашей веры тому, что написано в Евангелиях.

Уважаемые слушатели, в заключение сегодняшней передачи я хочу напомнить вам еще раз два вопроса, о которых мы сегодня говорили. Почему мы имеем Евангелие и как мы его получили? Бог дал нам Священное Писание для того, чтобы, как говорит апостол Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его. Слово Божие является одним из прекраснейших доказательств любви Бога к человеку. В нем людям дана инструкция к достижению смысла жизни. Живя по этой инструкции и руководясь правилами Библии, человек получает полное удовлетворение как в социальной, так и в духовной жизни. Передал Бог нам это слово через преданных Ему людей, которые жили и трудились вместе с Иисусом Христом. И наше сердечное желание сегодня, чтобы и через эти передачи люди услышали о Спасителе и приняли Его верой в свои сердца.

Люди борются разными средствами с наступающей армией лжи. В наше время, богатое стрессами, только в Боге покой для души. Озлобленно противится истине сатана, всюду сеющий ложь. Увлекается самоубийствами легкомысленная молодежь. Люди водятся с духом неверия, погружающим в мрачную ночь. Потому телефоны доверия в трудный час им не смогут помочь. Погибают в плену у наркотиков жертвы опия и анаши. Я взываю к духовным покойникам, только в Боге покой для души. Только в Боге источник спасения, полноценная, вечная жизнь. Друг, шагающий в озеро серное своевременно, остановись, посмотри на страдания крестные, покаяние.

Вы слушали передачу «По страницам Библии», подготовленную в студии Миссионерского общества «Голос мира». До свидания, да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. «Вы, вероятно, уже слышали мое имя», — ответила Христиана. «Добрый христианин — муж мой, а это его дети». Невозможно описать удивление и радость старика, когда он узнал, кто она. Он так обрадовался, что осыпал ее и детей благословениями. «Я много слышал о твоем муже», — сказал он, — «о его путешествии и схватках, которые ему не раз приходилось выдержать. Ты должна утешаться мыслью, что имя его было известно во всех странах света. Вера, храбрость, терпение и верность проявлялись во всех обстоятельствах его жизни и сделали его знаменитым». Потом он спросил детей, как их зовут. «Матфей, желаю тебе быть похожим на Матфея, мытаря, не пороками его, но добродетелю. Самуил, желаю тебе уподобиться верою и молитвою пророку Самуилу. Иосиф, бери пример с Иосифа, когда он был в доме Потифара. Будь целомудренным и твердым в искушениях. А тебе, Иаков, желаю заслужить, подобно апостолу Иакову, прозвание праведного». Затем он осведомился у любви, почему она оставила свою родню и присоединилась к Христиане и ее детям. «Твое имя – любовь. Любовь тебя поддержит в несчастье и даст тебе силы перенести все испытания, которые тебе встретятся в пути». Пока он говорил, дух мужества стоял, улыбаясь и восхищенно глядел на своего нового друга. Продолжая путь вместе, проводник спросил старика, не знавал ли он трусливого, который тоже покинул свой город, чтобы стать пилигримом. «Да, я его очень хорошо знал. Он был человеком искренним, но принадлежал к числу скучнейших пилигримов, каких я только знавал». «Вы, видно, хорошо его знали, потому что очень верно охарактеризовали его». «Было время, когда я с ним был на дружеской ноге. Мы вышли вместе, но он начал беспокоиться и тревожиться о том, что с нами станется. Я был его проводником от дома моего господина до двери Небесного Града», — сказал дух мужества. «Значит, у вас было время хорошо его узнать. Он всегда боялся не достичь той цели, к которой стремился. Малейший подозрительный слух наполнял его душу страхом, и самое ничтожное препятствие, встречавшееся ему на пути, отнимало у него последние силы. Я слышал, будто он долго барахтался в топе уныния и не мог вылезти оттуда, хотя многие, проходившие пилигримы, предлагали ему свою помощь. Вместе с тем он и домой не хотел возвращаться. «Если я до Небесного Града не дойду, то погибну безвозвратно», — повторял он. Каждая соломинка, лежащая на дороге, приводила его в смущение. Наконец, в один солнечный день он решился выкарабкаться из топи и ступил на противоположный берег, сам не веря своим глазам. Ему все еще казалось, что все вокруг — топь уныния. Она настолько завладела всем его существом, что совершенно парализовала его волю и решимость. Так дошел он до тесных врат. И там, говорят, простоял долго, не решаясь постучать. Когда же врата отворили, он отошел на некоторое расстояние, пропуская вперед других и повторяя при этом, что сам недостоин войти. Отворивший врата, подошел к нему и спросил, что ему нужно. Трусливый упал без чувств. Привратник помог ему встать и сказал милостиво: «Мир тебе! Встань! Я для тебя отворил врата! Войди и будь благословен!» Пилигрим встал и, весь дрожа от страха, вошел. Затем ему приказали продолжить путь и даже указали, как и куда идти. Так он дошел до дома толкователя, где повел себя точно так же, как перед тесными вратами. Он долго стоял на холоде, не смея постучаться и не желая вернуться домой. Несколько дней и ночей провел он в холоде и голоде, а ночи в ту пору были длинные. Он зяб, но постучать в дверь не решался. За пазухой у него лежало рекомендательное письмо к толкователю, согласно которому пилигрима следовало принять и всячески успокоить, а потом дать в дорогу ему надлежащего проводника, с которым такому слабодушному человеку было бы безопасно путешествовать. Он знал про все это и, тем не менее, не осмеливался стучать в дверь, находя себя недостойным быть принятым в дом и получить обещанное. Но и назад он не хотел возвращаться, зная, что это верная погибель. Он видел многих, которых впускали, как только они начинали стучать в дверь. Я как-то случайно выглянул в окно и, заметив его, вышел спросить, что ему надобно. У бедняги глаза были полны слез, и я понял, в чем дело. Я вернулся в дом, и мы доложили о нем господину. Он тотчас послал меня к нему обратно, чтобы убедить его войти. Что могу вас уверить, было делом нелегким. Наконец он решился перешагнуть порог и вступить в дом. И надо было видеть толкователя. С какой любовью он принял трусливого! Пилигриму была предложена вкусная еда и питье. Тогда он вынул из-за пазухи письмо. Толкователь, прочитав послание, сказал: «Твое желание будет исполнено». Спустя некоторое время пилигрим как будто успокоился. Как вы могли сами убедиться, Господь имеет чрезвычайно любящее сердце, особенно к тем, кто боязлив. И потому Он с ним обошелся так, как нежный отец обращается с любимым сыном. Когда бедняга осмотрел все, что было в доме, он был полон решимости отправиться в путь, к небесному граду. Господин вручил ему в дорогу бутылку вина и пищу. Я сопровождал его. Когда мы дошли до виселиц, он сказал, что такова будет и его участь. Однако сильно обрадовался, увидев крест. Тут он даже попросил меня на время остановиться, и мне показалось, что он стал спокойнее. Когда же мы дошли до горы затруднения, он не обратил на нее никакого внимания, так же, как и на львов и на долину унижения. Надо сказать, что затруднения его не пугали. У него был один единственный страх. Будет ли он в самом деле принят? В числе ли он званых? Смеет ли он надеяться, что обещание принять грешников касается и его? И, наконец, может ли он рассчитывать, что искупительная кровь омыла и его от грехов? Ибо он не может представить Господу ни единого дела, не запятнанного грехом. Я привел его в чертог украшенный, кажется, быстрее, чем он хотел, и познакомил его с обитательницами дома. Но он и там застеснялся, находя себя недостойным. Он все время старался уединиться, но очень любил духовные беседы и часто прятался за ширму, чтобы оттуда прислушиваться к таким разговорам. Он охотно рассматривал старые вещи и любил над ними помечтать. Позже он признался мне, что ему было отрадно жить в этих двух домах, у тесных врат и у толкователя, но он не находил в себе достаточно мужества, чтобы и спросить позволения остаться в них подольше. Когда мы вышли с ним из чертога и спустились в долину унижения, он шел по ней легче, чем все известные мне странники, Его не смущало унижение. Он хотел лишь иметь уверенность, что достигнет в конце пути обещанного блаженства. Между ним и этой долиной точно существовала какая-то незримая связь. Ему в ней было привольнее, чем где-либо. Бывало, он ляжет на землю и начинает покрывать поцелуями растущие на ней цветы. Утром встанет рано и с наслаждением гуляет по долине. Зато, когда мы вступили с ним в долину смертной тени, я стал бояться, что он совсем пропадет. Он, как и прежде, назад возвращаться не хотел, эта мысль ему была ненавистна, но страху претерпел много. Ох, утащат меня злые духи! Ах, вот сейчас заберут к себе! Восклицал он, и я никак не мог его успокоить. Он так причитал и вскрикивал, что если бы духи его услышали, это бы внушило им достаточно отваги, чтобы напасть на нас. Но я заметил, что эта долина во все время, пока он по ней шел, была спокойнее, чем когда-либо. Я заключил из этого, что Господь запретил врагам мешать трусливому проходить через долину и пугать его. Долго пересказывать его путешествие, поэтому ограничусь еще двумя случаями. Когда мы с ним дошли до ярмарки суеты, я подумал, что он собирается воевать со всеми обывателями ярмарки. Я так и думал, что все накинутся на нас со остервенением и забьют до смерти. До того он был вне себя от негодования, что здесь продается такой товар. В очарованной стране ко сну его не клонило. Но когда он дошел до реки смерти и увидел, что нет моста, он опять совершенно растерялся. «Теперь уж я уверен, что здесь погибну, и потому никогда не войду в блаженство, для которого я совершил такой длинный путь!» И здесь я снова заметил нечто необыкновенное. Река была в этот день мельче, чем обычно, и он свободно перешел ее, так как вода доходила ему лишь до колен. Когда я его увидел на другом берегу, уже входящем в небесный град, я с ним простился. Больше я с ним не встречался. «В конце концов, он все-таки получил то, о чем мечтал», — сказал честный. «О, да, конечно, я никогда не сомневался, что так и будет. Он был в числе избранных, хотя так боялся, что часто утомлял себя самого и других. Он был особенно чувствителен к греху и так боялся обидеть других, что без всякой нужды давал обижать себя». И часто отказывался от вполне дозволенных радостей из одного страха поступить дурно. «Но почему такой хороший человек всю жизнь свою мучается от страха?» Причина заключается в том, что премудрый Бог определил одним веселье, а другим страдание. Господь настраивает нашу душу в соответствии со своими желаниями. Он был очень ревностен, судя по вашему описанию. Сатану, львов и ярмарку суеты он вовсе не боялся, но грех, смерть и ад страшили его, потому что он не был уверен, что принят Господом в число избранных. «Это правда», — согласился дух мужества. «Достоин ли он усыновления Христова?» Это ему не давало покоя, и причиной тому была слабость его веры, но отнюдь не слабость духа. Я уверен, что он не испугался бы пойти в огонь и в воду, но его тяготило чувство страха, от которого человек избавляется с трудом. «Этот рассказ о трусливом очень полезен», — сказала Христиана. «Я думала, что я одна трусиха, а теперь вижу, что между мной и им много общего. Разница заключается в том, что страх имел такую власть над трусливым, что он не решался постучаться в дверь. Я же, напротив, стучала как можно громче». «Разрешите мне высказать свое мнение», — попросила Любовь. «Я тоже нахожу в себе много сходства с ним. Я намного больше боялась не попасть в рай, нежели потерять что-либо в мире. Ах, — думала я, — только бы мне иметь уверенность, что буду в раю, если даже для этого мне пришлось бы расстаться с целым миром. Страх заставлял меня думать, что мне уже далеко до тех, кто получил спасение, признался Матфей. Но если этот добрый человек испытывал те же чувства, то почему бы и мне не заслужить то же, что и он? «Без страха не получишь благодати», — сказал Иаков. «Не может быть благодати там, где нет страха Божия». «Ты хорошо», — объяснил Иаков, — «и понял суть дела», — похвалил его дух мужества. «Ибо страх Божий есть начало мудрости, а без такого начала нельзя рассчитывать на благоприятный исход. На этом мы и закончим наш рассказ о нашем друге трусливом». Разговор, однако, был продолжен, и честный стал им рассказывать приключения некоего своеволия. «Он выдавал себя за пилигрима», — начал рассказ о нем честный. «Но я уверен, что он не прошел через тесные врата, которые стоят в самом начале пути». «Ты не интересовался, почему он это не сделал?» — спросил дух мужества. «О, и не раз! Его не интересовало чужое мнение, он к нему не прислушивался. Что ему приходило в голову, то он и делал, и переубедить его было нельзя». «Но каких же принципов он, по-твоему, придерживался?» — поинтересовался дух мужества. «Он утверждал, например, что человек, стремящийся к праведности, но не избавившийся от всех пороков, будет в конце концов спасен». «Неужели? Вот если б он сказал, что и наилучший из пилигримов может согрешить, несмотря на всю свою добродетель, и его за это нельзя строго порицать, ибо в сущности мы не беспорочны и обязаны следить за собой. Но, насколько я понял, он думает иначе, полагая, что пороки пилигриму дозволены». Весь его образ жизни соответствовал этому убеждению. «Однако на чем он его основывал?» «Он уверял, что так сказано в Писании. Он, например, утверждал, что поскольку один из возлюбленных Господом сожительствовал с женой другого, то это дозволено и ему. У Соломона, мол, было много жен. Так почему же надо себе в этом отказывать? Сара и другие женщины из Библии нередко говорили неправду, поэтому ложь дозволена и ему. Ученики Христовы по указанию своего учителя взяли для него чужую ослицу, поэтому взять чужое дозволено и ему. Иаков получил благословение от своего отца путем обмана и хитрости. Так отчего же ему не получить таким же образом земные блага?» «Экая низость!» — воскликнул дух мужества. «Впрочем, такие воззрения сегодня широко распространены в мире». «Поймите меня правильно. Он не говорил, что человеку следует поступать так, но, подражая этим великим людям, можно дозволить себе и пороки их». «Но ведь это совершенно неверно. Утверждать, что люди, известные своими добродетелями, согрешали по слабости, и считать поэтому, что и он имеет право бесстыдно предаваться порокам, ошибочно. Если ребенок подскользнулся и упал в грязь, это не значит, что он может, как свинья, валяться в грязи. Вот как глубоко человек может заблуждаться, когда он раб своих страстей. Это о них слова Писания. Для неверующих он камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову. Притом, если он считает, что человек может быть христианином, живя во грехе, и одновременно имея добродетели, избранных Богом, о которых говорится в Библии, то это заблуждение еще более опасное. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их, говорит Господь. Не могу поверить, чтобы человек с подобным воззрением был способен верить в Бога и любить Его. Но вы, вероятно, с ним спорили, поэтому расскажите нам подробнее, как он отставил свое мнение. «Он говорил, что жить во грехе по убеждению гораздо честнее, чем грешить, сознавая, что достоин порицания», — продолжал честный. «Плохой ответ. Дать волю страстям, которые осуждаешь в других, уже само по себе большое зло. Но еще хуже – предаваться греху, хвастая этим. В первом случае ты вводишь окружающих в соблазн, во втором – завлекаешь их в западню. К несчастью, много людей придерживаются того же мнения, хотя они и не являются такими краснобаями, как он, поэтому пилигримов и не уважают в этом мире. Ты сказал истину, о таком положении вещей можно только скорбеть, но боящийся Царя Небесного пройдет через все целым и невредимым. У иных мирян бывает странное мнение. Я знаю некоторых, которые уверяют, что достаточно раскаяться перед смертью, чтобы получить полное отпущение грехов, добавила Христиана. Надо признаться, что такие люди не отличаются мудростью. Разве не погиб бы человек, которому велено проходить по 100 километров в неделю ради сохранения жизни, а он отложил бы на последний день исполнение этого условия? – спросил дух мужества. Совершенно верно. А между тем, большая часть людей, называющих себя пилигримами, так и поступают. Как видите, я старик и иду этим путем много лет. И вот что я заметил на своем веку, — продолжал честный. Мне случилось видеть людей, которые пускались было в путешествие с таким энтузиазмом, будто намеревались изменить весь мир, а между тем через несколько дней гибли в пустыне, так и не узрев обетованного края. Другие, начиная путешествие, были такими слабыми, что, казалось, они и дня не способны выдержать, но впоследствии именно они оказались очень хорошими тружениками. Видел я и таких, которые успешно бежали впереди всех и столь же успешно в скором времени бежали назад. Знал я и таких, которые сперва отзывались о пилигримах похвально, а позднее превращались в их противников. Еще видел я таких, которые в начале своего пути в рай утверждали, что такое место существует, и вдруг, уже почти дойдя до цели, поворачивали назад, уверяя, что ничего подобного нет. Наконец, я встречал и таких, которые хвастали, что сумеют противостоять любым препятствиям, но лишь они натыкались на сложности, как от веры ничего не оставалось. Так, занятые разговором, они и шли. Вдруг кто-то остановился перед ними и предупредил: «Будьте осторожны, если желаете сохранить свою жизнь, ибо неподалеку находятся разбойники». «Спасибо, мы готовы к встрече», — ответил дух мужества. И они пошли дальше, с опаской оглядываясь вокруг. Но и страха ли перед духом мужества или по какой-либо другой причине злодеи на пилигримов не напали. Христиана выразила желание отдохнуть. Недалеко отсюда есть дом, где живет очень почтенный ученик Христов по имени Гай, сказал дух мужества. И они решили отправиться к нему, так как о нем шла добрая молва.

Глава восьмая. Гай. Дойдя до двери гостеприимного дома, они вошли без стука, потому что дом был всегда открыт для всех странников. Они позвали хозяина и спросили его, могут ли они здесь переночевать. «Конечно, друзья, мой дом открыт для истинных пилигримов», — дружелюбно ответил Гай. Христиана, Любовь и юноши очень обрадовались, ибо убедились, что хозяин — друг странников. Они попросили его указать им комнаты, и он каждому из них отвел отдельную. «Скажи мне, добрый Гай, — спросил дух мужества, — можешь ли ты накормить нас ужином? Эти пилигримы много прошли сегодня, утомились и очень голодны. Время позднее, но все, что есть в моем доме, к вашим услугам». «Нам этого будет достаточно. Я знаю по опыту, что у тебя всегда найдется все необходимое». Хозяин отправился вниз и велел повару по имени «Испытывайте все доброе» приготовить ужин для пилигримов. Вернувшись наверх, он обратился к странникам. «Добро пожаловать, любезные гости! Я рад, что могу принять вас в своем доме, и пока готовят ужин, мы можем побеседовать». Все с радостью согласились. «Чья жена эта почтенная женщина и чья дочь эта юная девушка?» — спросил Гай проводника. «Женщина эта — жена некого христианина», — ответил дух мужества, — «пилигрима прежних времен, а эти юноши — его сыновья. Девушка — одна из их знакомых, которую она, христиана, уговорила пойти с ними». «Юноши все похожи на отца своего, они желают идти по его стопам и хотят следовать его путем до конца». «Неужели это христиана и ее сыновья? Я хорошо был знаком с отцом твоего мужа и даже с его дедом. Их предки жили в Антиохии, они были достойными людьми, людьми добродетельными и бесстрашными. Я слышал о многих родственниках твоего мужа. Знаю, какие они вынесли испытания ради истины. Стефан, один из древнейших его предков, был побит камнями. Иаков, из того же рода, был обезглавлен мечом. Кроме Павла и Петра, которые также из числа его предков, я назову Игнатия, который был брошен на растерзание диким зверям. Еще Роман, тело которого по кусочкам было содрано с костей, и Поликарп, который из-за любви к Богу был сожжен на костре. Трудно перечислить всех из его рода, претерпевших унижение и мученическую смерть из-за любви к Господу. И я радуюсь, что муж твой оставил после себя таких молодцев, надеясь, что они с честью будут нести отцовское имя, идти по его стопам и таким образом удостоиться той же награды, что и отец».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас». Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них: саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, лета, хамет и Тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми, а кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести 1-летнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тело будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажет

И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник очищающий поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и 1 овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 0,1 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его. 1 из птиц в жертву за грех, а 2 во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит

на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В 1875 году произошло замечательное событие. Был опубликован древнеегипетский медицинский трактат, названный по имени немецкого египтолога и писателя Георга Эберса. Папирус Эберса – один из древнейших в истории медицины документов, содержащий сведения о внутренних болезнях. Еще один папирус, так называемый папирус Эдвина Смита, древнейший из всех известных до сих пор руководств по хирургии, был найден также в Египте. В этих документах анализируются и квалифицируются извечные человеческие недуги и травмы, раны, вывихи, переломы, опухоли, язвы, нарывы. Читая эти записи, можно сделать вывод об уровне развития медицины Древнего Египта. Из них можно узнать, что раны обрабатывались лечебными мазями, заклеивались липким пластырем или же зашивались. Вместо ваты использовались хлопчатобумажные волокна. Известно, что египтяне знали о важности работы сердца и кровеносных сосудов, о первостепенной важности для организма крови, о том, что ее потеря приводит к смерти. Еще один древнейший документ, свидетельствующий об уровне медицинских познаний древнего мира, это, как ни удивительно, Библия, в частности, изучаемая нами книга «Левит». В ней содержатся подробные указания, касающиеся болезней и правил соблюдения гигиены. Можно сказать, что здесь есть также сведения из области такой медицинской науки, как диетология. В 11 главе этой книги речь идет о тех животных, которых следовало употреблять израильтянам в пищу. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение 11 главы книги «Левит». В библейском повествовании о сыновьях Аарона, согрешивших против Бога, кроется великая истина, которую мы должны понять и усвоить. Люди эти поступили своевольно и упрямо, за что Бог осудил и наказал их. Их поступок есть не что иное, как богохульство. Сегодня многие люди спрашивают меня, можно ли ходить в церковь, которая отрицает божественность Христа? Друзья мои, неужели вы и правда думаете, что кто-то может прийти к Богу в такой церкви, игнорируя волю Божью и Его заповеди? Если бы Бог начал наказывать сегодня, то, я думаю, половина всех прихожан погибла бы. Либералы погибли бы потому, что они отрицают божественность Христа. А многие члены фундаментальных церквей погибли бы, как Анания и Сапфира, за свое лицемерие и ложь Духу Святому. Но сегодня Бог поступает милостиво. Он дает время на раскаяние. Он позволяет людям прийти к познанию истины. В противном случае многие бы поплатились своей жизнью. Вот чудесный урок для вас и для меня. Приходить к Богу мы должны только на Его условиях. Сами мы никаких условий или правил придумывать не можем. Спасает Бог, и Он решает, как Он будет спасать. А Иисус Христос говорит, что никто не приходит к Отцу, кроме как через Него. А теперь давайте поговорим об 11 главе книги «Левит». В ней мы прочтем о специальной диете для народа Божьего и о возможности оскверниться при соприкосновении с нечистыми предметами. Об этом же пишет 14 глава книги «Второзакония». 11 глава книги «Левит» очень необычна. Мы подошли к резкой перемене в нашем повествовании. Внимание перемещается от священников к людям, от жертвоприношения к питанию человека, от поклонения Богу к жизни в этом мире. И эта перемена, этот переход от священного к мирскому происходит как бы на одном дыхании. У нас не создается впечатление, что повествование идет уже о другом предмете. Сегодня мы проводим ложное различие между святым и мирским. Мы уверены, что все, что в церкви, то свято. Похоже, в нашем сознании священными считаются даже церковные сплетни, особенно когда они замаскированы под просьбу о молитве. А если мы слышим те же самые сплетни, но уже вне церкви, то считаем, что они принадлежат миру. Однако Бог не делает такой резкой границы между мирским и церковным. Друзья мои, любое наше дело должно совершаться во славу Божью. Нам не к чему отличать святое от мирского. Бог в своих делах и в своем слове может мгновенно назвать то, что мы называем святым, мирским, не делая никаких различий. Глава эта кажется такой необычной, потому что Бог в ней дает народу Израиля особую диету, своего рода меню. Отныне евреи должны есть определенную пищу. Им запрещается есть пищу, которой нет в этом списке. Тут возникает очень важный вопрос. Неужели Бога, правящего нашей необъятной вселенной, так сильно волнует, что его творение будет есть на обед? Неужели тот, кто создал весь мир, будет сам составлять меню для человека? И глава эта дает ответ. Бога интересовали и сейчас интересуют любые подробности и мелочи из жизни его народа. Для него нет мелочей, когда дело касается нас, верующих во Христа. Одна дама спросила Кэмпбелла Моргана, нужно ли нам молиться о мелочах в нашей повседневной жизни. И он ей ответил. «А что в нашей жизни, по вашему мнению, имеет большое значение для Бога? Это у людей есть привычка делить все в своей жизни на значительное и незначительное. А перед Богом такого деления не существует. Для Него все в нашей жизни значительно, и ни одна мелочь, даже самая незначительная, не уходит от Его внимания. Существует множество указаний и повелений от Господа, чтобы мы молились обо всем и все вверяли Ему». Глава эта содержит великие духовные уроки, которые мы рассмотрим. Но у нее также есть и один практический аспект, которого мы иногда не замечаем от того, что он относится только к Израилю. Поскольку Бог запрещал есть одних животных и одновременно разрешал есть других, можно предположить, что это было связано с заботой о здоровье его народа. Им разрешено было использовать в пищу определенные виды животных, рыб и птиц, и запрещены некоторые другие виды. Это различие между чистым и нечистым было не просто предрассудком и не просто религиозным обрядом. Должна была быть какая-то польза от того, что люди следовали этой диете. И история должна была доказать, что у Бога были серьезные и достаточные основания, чтобы провести такое различие между животными. Конечно, Бог мог совершенно произвольно разделить животных на чистых и нечистых, однако Он всегда действовал во благо своего народа. Верно ли это в данном случае? Рассмотрев Божье повеление внимательно, мы обнаружим, что животные, которых Бог запретил употреблять в пищу, питались падалью. То есть закон Моисея отвергал животных, которые разносили заразу. Позвольте мне теперь привести цитату из доктора Келлога. Он пишет: «Одним из величайших открытий современной науки является тот факт, что возбудителями большинства болезней, которые поражают животных, являются низшие формы паразитов. Особенно подвержены таким заболеваниям животные, которые питаются падалью, хотя полностью от таких болезней не застрахован никто». Еще одним открытием новейшего времени, которое дает не меньшее значение для вопроса, поднятого в данной главе, является ныне доказанный факт, что многие из этих паразитических заболеваний распространены как раз среди животных и среди людей и могут передаваться от первых к последним. В качестве примера доктор Келлог называет паразитов, которые водятся у свиней, индеек и лошадей. Ясно, что Моисей ничего не знал об этих болезнях, как, впрочем, и египетские врачи, но Бог знал о них все, и Он провел это различие между чистыми и нечистыми животными. Можем ли мы видеть это в мировой истории? Конечно, можем. Послушайте, что сказал доктор Ноэль де Мюссе в своей речи в Парижской медицинской академии в 1885 году. Мысль о паразитических и инфекционных заболеваниях, которые завоевали столь значительное место в современной патологии, по-видимому, очень занимала Моисея и оказала решающее влияние на его правила гигиены. Моисей исключил из израильской диеты животных, которые были особенно подвержены воздействию паразитов. И поскольку микробы и споры инфекционных заболеваний живут в крови, Моисей приказывает, чтобы кровь убитых животных сливалась перед тем, как готовить из них пищу. Откуда это было известно Моисею? Ему сказал об этом Бог. Позвольте мне снова процитировать слова доктора Келлога. «Еще во время эпидемии чумы, когда почти вся Европа подвергалась чудовищному опустошению, евреи почти все избежали этой эпидемии, чем возбудили подозрение у народа, которое даже переросло в гнев. Их обвинили в том, что это они отравили колодцы и источники воды у своих соседей, что привело к страшной эпидемии». А вот что писал профессор Хозмер. «Вся история Израиля замечательно демонстрирует мудрость древних законодателей. Евреи пострадали куда меньше, чем остальные народы во времена чумы. А что касается продолжительности жизни и общего здоровья, то они во все времена отличались в этом отношении. И по сей день страховые агентства оценивают жизнь евреев в гораздо большую сумму, чем жизнь представителей других народов». Доктор Беренц заявляет, в Пруссии средняя продолжительность жизни еврея была на 5 лет больше общей средней продолжительности жизни. Конечно, в наши дни евреи стали нарушать свою диету, и потому этот разрыв сокращается. Но было время, когда евреи жили в 2 раза дольше, чем их соседи-язычники. Из всего этого мы можем и должны извлечь сегодня соответствующие уроки. Мы с готовностью обвиняем израильтян в том, что они уделяют такое большое внимание физическому и совсем упускают духовное. Однако в то же время мы сами уделяем такое большое внимание духовному, что нередко совсем забываем о физическом. Христианин не должен забывать о своем теле, о пище, которую ест, о правильном уходе за своим телом. Он всегда должен помнить, что его тело – это скиния Бога и храм Духа Святого. Человек имеет как физическую, так и духовную природу. И пока мы живем здесь, на земле, в этом теле, обе эти природы функционально важны. В то же самое время сегодня нам вполне определенно говорят, что мы можем есть все, что хотим. Хотите есть гремучих змей? Пожалуйста. В пище самой по себе, ешь ее или не ешь, нет никакой духовной ценности. А придавать пище некую духовность – не что иное, как суеверие. Но давайте посмотрим, что говорит Писание по этому поводу. Вот 14 стих 14 главы послания к римлянам. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». 8 стих 8 главы 1 послания к Коринфянам. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». 13 стих 6 главы 1 послания к Коринфянам. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». 31 стих 10 главы 1 послания к Коринфянам. «Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Следует подчеркнуть, что чревоугодие строго запрещается Богом, а воздержание в пище, самоконтроль – это обязанность для всех, кто живет под благодатью. Посмотрим теперь на структуру 11 главы. стихи с 1 по 8 рассказывают о чистых и нечистых животных, которые живут на земле. Стихи с 9 по 12 рассказывают о чистых и нечистых животных, которые живут в воде. Стихи с 13 по 19 рассказывают о чистых и нечистых птицах, которые водятся в воздухе. Стихи с 20 по 23 рассказывают о чистых и нечистых пресмыкающихся, ползающих по земле. Стихи с 24 по 38 рассказывают о прикосновении к трупам нечистых животных. Стихи с 39 по 40 рассказывают о прикосновении к трупам чистых животных. Стихи с 41 по 45 рассказывают об осквернении от пресмыкающихся. В стихах 46 и 47 приводится классификация чистого и нечистого, данная самим Богом. Итак, давайте прочтем о чистых и нечистых животных, которые водятся на земле. Начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле». Бог проводит четкую линию различия между светом и тенью, ночью и днем, черным и белым, добром и злом, чистым и нечистым. Заметьте, именно Бог провел различие между светом и тьмой. Он хочет обострить умение человека распознавать добро и зло, свет и тьму. Он хочет, чтобы человек хорошо видел эти божественные различия. Бог хочет, чтобы человек любил хорошее и ненавидел плохое. Нынешний век стал свидетелем того, как притупляется чувствительность человека к резким различиям между правдой и неправдой, между хорошим и плохим. Сегодня человек пытается все в жизни поместить в серую промежуточную зону, где отсутствует всякая мораль. А Бог специально проводит эти различия, чтобы привести человека к жертвеннику и к пролитой крови Христа для очищения и прощения. Бог устанавливает правила. Кто-то может спросить, а откуда вам известно, что правильно? Правильно то, что сказал Бог. Ведь это Его вселенная. Он установил права для всей физической вселенной. Вам известны лучшие правила, чем те, которые установил Бог? Вы хотите нарушить закон всемирного тяготения и спрыгнуть с земли? Эта попытка вам дорого обойдется. Уверяю вас, никому не дано безнаказанно нарушать законы природы, установленные Богом. Бог вхож и в сферу повседневной человеческой жизни. А ярче всего эта повседневность выражается в том, что человек должен каждый день есть. Бог объявляет, что одна пища чиста, а другая нечиста. Человеку необходимо напоминать, что он живет в мире, который переполнен грехом. Он должен научиться выбирать добро и отвергать зло. Конечно, различие в пище имело нравственный характер. Но чистые животные были к тому же полезны и питательны для человеческого организма. Различие между чистыми и нечистыми животными гораздо древнее, чем закон Моисея. Нам известно, что еще Ной проводил такое различие. Примечательно, что набор животных, рыб и птиц, пригодных к пище, полностью соответствовал тому, чем питались люди цивилизованного общества на протяжении всех этих столетий и чем они питаются до сих пор. Это не случайно, ведь именно Бог провел грань между пригодным и непригодным в пищу. Еще нужно отметить тот факт, что мясо определенных животных было весьма полезно и безопасно именно в то время и в том месте. Но это не значило, что оно будет также полезно в другом месте и при других обстоятельствах. Сегодня у нас нет никаких повелений или заповедей, которые касались бы чистых и нечистых животных. Эта глава, кроме всего прочего, затрагивает и нравственные вопросы. Человек живет в мире греха, и Бог требует признания этого факта. Нужно сделать свой выбор. Упадшего человека, далекого от Эдемского сада, по-прежнему есть дерево, от которого Бог запрещает есть. Мне кажется, нравственная цель здесь превыше всего. Вспомните, как Петр увидел сходящее к нему большое полотно, в котором находились всякие звери и птицы, и не пожелал есть их, хотя Бог и велел ему, чтобы он ел и не стеснялся. Бог сказал, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Так мы читаем в 15 стихе 10 главы книги Деяний святых апостолов. Другими словами, правила устанавливает Бог. И это все важные нравственные уроки для нас. Бог создает правила, и человек должен действовать в строгом соответствии с этими правилами. Теперь читаем 3 стих. «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Вот правило, которое определяло, каких животных можно есть. Оно повторяется и в 6 стихе 14 главы книги Второзакония, где приводятся волы, овцы, козы, олень, серна, буйвол, лань, зубр, орикс и камелопард. В книге Левит даются принципы и правила о нечистых животных. В книге Второзакония принципам и правилам такое внимание не уделяется, однако в то же время дается подробный список чистых животных. Книга Левит обращает внимание на отрицательное, книга Второзакония сосредотачивает наше внимание на положительном. В книге Левит разделение между чистым и нечистым проводится очень резко. Хотя оно и не представляет из себя новой заповеди или повеления, это разделение не было основано ни на каких четких биологических различиях, скорее здесь учитывался прежде всего фактор полезности для здоровья. Некоторые языческие народы, например, персы, верили, что одни животные были сотворены хорошим богом, тогда как других животных сотворил плохой бог. Нет, один бог сотворил всех животных, и природа животного, которая могла бы по человеческим представлениям символизировать тот или иной грех, или ту или иную добродетель, не имела никакого значения при установлении правил использования животных в пищу. Например, лев был нечистым животным, но в то же время он представлял Господа Иисуса Христа как символ колена Иудина. Именно поэтому Иисуса зовут львом из колена Иудина. Нет никакой связи между душой и телом, которую провозглашают некоторые современные языческие культы. Природа животного никак не передается тому, кто съест мясо этого животного. Это все чепуха и предрассудки. Некоторые вегетарианцы, например, утверждают, что люди становятся жестокими от того, что едят мясо. Позвольте вам заметить, что среди вегетарианцев я встречал немало подлецов. Все эти разговоры – пустое сотрясение воздуха. Итак, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение 11 главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что Бог не делит жизнь человека на светскую и религиозную. Для Него важны все мелочи нашей жизни, вплоть до того, что человек употребляет в пищу, как это было в истории израильского народа. Бог разделил всех животных на чистых и нечистых, и, как свидетельствует современная медицина, это имело смысл с точки зрения здоровья человека. Христианин не должен забывать и о физическом, и о том, в каком состоянии находится его тело, какую пищу он ест, какой образ жизни он ведет. Мы должны всегда помнить о том, что тело – это, как сказано в первом послании к Коринфянам, храм Божий, храм Святого Духа. Человек имеет как духовную, так и физическую природу, и потому, пока мы живем здесь, на земле, важно заботиться в том числе и о теле. В то же время сама пища не несет никакого духовного смысла. Пища не приближает нас к Богу, пишет апостол Павел в том же первом послании к Коринфянам. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Апостол Павел признается: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». В результате этих размышлений апостол Павел делает вывод: «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию». Поэтому воздержание в пище и самоконтроль является хорошей привычкой для христианина, живущего под благодатью. Мы также говорили о том, что Бог проводит четкое различие между чистым и нечистым, подобно тому, как Он отделил свет от тьмы. Часто люди не желают отличать доброе от злого. Они пытаются стереть все границы и жить в некой промежуточной зоне, в которой отсутствует всякая мораль. Бог напоминает о том, что человек живет в мире, полном греха, и поэтому он должен научиться выбирать добро и отвергать зло. Как записано в книге Второзаконие: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Какой выбор сделаете вы, дорогие друзья? Изберете ли вы жизнь, жизнь с избытком, которую дает Иисус Христос? Или же вашей вечной участью станет погибель?

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях пастор из города Щелково, пастор церкви «Исход» Петр Юдин.
4: Добрый день, дорогие друзья! Очень рад сегодня иметь общение и быть на этом месте. Верю, что еще чья-то жизнь после этого свидетельства и после этого общения изменится, станет лучше. И хотелось бы сегодня рассказать о том, что делает Бог в моей личной жизни.
3: Петр, представьтесь нам, сколько вам лет?
4: Ну, так как вы уже сказали, меня зовут Петр. Мне 28 лет полных. Я проживаю в Московской области, в городе Королеве, несу служение пастора в городе Щелково. Вот, ну, перед тем, как бы...
3: Перед главным, не смущайтесь, Петр, перед главным. Просто начните сначала свою жизнь, с детства расскажите нам. Все будет просто немножко понятнее, если мы поймем, как вы росли.
4: Родился я 5 мая 80-го года в городе Киеве. Это Украина. Моя мама училась на втором курсе пищевого факультета и была беременна мной, родила меня. И в один месяц я уже делал перелет из Киева в Донецк. И какое-то время в моей жизни, может, первые полгода, меня воспитывала бабушка, мама отца, то есть тетя, дядя, то есть братья, брат, сестра отца, бабушка. И пока мама училась, отец, ну, работал, большее время меня воспитывала бабушка. Ну, я не знаю, я тогда был еще это неосознанный возраст, но какое-то время я воспитывался бабушкой. И потом, когда мама закончила институт, она вернулась, и я уже... был в семье. У меня благополучная семья. У меня мама имеет два образования высших. Она работала директором хлебозавода. Я помню, в детстве всегда ел тортики маленькие такие, с грибочками, как сейчас помню. Когда меня мама брала к себе на работу, на этом хлебозаводе был кондитерский отдел. Там в больших чанах такая рука железная мешала крем. Я любил туда залазить рукой и облизывать этот крем.
3: В общем, в детстве была сладкая жизнь.
4: Можно так сказать, но я был всегда активный очень мальчик. И мама до сих пор, когда мы встречаемся, она вспоминает это. Сама моя мама, ей в этом году исполнится 50 лет. Она активная, очень женщина у меня. Она также является членом церкви баптистской там на Украине, активным. И очень сильно помогает служению. Также там недавно началось служение «Исход», она тоже помогает. Служит, как умеет. Вот. Ну, можно так сказать, что детство у меня было благополучное. Я имел любовь родителей, отца, матери. Я никогда не испытывал ни в чем нужды.
3: Один в семье был?
4: Нет, у меня есть младший брат, на 5 лет младше меня. Но, знаете, как часто я смотрю там передачи или какие-то судьбы, у нас как-то не было ревности, то есть я не ревновал к младшему брату, я старался помогать, понимать. Просто мне всегда было обидно, почему за одно и то же действие меня наказывают, а его нет. И я пытаюсь сегодня так воспитывать своих дочек, чтобы тоже не было этого чувства у них. Вот. Я занимался спортом. Был период у меня в жизни, когда я начал заниматься футболом довольно-таки профессионально. Мы даже ездили на соревнования. В школе я всегда тоже участвовал во всех конкурсах, вот, общешкольных, КВНах. был активным в классе, то есть всегда у меня было много друзей, я очень контактный человек, очень общительный, и поэтому проблем каких-то таких у меня не было. Думаю, проблемы мои, они начались с того, что, может, мнение какое-то из-за того, что все так было гладко и доставалось легко, у меня о самом себе стало больше, и я всегда старался дружить со старшими ребятами. То есть для меня это было важно, что обо мне думали. То есть я очень был мнительный такой, на самом деле, как сегодня я понимаю.
3: Впечатлительный.
4: Ну и зависел от мнения друзей, от мнения старших ребят, с которыми я дружил. Для меня это было очень важно. Где-то в 11 лет я первый раз закурил сигареты.
3: Это компания была детская?
4: Это была компания, мы дружили во дворе. Даже мы в подвале сделали комнату, там обклеили ее плакатами. Мы там стали собираться, играть в карты, начали курить.
3: Петр, мне всегда хочется узнать, где были родители в это время, когда дети клеили комнату себе, играли в карты, курили.
4: Ну, я думаю, это ни для кого не секрет, они, работали, скажем так. То есть, когда я приходил со школы, мама приходила, по-моему, около 5 часов вечера домой, а я где-то в 2 часа, то есть, это время, соответственно, выходные, то есть, это нормальная практика, мальчишки во дворе играют компаниями, а как мы проводим время, особо...
3: Родители не спрашивали?
4: По крайней мере, правду им точно никто не говорил. Это считалось раньше как бы нормальным. Вот, и это было начало 90-х годов, это начался рушиться союз. У меня поменялись приоритеты в жизни, отношение к родителям. То есть моими близкими стали друзья на улице. Отец стал для меня, наказательной какой-то властью. То есть я боялся его, и поэтому старался избегать всяких контактов с ним, вместо того, чтобы дружить. Я не хочу его обвинять, может, он где-то не пытался строить отношения дружеских. Но прежде всего, конечно, я понимаю, что виноват я сам тому влиянию. Но это было повально, то есть в то время это было повально, и лет в 13 я уже начал курить марихуану. И могу немного рассказать, как я пришел к наркотикам, к тяжелым, то есть что послужило. Мы занимались футболом, как я уже говорил, и поехали на чемпионат города. И перед матчем всегда есть приветствие команд. Одна команда говорит другой команде напротив: физкульт, привет. И вместо слова привет я сказал ругательное слово, которое услышал судья, и меня за это удалили на 2 матча. То есть, по сути, я пропускал пол чемпионата. И это очень сильно меня обидело. И я решил бросить футбол. То есть не смог управиться со своими амбициями юношескими, максималист. И я ушел из футбола. И буквально накануне было у нас в школе была такая практика. Это 8-й класс был, конец, по-моему, года или середина года перед Новым годом, точно не помню. По-моему, середина года, зима это была. И были в школе у нас такие мероприятия, чаепитие называется, классное. То есть весь класс собирался, чай там, торт, девочки, мальчики, музыка там, танцы.
3: Прекрасное мероприятие.
4: Да.
3: И во что оно переросло?
4: Переросло оно. Мы уже как подросли, мы проносили тайно туда алкоголь, то есть вино, и наливали в чайник его, и делали вид, что мы пьем чай. Вот. Не знаю, знала учительница или нет, или просто уже закрывала глаза, но я думаю, что не знала она. И вот в разгар чаепития пришли ко мне 2 друга, они старше меня, один на 2 года, другой на год, но в том возрасте это очень много, то есть это старшеклассники. И они пришли под наркотиком, да, укололись они, они уже кололись, и они сказали мне о том, что то, что ты испытываешь, на самом деле, это ерунда. Вот мы знаем удовольствие намного лучше, чем то, что ты имел до сегодняшнего дня. И я с удовольствием, без какого-то страха или опаски, потому что не знал вообще ничего об этой проблеме.
3: Ну, какой страх в 14 лет? Рано предложили.
4: Вовремя, скажем так. То есть, может быть, если бы позже было, я бы по-другому отреагировал. Но тогда это был самый раз.
3: Вовремя для плохих последствий.
4: Да, для плохих последствий, конечно. Для разрушительной силы,
3: да,
4: которая пытается убивать людей. И я согласился. Но с первого раза у меня не получилось, потому что когда мне делали укол, я так испугался этого, чуть ли не потерял сознание. И как бы первый раз не состоялся. Вот. И со второго раза я попробовал. И я понял, что это новое ощущение в моей жизни. И так я начал свой наркоманский путь, можно так сказать, или путь в погибель или дорогу в никуда. Это была отправная точка, и потом последующие 10 лет моей жизни плавно переросли, ну, не знаю, я называю это адом.
3: Буквально через пару минут мы вернемся в нашу студию к нашему разговору, а сейчас для наших слушателей прозвучит песня.

0: Итак, Петр, мы остановились на том, что старшие парни тебя вовлекли в эту авантюру с наркотиками.
1: Ну, я вот не всегда соглашаюсь с таким высказыванием, потому что, ну, проще всего обвинять кого-то.
0: А, то есть ты хочешь сейчас взять ответственность на себя,
1: ну,
0: что
1: да.
0: В своих 14 лет ты должен был сам сообразить. Я как раз не совсем согласна с этим, но, наверное, могут быть разные мнения. 14 лет старшие мальчики предложили тебе попробовать.
1: Ну, просто сегодня, когда я работаю с наркозависимыми людьми, и родители, и сами наркозависимые, они всегда пытаются обвинять других.
0: Мне очень жаль, что у таких ребят нет контакта с родителями. Наверное, вот в этом случае мог быть хороший результат, если бы ты мог делиться с отцом, с матерью.
1: 100%.
0: Да, и вот там мог быть хороший тормоз.
1: 100%. Ну, так как... Улица мне научила, что родители не авторитеты, обычно они идут вразрез, потому что... Это сегодня, как родители, я понимаю, что они желают самого лучшего своим детям, и я вижу это, и по-новому смотрю на своих родителей, и очень жалею, что 10 лет своей жизни потерял, потому что восстанавливать всегда тяжело. Но тогда я думал, что они мешают мне жить так, как я хочу, и этот девиз был «Не учите меня жить, помогите материально». Поэтому... 14 лет я первый раз попробовал наркотик внутривенно, ну, и я не очень долго растягивал, скажем так, буквально, наверное, через месяц уже или два я плотно кололся, и, думаю, где-то до конца того, как я закончил школу и поступил в институт, родители не знали, что я употребляю наркотики. Но, скажем так, события развивались таким образом, что сначала имел я деньги, то есть родители давали эти деньги, которые не давали мне на расходы, там, карманные. Я тратил на наркотики. Соответственно, когда уже не стало тех денег, или их стало не хватать,
0: Ну, то есть в какой-то момент их все равно не становится.
1: Конечно.
0: И их надо где-то брать?
1: Да, их надо где-то брать. И, ну, брал я их, конечно, где только мог. То есть тут смысл в том, что нету препятствий никаких, потому что ты уже не можешь трезвым. И еще, причем молодой организм, и он требует постоянно, и пока ты здоровый еще, то есть ты большие дозы можешь принимать, по несколько раз в день колоться. И я вот помню ярко момент в своей жизни, когда тот друг, вот, с которым мы начали колоться, Денис его зовут, он сегодня, кстати, служит в Луганске, молитвенное служение несет. У меня есть большое свидетельство, я верю, я им закончу по поводу всех моих друзей. И... Помню один момент, четко, когда я шел к нему, ну, чтобы он пойти вместе взять наркотик, и подходил к его дому, а он высунул голову из окна и кричит: «Иди сюда, иди сюда». Я подхожу, что? И он скидывает с окна мамины туфли в пакете. Я их забираю, а он, ну, как бы выходит, чтобы мама ничего не делала. И мы идем, эти туфли продаем и за эти же деньги. То есть, вот этот момент четко я помню, то есть, как бы с него и начался путь вниз. То есть, если до этого я думал, что это наркотики, это путь вверх, это авторитет, это новое ощущение, то есть, почему еще наркотик делает, ну, выбор в пользу наркотика? Он снимает, как кажется людям, рамки какие-то, комплексы, ограничения в разуме, то есть, ты раскомплексованно себя ведешь и кажется, ты супер, там, самый-самый, там, вот яркие эмоции. Но это же обман, и, конечно, пришел период в моей жизни, когда я понял. То есть, был такой период. Когда я шел в школу на первый урок, и вместо первого урока я выходил зараньше, я шел на точку, где продавался наркотик. И у нас так все это было свободно в то время, я помню. Как бы даже очередь стояла из взрослых дядей. И я приходил, они меня пропускали, потому что я говорил, мне в школу надо. И без очереди я шел, брал наркотик.
0: Но ты многих в школе знал, которые пользуются наркотиками?
1: Когда я начинал, нет.
0: Нет. Ты был один из немногих.
1: Один из немногих, но когда я заканчивал школу, кололись даже девочки. То есть прошло немного времени, где-то туда ближе к 97-му году, это было повально. Было повально настолько, что было такое высказывание: кто не колется, тот лох. Вплоть до того, что если ты не колешься, то ты какой-то ненормальный, и высмеивали этих людей. Ну, как потом я понял, это люди были с характером, ну, которые сказали нет и не поддались мнению, то есть не пошли на поводу вот этого стадного инстинкта все, я как все, чтобы не отличаться. То есть они не побоялись сказать нет. Я уважаю сегодня этих таких людей и сам хочу быть таким человеком, не идти на какой-то компромисс, не идти за всеми куда-то.
0: И вот ты говоришь, что наступило время, когда ты понял, что за это платить нужно. Туфли вначале, да, были свидетельством, потом ты понял, что за это удовольствие...
1: Нужно платить, и много, очень много. Но потом началось очень, ну, то есть уже совсем было разрушено, как сказать, ну, никакого не было, ну, ни совести, да, как никаких рамок. То есть я воровал деньги у родной тети на похоронах дедушки, я занимал деньги, то есть потом как бы к родителям приходили и говорили об этом. Вот, и пришло время, да, когда я, ну, самый период был, это когда я поступил в институт. Это Донецк был, тогда это был еще ДПИ, Донецкий политехнический. И вот в институте начались мои эксперименты с разными наркотиками. То есть пришли и амфетаминовые группы, то есть таблетки там, и все у меня. Я жил в подвале, меня отчислили с университета. Я поступил в другой, в Луганск, Восточно-Украинский университет. Парням я был не глупым, в принципе, знания были у меня. Но и тот я бросил институт из-за наркотиков. И потом я уехал просто жить в Донецк, и там вот вел такой образ жизни, который привел меня к тому, что меня посадили в тюрьму. Отбывал наказание за хранение марихуаны. Попал я в такой еще период времени в тюрьму, когда было лето, очень жарко, много людей в камере, у меня были язвы. То есть я сидел недолго,

0: посягать на твою свободу. Это, ну, я не знаю таких людей, которым это нравится. Поэтому мне не понравилось. Когда я освободился, отец меня встретил, он пытался как-то помочь мне, то есть поддержать меня. Он отвез меня на курорт в Мариуполь, в санаторий, чтобы как-то полечить, чтобы раны зажили. Ну, знаете, я жил, вот сколько я сидел, я жил одной мыслью, как я выйду и уколюсь. То есть это настолько овладело мной, я был посвященный наркоман, можно так сказать. Да, есть посвященные служители, посвященные там артисты, я не знаю.
1: Родители.
0: А я посвященный был наркоман, то есть мною владела эта мысль постоянно. Единственное, о чем всегда думал и мечтал, это наркотики, в любых их проявлениях мне было все равно, анаша, это таблетки, там, первентин, героин, как ширка, там, разные, мне было все равно. Просто я не мог жить трезвым. Потому что, ну, реальность, она меня смущала. Это я сегодня уже понимаю. То есть, когда человек трезвый, он живет в реальности. Наркоман, он живет не в реальности. Наркотик помогает ему не быть в реальности. Поэтому я был посвященный, и я думал в тюрьме, что это как-то на меня повлияло, это никак на меня не повлияло. И я продолжал жить так же и еще хуже.
1: То есть грех набирает обороты.
0: Набрал обороты очень мощно. И когда я вот уже освободился. Ну, у меня в конец разладились отношения с родителями, и...
1: Они перестали совсем верить тебе?
0: Отец, я могу вам сказать, как было у меня, пришел период в моей жизни, я уже жил в подвале, там, в другом районе поселка, с родителями виделся редко, так, издалека, отца вообще боялся, потому что, то есть, там, ну, воровали, мы кололи, какой-то компания, уже непонятные люди, то есть, непонятные друзья, все в какой-то одежде, уже было все равно, как ты одет, как ты выглядишь, тебе нужна была доза. И отец мне сказал однажды такие слова: «Сынок, вот если я тебя в радиусе 300 метров возле своего дома увижу, я просто тебя убью».
1: Серьезно.
0: И, ну, это было для меня серьезно, потому что я принял, ну, как бы все. Я понял, что это он сказал не от того, что он плохой, а от того, что он, ту боль, которую он испытывает, видя меня, а он, ну, скажем так, всегда на поселке был, ну, авторитетным человеком, его знали как порядочного, он начальником участка на шахте был, то есть, ну, имел влияние, мама у меня порядочная, то есть, вся семья, бабушка, у меня целое поколение, там, дяди, тети, и все на хорошем счету, только я один из всех моих братьев, двоюродных, родных. Проблема была только у меня.
1: И... Но нашел в себе силы выгнать тебя, фактически, отец.
0: Ну да, нашел все силы. Но он сказал, что мне проще уже, чем так мучаться, как я мучаюсь, то мне проще один раз поплакать на твоих похоронах. И я его не осуждаю нисколько, потому что, ну, отцовское сердце, ну, на самом деле, женщина, они как-то, мама, она плакала всегда, просила меня. Он, как отец, никогда мне ничего не говорил. Он терпел это внутри себя, и, может быть, я являюсь виновником каких-то заболеваний, которые, ну, были у него. Поэтому был такой период, и в тот момент я понял, что мне больше здесь делать нечего. Я понял, что мне надо куда-то дислоцироваться. И последний мой поступок был, я пришел домой, у отца хранился там карабин, как охотничий, и я его забрал на рынке, продал, и на эти деньги купил наркотиков, укололся и взял билет на Москву и решил уехать в Москву, начать новую жизнь. То есть я думал, что смена обстановки как-то поможет мне.
1: Ты думал, что поможет? То есть ты уже вынашивал такой план оставить наркотики? Уже были такие мысли бросить это? Потому что вот то, что ты до сих пор рассказываешь, это все нравилось.
0: Я думаю, где-то уже после того, как мне с первого института отчислили, я уже думал о том, чтобы бросить. Просто, ну, мой опыт и тот круг, с которым я общался, говорил о том, что бросить это нереально. То есть, какое-то время мне вообще жила мысль, что...
1: Ну, я понимаю, не отпускала уже.
0: Да. Ну, я думал, что смена места, она позволит мне, скажем так, избавиться от этого. Я принял решение ехать в Москву. У меня здесь была одноклассница, которая была готова принять меня на какое-то время у себя. Я купил билет и уехал в Москву. Так началась моя московская, скажем так, судьба или эпопея, как правильно
1: назвать. Какой это год?
0: Это 2002, по-моему, или 2001, ну, точно не помню, знаете, потому что все равно этот период как в тумане, вот я сейчас вспоминаю, это как страшный сон. И я приехал сюда, одноклассница эта поселила меня у себя, и я, сейчас помню, я пытался искать работу, устроился парковщиком, это было метро Кузьминки, там торговый центр «Перекрёсток», и я работал там парковщиком. Такой интересный этап в моей жизни, то есть я вроде как-то и пытался что-то делать, но внутри была такая пустота, то есть я не кололся какое-то время.

0: время. Ну, потому что на еду не всегда были деньги, не говоря уже о наркотиках. То есть, и как бы достать негде, новый город, то есть. Но настолько был пустой период в моей жизни, то есть, ну, без наркотиков, как бы ничего не могло заменить. Я пытался какими-то там, как сказать, ну, любовными связями, то есть, думал, влюблюсь там в кого-то, еще какими-то моментами.
1: Ну, сильными впечатлениями.
0: Да, какие-то впечатления, то есть, краски нужны были мне заменить. И я начал выпивать, просто начал пить вместе со всеми парковщиками. Ну, на самом деле, это так, как сказать... Ну, алкоголь – это совсем что-то другое, я просто напивался, и пришло время, когда эта одноклассница, она сказала: «Пётр, ну, ты уже какое-то время живешь, за квартиру не платишь, то есть, ну, я тебя кормлю, пою, у меня муж, она с мужем жила», и меня попросили. И был период, когда я жил в заброшенном «Москвиче», за домом, который стоял, благо это было лето, я там спал, то есть, так утром вставал, отряхивался и шел на работу. Был такой период в моей жизни, очень ужасный, очень мрачный. Вот так меня встретила Москва, можно сказать. То есть, я понял в тот момент, что я здесь никому не нужен. То есть, ну, чего-то нового у меня нет, я никому не нужен. И в один прекрасный день, не знаю, прекрасный он был или нет, но тоже это была отправная точка, новый период в моей жизни, я встретил друга, знакомого с моего города, из Украины, который предложил мне помощь. Он говорит: «Я тебя устрою на работу, на нормальную, и место для твоего ночлега дам тебе». И я устроился, это Савеловский рынок, по-моему, 2002 год. Только-только начинался бизнес с мобильными телефонами. И это начался другой этап моей жизни. Я стал жить прямо там в палатке, работать. И, соответственно, когда у меня появились деньги, я опять начал колоться. То есть, я вернулся к тому же, и я думал, что я прекрасно устроился, что я могу доказать маме с папой, что я сам что-то умею, что теперь у меня есть наркотики. То есть, я могу их брать, у меня есть деньги, мне хватало. Есть жилье какое-то. И я стал употреблять наркотики опять. И познакомился в метро с одной девушкой. Эта девушка сейчас моя супруга. На тот момент она не была моей супругой, она тоже была в проблеме, она выпивала. Мы познакомились, стали встречаться с ней. И я попал в одну криминальную структуру. Она занималась изготовлением поддельных медицинских книжек, поддельных разрешений на работу. Я верю, после этого эфира меня, конечно, не посадят уже в тюрьму. Но был большой криминальный этап, который и на самом деле привел меня к тому, что я решил изменить свою жизнь. То есть, занимаясь этим бизнесом, пошли очень большие деньги. Мы зарабатывали очень большие деньги, и, соответственно, пошли очень большое количество наркотиков. То есть, практически, я не знаю, по 6, по 7 тысяч рублей в день я просто тратил на наркотики.
1: Так я не совсем поняла, это плохо было или хорошо на тот момент для тебя?
0: Ну, я думал, что хорошо, но на самом деле это было начало конца, как я называю этот этап. То есть, этот взлет, он привел меня к тому, что я совсем, потом в конце, через 2 года такой жизни, я пришел в такое состояние, когда я принял свою жизнь менять. Поэтому... Когда я рассказываю кому-то, как я жил, что я там по 30 тысяч в день зарабатывал, люди говорят: «Вау, там». А я говорю: это была такая иллюзия. То есть, я настолько попал в обман, что когда у меня ничего не было, я хоть как-то понимал, что у меня проблема. А когда у меня это было, я подумал, что у меня теперь проблем у меня нет. И на самом деле это иллюзия. И это привело меня к тому, что через 2 года я оказался больной, у меня была пропадная язва, открылась, я 3 дня истекал кровью, не обращался к врачу, и моя супруга будущая, она вызвала скорую, меня положили в больницу. И тогда в больнице я первый раз уже реально захотел что-то изменить. То есть, как бы финансы еще какие-то у меня были. Я тогда узнал первый раз о ребятах, о служении.
1: Как ты узнал?
0: А парень, с которым я кололся, он приехал с реп-центра, и уже тогда приехал пастор, и начиналось служение в Королеве. И они пришли ко мне, сказали: есть другая жизнь. Я говорю: я рад за тебя, не трогайте меня, я вот так попытаюсь, попробую. Но на самом деле надежда попала в мое сердце, потому что я увидел первого человека в своей жизни, который кололся и перестал.
1: Я не перестаю удивляться, как же Бог не опаздывает. Вот ты говоришь, что по твоим ощущениям это была как бы уже последняя какая-то твоя сила и точка именно в это время.
0: Я вам могу так сказать, я лежал в больнице, и я реально думал, что у меня тогда, это был 2004 год, весна, или начало весны, или конец зимы, или февраль, или март, я лежал в больнице, потому что у меня криз был. Когда меня привезли в больницу, с меня за 3 дня столько крови вытекло, что мне сказали, ну, как бы еще вот чуть-чуть, на следующий день ты бы уже в коме был. И я когда лежал, я размышлял над все свои... То есть вот в эти критические моменты человек, он начинает размышлять о жизни. И я начал размышлять, вот мне 24 года, что я имею? Ничего не имею, по сути. Ну, какие-то там иллюзорные там моменты. И, ну, мое состояние, оно говорило о том, что жить мне осталось совсем немного. Ну, совсем чуть-чуть. То есть я понимал, что я уже, ну, здоровье, я умираю. Я умираю. И у меня уже на тот момент была дочка. Ей было, не знаю, 4 месяца. Вот она в октябре 2003-го родилась. Я думал лишь о том, ну, что я не увижу, как она вырастет. Вот. Представьте, в 24 года я думал о том, что я, ну, мне так захотелось увидеть, как вырастет мой ребенок. Почему-то, не знаю, как это. И свидетельство этих ребят, ну, этого человека, с которым я кололся, оно жило уже во мне. То есть я увидел, вот поймите, наркоман живет с мыслью, что бывших наркоманов не бывает. Я уже жил, я уже смирился со судьбой, что я умру от наркотиков. То есть я уже даже не пытался делать попыток бросить. Я как бы хотел, но мнение людей, которые говорили, что бывших наркоманов не бывает, я даже не пытался бросить. Но когда я лежал и умирал перед смертью, ну, как бы, знаете, то есть, когда ты думаешь, что ты скоро умрешь, как-то захотелось, вот, а может, все-таки ж вот дождь, что-то чистое, светлое проснулось, то есть ценности какие-то, вот все равно я, ну, вспомнил, семья, вот дочка у меня, думаю, все же это как-то не напрасно. Потому что когда меня кумарило, а моя дочка плакала, я жене говорил, да выкинь ты ее форточку, ну, потому что мне было настолько, мне было все равно. А тут что-то проснулось. И эта надежда, то есть эта информация о том, что я знаю наркомана, который не колется теперь. Так мало того, что он не колется, он не пьет, не курит, не ругается матом. Для меня это было настолько удивительно. То есть, и вот эта информация, она дала мне надежду, что я могу что-то изменить в своей жизни.
1: Спасибо, Пётр. Сейчас наши радиослушатели услышат песню, и буквально через пару минут мы вернемся к нашему разговору.

0: Знаешь, я всегда выжидаю перед музыкальной паузой, я выжидаю какой-то момент чего-то светлого. Мне так хочется за что-то зацепиться. И я делаю в это время музыкальную паузу, стараюсь, во всяком случае. Приятно, отрадно услышать, что какой-то огонек загорелся, да, внутри. Какой-то свет появился.
1: Да. Ну, надежда. Я вот вновь, знаете, люди часто задают мне, как пастору, вопрос, в чем разница между верой и надеждой.
0: Угу.
1: Вот когда я лежал в больнице...
0: Ну так какая разница?
1: У меня не было веры, у меня была надежда на то, что что-то способно измениться. То есть я надеялся. Поэтому вот в этом и есть разница. Павел пишет, что надежда – это якорь, то, что держит. И вот эта надежда, она меня и удержала, я думаю. Потому что веры не было, я ни во что не верил. Ну, я верил в себя, я верил в деньги, ну, как обычные люди. Поэтому эта надежда, она внутри меня, ну... родилась, и тогда вот стали приходить ко мне ребята из церкви с пастором Сергеем и говорить о том, что, ну, есть другая жизнь.
0: Почему они стали приходить? Ты захотел уже этого?
1: Я как бы никогда не отвергал. На самом деле, у меня не было противления, я там не говорил, что я другой деноминации или конфессии там принадлежу, или еще как-то не отгораживался.
0: Но к этому времени ты уже просто был готов
1: слушать. Я, наверное, был готов слушать, да. Тогда мне дали выбор, то есть мне дали альтернативу, мне сказали, хочешь жить по-другому? Тебе нужно изменить твою жизнь. Ну, конечно, это было для меня странно, новое. Я просто не представлял, вот поймите такой момент, что когда ты 10 лет живешь в одном, вот я просто по-человечески даже не представлял, что можно делать трезвому.
0: Но причем фактически с детства.
1: Да, это всю сознательную свою жизнь. С 14 до 24 лет я был наркоманом, и мой образ жизни, он сводился к тому, встать, достать деньги, потом достать наркотики. А потом, когда ты уже под наркотиками, тебе как бы нормально, ты уже знаешь, чем тебе заниматься. Но всякий раз, когда я был трезвый и смотрел на людей, когда мама идет с дочкой или папа с сыном, ну, то есть, когда люди трезвые радовались жизни, у меня в голове не укладывалось как, потому что, будучи трезвым, мне было настолько плохо, все было серо, мрачно. То есть, я даже не представлял, как люди... И за 10 лет это уже сформировался определенный образ мышления в моей голове. И когда мне говорили, что можно жить по-другому, я понимал, что можно не колоться, там, не курить, не пить, но я не понимал, что я буду делать, чем я буду заниматься вообще, как я буду проводить свое время.
0: Ну, то есть, зачем мне колоться?
1: Да, зачем, ну, то есть, а смысл? Ну, то есть, мне нужно было дать вот это, понимаете? Ну, не знаю, там, как наши слушатели, но мне именно нужно было понять, если я не буду колоться, что я буду делать? И мне показали, ребята. Я приходил, ну, к ним, смотрел, как они живут, меня пригласили на служение, я поехал на служение. Знаете, я на самом деле... Ну, как сказать, сентиментальный такой человек. То есть, мне не чуждо я и поплакать там, и я проникся как-то сразу. У меня не было там каких-то, как часто бывает, там, секта там или еще каких-то моментов. То есть, я
0: предубеждение.
1: Предубеждение. Я был свободен, и я как-то сразу проникся. И первое, что меня приобрело, я увидел, ну, честных людей, искренних. Потому что, когда человек, ну, по-настоящему искренний, это видно. Когда человек пытается выдать себя за искреннего, это тоже видно. И вот эта честность, искренность этих людей, она меня тоже приобрела. Я стал им доверять. Ну, так вот, наверное, начался мой выход, исход, да. Служение «Исход» называется, и у нас и исход начался из рабства греха. И я увидел свет, я увидел надежду. Мы когда... Ну, я лежал в больнице с моей нынешней супругой, мы не были, ну, официально муж и жена, мы сожительствовали, как это сегодня любят все говорить, гражданским браком жили, и так сегодня я понимаю, мои глаза открыты, насколько это неправильно, но тогда у нас был, ну, гражданский брак, и она мне сказала, то есть я приносил какие-то деньги домой, я старался обеспечивать свою семью, но она мне сказала в один прекрасный момент, что если ты не бросишь колоться, я оставлю тебя, потому что мне нужен мужчина, и меня это задело. То есть еще что меня подтолкнуло. Она говорит, мне нужен, ну, мужик, да, как? Ну, мужчина, то есть, а что ты мне может, кроме денег, ты мне ничего больше не даешь. Тебя целыми днями дома нету. То есть, ну, ты как это, человек-невидимка, ты решаешь постоянно свои проблемы. А я, говорит, хочу мужчину, который бы был дома, который с ребенком бы играл. То есть, это тоже меня задело, как мужчину, то есть, вот, ну, задело, я хотел сохранить то, что у нас было. И Бог помиловал нас, то есть, сегодня у нас две дочки уже, я когда прошел реабилитацию, мы поженились, то есть, оформили официальные отношения, и Вот. Но тогда это меня задело. То есть это еще был один толчок что-то менять в своей жизни. Потому что испорченные отношения с родителями меня не мотивировали менять что-то. То есть вот этот человек, он помог меня смотивировать. И я начал делать шаги первые к спасению своему.
0: Как жена отнеслась к твоему новому убеждению?
1: Ну, там все было намного проще. Приехал пастор Сергей. Ну, как-то я раз съездил на служение, один или два, и он сказал: все, тебе надо ехать на реабилитацию. Я говорю: ну хорошо, давай в такой-то день. И он пришел в такой-то день, сказал: все, собирай вещи, поехали. А моей жене было на тот момент все равно, куда я поеду, лишь бы я поехал куда-то. То есть, так я и сегодня людям говорю. Знаете, ну, приходишь к человеку, говоришь ему: давай там реабилитация, и кто-то говорит: там, да это секта. Я говорю: да лучше пусть он будет живым сектантом, чем мертвым наркоманом. То есть на тот момент, ну, моей жене было все равно. Она говорит: забирайте его куда-нибудь, просто пускай что-то изменится уже. Ну, было такое состояние, то есть это хорошее состояние, я считаю. Вот отличное состояние для того, чтобы начать верить. Потому что когда люди что-то оставляют сзади, что-то у них еще есть, они выбирают, там, идти им за Богом или нет, какое-то благосостояние, какие-то. А у меня ничего не было, а все. Разруха полная. Я терять мне было нечего, я уехал. Вот. А уже потом, после полтора месяца где-то реабилитации, меня взяли на служение, и там на служении моя будущая супруга покаялась, то есть приняла Иисуса Христа как Господа и Спасителя, приняла мои убеждения. То есть она была молодая на тот момент, как, ну, как сказать, то есть в таком возрасте девчонки самые, ну, как, ходят на дискотеки, там, выпивают алкогольные напитки, то есть, вот, ей было 20 лет, по-моему, да, или 21, это 2004, 21 год. Ей было. Она приняла Иисуса, и меня это тоже вдохновило дальше двигаться. Она потом поехала в реп-центр, посмотрела, как проходит реабилитация, увидела. И там уже в реп-центре я молился о том, чтобы Бог дал возможность нам в официальном, потому что мне сказали: а может быть, она не твоя жена от Бога. И для меня это была мотивация молиться, искать Бога. Я рано утром вставал, под яблони, помню, ходил молиться. И братья все в реп-центре, они жаловались на то, что я громко молюсь. Я говорю: я просто очень сильно хочу жениться. Вот, вот так начиналась моя христианская жизнь. Скажем так, она тоже не была простой. Это был период восстановления отношений с родителями. Это был период недоверия, когда мой отец, он присматривался и думал, а не новая ли это какая-то волна у него, чтобы...
0: Манёвр.
1: Да-да-да, какой-то новый манёвр, чтобы опять как-то на деньги там... Вот, но Бог верен и праведен, и до сегодняшнего дня, и сегодня я имею полностью восстановленные отношения с родителями, таких, которые не были никогда у меня. Я могу открыто разговаривать с отцом на любые темы. Я даже имею власть сегодня наставлять своего отца и говорить то, что он делает не так, как священник. И он, видя, как Бог созидает мою жизнь, не может ничего противопоставить, то есть у него он только слушает. Ну, я не знаю, как даже сказать еще. Ну, настолько все Бог восстановил, что даже в хорошие моменты моей жизни у меня не было того, что есть сегодня.
0: Подытожим: есть жена любимая, молодая, есть две дочери.
1: Есть две прекрасных дочери.
0: Есть отец, мать.
1: Есть отец, мать, есть младший брат, который тоже прошел реабилитацию. Есть полностью родня, которая сегодня. Ну, она не знает, куда от счастья просто залезть на какое дерево и где еще покричать о том, что Бог живой. Потому что это свидетельство для всей моей семьи. Не все еще уверовали, но у них нет варианта. Я так думаю, верю в это. Я имею сегодня огромную семью по убеждениям.
0: И духовную, ты хочешь сказать?
1: Именно духовную. Угу. Потому что именно эти люди стали первой семьей. То есть я там почувствовал себя нужным. А лишь потом я почувствовал себя нужным своей семье по крови.
0: То есть это люди, которые приходят в церковь, да?
1: А, конечно. Это те ребята, которые послужили мне, когда у меня были ломки, которые носили мне чай. То есть что меняет людей в реп-центре? Любовь, которую оказывают люди тебе, когда ты видишь этого человека в наколках со звездами, который по убеждениям был там вор или авторитет какой-то, и который приносит тебе чай. Ты понимаешь, что что-то внутри него сломалось. И этим Бог разбивает вот эту твердыню. Потому что когда ты наркоман, у тебя нет друзей. потому что ты боишься, что тебя обманут. А боишься ты, что тебя обманут, потому что ты всегда обманывал. Это закон. Я сегодня не боюсь, что меня обманут, потому что я не обманываю. Я не боюсь, что меня что-то украдут, потому что я не ворую. Но когда я воровал, обманывал, я всегда боялся, чтобы меня не обдурили, не обокрали, не кинули. И через это Бог ломает твердыни, через служение людей. Не там как-то так призрачно, непонятно, а именно через людей, которые оказывают тебе любовь и начали латать мое сердце.
0: Петр, ты мог бы сказать сейчас для наших радиослушателей, которые, может быть, заинтересуются этой информацией, где есть реабилитационные центры «Исход» в городах Украины, России, вот в Москве, назвать можешь?
1: Я могу назвать в Москве адрес, где у нас офис, куда вы можете прийти. Это метро Новой Черемушки, улица Намёткина, дом 15, это христианский центр. Там есть офис, «Исход», вы можете спросить.
0: И пожелай еще что-нибудь нашим радиослушателям. Что ты сегодня хочешь, можешь им пожелать?
1: Я хочу, чтобы то время, которое я провел здесь, оно не было напрасным. И поэтому очень бы хотелось тем людям, которые, может быть, в проблеме, может быть, на распутье. Потому что на самом деле проблема не в наркотиках, а проблема в пустоте твоего сердца. В моем случае это были наркотики, которые пытались забить эту пустоту. Может, у кого-то депрессия, может, у кого-то алкоголь, может, у кого-то игромания, может, у кого-то проституция, потому что сексуальная сфера – это тоже не что иное, как твоя пустота, которую ты хочешь заполнить. Может, это отверженность твоей жизни. Я хочу, чтобы через это свидетельство надежда у кого-то появилась надежда на то, что есть другая жизнь, не вымысел. И, знаете, я могу провести одну аллегорию.
0: Проведи.
1: Я всегда говорю, мне очень нравится, был такой фильм «Матрица». И там вот в первой именно серии, никогда уже ремейки, и там был такой момент, когда этот главный герой, он сидел, и ему давали две таблетки. И он говорит, если ты выпьешь, сделаешь выбор, то ты увидишь реальность. И когда он выпил, он увидел, что он жил в иллюзии. Я хочу пожелать людям, чтобы они вышли из иллюзии, которую этот мир предлагает. И эту таблетку – это Иисус Христос. Когда они ее примут внутрь себя, они увидят реальность. Чтобы через эту передачу у людей появилась надежда внутри их. И хочу пожелать, чтобы люди увидели реальность. Поблагодарить вас за то дело, которое вы делаете. И сказать вам спасибо.
0: Спасибо тебе, Петр. Наша программа подошла к концу, и я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии гость из города Щелково Петр Юдин, а провела передачу Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас всех Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжение и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно «Велик Господь! Я же беден и нищ». Но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет, и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня, и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь». Псалом 41. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя. Боже, Боже мой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 43. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову. С тобою избодаем рогами врагов наших, во имя твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника, от взора врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего, когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца. Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань! Что спишь, Господи? Пробудись! Не отринь навсегда! Для чего скрываешь лицо Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей. Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих. все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в афирском золоте. Слыши, червь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки. Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии аламов песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними. Псалом 47. Песнь «Псалом сынов Кореевых». Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются чери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти. Псалом 48. Начальнику хора сынов Кореевых псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышление сердца моего знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющийся на силы свои и хвалящийся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него.

хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила — жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается. Ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я, Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие.

Псалом 50. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Помилуй меня, Бог.

по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь. Я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Псалом 51. Начальнику хора учение Давида после того, как приходил Доик идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством сильным? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими». Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий
ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида, когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня, и я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Раструй, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба. Обман и коварство нисходят с улиц его, ибо не враг поносит меня. Это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Уста их мягче масла,
а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Псалом 55. Начальнику хора, о голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю, в Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе. Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых. Псалом 56. Начальнику хора «Не погуби». Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык — острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя.

0: здравствуйте! Мы рады вновь встретиться с вами на программе «Вечная истина». Мы исследуем Библию, самую необычную, самую древнюю из всех когда-либо написанных книг. Если мы сотворены Богом, то не просто, чтобы пожить какое-то время и умереть. Бесспорно, Он сделал это ради какой-то цели, поэтому очень важно знать свою роль в намерении Бога. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Сегодня мы поговорим с вами об одном из величайших пророков Библии, пророке Иеремии. Если вы читали его книгу, то, наверное, заметили, что она не имеет четкой последовательности и представляет собой плачевные причитания. Пророк вспоминал все свои проповеди, сидя в темнице, будучи старым. О том, как писалась эта книга, вы можете прочитать в 36 главе. Иеремия вспоминает все проповеди, которые Бог давал ему на протяжении 41 года его пророческого служения. Он не записывает их в том порядке, в котором они проповедовались. По мере того, как пророк вспоминал их, он записывал их в книгу, известную нам под названием «Книга пророка Иеремии». Поэтому лучше всего изучать эту книгу, просто изучая проповеди Иеремии. Иеремия, как и пророк Иезекииль, проповедовал символическим языком, и у него это хорошо получалось. Как-то он проповедовал о сосуде, который делал горшечник, но сосуд не получился хорошим, горшечник бросил его на пол и разбил. Потом он смял глину и сделал другой сосуд. В то время народ Иудеи находился под Вавилонским игом, и всех знатных людей уводили в плен. Пророк говорит, что народ, уходящий в плен, Бог превратит в прекрасные сосуды. Была еще одна проповедь о сосуде, который пророк принес и разбил прямо в храме. Иеремия сказал, «Те из вас, кто уходит в плен, подобны сосуду, который Бог переделает. Но тех, кто отказывается уходить в плен, Бог разобьет на осколки, как этот сосуд». И он взял в руки вазу и бросил ее на пол. Обе эти проповеди были очень сильными. Читая книгу пророка Иеремии, не забывайте размышлять о том, как вы сможете применить прочитанное в своей жизни. Иногда в нашей жизни бывает, что Бог наказывает и учит нас, переделывая нас в новый сосуд. Мы согрешаем, и последствия содеянного нами необратимы, остаются шрамы, которые неизгладимы. Мы чувствуем себя разбитыми сосудами. Иеремия говорит нам, как поступать в таких случаях. Я хочу рассказать вам еще об одной проповеди Иеремии, которая называется «Две корзины смоков». Иеремия говорит, что видел в видении две корзины, полные смоков. Некоторые смоквы были свежими и спелыми, другие – испорченными и гнилыми, которые невозможно есть. Господь спросил меня, «Что ты видишь, Иеремия?» И я ответил, «Смоквы. Некоторые очень хорошие, а некоторые очень плохие». Господь сказал, «Хорошие смоквы – это те, кто уходят в Вавилонский плен. Это пойдет им на пользу. Я позабочусь, чтобы с ними поступали хорошо и верну их обратно на родину». Я помогу им, и с ними ничего не случится. Я посажу их в землю и не буду вырывать. Я дам им сердца, которые будут чувствительны ко мне. Они будут моим народом, и я буду их Богом. Они вернутся ко мне с великой радостью. А гнилые смоквы представляют собой царя Сидекию, его подданных и всех, кто остается в Иерусалиме. Это также те, кто убегает в Египет. Они для меня, как гнилые смоквы, ни на что не пригодные. Я пошлю на них меч, голод и болезнь, пока не уничтожу их». Это послание, которое Иеремия постоянно проповедовал. Во время падения Иерусалима люди разделились на два вида. Первый – это те, кто понимает, что Вавилонский плен – это Божье наказание. Они идут в Вавилон, принимают Божье обличение и раскаиваются. Второй – все, кто, подобно Сидекии, отказываются принимать это как волю Божью, отвергают проповеди Иеремии и восстают против Вавилона. Они будут разрушены как сосуд и непригодны ни на что, как гнилые смоквы. Мы коротко рассмотрим еще некоторые проповеди Иеремии. Некоторые из них противоречат идеям так называемого гуманизма. Некоторые идеологии, возникающие в наше время, кажутся нам новыми и современными, но на самом деле они совсем не новые. Это просто вновь возникающие старые верования. Идеология гуманизма, утверждающая, что человек может все, идет еще с античных времен. «Я хозяин своей судьбы, я капитан своей души», — говорит гуманизм. Гуманисты заявляют, «Я есть, значит, я могу, ты есть и ты можешь. У тебя есть для этого все необходимое, ты можешь, Главное быть уверенным в себе. Будь уверен в своих силах, верь в себя. Но изучая жизни таких великих людей, как, например, Моисей, вы увидите совершенно другое. Не я, но Бог, и Он со мной. Я не могу, но Бог может, и Он со мной. Иеремия полностью расходится в своих идеях с гуманистами, и об этом вы можете прочитать в 10 главе. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Обратите внимание на следующее. «Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Есть христианский гимн, в котором говорится: «Рука человека подведет тебя, и не надейся на свою силу». Тот, кто сочинял этот гимн, брал за основу слова пророка Иеремии, записанные в 17 главе. Пророк говорит и хорошую новость: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь». Эта философия полностью противоречит философии гуманизма. Многие люди считают, что им не нужен пастырь. Они ни овечки не блеют, и в их жизни не бывает проблем, которые они не могут решить. Они верят в человеческую изобретательность, человеческий интеллект и человеческую самодостаточность. Но Писание отрицает это, говоря, что это не все, что вам нужно. Вам нужен пастырь. Вам нужно откровение от Бога и Его сила, чтобы подчиниться этому откровению. Это учение и философия всех пророков. Как я уже говорил, сердце Иеремии сокрушалось. В 8 главе пророк кричит: «Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот слышу вопль дочери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении дочери народа моего я сокрушаюсь. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве там нет врача? Отчего же нет исцеления дочери народа моего?» Это было, когда Иеремия увидел видение о вавилонском завоевании и пленении. Сердце этого пророка сокрушено из-за трагедии, произошедшей с его народом, и поэтому он назван плачущим пророком. Но Иеремия также говорит и о том, как людям избавиться от греха, который привел к такой трагедии. Его проповедь на эту тему вы найдете в 4 главе. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Эта чудесная проповедь Иеремии похожа на ту, которую произнес наш Господь Иисус. Мы называем ее «притча о сеятеле». Иисус сказал, что когда Слово Божие проповедуется, это как будто сеятель сеет семя. Если вы поедете в Израиль, вы все еще можете увидеть там сеятеля, где-то вдалеке на холме, несущего под рукой мешок и сеющего семена вокруг себя. Согласно словам Иисуса, эти семена могут упасть на разные виды почв. Четыре вида почв, описанные им, представляют собой четыре разных ответа на проповедуемое Слово Божье. Первый вид почвы находится у дороги. По ней часто проходят люди, и земля там твердая. Семена, упавшие на нее, не смогли проникнуть вглубь. Это, по словам Иисуса, люди, которые слышат Слово Божье, но оно не проникает в их умы, они его не понимают. Прилетают птицы и клюют семена. Иисус говорит, что дьявол приходит и крадет Слово из их умов до того, как эти люди начинают размышлять о нем. Описывая вторую категорию людей, Иисус говорит, это люди, которые слышат Слово Божье, оно проникает в их умы, но не проникает в их волю. Второй вид почвы, говорит Иисус, это неплохая на вид земля, но под ней находятся камни. Семена прорастают, но их корни натыкаются на камень. Как только восходит солнце, растение засыхает и не приносит плода. О третьей категории людей Иисус сказал, иногда семя падает на хорошую почву, но на ней растут сорняки, которые заглушают семя, и оно не приносит плода. Иисус объясняет, слово проникает в их умы и в их волю. И эти люди действительно хотят делать то, что говорит им Слово Божье. Но заботы мира сего, обольщение богатством и другие пожелания побеждают. Сорняки заглушают растение, и оно не приносит плода. У четвертой категории почвы нет преград ни под землей, ни над землей. Семя приносит плод, иное в 30, иное в 60, иное в 100 крат. Свою притчу о семени Иисус основывает на проповеди Иеремии. Иеремия использовал такую иллюстрацию в 4 главе своей книги. Пророк обращается к народу Иудеи от имени Бога и говорит: «Распашите себе новые нивы». Это очень подходящая метафора, чтобы сказать: «Ваша жизнь словно новая нива. На такой земле еще ничего не сеяли. Каждые 7 лет жители Иудеи по закону оставляли землю отдыхать. Это был принцип субботы. Эта проповедь Иеремии имеет много применений. Проблемы людей и обстоятельства их жизни готовили почву их сердец для того, чтобы в них было посеяно Слово Божье. Другими словами, пророк как бы говорит: «Все, что вы пережили, необходимо для того, чтобы привлечь ваше внимание. И теперь в вашей жизни наступает момент, когда вы готовы услышать Слово Божье». Когда Иисус говорил притчу о сеятеле, Он сказал: «Замечайте, как вы слышите». Очень большое значение имеет то, как вы слышите. У Иисуса, как и у пророков, было много чего сказать о том, как мы должны слушать Слово Божье. Проповедь Иеремии тоже говорит об этом. «Распашите себе новые нивы». Бог готовил почву вашей жизни, чтобы вы смогли услышать Слово, которое Он имеет для вас. Так что распашите себе новую ниву вашей жизни и приготовьтесь принимать Слово Божье. Иеремия также говорит об обрезании сердца. Многие считают, что апостол Павел, который часто употреблял эту фразу, взял ее у пророка Иеремии. Павел говорит нам, что обрезание было для людей Ветхого Завета, как для нас знак крещения. Обрезание было законом, таинством, с помощью которого евреи исповедовали свою веру. Но таинство может стать бессмысленным. Ритуал, не имеющий отношения к действительности, может быть пустым и бессмысленным. Иисус, апостолы и пророки настаивают, что важно не говорить, но жить тем, о чем говоришь. Когда они говорят об обрезании сердца, они имеют в виду, что ваше крещение не важно. Важно, живете ли вы тем, во что верите. Готово ли ваше сердце принять Божье послание? Бог хочет иметь с вами взаимоотношения, и вы можете их иметь. Верите ли вы этому? Если да, просто скажите об этом. Живите этим. Это будет прекрасным применением проповеди Иеремии в вашей жизни. Мое время заканчивается. Слушайте наши передачи, и вы услышите еще много интересного об этом великом пророке. Иеремия любил свой народ и от всего сердца проповедовал и предупреждал их, говоря им о единственной надежде в самые трудные времена. И сейчас, дорогой радиослушатель, прежде чем мы завершим нашу сегодняшнюю программу, я хотел бы обратиться лично к тебе и кое-что спросить у тебя. Господь Иисус как-то говорил притчу о сеятеле. О сеятеле, который сеет Слово Божье, и о 4 различных ответах на это сеяние. Кто-то слышит слово и не принимает его. Другой слышит слово, оно затрагивает разум, но не касается воли. Человеку нравится слово, он согласен с ним, но он не идет за Христом. Третий ответ на сеяние Слова Божьего – это человек, у которого затронуто и разум, и воля. Но есть проблема. Суета этого мира, забота этого мира заглушает слово и делает его бесплодным. И, наконец, 4-й ответ. Человек слышит слово, и у него нет препятствий. Он слышит слово и следует ему. Итак, я хочу спросить тебя, дорогой радиослушатель, к какому виду почв и к какому типу людей из этой притчи ты отнес бы себя? Ответь честно на этот вопрос. Книга Иеремии, как и вся Библия, очень важна. Это Слово Божье. Но услышать его можно только тогда, когда сердце будет готово. Проси Господа сделать твое сердце готовым, читай книгу Иеремии, и да благословит тебя в этом Господь. А сейчас давай склоним наши сердца перед Богом и попросим Его сделать наши сердца доброй почвой. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за мою жизнь. Я верю, что все, что происходит со мной, это Твоя работа, чтобы изменить мое сердце и сделать его готовым слышать Слово Твое. Я славлю Тебя за это и прошу, трудись и дальше надо мною, Господь, и сделай из меня такой сосуд, какой угоден Тебе. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Истина от Бога, а за вами остается выбор, жить по Божьему Слову или нет. До новых встреч!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие наши друзья, радиослушатели! Приветствую вас в христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

сначала узнаем, что же такое притчи. Хорошая притча, как мелодия, которую, услышав однажды, уже невозможно забыть. Она остается в памяти надолго, а, быть может, даже навсегда. Такое сильное влияние имеют на человеческий разум эти творения фольклора или авторской мудрости. Особенность притч состоит в том, что они мало кого оставляют равнодушным. Притчи полезны и интересны людям разных возрастов, потому что они хранят в себе и передают мудрость тысячелетий. А сейчас наберитесь, пожалуйста, времени и терпения и прослушайте наши притчи, которые мы для вас подготовили на сегодня. Итак, первая притча на сегодня под названием «Стакан молока».

0: Мальчишка был голодный и без сил. Давно не ел. Пришел издалека. В дверь постучав, воды он попросил. Но женщина выносит молока. И тот стакан дал силы снова жить. Поверил он, есть в мире доброта. Став доктором, спасал чужую жизнь, она у человека лишь одна. Так и работал в клинике одной. Ученым стал и доктором наук, к больным спешил в короткий выходной. Хороший доктор, слышалось вокруг. Однажды утром делал он обход. Тут телефон призывно зазвонил. «Больная у меня и ждет народ, мне помоги!» Хирург его просил. «Сейчас приду, не брошу одного». И дверь открыв, больную увидал. Вдруг сердце встрепенулось у него. Седая вся, но он ее узнал. Она, да как я мог забыть? Ту, что дала когда-то молока. Больна серьезно, буду сам лечить, хотя надежда так невелика. Он спас ей жизнь, все силы приложил. Живет и побеждает доброта. К оплате ей листочек положил. «Не расплачусь», — подумала она. Но, взяв листок, не верила глазам. От слез ее вдруг поплыла строка. «Вы не должны. За все спасибо вам. Оплачено стаканом молока». Да, такая ситуация могла произойти с кем угодно. Самое главное, что мы видим в этом стихотворении притчи, это то, что добро возвращается. И в трудную минуту Господь посылает нам именно таких людей, которые могут поделиться последним, что у них есть, а не от избытка и изобилия. И как приятно, что в какой-то момент, когда неоткуда взять помощи, вдруг откуда ни возьмись, как будто с неба бумерангом возвращаются наши давно забытые хорошие дела. Как это иногда бывает вовремя. Поэтому не зря есть поговорка, что посеешь, то и пожнешь. А что нам говорит Библия на этот счет? Давайте прочитаем в книге Притчи, 19 главе, стих 17.
1: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его».

0: «Прости», — попросил ее ангел. «Прости, тебе же легче будет». «Ни за что», — упрямо сжала губы она. «Этого нельзя прощать. Никогда».
1: «Ты будешь мстить?» — обеспокоенно спросил он.
0: «Нет, мстить я не буду. Я буду выше этого».
1: «Ты жаждешь сурового наказания?»
0: «Я не знаю, какое наказание было бы достаточным».
1: «Всем приходится платить за свои решения. Рано или поздно, но всем», — тихо сказал ангел. «Это неизбежно».
0: «Да я знаю».
1: «Тогда прости. Сними с себя груз. Ты ведь теперь далеко от своих обидчиков».
0: «Нет, не могу и не хочу. Нет им прощения».
1: «Хорошо, дело твое», — вздохнул ангел. «Где ты намерена хранить свою обиду?»
0: «Здесь и здесь», — прикоснулась к голове и сердцу она.
1: «Пожалуйста, будь осторожна», — попросил ангел. «Яд обид очень опасен. Он может оседать камнем и тянуть ко дну, а может породить пламя ярости, которое сжигает все живое».
0: «Это камень памяти и благородная ярость», — прервала его она. «Они на моей стороне».
1: И обида поселилась там, где она и сказала, в голове и в сердце. Она была молода и здорова, она строила свою жизнь, в ее жилах текла горячая кровь, а легкие жадно вдыхали воздух свободы. Она вышла замуж, родила детей, завела друзей. Иногда, конечно, она на них обижалась, но в основном прощала. Иногда сердилась и ссорилась, тогда прощали ее. В жизни было всякое, и о своей обиде она старалась не вспоминать. Прошло много лет, прежде чем она снова услышала это ненавистное слово «простить». «Меня предал муж, с детьми постоянные трения, деньги меня не любят, что делать?» — спросила она пожилого психолога. Он внимательно выслушал, много уточнял. Почему-то все время просил ее рассказывать про детство. Она сердилась и переводила разговор в настоящее время, но он снова возвращал ее в детские годы. Ей казалось, что он бродит по закоулкам ее памяти, стараясь рассмотреть, вытащить на свет ту давнюю обиду. Она этого не хотела, а потому сопротивлялась. Но он все равно узрел, дотошный этот дядька. «Чиститься вам нужно», — подвел итог он. «Ваши обиды разрослись. На них налипли более поздние обиды, как полипы на коралловый риф. Этот риф стал препятствием на пути потоков жизненной энергии. От этого у вас и в личной жизни проблемы, и с финансами не ладится. У этого рифа острые края. Они ранят вашу нежную душу. Внутри рифа поселились и запутались разные эмоции. Они отравляют вашу кровь своими отходами жизнедеятельности. И этим привлекают все новых и новых поселенцев».
0: «Да, я тоже что-то такое чувствую», – кивнула женщина. «Время от времени нервная становлюсь, порой депрессия давит, а иногда всех просто убить хочется. Ладно, надо чиститься».
1: «А как?»
0: «Простите ту первую, самую главную обиду», – посоветовал психолог. «Не будет фундамента, и риф рассыплется».
1: «Ни за что!» – вскликнула женщина. «Это справедливая обида, ведь так оно все и было. Я имею право обижаться».
0: «Вы хотите быть правой или счастливой?» – спросил психолог. Но женщина не стала отвечать. Она просто встала и ушла, унося с собой свой коралловый риф. Прошло еще сколько-то лет. Женщина снова сидела на приеме,
1: теперь уже у врача. Врач рассматривал снимки, листал анализы, хмурился и жевал губы.
0: «Доктор, что же вы молчите?» – не выдержала она.
1: «У вас есть родственники?» – спросил врач.
0: «Родители умерли, с мужем в разводе. А дети есть, и внуки тоже. А зачем вам мои родственники?»
1: «Видите ли, у вас опухоль вот здесь». И доктор показал на снимке черепа, где у нее опухоль.
0: «Судя по анализам, опухоль нехорошая. Это объясняет и ваши постоянные головные боли, и бессонницу, и быструю утомляемость. Самое плохое, что у новообразования есть тенденция к быстрому росту. Оно увеличивается. Вот что плохо».
1: «И что, меня теперь на операцию?» – спросила она, холодея от ужасных предчувствий.
0: «Да нет», – и доктор нахмурился еще больше. «Вот ваши кардиограммы за последний год. У вас очень слабое сердце. Такое впечатление, что оно зажато со всех сторон и не способно работать в полную мощь. Оно может не перенести операции, поэтому сначала нужно подлечить сердце. А уж потом...» Он не договорил. А женщина поняла, что потом может не наступить никогда. Или сердце не выдержит, или опухоль задавит.
1: «Кстати, анализ крови у вас тоже не очень. Гемоглобин низкий, лейкоциты высокие».
0: «Я пропишу вам лекарства», – сказал доктор. «Но и вы должны себе помочь. Вам нужно привести организм в относительный порядок и заодно морально подготовиться к операции».
1: «А как?»
0: «Положительные эмоции, теплые отношения, общение с родными. Влюбитесь в конце-то концов. Полистайте альбом с фотографиями, вспомните счастливое детство».
1: Женщина только криво усмехнулась.
0: «Попробуйте всех простить, особенно родителей», – неожиданно посоветовал доктор. «Это очень облегчает душу. В моей практике были случаи, когда прощение творило чудеса».
1: «Да неужели?» – иронически спросила женщина.
0: «Представьте себе, в медицине есть много вспомогательных инструментов. Качественный уход, например, забота. Прощение тоже может стать лекарством, причем бесплатно и без рецепта».
1: Умереть, но не простить?
0: Когда выбор становится вопросом жизни и смерти, нужно только решить, в какую сторону ты смотришь.
1: Болела голова, ныло сердце. Где ты будешь хранить свою обиду? Здесь и здесь. Теперь там болело. Пожалуй, обида слишком разрослась, и ей захотелось большего. Ей вздумалось вытеснить свою хозяйку и завладеть всем телом. Глупая обида не понимала, что тело не выдержит, умрет. Она вспомнила своих главных обидчиков, тех из детства. Отца и мать, которые все время или работали, или ругались. Они не любили ее так, как она этого хотела. Не помогало ничего, ни пятерки и похвальные грамоты, ни выполнение их требований, ни протест и бунт. А потом они разошлись, и каждый завел новую семью, где ей места не оказалось. В 16 лет ее отправили в техникум, в другой город, всучив ей билет, чемодан с вещами и 3000 рублей на первое время. И все. С этого момента она стала самостоятельной и решила: «Не прощу». Она носила эту обиду в себе всю жизнь, Она поклялась, что обида вместе с ней и умрет. И похоже, что так оно и сбывается. Но у нее были дети, были внуки. И вдовец Сергей Степанович с работы, который пытался неумело за ней ухаживать. И умирать не хотелось. Ну, правда вот, рано ей было умирать. «Надо простить», — решила она. «Хотя бы попробовать». «Родители, я вас за все прощаю», — неуверенно сказала она. Слова прозвучали жалко и неубедительно. Тогда она взяла бумагу и карандаш и написала: «Уважаемые родители, дорогие родители, я больше не сержусь, я вас за все прощаю». Во рту стало горько, сердце сжалось, а голова заболела еще больше. Но она покрепче, сжав ручку, упрямо раз за разом писала: «Я вас прощаю, я вас прощаю». Никакого облегчения, только раздражение поднялось. «Не так», — шепнул ангел. «Река всегда течет в одну сторону. Они старшие, ты младшая. Они были прежде, ты потом. Не ты их породила, а они тебя. Они подарили тебе возможность появиться в этом мире. Будь же благодарной». «Я благодарна», — произнесла женщина, — «и я, правда, очень хочу их простить». «Дети не имеют права судить своих родителей. Родители не прощают, у них просят прощения». «За что?» — спросила она. «Разве я им сделала что-то плохое?» «Ты себе сделала что-то плохое. Зачем ты оставила в себе ту обиду? О чем у тебя болит голова? Какой камень ты носишь в груди? Что отравляет твою кровь? Почему твоя жизнь не течет полноводной рекой, а струится хилыми ручейками? Ты хочешь быть правой или здоровой?» «Неужели это все из-за обиды на родителей? Это она, что ли, так меня разрушила?» «Я предупреждал», — напомнил ангел. «Ангелы всегда предупреждают. Не копите, не носите, не травите себя обидами. Они гниют, смердят и отравляют все живое вокруг. Мы предупреждаем. Если человек делает выбор в пользу обиды, мы не вправе мешать. А если в пользу прощения, мы должны помочь». «А я еще смогу сломать этот коралловый риф? Или уже поздно?» «Никогда не поздно попробовать», — мягко сказал ангел. «Но они ведь давно умерли. Не у кого теперь просить прощения. И как же быть?» «Ты проси. Они услышат». «А может, не услышат,

0: и обратись к ним, как в детстве. «Мама! Папа!» Женщина чуть помедлила и опустилась на колени. Она сложила руки лодочкой, посмотрела вверх и произнесла: «Мама! Папа!» А потом еще раз: «Мама! Папа!» Глаза ее широко раскрылись и стали наполняться слезами. «Мама! Папа! Это я, ваша дочка! Простите меня! Простите меня!» Грудь ее сотрясали подступающие рыдания, а потом слезы хлынули бурным потоком. А она все повторяла и повторяла: «Простите меня, пожалуйста, простите меня! Я не имела права вас судить! Мама! Папа!» Понадобилось немало времени, прежде чем потоки слез иссякли. Обессиленная, она сидела прямо на полу, привалившись к дивану. «Как ты?» — спросил ангел. «Не знаю, не пойму. Кажется, я пустая», — ответила она. «Повторяй это ежедневно», — сказал ангел, «как курс лечения, как химиотерапию, или, если хочешь, вместо химиотерапии». «Да, да, 40 дней, я буду». В груди что-то пульсировало, покалывало и перекатывалось горячими волнами. Может быть, это были обломки рифа. И впервые за долгое время совершенно, ну просто ни о чем не болела голова. Эта притча нам еще раз показывает, что происходит с состоянием нашего тела во время того, когда мы носим в самих себе обиды, огорчения и ненависть. И самое интересное, что мы не хотим с ними расстаться. И ходим с тяжестью на сердце и в душе, причиняя тем самым себе душевную и телесную боль, вместо того, чтобы освободиться от нее и забыть. А ведь для того, чтобы изменить свою жизнь, свое здоровье, всего лишь нужно отпустить обиды, пересмотреть свою жизнь, раскаяться в своих грехах, попросить прощения у обиженных и простить обидчиков. И, конечно же, простить себя самого. В книге Исаия 41 глава 10 стих мы читаем:
1: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей.

На сегодня наша программа подошла к концу. И мы очень надеемся, что наша сегодняшняя подборка понравилась вам. Мы будем очень рады снова встретиться с вами через неделю в нашей радиостудии «Волна надежды». Пусть Господь Бог поможет вам при размышлении наших притч и поможет вам извлечь какие-то жизненные уроки. А программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился Петр Ган. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. В программе были прочитаны притчи двух авторов – Валентины Басовой и Ирины Семиной. А мы прощаемся с вами и желаем вам всем Божьего благословения. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Вскоре после того, как к ним прибыл Фаунтин, он и его невеста поженились. Капитан Уикс, датский губернатор и Карей сообща старались уговорить генерал-губернатора позволить вновь прибывшим присоединиться к Карею и начать работу в Кидирпуре. Но все было тщетно. «В таком случае оставайтесь здесь, в Зирампуре», – предложил датский губернатор. Он обещал им, что они смогут устроить типографию, открыть школу и что он предоставит им церковь для проведения богослужений. «Мы не можем решить это самостоятельно», – сказали они. «Мы должны посоветоваться с братом Кареем». Уорд и семья Фаунтина отправились в Кидирпур обсудить с Кареем создавшееся положение. Он был вне себя от радости, увидев Уорда, и сразу же повел его посмотреть печатный станок и шрифт. Но их визит оказался коротким из-за внезапного появления посыльного, прибывшего из Зирампура. «Имеется ордер на арест мистера Уорда», – объявил он им. Правительству стало известно, что Уорд поехал навестить Карея. Последовала угроза арестовать любого из вновь прибывших, кто посмеет передвигаться по территории, которую контролировала Ост-Индская компания. Это положило конец дискуссии. «Мы должны ехать в Зирампур», – заключил Карей. Феликс и Вильям вздохнули. Неужели они никогда не обоснуются где-нибудь? Они так устали от кочевой жизни. Феликс помогал упаковывать дорогие шрифты. Уорд наблюдал за упаковкой станка. Карей взял с собой Уорда, когда пошел проститься с небольшим обществом христиан, которых он собрал в Кидирпуре. Он знал, что им трудно будет усвоить новую веру, так как совсем недолго помогал идти им к единому живому Богу. Багаж отправлен, слова прощания произнесены. Уорд, семья Фаунтина и семья Карея отправились в путь. 10 января 1800 года они прибыли в Зирампур. Глава 7. Зирампур. Город Зирампур расположен на западном берегу широкой реки Хугли. Датчане купили землю для первого поселения у индийского принца еще до того, как Клайв завоевал остальную Бенгалию для британцев. Хотя город находится всего в 2 часах езды от Калькутты, но это была уже датская территория. И миссионерам не угрожало чье-либо вмешательство, пока они оставались там. Датский губернатор Бай оказал им сердечный прием. Первой задачей Карея было найти место, где бы могла жить миссионерская группа. Миссионеры планировали жить вместе, поэтому нужен был дом достаточно большой, чтобы разместить семью Вильяма Карея, его больную жену и мальчиков, Фаунтина и его жену, читу маршманов с их детьми, семью Уордов, семью Бранстонов и вдову Грант с ее 2 детьми. Еще им нужны были зал для богослужений и комната для печатного станка. Кроме того, Карей намеревался начать оборудование школы. После недолгих поисков миссионер нашел подходящее здание. Оно стояло на берегу реки, окруженное 2 акрами земли. «Посмотри, Джонатан!» — позвал юный Вильям своего младшего братишку. «Вон плывет вниз по реке баржа губернатора!» Джонатан побежал посмотреть королевскую баржу с эмблемой золотого орла и головы тигра. Баржу приводили в движение 20 индийских гребцов в красных тюрбанах. Из окон дома дети могли следить за кораблями из разных концов света, которые проплывали мимо на полной скорости. Клипперы, и корабли с прямым парусным вооружением, и восточноиндийские торговые суда постоянно проплывали туда и обратно, так как Европе нужны были индийские специи, чай, индиго, рис и сахар. Иногда около 200 судов за день проходили вниз по течению. Прямо перед домом через реку находилось британское поселение Баракпур. Время от времени детям удавалось увидеть алые мундиры расквартированных там британских войск и слышать, как Горн собирал их из бараков. В их большом доме каждая семья имела свои собственные отдельные комнаты, но ели они вместе в общей столовой. Миссионеры по очереди в течение месяца вели хозяйство и руководили домашними расходами. Фаунтин, который был знающим библиотекарем, заведовал их библиотечкой. Корей понимал, что при таком большом количестве людей, живущих вместе, легко возникают ссоры и недоразумения. И поэтому по воскресным вечерам они все собирались, чтобы выяснить и решить проблемы и разногласия, которые появлялись в течение недели. Друзья в Калькутте одолжили новой колонии миссионеров денег, и они купили дом для миссии, надеясь, что общество в Англии поможет им возвратить долг. Трудились миссионеры все вместе с общей целью. Так рассказать народу Индии об Иисусе Христе, чтобы все узнали и полюбили Его. Каждый старался внести свой личный вклад в это важное дело. В Зирампуре солнце поднимается между 6 и 7 часами утра круглый год, и миссионерам приходилось начинать свой день на рассвете. Первое, что они хотели сделать, установить печатный станок, который упаковывался с такой тщательностью. Феликс и Вильям становились неугомонными и непослушными. Их мать была больна и прикована к постели, поэтому в семье отсутствовали должный уют и порядок. Их братья, Джонатан и Джейб, были слишком малы и не могли быть им товарищами. Отец, который их очень любил, много времени посвящал переводам, изучал языки и постоянно отправлялся в дорогу, проповедуя в деревнях. Для детей же у него почти не оставалось времени. Когда прибыл Уорд, он стал настоящим товарищем для старших сыновей Корея. Вместе они распаковали дорогой бенгальский печатный станок и установили его в помещении, которое примыкало к дому. Они осторожно уложили бумагу из Англии в безопасное место, куда не смогли бы добраться грызуны. Уорду очень хотелось поскорее начать набирать тексты Евангелия и брошюр. Но ему было нелегко из-за того, что он не знал языка. «Если бы я только знал бенгальский!» – восклицал печатник. «Трудно набирать текст правильно на незнакомом языке. Как бы я хотел говорить на нем так же легко, как ты, Феликс!» «Я начал говорить по-бенгальски с 8 лет!» – похвалился Феликс. «Мы с Вильямом даже думаем иногда на бенгальском и не можем вспомнить, когда нужно английские слова. Я бы очень хотел работать с вами в типографии». Уорд с радостью принял его предложение. Каждое утро в 7 часов он, Феликс, а также Бранстон шли вместе в типографию. Там стоял ручной станок старого образца. Шрифты были искусно изготовлены одним старым индийским кузнецом и его племянником, большими мастерами своего дела. Текст набирался вручную, и каждый печатный лист готовили отдельно. В жаркой стране это была тяжелая работа. Уорд был хорошим организатором и мастером-полиграфистом. К концу первого года он выполнял работу наборщика, печатника, фальцовщика и переплетчика. Ему помогали Бранстон и Феликс. Они печатали каждую неделю 6000 листов. Корей работал упорно, тщательно переводя Библию на бенгальский. Они с Ортом в полной мере осознавали всю важность своей работы. Орт писал в стиле того времени. «Мне, кто есть меньше, чем наименьший из всех святых, дано это благоволение, чтобы я напечатал для язычников таинственные богатства Христа, дать Новый Завет людям, которые никогда прежде не видели его. Это наша привилегия. Лишь некоторые познают его ценность немедленно, но пройдет время, и для многих лист книги, даже стих, будет гораздо ценнее, чем воз сена». Как только страницы сходили с печатного станка, Корей и Фаунтин отправлялись с ними, чтобы раздать людям. «Друг, умеешь читать?» – спрашивал Корей путешественника на дороге. «Нет, Сагиб. А кто-нибудь в вашей деревне?» «Да, один». «Тогда передай ему это и скажи, чтобы он прочитал тебе и твоим соседям. Это укажет вам путь к спасению». Человек удивлялся такому обращению, бережно брал лист и нес его в свою деревню. К браминам у Корея был особый подход. Он шел к месту рынка в деревне и присматривал у храма группу браминов. У каждого из них была белая метка своего бога, четко выделяясь на коричневом лбу. В этой стране было принято начинать разговор с вопроса. «Что это за метка на вашем лице?» – спрашивал Корей. «Это Тилак», – отвечал один из них. «Почему вы поставили себе такую метку?» «Это акт набожности и святости. Сутры, наши священные книги, повелевают нам это». «Расскажите мне о ваших сутрах. Откуда вы знаете, что они священные?» Брамин объяснял Корею что-то о священных книгах Индии, в то время как другие слушали и добавляли собственные комментарии. Затем Корей показывал им экземпляр Евангелия. «А вы видели когда-нибудь христианские сутры?» – спрашивал он. «Вот одна из них. В этой книге вы можете прочитать о жизни Иисуса Христа». Индийцы собирались вокруг него, и он начинал читать Евангелие от Матфея и объяснять. Если Уорд мог оставить типографию на некоторое время, он присоединялся к Корею вместе с Маршманом, и они втроем ходили, как певцы баллад. Уорд так это описал. «В этой стране обычно самые бедные люди поют баллады. Для них не продают никакие книги. В это утро Корей, Маршман и я сделали остановку там, где сходятся четыре дороги, и начали петь нашу балладу. Люди выглядывали из своих домов, некоторые подходили, но все были удивлены, что три сагиба превратились в певцов. В этот вечер, кроме нас троих, еще трое из наших миссионеров пошли петь баллады и проповедовать, но только в другом месте. Люди с радостью слушали наши гимны». Постепенно обязанности миссионеров распределились следующим образом. Уорд, Феликс и Бранстон работали за печатным станком. Корей и Фаунтин ходили проповедовать. А Маршман и его жена иным методом евангелизировали людей. Маршман по профессии был школьным учителем, и они решили организовать платную школу. Миссия нуждалась в денежных средствах, чтобы вести работу, а европейским плантаторам нужна была школа для их детей. И вот однажды в газете «Калькутты» появилось объявление: «Миссионерский дом, Зирампур. Во вторник, 1 мая 1800 года, открывается школа в доме, который расположен в очень здоровом и красивом месте на берегу реки, включая питание и стирку. Оплата в месяц в рупиях. Преподаются чтение, письмо, арифметика, бухгалтерия, география и так далее. 30 рупий. а также латинский, греческий, древнееврейский, персидский и санскритский языки – 35 рупий. Приглашаем учителей персидского и санскритского языков. Письма, адресованные мистеру Корею, будут немедленно рассмотрены. Вскоре открылись две школы интерната. Одна для мальчиков, другая для девочек. Они сразу же начали процветать, не только потому, что Маршман был хорошим учителем и заведение находилось в здоровом месте, но и благодаря Анне Маршман, его жене, которая была особенной женщиной. Она имела прекрасный подход к детям. И родители были рады за своих детей, на которых она прекрасно влияла. Спустя месяц после открытия этих школ миссионеры организовали еще одну школу для индийских мальчиков, которых обучали на бенгальском языке, и вскоре там собралось 40 учеников. Доходы, полученные от школ, помогали успешно продолжать евангелизацию индийцев. Жизнь миссионеров была деятельной и в то же время трудной, так как постоянная тропическая жара при высокой влажности подрывали их здоровье. В течение года двое из них стали жертвами индийского климата. Фаунтин умер от дизентерии, Бранстон – от лихорадки. Уорд, Маршман и Корей продолжали успешно трудиться, несмотря на климат. Эти трое с самого начала работали вместе как спаянная команда, которая должна продолжать свое дело до старости, цель которой – служение Богу в Индии. Индия стала родной для них всех. Больше они никогда не ступали на землю Британии. На Корея, как руководителя всей их миссии, легло тяжелейшее бремя ответственности. В глубине души он все еще оставался садовником. Он чувствовал Бога особенно близко среди цветов и кустарников. К миссионерскому дому в Зирампуре примыкал сад, обнесенный стеной. Там Корей построил беседку, которую назвал своим уголком. На рассвете и во время полнолуния, когда змеи были не так опасны, он размышлял и молился. А Библия, которую он неустанно переводил для других, служила ему постоянным источником силы. А он нуждался в силе, чтобы встретить новые испытания, которые ожидали его. Глава 8. Все христиане – братья. В Зирампуре рос огромный тополь. Его раскидистые ветви и густая листва давали тень и прохладу. Там обычно устраивался Корей, чтобы проповедовать и беседовать с индусами. Маршман и Уорд проповедовали там тоже, а иногда и Феликс Корей. С 15 лет он уже стал проповедовать, и это у него получалось так же хорошо, как и работа за печатным станком. Иногда толпа слушала с полным вниманием. В другое время люди гневно восставали против миссионеров, которые пытались учить их новой религии. Бывало, что и камни бросали в них. Анне Маршман нередко приходилось оказывать первую помощь, когда миссионеры приходили домой с ушибами на теле и кровоподтеками на лице. Несмотря на все их усилия в проповеди, учении и печатании Евангелия, ни один индиец так и не стал христианином. «Проповедь в Зирампуре подобна вспашке скалы», – услышал однажды от кого-то Корей. Он чувствовал, что это правда, но он и его братья никогда не теряли надежды и были уверены, что однажды индийцы начнут обращаться к истинному Богу по христианскому пути. И вот, наконец, Кришнапал, индус-плотник, стал их братом по вере. До встречи с миссионерами он постоянно произносил известные индусские молитвы, так называемые мантры, снова и снова, каждый день, надеясь, что они принесут мир его душе. «О, светлолунный повелитель!» – молился он. Я дышу, говорю и хожу благодаря тебе». Но по-прежнему у него не было мира. Однажды он слышал, как доктор Томас проповедовал в Калькутте. «Я должен узнать больше об этих христианских гуру», – думал он. «Их учение доброе». Как-то раз, когда Кришна Пал поднимался от реки, где индус декламировал свои мантры, он поскользнулся на берегу, так как была грязь и слякоть, упал и вывихнул плечо. Он послал за доктором Томасом, который жил с миссионерами в Зирампуре. В Зирампуре не было ни больницы, ни обезболивающих средств. Миссионеры привязали Кришну Пал к дереву. Карей и Маршман держали его руку, в то время как Томас ловко вправил сустав. «Помогите мне, сагибы! Помогите мне!» – взывал Кришна Пал. Затем завязалась беседа. Индус жадно прислушивался к тому, что они рассказывали ему о Христе, о его учении. «Ты читаешь свои мантры каждый день и обучаешь им других людей», – сказал Томас. «А вот христианская мантра для тебя. Тот, кто признает свои грехи и раскаивается в них, оставляет их, приобретая праведность Иисуса, свободен». Спустя несколько дней Томас встретил его на улице. Кришна Пал сиял, его глаза блестели. «О, сагиб!» – воскликнул он. «Я очень большой грешник, но я раскаялся в своих грехах, и теперь я свободен!» Его жена и дочь начали приходить с ним в миссионерский дом, чтобы послушать, как Карей говорил им об опасностях и преследованиях, которые их ожидают, когда они признают открыто Христа и будут крещены. «Вы готовы порвать с кастой?» – спросил он их. Разрыв с кастой считался ужасным поступком. Это означало, что никто не будет общаться с ними, кроме неприкасаемых. Это люди, не принадлежащие какой-нибудь касте, настолько низкие, что влачат существование скорее животных, чем людей. Они не имеют права брать воду из деревенского колодца или есть вместе с кем-либо из касты. Если даже их тень упадет на индуса, тот считался оскверненным, и ему следовало искупаться и совершить разные ритуалы, чтобы очиститься, прежде чем он сможет опять приступить к еде. «Мы готовы», – сказал Кришна Пал. «Мы верим в Иисуса, и мы не боимся». За 3 дня до Рождества Кришна Пал и его друг Гакул открыто порвали со своей кастой, приняв участие в трапезе миссионеров. Эта весть распространилась со скоростью звука. В ту ночь, возвратившись домой, Кришна услышал тяжелый топот множества босых ног и сердитые голоса. Огромная толпа собралась снаружи. Индусы ворвались, схватили Кришну Пал и потащили его к судье. Судья отправил его в тюрьму за то, что он стал причиной волнений. Карей и Маршман обратились к губернатору, который приказал, чтобы Кришну Пал доставили к нему. «Что сделал этот человек?» – спросил губернатор. «Он ел с европейцами и предал свою касту!» – закричала толпа. «Он не перестал быть индусом, но стал христианином», – заключил старый губернатор, когда узнал всю историю. «И он поступил правильно. Я запрещаю вам его преследовать». Но толпа не успокаивалась. «Иностран! Иностран!» – вопили индусы. Кто-то схватил его старшую дочурку, которая была помолвлена в младенчестве с соседом-индусом. Ее унесли, и он не знал, что стало с нею. Индусы договорились убить Кришну и его семью в ту же ночь. Но губернатор узнал об этом и поставил стражу снаружи дома, чтобы их защитить. На 28 декабря, воскресенье, было назначено крещение. Корей решил, что крещение произойдет в реке Хугли, у причальных ступеней, недалеко от миссионерского дома. К большому сожалению, в день перед крещением Гакул и женщины признались, что теперь им страшно принимать крещение. «Мы не придем», — сказали они. «Дайте нам еще время. Люди убьют нас, если мы покрестимся сейчас». «А ты, Кришна?» — спросил Каре. «Я все равно желаю креститься», — заверил тот. Был еще один кандидат на крещение – европеец. Это был Феликс Карей. Под влиянием Уорта Феликс серьезно обдумал свое отношение к Богу и решил всенародно дать торжественное обещание Господу, что он будет верно служить ему. Миссионеры обрадовались, что Кришна Пал и Феликс будут креститься вместе. То воскресенье стало для Корея радостным днем. Утром миссионеры собрались в своей церкви. Затем они прошли сквозь плотную толпу индусов и европейцев к причалу. Многие из индийцев были настроены враждебно, но все равно решили остаться, так как, сгорая от любопытства, хотели увидеть, что произойдет и что у этих христиан означает крещение. Губернатор Бай присутствовал там тоже, и с ним небольшая группа датских и португальских христиан. Корей выступил перед толпой. Он взял за руки Кришну Пал и Феликса. Затем он обратился к людям и объяснил им, что значит быть последователем Иисуса, и что во время крещения два молодых человека дадут обещание в послушании Господу на протяжении всей их жизни. Он вошел в реку с двумя молодыми людьми. Напряженная тишина повисла над толпой. К Кришне Пал он обратился на бенгальском. На том же языке индус ответил, дав обещание служить Богу. Феликсу он задавал вопросы о его вере на английском. И на том же языке Феликс давал ответы. В тот вечер Корей впервые совершил причастие на бенгальском языке, и два новых члена общины, один говорящий на бенгальском с рождения, другой выучивший его, приняли участие в вечере Господней. Как хотелось Корею, чтобы его жена, мать Феликса, была здорова и смогла разделить с ним радость за решение их сына. Наконец Корей смог увидеть первые плоды своих усилий. Миссионеры радовались первому обращению индийца, им всем пришлось приложить немало усилий, чтобы эта победа была одержана. Но на следующее утро, когда Машман пришел в индийскую школу, он не нашел там ни одного ученика. Родители не пустили своих детей в школу, а оставили дома, боясь, что они станут христианами.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

вернулся из странствий далеких к родимой потерянный сын, изранен до крови о камни, о терни соседних долин. «Где был ты?» — спросила родная. «Куда ты поехал, мой сын? В ту ночь непогода шумела. Зачем ты поехал один?» «Родная, стремился я к благу. Я братьям измученным нес так много святых упований, так много восторженных грез. Зачем же твой плащ весь изорван, и руки, и ноги в крови? Ужели, мой сын, не осталось для правды у мира любви?» «Родная, мир правде не внемлет. Жестокую ложь полюбя, и был я оставлен в пустыне, и ощупью шел до тебя».

молился он страстно и верил глубоко, и полночь в пустыне застала пророка, и не было близко селений вокруг, и сердце сгорало от зноя и мук. Ночь гневно грозила нависшею тучей, и молнии пламя сверкало сыпучей. Песок, озаряя пустыни глухой, как взор оскорбленный над хмурой землей. И был он один среди молний и бури, один под грозою беззвездной лазури, и Богу, принесшему миру покой, молился о мире смятенной душой.

Пророк Иеремия 8:20 возвещает: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Обратите внимание на этот стих. «Прошла жатва», о которой Христос предупреждал, что она поспела к жатве. Далее кончилось лето, о котором Христос объявлял в синагоге, то есть лето благодати. Год юбилейный, или, скажем, год божественной амнистии, окончен. Ко всему сему евреи сделают вывод: а мы не спасены. Когда-то апостолы среди Израиля проповедовали, говоря: «Да придут времена отрады от лица Господа». Деяния апостолов 3:20. Это время отрады, и сейчас нас всех объемлет. Только понять его сладость можно лишь при условии, вкусив благодать Христа. В 86-м псалме сказано: «Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. Как приятно будет услышать, что раб такой-то, и поставьте ваше имя, родился, и назовите место вашего духовного рождения. Есть чему радоваться нам, искупленным и оправданным». Да, и сам Христос говорит: «Радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». Чудесно! Небеса – место обитания Бога, пребудут вечно. Также и запись имен искупленных, а главное – и сами искупленные наследуют жизнь вечную. Теперь прошу особого внимания. Есть еще одна запись, и это запись тех, кто отступает от Господа. Читаю пророк Иеремия 17:3. «Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой». В конце истории человечества земля наша сгорит, а также и все те, чьи имена написаны на прахе земли. Время лукаво, годы летят как звук. Примиритесь с Богом, восстановите запись вашего имени на небесах. Перестаньте пить муть мира сего. Пейте слова из источника воды живой. Вскоре число язычников будет полным. С приходом последнего грешника божественная амнистия придет к своему концу. Лето благодати минует как звук. Тогда миллионы будут рады еще один раз жизни хотя бы приобрести 5 минут для приобретения жизни вечной, но будет поздно навсегда. Когда Александр Македонский подступал к городу, который он намеревался захватить, то прежде всего перед городом он зажигал огромный факел. Пока этот факел горел, город мог сдаться на милость царю, и царь щадил город и народ. Но если же осажденные не пользовались милостью царя, и как скоро факел тушился, то для города не было уже милости. Город разрушался, народ истреблялся или продавался в плен. Факел, огонь божественной любви еще горит. Милость Господня еще простирается к тебе. Пользуйся благоприятной возможностью. Не стыдись, да разве свободы стыдятся, которую тебе предлагают без твоего выкупа? Сейчас время взыскать Господа, Осия 10:12. Вот теперь время благоприятно, 2 Коринфян 6:2. Благоразумный видит беду и укрывается, притчи 27:12, говорит мудрый Соломон. Укройся в рана Христа. Мы зовем тебя, спеши укрыться. Берегись, тебя ожидает гибель. Спеши в объятия Христа, и ты будешь безопасен. Дни лукавы, и потому дорожите временем, чтобы приобрести сердце мудрое. Евреям было предсказано, что камень, который отвергнут строителями, сделается главою угла. Псалом 117:22. Христос отверженный сделался спасителем для всех народов. Для каждого, кто приходит к Нему, Он оказывает милость прощения и спасения.

Вспомните, дорогие, о нашумевшей на весь мир вести гибели огромного корабля «Титаника». Когда корабль потерпел катастрофу, пассажирам было предложено сесть в спасательные лодки. Но этим почти никто не воспользовался. Пассажиры не верили, что корабль может утонуть. Ведь каждый знал, что корабль непотопляемый. Одна лодка за другой отплывали от борта корабля. Но места в лодках оставались почти целиком пустыми. Когда же всем стало очевидно, что непотопляемый корабль пойдет ко дну, тогда все кинулись к спасательным лодкам, но мест уже не было. Некоторые пассажиры кидались в холодные волны океана и плыли к спасательным лодкам, но было поздно, мест нет. Полупустые лодки уже далеко отплыли, а переполненные отбивали подплывающих пловцов. Поздно. Всего 1-2 часа тому назад были свободные места. Всего 1 час назад любой мог войти в лодку спасения. Но люди боялись холодные темные ночи. Теперь же никто не мог им помочь. Спасение упущено, и притом навсегда. Дорогие, Бог еще имеет для всех время спасения. Еще горит факел божественной любви, и в божественном ковчеге Церкви Христовой еще есть свободные места. Вы можете их занять. Не бойтесь. Проходите. Есть место, есть. Есть место и для тебя. Может, недолго осталось времени. И, может, не более, чем его было у пассажиров «Титаника». Всего лишь около 3 часов. И это было уже время катастрофы. Пока еще спасательная лодка Христа имеет место для тебя. Апостолы и тебе возвещают, и так мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. И мы, сотрудники евангельской радиопрограммы, присоединяемся к этому призову и приглашаем всех примириться с Богом. Ибо дни лукавы, и годы пролетают, как звук. А у Господа для вас еще горит его факел. Еще есть место спасения, еще число его не полно. Придите, придите и спаситесь у ног Христа. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии

Волна надежды. Мы продолжаем цикл передачи по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи – наше представление о себе.

Нэнси Демус, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно же, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о Боге и что Слово Божье утверждает, что мы были сотворены по образу и подобию Божьему, что Он любит нас и мы драгоценны в Его глазах. Однако в этом нет нашей заслуги. Божья любовь не станет ощущаться ярче, если мы примемся нахваливать самих себя. Напротив, Иисус учил, что мы найдем свои души, только потеряв их. Наше представление о Боге особенно сильно влияет на представление о себе. Если мы видим Его не таким, какой Он есть на самом деле, если мы верим в ложь о Его личности, то неизбежно будем неправильно думать о себе. Учение о любви к себе приводит людей к одиночеству и несчастью. Как часто люди говорят: «Я никогда себе не нравилась» или «Просто она не любит себя».

0: Почитаем вместе с Евой ее дневник.
1: Последние несколько недель были самыми трудными в моей жизни. Мне так нужно с кем-нибудь поговорить. С тех пор, как мы с Адамом переехали, в наших отношениях что-то не ладится. Не знаю, будет ли он когда-нибудь снова мне доверять. Конечно, я не могу его винить, ведь именно я превратила его жизнь в хаос. Я чувствую себя такой глупой. Адам просто не понимает, какое впечатление произвел на меня тот змей. Он так говорил, я была не в силах ему отказать. Я до сих пор переживаю тот момент, когда впервые взглянула на себя и поняла, что я нога. Потом я взглянула на Адама и поняла, что он думает о том же. Впервые после нашей встречи я не могла смотреть ему в глаза. До тех пор мы никогда не стеснялись друг друга. Теперь нам часто бывает неуютно рядом друг с другом. И хотя Бог дал нам настоящую одежду вместо бесполезных пальмовых листьев, я все равно чувствую себя такой незащищенной не столько внешне, сколько внутренне. Я никогда не задумывалась, как выгляжу в глазах Адама. Я всегда знала, что он любит меня и думает, что я самое красивое творение Бога. Теперь же я часто сомневаюсь в том, что он любит меня и считает меня привлекательной. А может быть, он жалеет о том, что однажды Бог дал ему меня.
0: Несколько месяцев назад у меня очень сильно заболел глаз, и я не могла носить свои контактные линзы. Сначала я подумала, что это приступ аллергии, и попыталась справиться при помощи таблеток. Однако проблема не уходила. Из-за того, что поверхность глаза была раздражена, я не могла видеть сквозь линзу как следует. Это искажало мое зрение. В конце концов, раздражение так усилилось, что мне пришлось снять линзу и записаться на прием к окулисту. Когда он осмотрел глаз, то объяснил, что дело было не в аллергии и даже не в моем глазе, а в линзе. Каким-то образом была повреждена линза. Она стала плоской и натирала глаз, вызывая раздражение. Чтобы восстановить зрение, нужно было заменить поврежденную линзу на новую. Наши представления о характере Бога имеют огромное значение, потому что влияют на все остальные наши представления. Искаженное восприятие Бога изменяет наше восприятие действительности. Зачастую мы не осознаем, что причина раздражения или смятения в наших душах не в людях или обстоятельствах, а в том, что мы смотрим на все через поврежденные линзы. Если у нас заниженная оценка Бога, то мы сами становимся жалкими. Если мы видим в своем воображении слабого, бессильного Бога, который не властен над Вселенной, то будем видеть себя беспомощными. Нам не удастся преодолеть бури и неблагоприятные обстоятельства. Если наш Бог ничего не стоит, то мы будем думать, что и мы ничего не стоим. Если мы поверили в ложь о Боге, мы поверим в ложь о самих себе. Например, в такую ложь, как «Я ничего не стою». Это седьмая ложь, которую мы рассмотрим. Это очень сильная ложь. И вы можете убедиться в этом по их свидетельствам. Первое свидетельство. Я чувствую себя хуже других, и это всю жизнь было моей бедой. Очень часто это заставляло меня отказываться от отношений с другими людьми, хотя я очень общительный человек. Я чувствую зависимость от постоянного ободрения окружающих, потому что ощущаю себя ничтожной. Если бы люди узнали меня лучше, то согласились бы, что я ничего не стою. Из-за несчастливого брака я чувствовала себя ничтожной, думала, что никто, даже Бог, не может любить меня. Я всегда считала, чтобы быть любимой, нужно быть совершенной. Я просто не соответствовала никаким стандартам, а значит, Бог тоже не мог меня любить. Часто чувство собственной никчемности – результат веры в ложь, которую мы слышали от окружающих, особенно в детстве. Второе свидетельство. В детстве мне говорили, что я бестолковая. Ломаного гроша не стою. Со временем я поверила, что оно так и есть, и мне до сих пор не освободиться от этого страха. Я не верила, что могу кем-то стать в этом мире, потому что так мне говорили в детстве. Люди воспринимали меня как умственно отсталого человека, который ничего не понимает. И я поверила в это. Я замыкалась и не хотела общаться с людьми. Я всю жизнь верила, что у меня никогда не будет хороших друзей, своей семьи. Я верила, что причиной моей преждевременной смерти станут боль и страдания, которые преследовали меня всю жизнь. Проблема в том, что самооценка часто определяется мнением о нас других людей. Иногда их слова оказываются верными и полезными, но не всегда. Если по какой-либо причине человек, к мнению которого мы прислушиваемся, смотрит на нас через сломанные линзы, то его или ее восприятие искажается. Некоторые из нас всю жизнь прожили в эмоциональной тюрьме, потому что приняли за правду отражение в кривом зеркале. Даже когда слова людей теоретически верны, обманщик может использовать эту информацию, чтобы поработить нас. Например, подружка может совершенно справедливо заявить 6-летней девочке: «Ты толстая». Эта маленькая девочка может однажды оказаться в рабстве, если вырастет, опираясь на ложные выводы того наблюдения. «Я толстая, поэтому я всегда буду толстой. Никто никогда не полюбит меня и не захочет быть моим другом. Я ничего из себя не представляю. Я должна стать душой компании, чтобы понравиться окружающим». Иногда одно единственное замечание, услышанное в детстве, может преследовать и мучить человека много лет. Так было у Минди. Я помню, что когда мне было примерно 6 лет, мне сказали, что я не имею права жить и вообще не должна была появиться на свет. Я не помню, кто это сказал, но помню, что моя мама просто стояла рядом и ничего не ответила на это. Я замкнулась, и мне стало очень трудно разговаривать с людьми. В 7 классе было решено перевести меня в спецшколу. Меня туда приняли, но учеников было слишком много, и в конце концов я вернулась в обычную школу. Но я никогда не верила, что мое место было там. До сегодняшнего дня я верила, что я тупая, ненормальная, и что меня нужно держать где-нибудь в заперти, подальше от людей. В старших классах у меня не было друзей, и люди намеренно старались обидеть меня. В результате я еще больше замкнулась, погрузилась в депрессию, мечтала заснуть и никогда больше не просыпаться. В этой истории очень четко виден процесс, как человек попадает в рабство. Сначала, еще в детстве, этой женщине сказали ужасную разрушительную ложь. Она выслушала ее, а затем, вместо того, чтобы противопоставить ей истину, стала размышлять над ней, пока не поверила, что это правда. В конце концов, она стала действовать на основании этой лжи. Я замкнулась. И ложь поработила ее. Я погрузилась в депрессию, мечтала заснуть и никогда больше не просыпаться. Восприятие самого себя определяет будущее человека, его жизнь. Если мы верим и действуем на основании лжи, то окажемся в рабстве. Это подтверждает следующее свидетельство. Очень долго я верила, что ничего не стою. Даже после покаяния я думала, что ничтожна, как ил в пруду. Из-за этого я погрузилась в депрессию. Я начала отделяться от людей и в результате не жила в радости, как предназначил мне Бог. Я ничего не стою. Я верила в это всю жизнь. Я всегда боролась с этой ложью и с постоянной потребностью в ободрении окружающих. Я впала в крайность. старалась угождать всем, старалась даже выглядеть так, как, по моему мнению, должна была выглядеть. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – наше представление о себе. Эти свидетельства не единичны. Сегодня многие женщины отчаянно ищут хорошего к себе отношения. Ими движет желание заслужить ободрение окружающих. Они словно пытаются возместить, уравновесить на воображаемых весах то негативное отношение к себе, которое уже получили в прошлом. Но в большинстве случаев никакое количество положительных откликов не может перевесить те негативные, ранящие слова, которые заставили их поверить, что они ничтожество. Ободрения всегда будет недостаточно. Они могут услышать 100 комплиментов о своей внешности или работе, но как только один член семьи скажет что-нибудь негативное, все вернется на прежнее место. Почему? Потому что они позволяют другим людям определять их ценность. В первом послании Петра есть стих, который показывает, как определялась ценность Иисуса. Не по мнению о нем окружающих, будь оно хорошее или плохое, а по истине, выраженной его небесным Отцом. Он был отвергнут людьми, но избран Богом и драгоценен для него. Приступая к нему, камню, живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Первое послание Петра, 2 глава, 4 стих. Иисус был отвергнут людьми, теми, кого Он сотворил для Себя, кого Он любил и за кого положил свою жизнь. Но не это определяло Его ценность. Он был избран Богом. Вот что определяло Его значимость. Можно представить, что некто ничего не понимает в искусстве живописи и выбросил уникальную картину в мусорное ведро. Станет ли она менее ценной? Конечно, нет. Истинная ценность произведения искусства станет очевидна, когда ценитель искусства найдет ее и скажет: «Это бесценный шедевр, и я готов заплатить за нее любую сумму». Когда Бог послал Своего единственного Сына Иисуса на эту землю, чтобы Он понес на кресте ваши и мои грехи, Он как бы назначил цену за наши души. Он объявил, что они стоят больше, чем весь мир. Чье мнение примете вы? Вера в ложь поработит вас, вера в истину освободит. Восьмая ложь. Мне нужно научиться любить себя. Низкая самооценка – один из самых распространенных в наши дни диагнозов. Профессиональные психологи ставят его своим пациентам, учителя ставят его ученикам, пасторы говорят об этом прихожанам, родители – детям, и бесчисленное количество людей признаются в этом самим себе. Рецепт, который выписывает мир тем, кто болен ощущением собственной незначительности, таков. Тебе нужно научиться любить самого себя. Это стало заклинанием популярной психологии и общества, состоящего из людей, которые ищут способ полюбить самих себя. В одном каталоге религиозных товаров есть футболка, на которой напечатан такой стих. Люби самого себя. Ле. Люби самого себя. Ю. Юг и север. Все для тебя сотворено. Б. Будь свободен. Ты создан для этого. И. Ищи возможности для самовыражения. С. Сомнения прочь. Ты драгоценен. А. А те, кто говорят иначе, не знают тебя. М. Молись о том, чтобы увидеть свою ценность. О. Окружи себя теми, кто любит тебя. Г. Гони тоску и чувство вины. О. Ощути особенную любовь Бога к тебе. С. Слушай свои желания. Е. Ешь, радуйся, веселись, побалуй себя. Б. Беги от тех, кто критикует тебя. Я. Я. Это прекрасное слово. В другом каталоге предлагается волшебная пижама, на которой написаны следующие слова. Они написаны в зеркальном отображении, чтобы человек мог прочитать их, подойдя к зеркалу. Я драгоценная, удивительная, особенная, уникальная, ценная, щедрая, редкая, цельная, священная, полноценная, завершенная, достойная, царственная и уважаемая личность. Эта пижама призвана напомнить, как вы драгоценны и уникальны. Как чаще всего и бывает, ложь в подобной рекламе не полностью противоположит истине. По Писанию истина в том, что мы уже любим себя, и даже слишком. Когда Иисус велит нам любить ближнего, как самого себя, это не значит, что сначала мы должны научиться любить себя, чтобы полюбить других. Иисус говорит, что мы должны проявлять к другим людям такое же количество внимания и заботы, какое естественным образом проявляем к себе. Если у меня болит зуб, я сразу начинаю анализировать ситуацию и пытаюсь решить проблему. Если бы я не любила себя, то просто бы не обратила внимания на боль. Но когда зуб болит у кого-то другого, так легко быть равнодушной, ведь это его проблема. Мы естественным образом любим себя, но мы не любим других так же естественно. Тоже говорится в послании к Ефесянам, где Павел повелевает мужьям любить своих жен, как свои тела, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Ефесянам 5 глава 28 и 29 стих. Мы постоянно заботимся о самих себе, глубоко переживаем свои горести, всегда осознаем, как восприимчивы к поступкам людей. Причина, по которой некоторые из нас так ранимы, заключается не в том, что мы ненавидим себя, а в том, что очень любим себя. Мы хотим, чтобы нас принимали, чтобы нежно обходились с нами. Не любим мы себя так сильно, мы не переживали бы, что нас отвергают, пренебрегают нами и не уделяют нам должного внимания. Дело в том, что мы не испытываем ненависти к себе. Нам не нужно учиться себя любить. Нужно учиться отвергать себя, чтобы по-настоящему любить Бога и окружающих. Наша болезнь – не заниженная самооценка и неплохое отношение к себе. Это скорее заниженная оценка Бога. Наша проблема не в неадекватном восприятии себя, а в неадекватном восприятии Бога. Нам не нужно больше любить себя. Нужно принять Его безмерную любовь к нам, Его замысел и цель нашей жизни. Когда мы примем Его любовь, отпадет необходимость сравнивать себя с окружающими. Мы вообще не будем думать о себе так много. Вместо этого мы станем проводниками Его любви к другим людям. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь седьмая. Я ничего не стою. Истина. Моя ценность не определяется тем, что другие думают обо мне, или что я сама думаю о себе. Моя ценность определяется тем, какой видит меня Бог. Для Бога моя душа дороже, чем весь мир. Я — дитя Божье, Его драгоценность и сокровище. Ложь восьмая. Мне нужно научиться любить себя. Истина. Мне нужно с верой принять Божью любовь. Я уже люблю себя. Мне нужно научиться отвергать себя и позволить Богу подарить мне любовь к окружающим. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 138, с 13 по 18 стих. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 8 стих. Послание к Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. И послание к Римлянам, 8 глава, стихи 1, 2, 13 и с 15 по 17. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь. Отец, спасибо, что ты искал отношений со мной, когда я была далека от тебя и отвергала твою любовь. Я знаю, что во мне самой нет ничего доброго. Спасибо, что не отказываешься от меня. Спасибо, что любишь меня безгранично и безусловно. Спасибо, что отдал за меня своего сына, что он взял на себя наказание за мои грехи и умер вместо меня. Спасибо, что ты избрал меня своей дочерью и считаешь меня сокровищем. Спасибо, что Святой Дух обитает в моем теле. Спасибо, что преображаешь меня в образ Иисуса. Помоги мне сотрудничать с тобой. Пожалуйста, преображай меня в образ Христа. Подари мне его сердце, характер и жизнь. Я молю тебя в его имя. Аминь. На сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе вы услышите проповедь на тему «Приду опять» – слова нашего Господа. И также вы услышите пение Михаила и Ольги Савенковых. Песня они исполняют «Слышно в мире весть».

Мир вам, дорогие друзья, уважаемые братья, сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я желаю поговорить с вами на тему о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Я понимаю, что тема эта очень большая, серьезная, глубокая. И, конечно же, за один раз мы не осветим все вопросы, связанные с этой темой. Но давайте все-таки хотя бы частично коснемся этого важного момента в жизни каждого христианина и всей церкви в целом. Обращаю ваше внимание на слова Иисуса Христа, которые Он когда-то сказал, и апостол Иоанн записал в своем Евангелии в 14 главе. Начинаю читать 14 главу Евангелия Иоанна с 1 стиха. Господь говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, опять приду и возьму вас к себе. Главными словами в сегодняшней нашей с вами беседе я избрал вот эти слова Иисуса Христа «приду опять и возьму вас к себе». Это относится совершенно точно к пришествию Господа нашего Иисуса Христа, который говорит, что Он придет, опять придет на землю и возьмет к себе всех тех, которые будут верны Ему в день Его явления, чтобы и они были там же, где был Он». То есть в небеса. Эти места Священного Писания подтверждают нам о пришествии Господа нашего. Мы читаем в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе, в 17 стихе ту же самую мысль о том, что Господь придет. Мертвые во Христе воскреснут, оставшиеся в живых будут восхищены на облако. Так написано в первом послании Фессалоникийцам. Эта же самая мысль подтверждается и в послании к Коринфянам. Апостол Павел дважды говорит об этом. Итак, Господь сказал, что Он придет, Он вернется. «Я приду опять», мы прочли с вами. А Его слово, Его обещание, оно никогда не обманывает никого. Если Господь однажды уже что-то сказал, то обязательно это исполнится. Потому что Слово Божие, Слово Господне пребывает в век. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Об этом мы читаем также в первом послании Петра, в 1 главе, 25 стихом. И пророк Исаия в 40 главе тоже говорит об этом. О том, что Слово Божие, однажды сказанное Иисусом Христом, никогда уже не сможет быть потеряно. Потому что Господь бодрствует над Словом Своим. Господь, если сказал, что Он придет опять, значит, так это будет обязательно. Нет никакого сомнения в том, Он никогда никому не лгал, потому что Он есть истина, а истина не может лгать. Евангелие Иоанна, 14 главе, в 6 стихе, тут же, в этой же главе, мы читаем, Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть путь и истина, и жизнь. Путь Он знает, истина в Нем, жизнь даруется каждому верующему, потому что в Нем, в Иисусе Христе, мы приобретаем и путь, и истину, и жизнь. О пришествии Иисуса Христа на землю было сказано также и ангелами. Помните, как написано в 1 главе, в 11 стихе от Деяний святых апостолов? Когда Господь вознесся, то верующие люди, ученики Иисуса, стояли и смотрели на Господа, возносившегося в небо. Ангелы же сказали людям, «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Еще раз, сразу же, через несколько дней, после того, как Господь сказал свое обетование о своем пришествии, после того, как Он имел последнюю беседу с учениками, когда молился вместе с ними своей первосвященнической молитвой, когда был распят, когда уже воскрес,
когда уже вознесся, через несколько времени, буквально через несколько дней, они услышали те же самые слова, которые сказал когда-то Господь о том, что Он придет опять. Ангелы сказали: «Что вы стоите, смотрите на небо? Ведь Иисус Христос, возносившийся у вас на глазах на небо, придет таким же образом». Придет. Подтверждение еще один раз. Придет. День пришествия, мы, как говорим, не за горами. Если Господь Иисус Христос сказал о себе, что Он есть истина, то и небожители тоже вещают истину. Помните, когда эти же небожители предвозвещали пришествие Господа нашего Иисуса Христа, Его рождение? Об этом мы читаем в Евангелии Луки, в 1 главе 26 стихом. В шестый же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, и ниже мы читаем, 27 стих, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел в то время сказал, что она зачнет в чреве и родит сына, и наречет ему имя Иисус, и он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Каждый из нас знает, что слово, сказанное ангелом Гавриилом, исполнилось, и Иисус Христос действительно пришел, но пришел во плоти, так как приходит обыкновенный человек в этот мир. Кроме того, и Дух Святой, говоривший через апостолов, многократно возвещал, что Он, Господь Иисус Христос, вознесшийся на небо, возвратится на землю за Своими людьми. Потому что Сам Господь, Павел апостол пишет, при возвещении, гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба. В подтверждение этой же самой мысли апостол Павел говорит в послании евреям, 9 главе, «Так и Христос, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». И в 10 главе этого же послания мы читаем: «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий, то есть Христос Иисус, придет и не умедлит». Смотрите, какое чудесное обетование. Каждый из нас знает, что когда Иисус Христос пришел в первый раз в этот мир как человек, мир не принял Его. Иисус даже сам говорил, что лисы имеют норы и птицы имеют гнезда, а Сыну человеческому, Сыну Божьему на земле негде было преклонить даже и голову. Его называли презренным назарянином. Он был безавторитетен в своем народе. Даже у своих родных, у своих близких по плоти он не имел достаточно удельного веса, чтобы заявить о себе как о Мессии. Они не принимали его. Они не верили в то, что Он был действительно посланником от самого Отца Небесного. Но этот посланник все-таки совершил спасение, все-таки совершил подвиг, все-таки сделал то, что предначертало для Него величайшая святость Божья, Его рука. И этот путь, который прошел Иисус Христос, сделался путем спасения для нас. Но если люди не приняли Его, если в первый раз мир отверг Его, второй раз он не сможет Его отвергнуть, потому что второй раз Господь явится за Своими. Он не будет обращать внимания уже на погибших людей, они для Него уже не будут интересны. Он только будет о них сожалевать. Господь придет за Своими. «Я приду опять», Господь говорит. Ученики это приняли, мы принимаем это то же самое. Когда явится Господь за Своими, Он будет в великой силе, в великой славе. Он действительно силен, Он действительно славен. Он Царь царей и Господь господствующих. Он в свое время придет, чтобы воссесть на престоле славы Своей. Так мы читаем Слово Божие, говорит нам, в Евангелии Матфея, 25 главе. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Так написано. Этому мы верим, и мы знаем, что это обязательно сбудется. Он придет и сделает дело свое, и мы увидим лицо Его,
дивное лицо Его, прекрасное лицо Его, и нам, верующим, не нужно будет уже страшиться и бояться всех тех козней, которые строятся вокруг нас и сегодня. Бог освободит нас от всяких страхов, от всяких переживаний. Уже ничто земное не будет нам дорого. Все, что было здесь на земле, останется для нас неинтересным. Бог решит свои проблемы силой и славой своей. Да, действительно, мы будем Его зреть, мы будем Его видеть, и мы будем радоваться, потому что мы сами будем иметь такое же тело, какое будет иметь Он. Как славно будет созерцать царя в его красоте! Пророк Исаия своим пророческим оком видел день явления Господа нашего Иисуса Христа. В 33 главе, 17 стихе мы читаем: «Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». «Почтите сына», — псалмопевец говорит, — «чтобы он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Да, действительно, уповающие на него блаженны. А те люди, которые не уповают на него, блаженны ли они? Сегодня многие люди говорят: мы не верим Библии, мы не верим Богу, мы не верим и самим себе. Мы живем своей жизнью, мы живем так, как нам нравится, и ваши теории нам совершенно безразличны. Мы не собираемся возноситься на небо, но мы собираемся на земле жить долго и долго. Мы устраиваем свой быт, мы строим корабли, мы делаем прекрасные аппараты, мы хотим жить счастливо. В магазинах у нас всегда будет всего полно. Культура наша будет всегда на высоте. Мы обойдемся без вас, мы обойдемся и без вашего Бога. Так говорят многие и многие люди. Они желают приобрести весь мир и забывают о том, что душе своей могут повредить. И как написано в Евангелии Матфея 16 главе, мы можем прочесть эту же самую мысль: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Христос продолжает эту мысль и говорит: или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Это слова Иисуса Христа. Это слова самой истины, а истина не лжет. Если однажды сказал такие Господь слова, значит, эти слова обязательно сбудутся. И о пришествии слова Иисуса Христа сбудутся очень скоро. Мы знаем, что Он грядет, хотя мы не знаем ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, но все-таки мы точно знаем, что Он придет. А что, если бы Он пришел теперь? Найдет ли Он нас сегодня, вас, дорогие друзья, непорочными в мире, как мы читаем в Слове Божьем? Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Не испытают ли на себя гнев Агнца Божия люди, называющие себя христианами и не ждущими дня явления Его? Еще одно место предлагаю для вашего внимания. 21 глава Евангелия Луки говорит нам: «И будут знамения на солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов, и недоумение, и море восшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Об этом время сказал Господь, и это время не за горами, это время скоро придет для того, чтобы испытать всех живущих на земле. И в то время, как Церковь со Христом будет на воздухе, то есть уже будет вознесена, восхищена, вы, люди, оставшиеся на земле, восплачете при Его явлении. И будете молить, и будете просить, будете умолять горы и камни, чтобы они покрыли вас от лица, от гнева Агнца. Так мы читаем в Слове Божьем. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава. «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога,
и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, заметьте, люди подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день Онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству, говорит апостол Павел верующим людям. Здесь слово обращено и к тем, которые будут восхищены, и к тем, которые останутся, к тем, которые оскорбляемые, и к тем, которые оскорбляют. Оскорбляемые будут восхищены, оскорбители будут оставлены. И что ожидает их? Не дай Бог хоть кому-нибудь из слышавших сегодня это слово остаться на земле, чтобы испытать все эти ужасы. После прошествия некоторого времени, а именно времени великой скорби, будет пришествие Сына Человеческого уже не как родившегося младенца, но как судью страшного для всех беззаконников. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Так мы читаем в Евангелии Матфея, 24 главе. Это слова самого Иисуса Христа. И что мы читаем еще, попутно говорящие об этом же самом явлении? В Откровении, 6 главе, 16 стихом мы читаем: «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Так будет. Это люди будут переживать. Вот почему мы обращаем свое слово к тем, кто еще не принял Иисуса Христа как личного Спасителя. Еще есть время. Немного времени. Абсолютно немного. Может быть, остался один день. Может быть, остался один час. Может быть, продлится еще какое-то время, но все равно, так или иначе, человеку нужно раскаяться, пока еще не поздно. Потому что после того, как закроется дверь спасения, уже стучать в эту дверь будет поздно. Позвольте, дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, позвольте убедить вас раскаяться в грехах своих и обратиться, чтобы ваши грехи были прощены. Так мы читаем в Слове Господнем. Оно говорит нам: «И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов». Итак, оставляя времена неведения, мы читаем Деяния апостолов, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Всем повсюду покаяться. Потому что Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть Иисуса Христа, воскресив его из мертвых. Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Он назначил день, когда ты предстанешь, дорогой друг, перед Ним, перед белым престолом. Это уже будет после. После тысячелетнего царства. Но пока еще есть время, пока еще нет вознесения, пока еще мы ожидаем, у тебя есть возможность обратиться к Богу и принять спасение для того, чтобы ты жил и радовался вечно. Если же вы христианин, то, конечно, мы напоминаем вам, что Христос придет опять, скоро придет. И что это Его возвращение должно служить для нас главным побуждением к нашей личной святой жизни. Да-да, к нашей личной святой жизни. Ведь Господь нам говорит: возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, как Он чист. Очищает себя. Мы читаем в Слове Божьем: кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Христос придет, а потому мы должны, как верующие люди, умерщвлять наши земные члены, чтобы явиться с Ним, с Господом во славе.
во славе, так мы читаем в Слове Божьем, когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши. И тут перечисление, какие это члены, для того, чтобы согрешать. Нам нужно ходить в обновленном состоянии, в страхе перед Богом, всегда ожидая явления Его. И потому боритесь, потому молитесь от чистого сердца, чтобы вы могли быть подобными Ему и увидеть Его так, как Он есть. Мы читаем об этом тоже, Слово Божие говорит нам. Мы должны постоянно исследовать Слово Господне, чтобы осветиться, чтобы очищаться этим Словом, и чтобы наш дух, и чтобы наша душа, и наше тело было безукоризненно в день пришествия Господа нашего Иисуса Христа за Церковью. Говоря о своей невесте, о Церкви, Павел Апостол в послании Ефесянам говорит, чтобы осветить ее, то есть Церковь, очистив баню водную посредством Слова, Господь трудился и трудится и сейчас для того, чтобы эту церковь, свою возлюбленную в день Его пришествия, увидеть чистой, достойной Его самого. Сегодня верующие люди, члены церкви нашего Господа, гораздо ближе к своему Спасителю, нежели те, которые жили до нас. Хотя они были великие авторитеты, хотя они пророчествовали от имени самого Бога, но они только желали проникнуть в ту тайну, в которую теперь мы вошли. Мы вошли кровью и плотью, мы вошли всем сознанием, мы вошли всем духом, душою своей в эту тайну, которая открывается нам. А это тайна, тайна пришествия Господа нашего Иисуса Христа. То, что не было сказано пророками, или то, что они видели, как сквозь тусклое стекло гадательно, сегодня мы рассматриваем воочию. Исаия говорит, придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившийся от нечестия, говорит Господь. Далее он продолжает в 60 главе. Встань, восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла пред тобой. Еремия подтверждает эту же самую мысль. Вот наступят дни, говорит Господь, я восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет проводить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно, и вот имя его, которым будет называть его.

Веду отрасль праведную, и чтобы воцарился царь, поистине царь Израилев. И эти пророки искренно верили в то, что совершиться должно с израильским народом, когда Господь будет царствовать с израильским народом 1000 лет. Этот день пришествия они проповедовали, они говорили о нем, но от них была сокрыта великая тайна, тайна, которую Господь открыл людям, верным своим, христианам. Это тайна пришествия Господа за церковью, то есть день восхищения церкви от пророков был сокрыт. Они не представляли это, решение этого вопроса и этой тайны. Для нас совершенно ясно, что прежде чем наступит день великий и страшный, когда мы будем вместе со Христом возвращены на землю в великой славе, будет еще день восхищения церкви. Этот день восхищения церкви мы ожидаем больше, чем пришествие Иисуса Христа на землю. Это совершенная истина, и об этом мы читаем, многие места Священного Писания подтверждают ее. Церковь Иисуса Христа рассматривается как тело Его, которому Он является главою. И еще один момент. Многие люди считают и полагают так и сегодня, что во многих случаях под словом «второе пришествие» подразумевается смерть, и что если я, к примеру, подготовился к смерти, то с меня и довольно. Да это так. Это действительно так. Довольно для человека, чтобы он до смерти своей верным был Богу, и чтобы в день воскресения он был восхищен облаком. Довольно. Но как прекрасно будет увидеть лицом к лицу Спасителя, когда мы, оставшиеся в живых, не увидим смерти, мы перейдем из одного тела в другое тело. Мы приобретем нечто новое, необъяснимое. Да, так и поступают многие христиане, считающие себя членами одного тела Христова и обручившиеся единому мужу, чтобы быть представленным ему. Для них довольно этого. Они не углубляются в размышления о той драгоценной истине, что Христос грядет, чтобы взять свою невесту, свою церковь. Друзья мои, будем милостивы и к этой мысли. Будем милостивы и к тем людям, которые мыслят так, и с них этого довольны. Давайте не будем лишать их этого великого утешения. Умереть и быть со Христом – это великое дело. Великое, счастливое дело для каждого христианина. Но еще более славное, еще более великое – встретить Иисуса Христа лицом к лицу в день Его восхищения. Или в день, точнее, восхищения Церкви от этой земли. Восхищение на облаке, как говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам 4 главе. Итак, утешайте друг друга сими словами. А что мы читаем в послании к Коринфянам? Так что вы не имеете недостатка, говорит апостол Павел, ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. А в Откровении мы читаем: «Блажен читающий, слушающий слова пророчества всего и соблюдающий написанного в нем, ибо время близко». Итак, дорогие друзья, прежде чем закончить рассуждение на эту тему, она очень большая, как я уже и раньше говорил, я хотел бы прочесть еще место Священного Писания, которое мы читали в начале. Обетование Иисуса Христа. Вспомним, что Господь сказал: «Я пойду и приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Обетование Иисуса Христа неизменно. Будем ждать явления Его. Будем достойны этого явления. Господу нашему, давшему нам такое обетование, вознесем хвалу и благодарность во всей жизни нашей, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Возбужденные Сережа и Вера возвращаются домой. Рядом мелкой трусой бежит Мишка с мокрой и спутанной шерстью. Верина юбка тоже совсем мокрая и мятая.
1: Ой, да что случилось? Что такое? Ужас, в каком вы состоянии. Что случилось? Говорите.
2: Ни за что не угадайте, что произошло.
1: Как? Что произошло?
3: Мама, это такой ужасный ужас.
1: Ужасный ужас. Да что, какой ужас-то?
3: Один дядя хотел утопить нашего Мишку.
4: Как это утопить?
1: Почему?
4: Как же это возможно? А где же вы были? Не на берегу ли реки?
1: Где вы были?
3: Да, мы были на берегу.
2: Но у нас для этого была серьезная причина.
4: Это хорошо, что у вас была серьезная причина, но вам же строго было запрещено не ходить на речку.
1: Да, там же такие крутые и извилистые берега. Но если бы вы упали, как бы вы оттуда поднялись? Вам не подняться было бы? Утонули бы там в реке.
3: Но Мишка ведь поднялся, вскарабкался.
2: Попалось вот такое место, что смог. Мишка уже легкий, у него есть когти.
5: Ну, расскажите же, деточки, как Мишка в реку-то попал?
1: Да, почему?
5: Ой, бедненький. Какой же ты еще мокрый.
1: Смотри, какая лужа прямо на полу от Мишки.
2: Мы пошли на стройку на берегу реки. Видели, какой каменный дом там строится?
1: Ну, видели. Но почему вы пошли туда? Кто вам разрешил туда идти?
2: Там мы слышали, что этот дом накренился. И что он падает прямо в воду.
4: Вот что-то вам и надо.
1: Ну,
4: ведь это вы в свой нос и сунете.
1: Да. Ну, откуда вы знаете, что он накренился и падает в воду?
2: Да, фундамент не выдержал. Мы и пошли смотреть, правда это или нет.
3: Мы хотели посмотреть, как дом поплывет.
1: Ой. Ну, смотрите, ну вот что с ними делать? Прямо не знаю. Прямо ведь беда с ними.
4: Ну, им-то ведь все знать надо.
1: Но там же так опасно и запрещено ходить на строительство. Вам запрещено ходить на стройку. Когда вы это поймете?
3: А мы и не пошли на саму стройку. Мы только на улице поблизости смотрели.
2: А тот дом действительно очень плохой.
1: Знаток.
2: И вот пока мы смотрели на него, у Мишки ремень развязался. И он убежал от нас.
3: Мишка побежал к стройке. Он нисколько нас не слушался. Хоть мы его как громко звали.
1: Ой.
2: И вдруг со стройки выбежал дяденька.
3: Да, он как схватит Мишку и прямо к воде пошел вместе с ним.
1: Ну надо же.
2: Вот такие плохие люди есть.
4: Ну да, это правда. Нехорошо он поступил с беспомощным маленьким щенком.
5: Он, наверное, был мастером на том строительстве. Вот он и был раздражен, что все крахом идет.
1: Да, нервничал.
5: Да, нервничал, конечно.
2: А может, это был какой-то пьяница?
3: А Мишка пошел и разбудил его.
1: Ну, кто же в такой дом спать пойдет?
4: Да пьяному море по колено. Заснет где хочешь, где попало.
1: Ну, это так, конечно.
5: Ну, а как же Мишка бедненький выкарабкался на берег из речки?
3: Представляете, он умеет плавать.
1: Надо же, чудо какое.
2: Сперва он совсем скрылся под водой. И мы думали, что он утонул.
3: Я так сильно плакала и кричала так громко-громко.
2: А этот дядька крикнул Вере, что если она не кончит реветь, то он ее бросит в речку.
1: Ужас какой.
3: А Сережа крикнул ему в ответ. Только попробуй, тогда увидишь, что будет. Всю жизнь будешь сидеть в тюрьме. Убийца и издеватель животных.
1: Ну как же ты так? А если бы он рассердился и схватил тебя?
2: Ну я так рассердился на него. Какое право он имел обогнал собаку.
3: А потом Мишка появился на поверхности воды и поплыл к берегу, прямо к нам.
1: Молодец, Мишка.
2: Он выбрался на берег, где течение было меньше.
3: Бедненький, он был такой мокрый и весь дрожал.
1: Ну еще бы.
3: Я его вытерла своей юбкой, чтоб он не простыл. Как вы думаете, у Мишки будет насморк?
5: Навряд ли. Он здоровый и крепкий щенок.
1: Да.
5: Но я удивляюсь, как можно так строить дома? Дом должен иметь крепкий фундамент и крепкую почву под собой.
1: Да.
4: Ну, конечно, так и должно бы делаться. Но в наше время видите, как получается.
1: Ой, я не знаю, почему так происходит. Я вот мало разбираюсь в строительстве. Но и то поняла, что этот дом недолго здесь простоит, потому что так близко вода. Говорят, что какая-то ошибка в расчетах произошла у них. Не знаю.
5: Да вот из-за такой ошибки происходят потом неприятности, трещины и даже обвалы.
1: Да.
4: Видите ли, основание очень важное дело.
1: Конечно.
4: Но часто это так дорого, что из-за стоимости спорят просто.
1: Вот тогда-то оно дорогим и становится, когда все разрушится, когда все заново надо начать строить.
5: Действительно, да. И Богу дорого обошлось основание, на котором Он желает нашу жизнь построить.
3: А что это за основание?
2: Я знаю. Это Иисус.
1: Правильно.
2: Апостол Павел пишет: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос».
1: Молодец.
4: Вывышил.
1: Да, знает Писание.
3: Но ведь нельзя на Иисусе строить. Он же не камень какой-то. Он ведь на небе. Я не понимаю этого.
5: И неудивительно. Это не каждый взрослый может понять. И даже иногда и верующий не понимает.
1: Да. У человека почему-то такое странное желание придумывать всякие свои теории и учения, на основании которых потом они строят свою жизнь. Вот жизнь потом и разрушается.
4: Да ведь часто бывает, что на это основание ставят свою праведность и добрые дела.
1: Да, и чувства свои, разные фундаменты.
5: Нет ничего более шаткого, чем свои дела и свои чувства.
1: Да.
5: Когда речь идет о фундаменте и спасении души.
1: Да,
5: это все равно, что на болоте строить.
1: Это так, это правильно.
4: Как этот самый дом, построенный на берегу.
1: Да.
4: Буры разных испытаний такой дом никогда не выдержит.
5: Да, не выдержит. Когда жизненные наводнения придут, то тогда точно вся постройка разрушится.
3: Ну как же тогда на Иисусе можно строить?
1: Да, ребенку, конечно, трудно понять такое строительство. Но тебе, Верочка, потом постепенно все откроется.
5: Да,
1: ты это поймешь еще.
4: А видишь ли, Верочка, когда Бог возлюбил нас и весь этот мир, то Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это и есть основание для нашей веры и жизни.
1: Да, скала.
5: Ой, да. Любовь Иисуса к нам верна и крепка, как скала.
1: Да.
5: На этой скале хорошо строить. Она никогда не колеблется. Свою любовь к нам Иисус доказал тем, что умер за нас на кресте.
1: Это наша опора. И к тому же мы освобождаемся, когда мы строим вот на этой скале, на этом основании, то мы освобождаемся от чувства виновности, от всех грехов. И Господь помогает также нам в наших недостатках.
4: И вот когда человек свободен от вины, то в него освобождается огромное количество энергии для новой жизни.
1: Да, для построения новой жизни.
5: Стоит начать строить новую жизнь на крепком и непоколебимом основании. И если во время строительства заметишь, что неправильно сделал, неправильно уложил основание, не согласно Слову Божьему, то приходится просить прощения у Бога и также у людей, кого обидел. Приходится как бы выбрасывать вон непригодные для строительства доски и гнилые бревна.
1: Да, действительно.
4: Да, это хорошо сказано, совершенно верно. Вот именно Библия говорит, что строить нужно из золота и драгоценных камней, а не из сена и соломы, из гнилых бревен.
1: Да. То есть из надежных, дорогих материалов. Тогда будет дом устойчивым.
4: Да.
5: Так есть, да, воистину.
3: Из золота и драгоценных камней? Вот красивый дом.
2: Конечно, красивый. Мы же царские дети. Плохой нам и не годится.
1: Правильно,
4: Сережа. Хорошо, что понимаете так.
1: Да.
4: Вот если построить из дорогого металла, то строение выдержит все испытания, даже огонь.
1: Да.
4: И такое строение устоит.
1: Да. И если в жизни постоянно отбрасывать прочь все худое и непригодное, то в итоге выстроится надежное здание, пригодное для неба. Надежная жизнь.
5: Да,
1: правильная, святая жизнь.
5: Все другие драгоценности и богатства останутся здесь, на земле.
1: Да.
5: Только внутреннее наше богатство перейдет через грань вечности.
1: Да, только оно.
4: И только то, что построил нас Дух Святой, то есть вложил в нас.
1: Да.
2: Знаете, Дух Святой – это мастер-строитель.
1: Правильно.
2: Да, который руководит постройкой нашей жизни.
1: Вот именно, правильно, Сережа.
5: Да, мы должны дать полную свободу Духу Святому, а Он изберет самый надежный материал для строительства нашего духовного дома –

0: Двоє мужчин копають канаву. Третій мужчина, проходя мимо, останавливається і спрашиває у одного із робочих: «Що ви робите?»
1: «Копаю канаву»,
0: – відповів один із них.
1: «Строю школу»,
0: – сказав другой.
1: Ви видите, какая разница в позициях этих двух рабочих?
0: На кого из них вы похожи, совершая свой труд?
1: Что вы видите перед своими глазами?
0: Грязную канаву или красивое школьное здание?
1: То, как мы относимся к жизни нашей, решает, какой сложится наша жизнь.
0: Наша жизнь во всей ее сложности – во многом напоминает постройку здания. Каждое большое здание должно стоять на твердом фундаменте. Фундаменты обычно закладываются из камня или бетона, и они держат на себе все здание. Если нет фундамента, то зданию суждено разрушиться. Так дело обстоит и в человеческой жизни. Фундамент – решающий вопрос – не только в нашей личной жизни, но также в общественной жизни.
1: На каком фундаменте строится общество?
0: На вечно пребывающем в живом Слове Божьем или на разных человеческих учениях и теориях?
1: Это не пустой вопрос.
0: Когда появятся проблемы, следует обратить внимание на фундамент. В фундаменте найдутся причины переживаемых неприятностей и печалей. Конечный вопрос человека, духовный по характеру, не политический. Политические деятели говорят, чтобы изменить человека, нужно изменить его окружность, условия.
1: Библия, однако, говорит, чтобы изменить окружность человека, нужно сперва изменить самого человека.
0: В мире никогда не найдется правдивости вне Богом данной истины, потому что без Бога, без Его абсолютной истины, нет никакого стандарта, с которым правдивость можно было сравнивать. Законодательство способствует регулированию общественного порядка, но оно не может влиять на человеческое сердце, откуда исходит его поведение, как хорошее, так и плохое.
1: Твое и мое поведение регулируется тем, что властвует в нас.
0: И в нас властвует или Бог, источник правдивости, чистоты, правды, честности, верности, любви, или наша плотская натура, которая источник всякого зла, обмана, неверности, лжи, греховных похотей. Качество нашей жизни зависит от того фундамента, на котором мы строим. Если наша личная жизнь или семейная жизнь или любые другие взаимоотношения с людьми неустойчивы, то нужно проверить фундамент, на котором мы построили свою жизнь и отношения. Для человека, желающего иметь успех в этой жизни, нужен библейский фундамент. Когда я говорю об успехе, я не подразумеваю окончание института и получение высшего образования или взбирание по общественной лестнице вверх до высоких правительственных или других авторитетных официальных должностей. Я не подразумеваю популярности и материального избытка. Всего этого можно достичь и без библейского стандарта истины, с помощью денег и полезных связей, например. Но что я хочу сказать? Это то, что человек может быть самым богатым, самым популярным, самым авторитетным и в то же время самым неудачливым и самым несчастным человеком в этом мире. Успех, о котором я говорю, это глубокая духовная удовлетворенность и гармония и радость в семье. Внутренний мир такого человека устоит, даже когда все вокруг потерпят крушение. Он способен радоваться и тогда, когда с ним поступают несправедливо. Стабильность такого человека передается другим членам семьи и близким ему.
1: его жизненный фундамент, твердый, здравый, непоколебимый. Иисус Христос сказал притчу о двух строителях. Один построил дом свой на камне, другой на песке. Построивший на камне имел твердый фундамент. Построивший на песке не имел фундамента. Потом пришли испытания. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и, как написано в притче, устремились на эти дома. Дом, который был основан на камне, не упал. Дом, который был основан на песке, упал, и было падение его великое. Что это за камень, на котором был построен дом, устоявший под испытаниями? Иисус продолжил, объясняя, что тот разумный, который построил свой дом на камне, есть тот человек, который слушает слова его и исполняет их. То есть, этот камень, этот фундамент, есть послушание учению Иисуса Христа. Каждый человек, который строит свою жизнь, не проявляя послушания словам и поучениям Иисуса Христа, строит на песке. Пренебрежение учением Иисуса Христа – то же самое, что строить на песке. Это одно – говорить, что я верю во Христа, и совсем другое – жить в послушании Его словам. Истинное христианство заключается в послушании, в применении, в практиковании учения Иисуса Христа. Именно по этому признаку вы узнаете истинного христианина, что он практикует то, что написано в Библии, и исполняет слова Господина своего, Иисуса Христа. Возможно, вы, осмотрев свой жизненный фундамент, пришли к заключению, что «да, это ясно, что мой фундамент, на котором я строю свою жизнь уже 20 лет». Возможно, 30, или 40, или еще больше лет, неправильный. И теперь я знаю, что общество, условия меня не могут изменить. Конституция страны не может сделать меня лучшим человеком. И все же нужно, чтобы произошла коренная перемена в моей жизни. Как мне ее достичь? Ответ – у креста Иисуса. Наша греховность и вина становятся явными в свете креста, на котором Иисус был распят. Ведь за наши грехи, за нашу лживость, нечестность, жестокость, безбожие Он умер. Мы виновны в смерти Богом посланного Спасителя, самого Сына, всемогущего Бога. Как пророк Исаия говорит, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. Да, крест Христа — этот знак позора, знак страданий и мук, указывает нам на нашу греховность. И поэтому этот крест пренебрегаем и ненавидим многими сегодня, потому что крест говорит: «Ты не прав, ты должен измениться». Но крест включает в себя и другую весть. Показывая нашу виновность пред Богом и людьми, Он в то же время говорит о прощении. Крест говорит о милости, об избавлении от вечного суда того, кто уверует в эту весть. Христос был казнен за нас. Крест был нашим местом, и нашей участью была вечная смерть. Ты и я заслужили то наказание, которое Христос добровольно взял на себя вместо нас. Через Голгофскую смерть Христа Бог говорит: «Я прощаю тебя, Алексей, Владимир, Анатолий, Татьяна, Людмила, Михаил, Ирина, Наталья. Я прощаю тебя ради крови, которую Иисус Христос пролил за тебя, если...» Да, и это самое главное, если... Если ты примешь жертву Христа, веруя в Него как в своего Спасителя. Библия говорит: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Как мыло производит очищающее действие только при его применении, так и кровь Христа очищает от вины и греха, когда она принимается лично, через личную веру. Если же мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Написано в первом послании апостола Иоанна. Знаком того, что ты лично принял Христову кровь и жертву, будет твое покаяние. Слово Божие говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Если ты воистину принял Христа, ты не сможешь продолжать жить во грехе. Если ты слушал меня до сих пор, то выслушай еще один совет. Истинное покаяние включает в себя, кроме оставления греха, также исповедание своей веры. Кому? Членам семьи и знакомым. И этот шаг требует смирения. Это трудный шаг, потому что для человеческой натуры покаяние и весть об Иисусе Христе – безумство, но для верующего это сила Божия. Именно смирение пред Божьей волей принесет с собой ту перемену, которой твоя душа жаждет. Смирись пред Богом, и ты получишь фундамент непоколебимый, фундамент нерушимый для своей жизни. Постройка жизни приобретет смысл и цель в Иисусе Христе. Сделай это во имя Христа. Аминь.

вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам по адресу нашей редакции. Наш адрес – Финляндия, 137-20, город Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, город Парола, Ивану Степановичу Хауке. Желаем вам, друзья, всего хорошего и обильного Божьего благословения. До новой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Сердце благой вести» из его книги «12 проповедей о сердце» на текст из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 5 главы, 20 и 21 стихи. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Сущность Евангелия в искуплении, а сущность искупления в заместительной жертве Христа. Всякий, кто проповедует эту истину, проповедует благую весть, в чем бы ином и заблуждался. А всякий, кто не проповедует искупление, что ни говори, не понял сути послания свыше. В наше время приходится повторять простейшие евангельские истины много раз. В мирное время можно отправляться на раскопки учений, спрятанных в недрах истины. Теперь же должно оставаться дома для охраны семейных очагов церкви, для защиты начал, основанных положений веры. Сегодня из нас самих восстали люди, которые говорят превратно, терзают церковь своей философией и толкованиями, отрицая при этом учения, в которые они якобы верят. Они встали на путь подрыва веры, которую якобы отстаивают. Как хорошо, что некоторые из нас, знающие, во что мы верим, и не видящие мистических тайн в Евангелии, занимают твердые позиции и не отступают от них, поддерживая слово жизни и ясно возвещая основные истины Евангелия Христа Иисуса. Позвольте начать с иносказания. Однажды во дни Нерона в Риме случился голод. Хлеб можно было купить только в Александрии. Там он был в преизбытке. Один купец, владелец торгового судна, пришел на берег и увидел много голодных людей, пристально всматривающихся в сторону моря. Эти люди ожидали прибытия кораблей с зерном из Египта. Когда же, наконец, эти корабли начали один за другим приставать к берегу, бедные люди возопили от отчаяния, ибо оказалось, что на борту кораблей был только песок, который император-тиран повелел доставить для арены цирков. Какая отвратительная жестокость! Народ умирает от голода, людям необходим хлеб, а тиран велит загружать торговые суда песком для гладиаторских зрелищ. Тогда купец, судно которого было пришвартовано у причала, сказал капитану своего судна: «Заруби себе на носу. В следующий раз ты вернешься из Александрии только с зерном. Эти люди умирают от голода, и мы должны использовать корабль лишь для доставки продовольствия». Увы, я в последнее время вижу громадные галеры, груженные песком различных философий и гипотез, и говорю себе: «Никогда, нет, никак нет». Я не стану перевозить на своем судне ничего, кроме явленной истины Божьей, кроме хлеба жизни, в котором столь нуждаются люди. Сегодня Богу не угодно, чтобы мы грузили свои корабли чем-то еще, что служит лишь для удовлетворения любопытства и прихоти зевак. Наши трюмы должны быть подготовлены для груза, необходимого для спасения душ. Как бы мне хотелось, чтобы каждый из вас мог сказать: «Конечно, там должна быть только история об Иисусе Христе и Его любви, и ничего иного». Мне не хочется хвалиться ничем, кроме проповеди старого Евангелия. Многие станут вас развлекать новой музыкой. У меня же нет иной музыки, кроме той, что доносится с небес. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, хотелось бы начать нашу беседу со второй части сегодняшнего текста, в котором учение о заместительной жертве сформулировано следующими словами. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». В этом я вижу основание и силу тех призывов, с которыми мы обязаны взывать к совести людей. Имея большой жизненный опыт, братья мои, могу утверждать, ничто не влияет на сердце людей так, как влияет крест Иисуса. Когда человеческое сердце задето и ранено обоюдоострым мечом закона, ничто не способно излечить его раны, кроме бальзама, истекающего из пронзенного сердца Спасителя. Этот крест есть жизнь для духовно мертвых. Расскажу одну древнюю легенду. Пусть она и не соответствует действительности, тем не менее ее можно послушать как поучительную притчу. Говорят, это было во время правления императрицы Елены. Императрица желала отыскать крест, на котором был распят Иисус Христос. По преданию, этот крест был зарыт близ Иерусалима. И вот находят три голгофских креста. Который из трех крестов был настоящим, сказать невозможно. Эти кресты нужно было как-то испытать. Для испытания принесли труп и положили на один из крестов. Никаких признаков жизни, ни малейшего движения. Но когда то же самое мертвое тело положили на другой крест, оно ожило. Вот истинный крест. Видя людей ожившими, обращенными и освященными учением о заместительной жертве, можно сделать достоверный вывод, что это учение об искуплении подлинное. Я не знаю других людей, оживших для Бога и святости, кроме тех, что ожили согласно учению о заместительной смерти Христа. Каменные сердца, никогда прежде не подававшие признаков жизни, превращались через Святого Духа, побуждавшего их познать истину этого учения, в сердца плотяные. Когда упрямые слышат об Иисусе, распятом за них, то сердца их становятся мягче. Великий свет, бывало, сиял даже над теми, кто, семикратно окутанный смертной тенью, уже стоял одной ногой в могиле. История подлинного друга человеческих душ, предавшего себя ради их спасения, до сих пор пребывает у Святого Духа, который есть величайшая сила из всех сил духовного царства. Итак, сегодня я сначала коснусь этого великого учения, а затем, если Бог поможет мне, мы обратимся к великому аргументу из 20 стиха. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Начнем с того, что вкратце поговорим о великом учении. Великое, величайшее из всех учений состоит в том, что Бог, находя людей погибшими по причине их греха, берет и возлагает этот грех на своего единородного Сына, сделав жертвою за грех того, кто не знал никакого греха. Благодаря тому, что Иисус взял на Себя грехи верующих, последние становятся праведными во Христе, воистину праведными перед Богом. Христос сделался жертвою за грех, чтобы грешники могли сделаться праведными. Таково содержание учения о заместительной жертве Господа нашего Иисуса Христа ради грешных людей. Теперь ответим на вопрос, кто ради нас сделался жертвой за грех? описание нашей великой уверенности мы даем здесь на основании лишь одного стиха. Но этого более чем достаточно для наших рассуждений. Наша заместительная жертва была без единого пятна, невинна и чиста. Ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех. Христос Иисус, Сын Божий, принял человеческий облик и стал плотью, и обитал здесь среди людей. И, будучи в подобии плоти греховной, Он не знал греха. Да, грех был возложен на Него, но не с тем, чтобы сделать Его виновным. Он не был грешником и не мог быть таковым, поскольку не знал греха по личному опыту. За всю свою жизнь Он ни разу не преступил великого закона истины и правды. Закон пребывал в Его сердце. Быть святым для Него было естественно. Он имел право спросить у всего мира: «Кто из вас обличит меня в неправде?» И даже судья его в сомнении спрашивал: «Какое же зло сделал он?» Всему Иерусалиму бросили вызов, подкупом заставляя говорить против него, однако отыскать лжесвидетеля так и не удалось ни одного. Злейшим врагам пришлось неправильно передавать и ложно истолковывать его слова, чтобы сфабриковать обвинение против него. В своей земной жизни Иисус, безусловно, сталкивался с различными ситуациями. Однако он не нарушил ни единой заповеди. Как поступали иудеи, исследовавшие пасхального агнца, прежде чем принести его в жертву, так поступали книжники и фарисеи, законоучители и властители, князья и мироправители, исследуя Господа Иисуса, и не находили в Нем никакого греха. Ибо это был Агнец Божий, без пятна и порока. Наш Господь не совершил ни единого греха, ни действием, ни бездействием. Вероятно, дорогие братья, все мы, верующие, обрели милость свыше и избежали совершения большинства грехов действием. Но что касается меня, то я вынужден скорбеть всякий день о своих грехах бездействия. У нас есть духовные благословения, но мы не делаем того, что обязаны делать. Делаем то, что праведно само по себе, но сами портим свое дело либо ненадежным основанием его, либо способом исполнения, либо самодовольством, с которым взираем на сделанное нами. Так или иначе, мы лишаемся славы Божьей. Мы забываем делать то, что обязаны делать, а если и исполняем свой долг, то бываем виновны в равнодушии, самоуверенности, неверии и других тяжелых грехах. Этого никак не скажешь о нашем божественном Избавителе. Кто осмелится солгать, что в Его совершенной красоте имелась примесь какого-то несовершенства? Христово сердце, цели, помыслы, слова, дела и дух являли само совершенство. Все, что не прибавишь к жизни Иисуса, будет выглядеть явным уродством. Оно будет резать глаза. Разумеется, Христос был абсолютно незаурядным, как говорят в наше время, человеком. Его жизнь — совершенный круг, полная гармония, всяческое воплощение достоинства. Ни одна жемчужина не пала с серебряных струн его души. Ни одна добродетель не перевесила и не затмила другие добродетели. Все его совершенства дают согласованное, стройное сочетание, соединяясь в нем в одно превосходное. Не познал наш Господь и ни одной греховной мысли. Дух его не произвел ни одного злого помысла или пожелания. Никогда не возникало в сердце нашего благословенного Господа желание совершить тот или иной грех. Когда он говорил: «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Он не имел в виду отказ от горькой чаши в расплату за дело всей своей совершенной жизни. «если возможно» означает «если согласуется с полным повиновением Отцу». Мы видим, как исчезает немощь его естества, а святость пробуждается и побеждает, когда он добавляет «впрочем, не как я хочу, но как ты». Он принял подобие греховной плоти, и хотя эта плоть часто была причиной его телесного утомления, она никогда не производила в нем немощи греховной. Он взял на себя наши немощи, но никогда не имел греха, сопутствующего этим немощам. Ни одного злобного взгляда не бросили его благословенные очи, уста его никогда не произносили поспешных слов, а нога его никогда не ступала на путь греха. Руки Господа никогда не занимались греховным делом. Святости и любви было исполнено его сердце. Вот почему на нем не было ни единого пятна и порока. Его деяния были столь же совершенны, как и его помыслы. Очами всеведения исследовал его Бог и не нашел в нем и тени греха. Более того, у нашего Спасителя и близко не было стремления ко греху в той или иной форме. Среди нас эти стремления встречаются постоянно, ибо яд первородного греха в нас пребывает всегда. Так что мы обязаны управлять собой и обуздывать себя всегда, иначе пустимся стремглав бежать в пропасть погибели. Наша плотская природа склонна ко злу, и мы обязаны сдерживать свой нрав и обуздывать свои страсти. Блажен тот, кто способен справиться с собой. Что касается нашего Господа, то быть чистым, праведным и любящим для Него естественно. Все Его устремления вели к благим деяниям. Его жизнь была самой святостью в действии. Он был святой Сын Божий Иисус. Князь мира сего не нашел в нем пищи для огня, который ему хотелось разжечь. Никакой грех не исходил от него, более того, никакого греха не было в нем, никакой склонности, никаких устремлений в том направлении. Присмотритесь к нему, пребывающему в одиночестве, и найдете его в молении. Взгляните в его сердце, и найдете его ревность по Боге, желание исполнить и претерпеть все по его воле. О, благословенный характер Иисуса! Если бы я говорил всеми языками человеческими и ангельскими, то и тогда я не мог бы достойно изложить Его абсолютное совершенство. Воистину, Отец мог быть доволен Сыном. Да преклонятся пред Ним небеса. Возлюбленные, тот, кто должен был пострадать вместо нас, сам должен был быть абсолютно безгрешным. Ведь грешник, справедливо наказуемый за свои преступления, обязан сносить гнев, порожденный своим грехом. Наш Господь Иисус Христос, как человек, подчинился закону, однако не стал должником этого закона, ибо совершенно во всех отношениях исполнил его. Он мог заместить других, встать на их место, ведь он ни в чем не следовал своей воле, но подчинялся только Богу и добровольно стал поручителем и жертвой для тех, которых Отец предал ему. Он был чист, иначе как бы он мог поработить себя ради грешных людей? О, как я восхищаюсь Христом, Его жизнью, безупречной и трижды святой такой, что даже небеса меркнут перед Ним, и в ангелах Своих Он усматривал недостатки. Тем не менее, Он снизошел и сделался для нас жертвою за грех. Он был причислен к злодеям и подъял грехи многих, как Ему это удалось. Один грешник может ужиться с другим, но чистому душой жить среди прокаженных и растленных негодяев всегда представляется тяжким испытанием. Каким вселенским, безмерным, неизмеримым горем должно было бы показаться святому и совершенному Христу, существование среди лицемерных, самолюбивых и суетных людей. И насколько хуже то, что именно ему придется подъять все преступления грешников. Его нежное и утонченное естество избегало и тени греха, и все же прочтите и поразитесь. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех. Наш совершенный Господь и Учитель вознес наши грехи телом Своим на древо. Тот, перед кем само солнце кажется тусклым, а чистая небесная лазурь нечистой, сделался жертвой за грех. Мне не надо излагать эту мысль красивыми словами. Этот факт сам по себе столь грандиозен, что не нуждается ни в каком превозношении языком человека. Золотить очищенное золото или разукрашивать лилию было бы нелепо. Но еще более нелепо было бы покрывать цветами красноречия несравненную красоту креста. Теперь я перехожу ко второй мысли нашего стиха. Что произошло с невинным? Его сделали жертвою за нас. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех. Безгрешного сделали грешником. Чем больше думаешь об этом, тем больше поражаешься исключительной силе слов Писания. Так мог выражаться только Святой Дух. Премудрость Божественного Учителя проявилась в использовании выразительнейших оборотов речи, иначе эта мысль, по всей видимости, так и не достигла бы разум человека. Бог говорит, и я верую в то, что Он говорит. Веруя в Божье откровение, я нахожу в нем жизнь и утешение. И как мне перестать возвещать об этом? Конечно, я буду возвещать о Спасителе. Христос не был грешен, и сделать Его грешным было невозможно. Однако с Ним обошлись так, словно Он был грешен, поскольку Он Сам пожелал заместить грешных. Не знавшего греха, Бог сделал жертвою за грех. Нашему великому заместителю пришлось перенести из-за греха много страданий. Грех давил на него в Гефсиманском саду, где был пот его, как капли крови, падающие на землю. Сильнее всего грех давил на него, когда он висел на проклятом древе. Там, во время тьмы, он перенес бесконечно больше того, что можно передать словами. Мы знаем, что Он переносил осуждение из уст людей, ибо записано «и к злодеям причтен был». Мы знаем, что Он переносил поношение вместо нас. Разве не трепетали ваши сердца на прошлом воскресном собрании, когда мы разбирали следующие слова из Писания? Тогда плевали Ему в лицо. Мы знаем, что Он переносил ни с чем несравнимые телесные и духовные боли. Оставленный всеми, Он жаждал, Он истекал кровью, Он умер. Нам известно, что Он передал Свою душу на смерть и, возопив громким голосом, испустил дух. И за всем этим была бездонная пропасть страданий. В литургии греческой церкви говорят «твои непостижимые страдания». Эти страдания воистину непостижимые для нас. Это был Бог и человек, и триединное божество дало ему всемогущую силу представлять человеческий род, так что в глубине его души пребывало в сжатом виде столько мучений, что мы не в силах составить о том никакого понятия. Мне нечего сказать, кроме того, что премудрость скрыла от нас невообразимое. Рассматриваемый стих не только открывает, но и скрывает его горе, как записано «Он сделал для нас жертвою за грех». Исследуйте эти слова. Поймите их смысл, если вы в силах сделать это. Ангелы желают постичь это. Пристально вглядитесь в этот леденящий душу кристалл. совершенно невинного Господь сделал для нас жертвою за грех. За этими словами скрывается больше уничижения, тьмы, муки и смерти, чем дано постичь человеку. Я не утверждаю, что наш заместитель претерпел ад. Ведь это стало бы ничем не обоснованной гипотезой. Не стану я утверждать и того, что он претерпел наказание за грех в полном или равном по значению смысле этого слова. Я просто утверждаю, что ради правды Божьей он претерпел наказание для оправдания подзаконных, за которых он принял смерть. Во всех отношениях крест является более полным откровением гнева Божьего на человеческий грех, чем даже место

0: это выражение более емко, чем «он предал его мучению», чем «Бог оставил его» и чем «наказание мира нашего было на нем». Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех. Всеобъемлющее выражение Писания об искупительной жертве за грех. О пропасть ужаса и вместе с тем высота любви!
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Сердце благой вести» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце» на текст из второго послания апостола Павла к Коринфянам 5 главы 20 и 21 стихи. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Многие из нас скорее предпочли бы наблюдать за автогонками со стороны, чем участвовать в них. Но герой нашего рассказа находил особую прелесть в этой игре жизнью и смертью. Он жил ради азарта соревнований, скорость сводила его с ума. Пренебрегая опасностью, он мчался к победе. Но сейчас, после того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными, он стремится к победам иного рода.

0: Знаешь, я всю жизнь только и мечтал об этом.
1: Об автогонках? Да ты просто псих, Микки.
0: Вот будет зрелище. Посмотри, на входе никого. Я могу незаметно пристроиться к участникам.
1: Ты бы лучше сначала купил себе машину с хорошим двигателем.
0: Что ты имеешь в виду? Это классная тачка.
1: Да, чтобы возить на ней уголь.
0: Но это мы еще посмотрим.
1: Микки, прошу тебя, не надо, если ты разобьешься.
0: Не разобьюсь.
1: У тебя даже нет ремней безопасности. Стой, дай мне выйти.
0: Слишком поздно. Держись, приятель. Сейчас прокатимся с ветерком.

ради острых ощущений люди часто готовы рисковать жизнью или получать тяжелые травмы. Нельзя сказать, что они совершенно бесстрашны. Просто жажда приключений побеждает у них инстинкт самосохранения. Именно таким человеком и был герой нашего рассказа, который вы сейчас услышите в цикле передач «Освобожденные».

0: самого начала хотел бы вам сказать, что к моменту поступления в школу я верил, что Бог действительно существует. И это несмотря на то, что наша семья никогда не бывала в церкви. По дороге в школу мне нужно было пройти через бухту. И, видя чарующую красоту окружавшей меня природы, я восклицал: «Боже, я верю в Тебя!» Я знал, что у всей этой красоты есть Создатель. И это убеждение никогда меня не покидало. Через некоторое время после окончания школы мы с приятелем поехали на автогонки. Именно тогда я и пристроился к участникам заезда. Не заплатив вступительного взноса, я просто подъехал к остальным машинам и стартовал вместе с ними.
1: Осторожно, Микки!
2: Ну это просто потрясающе!
1: Ты чуть не врезался в машину, черт побери!
2: Ничего страшного!
1: Ты сошел с ума! Потише!
2: Да не бойся, я здесь как рыба в воде!
1: Лучше сойди с дистанции, смотри, как ты разозлил этого парня! Он останавливается, смотри!
2: Да он просто освобождает мне дорогу! Ха-ха-ха! Вот это здорово!
1: Для тебя может быть!
2: Ну ладно, ладно! Ладно, я останавливаюсь!
1: Смотри, он идет к нам! И кажется, он от нас не в восторге!
3: Парень! Если ты действительно хочешь стать автогонщиком, то ты должен знать хоть какие-то правила. Дай я тебе сейчас кое-что втолкую.
1: Можешь пересесть на мое место, с меня на сегодня хватит.
0: Тот парень объяснил мне основные моменты гонок. Он похвалил меня, сказав, что я схватываю все на лету. И я заболел автогонками. Я ими просто бредил. У меня было мало денег, но я отремонтировал одну старую машину и принял участие в первой в моей жизни гонке.
1: Это же шлем для игры в футбол, Микки, а не для гонок.
4: Ну, другого я не смог достать.
1: Ладно, лучше хоть это, чем ничего. Ты готов?
4: Да.
1: Не боишься?
4: Нет.
1: А что ты приспособил вместо ремня безопасности?
4: Эту веревку. Слушай, помоги мне ее завязать.
1: Давай, не двигайся.
4: Затягивай покрепче.
1: Так, а если ты разобьешься?
4: Нет, это исключено.
1: Ну а вдруг?
4: Ну, я взял с собой нож. В случае необходимости я разрежу веревку и все.
1: Понятно, ну хорошо. Хорошо, что на этот раз я не рядом с тобой. Ну, с Богом.
0: Если кто-то скажет, что гонщику неведомо чувство страха, не верьте ему. Просто азарт и жажда прийти к финишу первым, получать призы, деньги и восхищенные улыбки поклонниц затмевает все остальные чувства. Я занимал все более и более высокие места в соревнованиях. У меня появились спонсоры. Я пересел на лучшие, более быстрые автомобили. Иногда я попадал в аварии, но в общем мне везло. Я отделывался несколькими ушибами и легким испугом.

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Но однажды я стал свидетелем аварии, которая потрясла меня до глубины души.
1: Он шевелится!
2: Боже,
3: что случилось?
2: Мы сейчас тебя вытащим оттуда, дружище. Потерпи немного.
1: Жить, что с ним? Что с ним?
2: Да, его проткнуло насквозь трубой заграждения. Да его проткнуло!
1: Он не выживет после таких травм.
2: Я еще никогда не видел ничего подобного.
1: Принесите сварочную горелку. Будем вырезать его из металла.
2: Я видел, что он был слишком неосторожен на поворотах. Но это...
1: О, боже, какой ужас.
2: Быстрее! Быстрее несите горелку!
1: Ну, что вы там копаетесь?
0: Я остановил свою машину и постарался хоть чем-то помочь. Этот парень, чтобы купить хорошую гоночную машину, заложил свой дом. А теперь вот он умирал у меня на глазах в ужасной агонии. Через несколько минут парень умер. А я непрестанно спрашивал себя, а что если бы это был я? Этой ночью я вспомнил о Боге. Но на следующей неделе должна была состояться следующая гонка. Я снова сел за руль. Я не мыслил своей жизни без автогонок. Я знал, что моей бабушке это не нравилось. Она, как всегда, читала Библию.
3: Светильник Господен, дух человека, испытывающий все глубины сердца.
4: Пока, бабуля!
3: Микки, ты снова идешь на гонки.
4: Ну, конечно, бабуля.
3: Ну, внучек, то, что ты делаешь, противно Господу.
4: Ну, бабушка, мне уже надоело тебя это выслушивать. В конце концов, автогонки не запрещены законом.
3: Да ты убьешься за своими машинами, умрешь и отправишься в ад. Как мне тебя остановить, Микки?
4: Бабушка, это моя жизнь, и я хочу прожить ее так, как мне нравится.
3: Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – смерть.
4: Да не читай мне эту книгу, я в нее не верю.
3: Но это слово Божье,
4: Микки. Эту книгу, бабушка, написали люди, и я не хочу ее слушать.
3: Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее.
0: И всякий раз, когда я уходил из дома, бабушка провожала меня до дверей, громко читая Библию. И выйдя за дверь, я обо всем забывал. Но немного времени спустя, когда я выиграл гонку в Орландо, мне пришлось вспомнить о Боге.
1: А вот и наш победитель!
4: Да ты сегодня был молодцом, Микки!
1: Ну, спасибо! Хотя, честно говоря, я предпочел бы получить деньги, а не приз. Но лучше что-то, чем ничего, верно? Успокойся и не изводи себя всякой ерундой, как тот тип!
0: Слушайте, а почему вы смеетесь?
4: Иди, прочитай письмо, которое висит на доске объявлений.
1: Какой-то парень перелез через ограждение на трассу, не купив билета, а позже его замучила совесть, и он прислал деньги, которые был должен. Прочитай об этом.
0: Так, с того момента, как я принял Иисуса личным спасителем, я стремлюсь вернуть все свои долги. И снова мне встретилась эта фраза «Личный спаситель». Ребята смеялись и шутили, а я стоял и задавал себе вопрос. Какая сила в мире могла заставить его сделать это? Ну, бывало, в детстве я совершал и худшие проступки, но мне никогда и в голову не приходило за это расплачиваться. Возвращаясь вечером домой, я всю дорогу думал об этом. Я чувствовал, что однажды все для меня переменится.
1: Ты нас разыгрываешь, Микки! Чтобы ты пошел в церковь, такого не может быть!
0: Все, кажется невозможным, да?
5: Да, конечно!
4: Отец моей подруги поет в хоре. Вот я и решил его кое о чем расспросить.
1: Церковь не обвалилась, а?
4: Нет, не обвалилась. Но знаете, я все-таки сел в последнем ряду, на всякий случай.
1: Кстати, ты знаешь, религия — это пустая трата времени.
4: Да слушай, я не понял ничего из того, что он там говорил. Да ноги моей больше там не будет, обещаю.
5: Кстати, Микки, между прочим, ты не познакомился с теми двумя приезжими девушками, которые сняли квартиру у Палмера?
0: Нет.
5: Они просто прелесть, такие хорошенькие.
0: А ты что, встречаешься с ними?
5: Нет, они отказываются от свиданий.
1: Да? А почему?
5: Они христианки. Они не ходят ни в кино, ни в другие подобные места. Я пытался назначить свидание с Соней, а она отказалась.
4: Да? Со мной? Она не откажется.
5: Ладно, бесполезно!
1: Да? Посмотрим.
2: Посмотрим.
5: Кстати, вот тебе монетка, позвони из телефона.
4: Что, сейчас? Ну, уже 10 часов вечера.
5: Ничего, ничего, звони, звони.
2: Ну ладно, давай.
6: Алло?
0: Это Микки Картер. Ты, наверное, слышала обо мне?
6: Да, да, конечно. Ты автогонщик.
0: Точно. Ты недавно в этом городе, верно? И я бы хотел познакомить тебя с ним. Ты не против, если мы встретимся где-нибудь?
6: Единственное место, куда я с тобой пойду, так это церковь.
0: Церковь? Нет, я не могу пойти в церковь.
6: Очень жаль, Микки, потому что я могу пойти с тобой только туда.
0: Послушай, я неплохой парень. Я не пью, не употребляю наркотиков.
6: Тогда ты можешь пойти со мной в церковь.
0: Ну, послушай, все мои друзья в городе знают, как я отношусь к религии. Вот почему я не могу туда пойти.
6: Ну, хорошо. В Уинтерхейвен тоже есть церковь. И там, наверное, тебя не знают.
0: Ну, ладно. Это довольно далеко, но... Ну, в общем, я согласен.
6: Тогда заедь за мной в 6 часов. Я буду ждать.
5: Микки, Микки, Микки. Ну и что?
4: А что? Все нормально. Я договорился с ней о встрече.
5: Неужели?
0: Само собой, разумеется, я не сказал друзьям, что мы едем в церковь. Я не осмелился на это. В воскресенье мы с ней поехали на вечернюю службу. Священник мне совершенно не понравился. Казалось, что он видел меня насквозь. Он даже несколько раз указывал на меня пальцем. Да я просто еле досидел до конца службы.
6: Ну, как тебе служба?
4: Да кто дал ему право таким тоном разговаривать с людьми? Вот попадись он мне в темном переулке.
6: Что с тобой, Микки? Как ты можешь говорить такие вещи?
4: А какое право он имеет осуждать людей и говорить, что они тратят свою жизнь впустую?
6: Ну, это действительно так. Большинство людей гоняются за вещами, не имеющими никакого значения. Иисус сказал, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
0: Слушай, Соня, скажи честно, ты предупредила священника о том, что я буду на службе?
6: Нет.
0: Слушай, давай остановимся и посидим в кафе.
6: Спасибо, Микки, за приглашение. К сожалению, мне нужно сейчас же возвращаться.

0: настоящего свидания, говоришь? Извини, но ничего не выйдет. Я могу с тобой бывать только на службе.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Быть может, на следующее воскресенье пастор не будет цепляться ко мне? Мне не хотелось ходить в церковь, но я был влюблен в Соню. Поэтому и в следующее воскресенье я пошел с ней в церковь. И так продолжалось еще несколько недель. Ну, честно говоря, мне приходилось несладко.
0: Да, сегодня была хорошая проповедь.
1: А мне кажется, что священник сам не верил в то, что говорил. И вообще, какое право он имеет утверждать, что все мы грешники?
0: Об этом нам говорит Господь в Священном Писании, Микки. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей.
1: Ну почему? Вот я, например, знаю многих хороших людей, которые не лгут, не воруют.
0: Но Бог говорит, что нет ни одного праведного, ни одного. Кроме этого, если ты не познал Господа, если не веришь, что Христос умер за твои грехи, это значит, что ты отвергаешь жертву Божью. А это самый тяжкий из всех грехов, Микки.
1: Послушай, Соня, вот скажи мне правду. Ты действительно веришь во все это?
0: Всем сердцем. Христос умер за нас. Как ты можешь не испытывать никакой признательности Богу за то, что Он сделал для нас? Разве ты не был бы чрезвычайно благодарен мужчине или женщине, которые ради тебя пожертвовали бы своей жизнью?
1: Был бы, конечно.
0: Так вот, Христос умер за нас. В послании к римлянам, глава 5, стих 8 сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он нас очень любил, и я тоже люблю его, потому что он первым проявил свою любовь ко мне, такой же, как все грешницы».
1: Ты знаешь, Соня, если бы я верил в то, во что верите вы, то я бы не стеснялся открыто говорить об этом всем. Теперь мы уже не сидели в задних рядах. Мы садились поближе к священнику. И вдруг однажды я понял, о чем он говорил.
2: Известно ли вам, в чем состоит суть благой вести? Бог ненавидит грех, но Он любит вас так сильно, что послал Иисуса умереть вместо вас, на кресте, за ваши грехи. Если вы сердцем верите в это, вы рождены заново. Бог знает, верите вы или нет. И в тот момент, когда вы уверуете и признаете публично, что Иисус умер за ваши грехи, Бог даст вам Святого Духа. Вот что такое второе рождение. Это новое начало. Вы все начинаете снова, и на этот раз с Господом, который поможет вам жить в праведности. В Иоанна, глава 3, стих 17 сказано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
1: Теперь я воспринимал проповедь совершенно иначе. Я почувствовал, что она относилась лично ко мне. Я понял, что Бог любит меня, что Христос умер за мои грехи. Но все-таки мне еще чего-то не хватало. Священник пригласил выйти вперед тех, кто был готов принять Иисуса как своего Спасителя. Однако я не решился и остался на месте. Но после окончания службы я подбежал к пастору и первым пожал ему руку.
2: Ну? Как тебе сегодняшняя проповедь, Микки?
1: Здорово, спасибо вам. Вы знаете, вы сегодня просто превзошли самого себя, пастор.
2: Что ты говоришь? Ты хочешь сказать, что готов принять Иисуса Христа как своего Спасителя?
1: Да, я хочу это сделать.
2: Ну, если ты действительно этого желаешь, то когда придешь домой, прочти послание к римлянам, глава 10, стих 9 и 10. Ага. А затем приходи в среду на вечернюю службу. И когда я приглашу выйти к алтарю, не постесняйся это сделать. Хорошо?
3: Да, хорошо, пастор, хорошо. А что говорится в послании к римлянам, глава 10?
2: Ну, очень многое. Но именно в стихах 9 и 10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
3: В среду вечером я пришел на службу. Когда наступил момент, чтобы выйти к алтарю, я вспомнил о своей гордости и представил, как люди будут смеяться надо мной. И тогда Святой Дух заговорил в моем сердце, напоминая, что я не испугаюсь признать свою веру публично, открыто, перед всеми, если я уверую. А сейчас именно так и было. Поэтому я поборол свой страх, пошел вперед и вручил свою жизнь Христу.
0: Мои поздравления, просто поражена твоим решением.
3: Спасибо, Соня. Ты знаешь, я и сам не могу в это до конца поверить. Ой, если бы ты знала, чего мне это стоило.
0: Да, мне это тоже хорошо знакомо.
3: Ты знаешь, вот после окончания службы прихожане подошли ко мне и сказали, что молились за меня. Как это было удивительно. Мы ведь даже не были с ними знакомы.
0: Они знали, что ты плутал во тьме. И этого было достаточно.
3: Но теперь я пришел к свету.
0: Микки, а теперь ежедневно начинай читать Библию. А что смеешься?
3: Что скажет моя бабушка? Ты знаешь, она столько лет мечтала об этом. Каждый раз, когда я уходил из дому, она сидела у двери и читала Библию. И читала так громко, чтобы я мог все слышать.
0: Она правильно делала, кстати. Божье слово не бывает без пользы.
3: Что ты имеешь в виду?
0: А это значит, что его слово воздействует так, как он того желает, когда посылает его какому-либо человеку. А хочет он одного, Микки. Нашего раскаяния.
3: Господь необычайно велик. Ты знаешь, я всегда это чувствовал. Только никогда не знал, как он любит нас. Не прошло и года, как мы с Соней поженились. Я всячески участвовал в жизни церкви. Я преподавал в воскресной школе, был диаконом, работал с детьми. В 27 лет я служил пастором. Сначала в нашей церкви было всего несколько человек, но затем она выросла до 2000 прихожан. В ней была воскресная школа, колледж, лагерь отдыха для детей и религиозная радиостанция. Все это было в Хейнс-Сити, во Флориде. Бог убедил меня бросить автогонки, и единственная гонка, в которой я теперь участвую, единственное, что я изо всех сил стремлюсь успеть, это помочь заблудшим душам познать Господа.

Друзья, вы тоже можете познать Христа своим Спасителем. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы хотите получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами прямо сейчас. «Господи, я признаю, что я грешник и не способен сам спасти себя. Я хочу измениться. Я верю в то, что Ты послал Иисуса, чтобы умереть за нас. Я верю, что Он воскрес из мертвых и будет жить в моем сердце, чтобы дать мне вечную жизнь. Спаси меня, Господи! Войди в мое сердце и научи Твоим путям. Благодарю Тебя, Боже, за то, что послал к нам Иисуса». Если вы молились вместе с нами, вы стали Детем Божьим. Найдите хорошую церковь, в которой исповедуют Святое Писание, и читайте Библию.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». По Божьему благодатному провидению человек добился больших интеллектуальных успехов в таких сферах, как наука, техника и медицина. И все же знание падшего человека о Боге – сплошное сплетение ереси и глупости. Бог ясно открыл себя людям в творении, в своих великих делах в истории, в Писании и, наконец, в своем воплотившемся Сыне. Однако человек в ответ на это откровение закрыл глаза и уши. Он не может знать истину, потому что он ее ненавидит и стремится ее подавить. Человек против истины, потому что это Божья истина. Она свидетельствует против него, и поэтому он не может ее терпеть.

Тема прошлой нашей передачи – «Абсолютные грешники». Выражение «полная испорченность» в течение долгого времени использовалось богословами-реформатами и другими богословами для того, чтобы описать падшее состояние человека. Хотя это полностью соответствует истине, выражение «всеобъемлющее» или «радикальная испорченность» точнее передают суть данного учения. Когда говорится, что всякий человек абсолютно испорчен, это не означает, что он плох настолько, насколько это только возможно, или что каждый его поступок полностью плох. Скорее, это означает, что нравственная испорченность проникла во все части человеческой природы – тело, разум и волю. Во-первых, полная испорченность не означает, что образ Божий в человеке был полностью утрачен при грехопадении. В нескольких текстах Писание указывает на грешного человека как на сотворенного по образу Божию. Полная испорченность означает, что образ Божий в человеке был серьезно поврежден, искажен, и что нравственная развращенность сделала нечистым всего человека, его тело, разум, чувства и волю. Во-вторых, полная испорченность не означает, что у человека нет никаких знаний о личности Бога и его воле. Писание учит нас, что у всех людей есть достаточно знаний об истинном Боге и его воле, чтобы не иметь оправдания перед ним в день суда. Но это выражение означает, что без особого действия благодати все люди отвергают Божью истину, предпочитая ей свои собственные бессмысленные теории. Они отвергают Божью истину, чтобы она не беспокоила остатки их совести. Люди достаточно знают о Боге, чтобы ненавидеть Его, и достаточно знают о Его воле, чтобы отвергать ее и бороться против нее. В-третьих, полная испорченность не означает, что у человека не осталось совести и что он абсолютно нечувствителен к добру и злу. Писание учит, что у всех людей есть совесть, которая, если не сожжена, то способна направлять человека к добродетели. Но люди не повинуются от всего сердца велением своей совести. Праведность заключается не в том, что человек знает, что есть добро и что есть зло, а в том, что он делает добро, о котором знает. В-четвертых, полная испорченность не означает, что человек не может быть добродетельным. Есть люди, которые любят свои семьи, жертвуют собой, чтобы спасти других, исполняют свои гражданские обязанности и делают добрые дела во имя веры. Но это происходит не от истинной любви к Богу и не от искреннего желания повиноваться Его заповедям. Писание свидетельствует, что никто из людей не любит Бога так, как он этого достоин, и так, как велит закон. Нет такого человека, который бы прославлял Бога во всех своих мыслях, словах и делах. Все люди оказывают предпочтение себе, а не Богу. И именно любовь к себе и к себе подобным, а не любовь к Богу, движет ими, когда они проявляют альтруизм или жить ради других, совершают подвиги, исполняют гражданские обязанности и делают добрые дела, восхваляемые верой.

тема нашей передачи сегодня «Падший человек не может любить Бога». Многие люди, даже нерелигиозные, говорят о своем расположении и даже любви к Богу. Писание свидетельствует, что падший человек не может любить Бога. Любой потомок Адама, пока не обратится, ненавидит Бога и живет в состоянии войны с Ним. Эта враждебность существует потому, что нравственно развращенное творение просто не может терпеть святого и праведного Бога и не может подчиняться Его воле. Важно отметить, что большинство тех, кто заявляет о своей искренней любви к Богу, очень мало знают о Его качествах и Его делах, открытых в Писании. Поэтому Бог, которого они любят, это плод их воображения. Они создали его по своему образу. Через псалмопевца Бог говорит: «Ты подумал, что я такой же, как ты, но я изобличу тебя». Псалом 49, 21. Если бы большинство людей, даже тех, которые считают себя религиозными, взялись бы исследовать Писание, они, вне всякого сомнения, обнаружили бы Бога, который сильно отличается от Бога, который является предметом их любви. Если бы они приняли всерьез учение Библии о таких качествах Бога, как святость, справедливость, всевластие и гнев, то, скорее всего, они бы ответили с отвращением: «Мой Бог не такой! Я никогда не полюблю такого Бога!» Когда падший человек встречается с Богом Писания, его единственная реакция является отвращение и отвержение. В чем причина такой враждебной реакции? Опять же, это связано с тем, кем человек является по природе. Если бы человек, по сути, был святым и праведным, тогда бы ему было легко любить святого и праведного Бога. Однако человек по природе порочен и потому не может любить Бога. Мы живем в мире, который полон самопровозглашенных искателей Бога. Однако Писание разрушает все их притязания одним коротким утверждением: «Никто не ищет Бога». Мы часто слышим, как новообращенные начинают свое свидетельство со слов: «Многие годы я искал Бога». Писание отвечает на это: «Никто не ищет Бога». Римлянам 3:11. Человек – падшее творение. Он ненавидит святого Бога и противится Божьей истине, обличающей его порочность и бунт. Поэтому человек не идет к Богу, но делает все, чтобы убежать от Него и удалить из своей совести всякие мысли о Его законе. Проповедники прошлого говорили об этом так: человек склонен искать Бога не больше, чем преступник на свободе склонен искать судью. Иисус говорит: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его». Иоанна, 3 глава, 19-20 стихи. Падший человек не может повиноваться и угождать Богу. Есть одна важная общая характеристика, которая объединяет все религии и отличает их от христианства – вера в то, что правильное положение пред Богом основывается на послушании, личных заслугах и на угождении Богу. Только христианство утверждает, что без особого действия Божьей благодати человек не может повиноваться Богу и угождать Ему. Поскольку человек осквернен злом, он лишен заслуг.
даже самые его примерные поступки перед святым и праведным Богом – всего лишь запачканная одежда. Это одна из самых смиряющих истин Писания, а также одна из тех истин, которой больше всего противятся и которую больше всего ненавидят потомки Адама. Тем не менее, это важная часть Евангелия и должна проповедоваться человеку до тех пор, пока он не ощутит тяжесть греховного бремени. Он обречен и безнадежно потерян. Если он и будет спасен, то только Богом. 20 век начался с большого оптимизма относительно человеческой способности эволюционировать в более великое и более благородное существо. Предполагалось, что это век расцвета, но он закончился мраком отчаяния и смятения. Писание учит, что человек рождается духовно мертвым и нравственно порочным. Любая попытка самосовершенствования безнадежна и завершится полным провалом. Патриарх Иов вопиял: «Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежной водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои». Иова 9:29-31. Через пророка Иеремию Бог провозгласил: «Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено передо мною». Иеремия 2:22. И еще: «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Иеремия 13:23. У человека есть только одна надежда, но до того, как он увидит ее, он должен осознать свое полное бессилие. Через пророка Иеремию Бог провозгласил: «Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною». Иеремия 2:22. И еще: «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Иеремия 13:23. У человека есть только одна надежда до того, как он увидит ее. Он должен осознать свое полное бессилие. Это осознание – один из важных результатов проповеди Евангелия. Вначале Адам был свободен повиноваться Богу и владычествовать над всей землей. Из-за своего восстания против Бога и он, и его потомки впали в развращение и рабство. Со времени грехопадения каждый человек рождается рабом своей развращенной природы и попадает в рабство сатаны. Хотя лишь очень немногие считают себя последователями дьявола, Писание свидетельствует, что все люди живут по воле князя, господствующего в воздухе, то есть дьявола, и что он мощно действует через всех, кто живет в непослушании Богу. Более того, Писание свидетельствует, что весь мир лежит во власти сатаны, что все люди от рождения попадают под его господство и что он держит всех людей в плену своей воли. Хотя для описания отношений человека с дьяволом уместно использовать термин «порабощение», мы должны понимать, что человек не является жертвой, которую держат в рабстве против его воли. Человек отверг власть Бога и отдал себя во власть сатаны. И пленник, и тот, кто захватывает в плен, являются падшими творениями, и между ними существует огромное сходство. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Они одинаковы в своем нравственном развращении и в своей враждебности к Богу. Хотя эта мысль многим неприятна, она тем не менее истинна. Между падшим человеком и сатаной существует такое нравственное сходство, что до своего обращения все люди могут быть справедливо названы детьми дьявола. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – «Падший человек не может любить Бога» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Писание ясно свидетельствует, что во времена Ноя Бог навел великий потоп на всю землю. Причиной этого божественного суда было нечестие и вопиющая безнравственность человека. В Писании мы находим следующее объяснение. «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Бытие 6, 5-6 стихи. В этом тексте говорится не просто о развращенности человека, а о ее степени. Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Здесь мы находим, что одно из самых сильных утверждений в Писании относительно того, что мы назвали полной, радикальной и всеобъемлющей испорченностью человека. Сначала может показаться, что данное обвинение чрезмерно и применимо только к некоторым, печально известным лицам истории, чья совесть была полностью сожженной. Однако при более внимательном исследовании становится очевидно, что оно относится ко всем и каждому из нас. Представьте себе, что у нас есть прибор, который может трансформировать всякую мысль, которая когда-либо приходила нам на ум, в визуальный образ, а затем может составить все эти образы в фильм для общего просмотра. Представьте, что все члены семьи, друзья и сверстники будут смотреть этот фильм. Разве мы не сделаем все, что в наших силах, чтобы не дать им просмотреть его? А если бы они просмотрели этот фильм, разве не трудно, если вообще возможно, будет снова смотреть им в глаза? Если, однако, вопреки всем доводам разума, мы продолжали бы сохранять спокойствие и заявляли бы, что нам нечего стыдиться, разве бы это не свидетельствовало о том, что мы либо лжем, либо бредим, либо что наша совесть уже сожжена. Правда заключается в том, что самые лучшие из нас думали о таких низких и отвратительных вещах, что мы бы не рассказывали об этом даже самым близким друзьям. Все это говорит о том, что что-то внутри нас неправильно. У нас есть предрасположенность к злу и именно к тем вещам, которые наша совесть порицает и которым противится. Этот факт всегда ставил в тупик философов, моралистов и богословов. Павел четко выразил проблему человека, когда сетовал и сокрушался. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Римлянам 7:15. Важно понимать, что развращенность, которую мы описали, не ограничивается всемирно-потопным периодом. Другими словами, всемирный потоп не смыл человеческую склонность ко злу. И Ной не смог оставить после себя лучшее наследие, чем Адам.
Как только закончился потоп, и Бог повелел Ною выйти из ковчега, Бог обличил непрекращающуюся порочность, которая осталась в сердце человека и которая остается отличительной чертой его невозрожденного характера до конца истории. «И обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Бытие 8:21. Перед потопом Бог сказал, что все мысли и помышления сердца человека были зло во всякое время. После потопа ничего не изменилось. Мысли человека по-прежнему злы. А что еще хуже, источник зла находится прямо в человеческом сердце. Таково наследство Адама. Хотя Писание не разъясняет нам эту тайну, но оно подтверждает, что так оно и есть. Человек зачинается в беззаконии и рождается во грехе. Он отступник от утробы матери и заблудшийся от рождения. Именно поэтому нет надобности учить детей быть эгоистичными и лживыми. Наоборот, родители и другие люди должны усердно трудиться, чтобы научить их сдерживать свой эгоизм, не обманывать и заботиться о благе других. История и ежедневные новости свидетельствуют против всякого, кто говорит иначе. Писание учит, что человек делает зло из-за зла, которое находится внутри него. Эта внутренняя порочность пронизывает его и оказывает влияние на каждую его мысль, слово и дело. Горестное стенание пророка Исаии очень хорошо иллюстрирует данную истину. «Все мы сделались, как нечестивый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Исаия 64:6. Существует очень много мнений относительно того, что Исаия имел в виду, говоря о запачканной одежде. Многие полагают, что он говорит об одежде, которая стала церемониально нечистой из-за контакта с мертвым телом, или проказы. На протяжении истории проказа считалась одной из самых страшных болезней. В связи с этим она представляет собой очень выразительную наглядную иллюстрацию греха. Иисус уподобляет такого человека чаше, которая чиста снаружи, но полна грязи внутри, а также окрашенному гробу, который заполнен костями. По этой причине невозрожденный человек не способен достичь правильного положения пред Богом своими делами и заслугами. Перед Богом его лучшие поступки, как запачканная, омерзительная одежда. Наше понимание человеческой природы является основополагающим для нашего понимания Евангелия и Благовестия. Если человек в своей основе добр, и если в человеке сохраняются искры добродетели, тогда проповедник обладает силой убедить своих слушателей, а слушатели способны ответить на его призыв к покаянию. Однако, если человек радикально испорчен, тогда только сверхъестественная сила Бога может открыть сердца и умы, послать покаяние и дать веру, ведущую к спасению. Бог призывает нас, как христиан и служителей Евангелия, не только провозглашать Его величие и богатство Его благости, но также раскрывать истинное состояние человеческого сердца светом Божьего Слова и силой Святого Духа. В нашей следующей передаче мы продолжим говорить

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Сегодня вы услышите заключительную передачу из серии о необычных Олимпийских играх. Из бесед профессора Ильи Васильевича Боголюбова с Мишей мы узнали о различных животных, которые оказались чемпионами этих Олимпийских игр, благодаря своим выдающимся способностям в четырех категориях чувств – обонянии, зрении, слухе и вкусовых ощущениях. Сегодня мы познакомимся с группой животных, которые стали чемпионами в пятой категории чувств – осязании.

0: Здравствуйте, Илья Васильевич. Я готов приступить к изучению животных, которые стали чемпионами в пятой категории чувств – осязании.
1: Здравствуй, Миша. А, похоже, ты торопишься. Боюсь, ты будешь невнимателен к тем животным, которых...

0: А сегодня хочу тебе представить. А ведь осязание самое интересное из всех пяти видов чувств. Вернее, все виды осязания.
1: Какие еще все виды осязания? Разве это не одно чувство?
0: А видишь ли, осязание включает столько разнообразных ощущений, что его правильнее рассматривать как группу чувств. Вспомни, что ты чувствуешь, когда касаешься пальцем льдинки, шелкового шарфа или же острия бритвы. Ощущения, которые при этом возникают, абсолютно не похожи друг на друга, но все они входят в категорию осязания. Одна энциклопедия перечисляет даже 5 разных видов осязания. Давление, боль, зуд, холод и тепло.
1: Неужели холод и тепло воспринимаются как разные виды осязания?
0: Да, конечно. На холод и на тепло реагируют разные группы рецепторов. Никак нельзя сказать, что холод и тепло мы воспринимаем как одинаковое ощущение, выраженное просто в разной степени. Это разные осязательные ощущения. Так же, как соленое и сладкое, разные вкусовые ощущения.
1: Я не знал, что зуд — это тоже осязание. У меня как раз левая нога ужасно чешется.
0: А что с твоей ногой?
1: Да, я играл в футбол и попал в крапиву. Но я-то думал, что зуд — это просто слабая боль.
0: Нет. Зуд и боль воспринимаются разными нервными окончаниями. Но мы часто ощущаем зуд и боль одновременно. Например, если кожа обгорела на солнце, то в процессе заживания чувствуется и боль, и зуд. Ну а поскольку, как ты уже видишь, существует столько разных видов осязания, нам предстоит сегодня знакомство с несколькими видами животных, каждая из которых отличается особо чувствительным осязанием. Так что пойдем-ка в лабораторию по исследованию осязания животных и приступим к делу.
1: Пока мы шли в лабораторию, я вспоминал животных-чемпионов в других категориях чувств. Зоркого золотистого орла и быстроглазую лягушку, бабочку, которая воспринимает вкус лапками, лосося, который по запаху находит реку, где он родился, длинноухую сову и длинноухую летучую мышь. Вообще, весь этот отдел НИЗАПа похож на секретный зоопарк, где скрываются животные с самыми высокоразвитыми способностями в 4 категориях чувств. Я даже не пытался заранее представить себе, какие именно животные занимают первое место в категории осязания. Илья Васильевич показал мне большой аквариум, на дне которого в бурлящей воде резвилась какая-то ярко раскрашенная рыбка. Похоже, что среди чемпионов в каждой категории чувств есть, по крайней мере, одна рыба.
0: Ты прав. У рыб все категории чувств функционируют в воде ничуть не хуже, а иногда и лучше, чем у сухопутных животных. В данном случае у этой рыбы особое осязание, которое регистрирует движение воды вокруг нее. Любые изменения в движении воды вызывают небольшое течение, которое эта рыба сразу замечает. Специальные рецепторы расположены горизонтальными линиями у нее по бокам и идут от носа почти до самого хвоста. Они так и называются боковой линейной системой.
1: А что, у всех рыб есть такая боковая линейная система?
0: Почти у всех. Но мы выбрали радужную форель, потому что у нее особенно хорошо развита такая боковая линейная система.
1: Это значит, что она замечает колебания воды на большем расстоянии, чем другие рыбы?
0: Нет. Самая даже лучшая боковая линейная система действует только на коротком расстоянии и воспринимает движение воды в непосредственной близости от рыбы, не больше, чем в полуметре. Но боковая линейная система радужной форели прекрасно приспособлена для той среды, в которой она обитает. Опусти руку в аквариум и скажи, что, по-твоему, сейчас должна улавливать боковая линейная система осязания?
1: Здесь очень сильное течение. Вода так быстро движется, что, наверное, кроме этого движения форель ничего не чувствует. По крайней мере, я никаких других движений не ощущаю.
0: В этом аквариуме специальное устройство воспроизводит быстрое течение, потому что форель обычно живет в быстрых горных реках и потоках. Она привыкла к сильному течению. Большую часть жизни она проводит в быстро движущейся воде. Но, тем не менее, при этом у нее прекрасно работает боковая линейная система. Рецепторы этой системы, состоящие из крошечных трубок и клапанов, исключают быстрое движение основного течения и концентрируются на значительно менее сильных движениях воды. Даже внутри этого быстрого течения форель замечает движение крошечных рыбок или личинок насекомых по изменениям в состоянии воды.
1: Значит, даже когда форель находится посреди сильного течения, ее боковая линейная система воспринимает только незначительные изменения в движении воды, вызываемые небольшими объектами поблизости от нее.
0: Вот именно. Рецепторы боковой линии игнорируют мощное давление основного течения потока, и поэтому форель отличает самые слабые изменения в давлении, вызываемые передвижением небольших объектов вокруг нее. Этот вид осязания позволяет ей быстро обнаружить приближающуюся добычу. Это же осязание предупреждает ее о приближении врага. Так что, как видишь, и у рыб прекрасно развито чувство осязания.
1: Да, если бы меня спросили, кто среди животных может оказаться чемпионом по осязанию, о рыбах я бы и не подумал. А что там в другом аквариуме? Тоже рыбы?
0: Нет, Миша. Сейчас мы к нему подойдем. И ты увидишь.
1: Когда я заглянул в огромный аквариум, я увидел выдру, которая спокойно плавала на спине. Она с любопытством посмотрела на меня. Что-то в морде выдры было мне очень знакомо. И когда я вспомнил, то громко засмеялся. От неожиданного шума выдра повернулась и нырнула на дно аквариума. Простите, Илья Васильевич, я просто не мог удержаться от смеха. У этой выдры точь-в-точь такие же усы, как у нашего тренера по плаванию.
0: Я никогда не видел твоего тренера, но я понимаю, что ты хочешь сказать. А, кстати, вот эти самые щетинистые усы – прекрасный орган осязания.
1: Я, конечно, видел усы у собак, кошек и у мышей, но таких усов у животных я никогда не видел.
0: Выдра относится к млекопитающим животным, которые охотятся в море. И для этого им нужны более жесткие усы, чем сухопутным животным. Усы моржей и морских львов тоже жесткие. Эти чувствительные усы, которые служат им для осязания, ученые называют вибриссами.
1: Значит, и выдре нужны такие чувствительные усы?
0: Конечно. Выдрам нужно тонкое осязание, чтобы находить пищу. Питается выдра в основном моллюсками, которые живут на дне моря, в водорослях и скалистых прибрежных участках. А в таких местах очень плохая видимость. И поэтому выдре часто приходится ощупывать морское дно своими длинными чувствительными усами в поисках пищи.
1: Выходит, эти усы не из тех же волосков, как и вся ее шерстка?
0: Нет. Усы гораздо жестче, чем вся шерсть. И, кроме того, у них совсем другая структура на подкожном участке. Корень каждого волоска усов соединен с небольшим мешочком, наполненным кровью, к которому подходят также нервные окончания. Малейшее движение любого волоска передается через кровяной мешочек с усилением и регистрируется нервной системой.
1: Знаете, Илья Васильевич, поскольку человеку для осязания служат руки, я думал, что и у животных органами осязания тоже являются лапы или плавники. Уж во всяком случае, я не мог предположить, что у них для этого есть какие-то боковые линейные системы или как их...
0: Вибриссы. Осязание уникальное, поскольку прикосновение ощущается всей поверхностью тела животного, а иногда даже и внутренними органами. Люди смотрят глазами, слышат ушами, воспринимают вкус полостью рта, запах чувствуют носом, но при этом никак нельзя сказать, что нашим органом осязания являются исключительно руки. Например, ты же чувствуешь, когда тебе на ногу садится муха или комар. И животные тоже это чувствуют. Обычно прикосновение ощущается всеми частями тела. Но некоторые части тела особенно чувствительны. И еще не забывай при этом, что существует несколько разновидностей осязания.
1: Например, у меня зимой первыми замерзают руки. И я думаю, что руки у нас наиболее чувствительны к теплу и к холоду.
0: Нет, не руки. Участок лица вокруг носа и рта более чувствителен к теплу и холоду, чем руки. Кстати, давай познакомимся с животным, которое, возможно, является чемпионом по ощущению температуры.
1: Это должно быть птица, если дело касается ощущения температуры.
0: Очень может быть. Секрет заключается в длинном клюве. Эта птица пользуется им как термометром.
1: А как называется эта птица?
0: Это австралийская глащатая курица. Ей нужно высокочувствительное осязание, чтобы, высиживая яйца, поддерживать температуру на определенном уровне.
1: Этим, наверное, занимается самка.
0: Нет, у глащатых кур этим занимается самец. Он строит специальный холмик из песка и кусочков растений и зарывает в него яйца. Солнечное тепло способствует брожению растительности, при котором выделяется тепло. Самец поддерживает постоянную температуру тем, что он то прикрывает, то снова открывает яйца. В течение 2 месяцев температура внутри этого холмика должна постоянно держаться на уровне 34 градусов по Цельсию, иначе из яиц не вылупятся птенцы. Все это время самец постоянно проверяет температуру в холмике, а термометром ему служит собственный клюв. Изменение температуры хотя бы на 1 градус Цельсия может убить зародыш в яйцах. Поэтому все 2 месяца самец поддерживает необходимую температуру, чтобы увидеть своих птенцов живыми.
1: Какая удивительная птица!
0: И впрямь удивительная. А теперь я тебе покажу не менее удивительное животное. Ты когда-нибудь в жизни видел магнитного рака?
1: Разве раки бывают магнитными?
0: Понимаешь, мы тут помогли одному раку стать магнитным. Сейчас увидишь, о чем речь.
1: С этими словами Илья Васильевич приложил к стенке аквариума небольшой магнит. Рак подплыл к магниту и пристроился к нему брюшком. Чтобы удержаться в таком положении, ему приходилось чуть ли не стоять на хвосте. Потом Илья Васильевич поднял магнит над водой, и рак немедленно перевернулся на спину. А потом Илья Васильевич положил магнит под дно аквариума. И рак тоже опустился на дно, приняв свое обычное положение. Когда Илья Васильевич снова стал двигать магнит по стенкам аквариума, рак, медленно кувыркаясь, как гимнаст, следовал за магнитом. «Илья Васильевич, как же вам удалось так выдрессировать этого рака, чтобы он следовал за магнитом?»
0: «Дело тут не в дрессировке. Мы просто чуть-чуть видоизменили его систему осязания. У этого рака за головой расположен простой осязательный рецептор, который называется статоцист. Это наполненный жидкостью мешочек, внутренняя поверхность которого покрыта чувствительными волосками, а в мешочке находится малюсенький кусочек гальки или песчинка. Когда рак передвигается, эта песчинка скатывается на дно мешочка. Чувствительные волоски сообщают раку о ее местонахождении. И таким образом рак понимает, где находится низ, а где верх. А мы поместили в статоцист кусочек железа.
1: Каким образом?
0: Очень просто. Когда рак меняет панцирь, он меняет и содержимое статоциста, используя для этого песок или что попадется. А мы вместо песка положили на дно аквариума крупинки железа. И когда рак менял панцирь, он автоматически положил в свой статоцист крупинку железа. Теперь он думает, что низ там, где магнит. Потому что магнит притягивает эту крупинку к чувствительным волоскам статоциста.
1: Да, у этого рака явно нарушена ориентация.
0: Может быть, с нашей стороны было жестоко так обмануть его. Но зато видно, как он доверяет своей осязательной системе. Ведь весь процесс ориентации основан на чувствительных осязательных волосках внутри его статоциста.
1: Да, вы были правы, когда сказали, что существует множество разновидностей осязания. Осязание сообщает рыбе, где находится хищник. Благодаря осязанию выдра находит себе пищу, а рак определяет, где верх, а где низ.
0: И это еще не все, Миша. Посмотри-ка сюда.
1: Ой, таракан! У нас дома были тараканы. Я не могу сказать, чтобы они были желанные гости. Было очень трудно с ними бороться.
0: Да, тараканов очень трудно уничтожить. Они быстро бегают, и они очень выносливы. И, кстати, они обладают высокочувствительным осязанием, которое предупреждает их о грозящей опасности. Они воспринимают своими лапками любые колебания, в том числе колебания настолько слабые, что мы их совсем не ощущаем.
1: Значит, тараканы воспринимают колебания почвы, которые сообщают им, что где-то рядом находится более крупное животное.
0: Да, им необходима такая предупредительная система, потому что тараканы любят прятаться в темноте. В темноте они никак иначе не увидели бы, что приближается враг.
1: Неудивительно, что от тараканов так трудно избавиться.
0: Да, тараканы, конечно, мешают жить, но знаешь, может быть, они могут и помочь человеку. Видишь ли, судя по всему, тараканы ощущают приближение землетрясения. Мы до сих пор не знаем, каким образом им это удается. Может быть, тараканы воспринимают едва заметные колебания почвы еще до того, как начинается настоящее землетрясение. Возможно, высокочувствительное осязание тараканов когда-нибудь будет применяться для предупреждения людей о надвигающемся землетрясении.
1: Я только и делаю, что удивляюсь, глядя на этих животных. Но кто бы мог подумать, что тараканы смогут предупреждать человека о землетрясении? Извините, пожалуйста, Илья Васильевич, но мне надо идти домой и что-то сделать с ногой, чтобы она так не чесалась. Просто сил нет больше.
0: Ага, ну, конечно. У нас тут есть аптечка в другой комнате. Там, наверное, есть что-нибудь, что снимет зуд. Вот, нашел. Возьми, намажь на ногу. А знаешь, наша сегодняшняя беседа напомнила мне об одном эпизоде из Библии, который я хотел бы тебе прочитать.
1: Илья Васильевич, а скажите, бывают когда-нибудь беседы, которые не напоминают вам о чем-нибудь из Библии? Честно говоря, я бы лучше пошел домой.
0: Ну что ж, Миша, конечно, тогда иди домой. Увидимся через неделю.
1: Илья Васильевич, вы даже не попробуете уговорить меня, чтобы я остался?
0: А зачем? Ты принял решение. Иди. До свидания.
1: Ну, хорошо. А какой отрывок из Библии вы хотели мне прочесть?
0: Миша, Миша. Мы с тобой слишком хорошо знаем друг друга. Ты знаешь, о чем бы мы ни говорили, я всегда нахожу глубокую связь любой темы с Библией. А я знаю, что твое любопытство никогда не даст тебе вот так просто уйти, не узнав, о чем я хотел рассказать. Ладно. Давай я запишу тебе, какие именно стихи я имел в виду, и сегодня мы о них говорить не будем. Просто прочти их дома и хорошенько над ними подумай. Договорились?
1: Договорились. Илья Васильевич написал мне на бумажке. Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 40-го. По 42-й. Когда я вернулся домой, я взял Библию, нашел эти стихи и стал читать. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и стал он чист. В этом отрывке я многого не понял. Почему этот человек сказал «если хочешь»? Почему они говорят об очищении, а не об исцелении? Но я думаю, что понял одну важную вещь. В древности никто не стал бы прикасаться к прокаженному. А здесь ясно говорится – Иисус, умилосердившись над ним, простер руку и коснулся его. Я очень долго думал над этим отрывком из Библии. И не переставал удивляться милосердию Иисуса.

Дорогие друзья, Господь Иисус Христос, Бог милосердный, обратитесь к Нему, и вы сами убедитесь в этом. Программу «Удивительно, но факт» подготовили для вас сотрудники радиостудии программы «Земля и небо».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Учение Христа. Небесный свет учения Христа меня пленил своей красотой. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душой. Я в нем нашел высокий идеал, и где б ни шла моя тропа земная, но то, что он мне в жизни этой дал, на все богатства я не променяю. Я помню счастье радостного дня, когда отдал я сердце молодое тому, кто в муках умер за меня, кому служу теперь я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: «Зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу». Мне говорят, что лишь один девиз сегодня может быть у молодежи: «Пока живешь на свете, веселись, бери от жизни все, что только можешь». С различным чувством это говорят. Одни, как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе. Мол, это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, где только мрак и пустота, она великим смыслом наполняет. И если горьких пьяниц и воров способна сделать честными, святыми, друг друга ненавидящих врагов способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, она дает к прекрасному стремление, чего не может сделать ни одно любое современное учение, я пред такой чудесной темнотой в благовенье голову склоняю и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня вам надобно жалеть, ведь я спасен от гибели, от ада. О, если б вы могли уразуметь, вам о себе сегодня плакать надо. Да, знаю, трудно вам понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это надо сердцем испытать, себя ему отдавшей на служение. Пока еще для всех открыта дверь. И я когда-то также жил без Бога. О, как понятным стало мне теперь, какая это страшная дорога. Я думаю, вы поняли меня. И дал бы Бог, чтоб истины Христовой проснулись вы от гибельного сна, от сна греха для жизни чистой, новой.

жизнь. Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Нам жизнь дана, чтобы утешать униженных и оскорбленных, и согревать и насыщать у вечных, слабых и бездомных. Нам жизнь дана, чтобы без конца бороться злом, бороться с ложью и сеять в братские сердца одну святую правду Божью. А правда в том, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело.

Чудо 20 века. В то время, когда надменные, ругатели злостные богохульствуют, когда бросают дерзостью наглой вызов Творцу, когда бичом неверия бьют планетам Христа, когда развращенный, в грехах утопающий мир 20 века с высоты своего достоинства провозглашает Богом себя, когда неверие мрак расстилается властно по миру, ожесточая миллионы сердец, когда, казалось бы, никто уже не верит и не осталось места для Бога, все-таки верят, преклоняются, молятся, терпят насмешки, поношения, кличку неся мракобесы. Да, в наше время верят в Бога, верят в Него поколение молодое, пусть не передовое, но зато мыслящие. Видя различия зла и добра, зная потребности внутренних чувств, истоков души, жаждущей Бога, представители современников смело шагают навстречу неверию, бросая в лицо дьявола слово «Бог есть», и в том, что Он есть, кроется сила жизни духовной, веры могучей, познавших спасеньем Голгофским Христа. И пусть отрекается мир в миллионах, знамение времени отступничества. Мир меньшинства не отступит. Познавшие Христа не поколеблются. Чудом века, века неверия, не будут свершения космических дел. Не нашего времени гордый герой. Чудом 20 века будут люди с кличкой людишек с пережитками прошлого. Тех, что зовут подонками общества. Чудом нашего века будут люди-современники, вполне современные, вполне достойные нашего времени, научно мыслящие и все-таки верующие в Бога.

уныние. Как тяжело мне в мире этом, мне грустно, плачу и скорблю. Молчит моя подруга Лира, хочу я петь, но не могу. Я жить хочу, хочу молиться, хочу любить, хочу прощать. Душа моя болит, томится, но где мне сил для в жизни взять? Мой друг, коль хочешь ты молиться, коль хочешь ты любить, прощать, к Христу ты должен обратиться, и верь, Он может силы дать. Не уходи, мой друг, из мира, ты куплен кровью Христа, и пусть звучит, подруга Лира, и пусть поют твои уста. Теперь служить готова Богу, идти тернистою тропой, избрала новую дорогу, согласна я, мой друг, с тобой.

Игры не для нас. Иногда нам люди говорят, вы от жизни очень отстаете, если не хотите признавать развлечений, признанных в народе. Так ли это, ясно мы поймем, взвешивая пользу развлечений, но весы для этого возьмем правильных и здравых рассуждений. Мы о играх будем говорить, не о детских играх, но о играх взрослых, хоть от детской трудно отличить суть игры солидной и серьезной. Утверждение о пользе игр – это лишь пустые разговоры. Факты не поддерживают их. Игры часто производят ссоры. Можно и такое наблюдать. Игроки азартом так пылают, так хотят друг друга обыграть, что нередко травмы получают. Нужно ли подобную игрой закалять себя, как утверждают? Нет. Быть крепким телом и душой может тот, кто вовсе не играет. Есть еще культурная игра, когда люди целыми часами за столом просиживают зря для того, чтобы звали их козлами. Эти люди не хотят скрывать, что они от скуки лишь играют. Нужно как-то время убивать, так они обычно рассуждают. Если так, то следует сказать, наши годы быстро пролетают. Можем ли мы время коротать там, где в играх скуку разгоняют? Кто желает не напрасно жить и разумно пользоваться жизнью, тот всегда часами дорожит, у него минут не будет лишних. Он не включит в распорядок дня игры и ненужные веселья. Он не станет час труда менять на часы пустого развлечения. Даже отдых среди рабочих дней у него разумно протекает. Безусловно, таковых людей в обществе мирском не уважают. Это не должно нас волновать, если мы на деле христиане. Мы не станем людям угождать, нарушая Божьи указания. Братья, сестры, кто до этих пор был сторонник игр и развлечений, пусть в стихе заметит он укор и по-братски примет обличение. И когда Иисус Христос придет, чтобы церковь разлучить с землею, пусть меня и вас Он не найдет, занятых бесплодною игрою».

Бог, о безначальний, безконечний, незримий Боже, Син і Дух Святой, цілительний істочник вічний, неісчерпаємой води живой. Один в трьох лицах пребываєш, ти зріш все днем і в темноте ночной. Что было, есть и будет, знаешь, тебя постигнуть ум не может мой. В грехах несчастных утопал я, сам удержаться я от них не мог. Но я пришел к тебе с молитвой покаянья, и ты простил меня, великий всемогущий Бог.

благодарю. Зеленая травка на горных склонах встречает горы белизной зарю. Благодарю траву за свет зеленый, за белый цвет снега благодарю. Спасибо дню за то, что много света, идут валы, ступая тяжело. И спины их, и камни, все согрето. Благодарю я лето за тепло. Я счастлив был, и хоть громов немало, гремело над моею головой. Земля меня цветами одаряла, и одаряла небо синевой. Беда бывала, сердце мне щемило, врезалось в горе, грудь мою сверля. Но все прошло, что проходящее было, вот так пройдут и небо, и земля. Не того ли радость бесконечна, что всем людским несчастьям есть предел? Спасибо, мой Господь, премудрый, вечный, Ты дал и мне бессмертие удел.

Голос в буре. Там, где неверия вьюга рвутся к святому стремительно. Церковь под ветром упругим, слушай Спасителя. Бедная, бросаемая бурей, штормы испытавшая борьбы, ты и в ссылках, и суровых бурях побеждаешь силою любви. Осознав ответственность невесты, ты, дерзая, радуешь мой дух, потому я нераздельно вместе от Голгофы в путь с тобой иду. И когда судебным приговором, дорогой, лишаешься среды, я с тобой встречаю черный ворон и колючей проволоки ряды. И хоть нет меня в тюремных списках ни теперь, ни в прошлые века, я к тебе в скорбях настолько близок, как в волне прибрежной берега. Как и ты, иду в каменоломни, проникаю на лесоповал, радуюсь, что дух в скорбях не сломлен, и в делах доказаны слова. Ты на нарах, я у изголовья, на твой облик пристально смотрю, и всю ночь, прикованный любовью, так встречаю раннюю зарю. И когда желанная свобода распахнет тюремные врата, первым я приветствую ухода, твою верность трудные года. Ты забыть желаешь зоны вышки, ну а если снова нары строй, я уверен, что тогда услышу, мой Господь, я и на смерть с тобой. Твоя твердость стала всем знакома, только сердце все равно скорбит, ведь услышишь именем закона, и уйдешь еще не раз в Сибирь. Дорогая, потерпи немного, не предайся в горести слезам, я уже иду, я у порога, чтобы взять тебя на небеса.

Я хочу взирать на Иисуса. Я хочу на Иисуса взирая идти по волнам разъяренного моря. Знаю, встречу я много в нелегком пути огорчений, страданий и горя. Знаю, будут враги на меня клеветать, не поймут люди чистых стремлений, и в ночной тишине буду часто рыдать на уставших в дороге коленях. Я хочу на Иисуса взирая идти, и люблю бескорыстно и чисто погибающим жизнью своею светить и добром им служить бескорыстно. Я готов все обиды земные снести, быть отзывчивым братьям и сестрам. Это Он меня будет за руку вести через терни страдания и муки. Я хочу на Иисуса взирая идти, петь Ему всею юною грудью, даже если б мне мир это все запретил, и тогда я хвалить Его буду. Буду петь и страдать, ликовать и любить, как бы не было трудно идти. Я прошу об одном, чтобы мне не остыть. Я хочу на Иисуса взирая идти.

О теле и душе. Мы для тела работаем много, мы заботимся только о нем, а душа-то стремится ведь к Богу, к небу тянется ночью и днем. Мы идем по широкой дороге, деньги, банки, машины, дома — это рвы на пути нашим к Богу, для души это ад и тюрьма. К Рождеству мы готовимся долго, раздуваем покупков психоз, суетимся, как бурная Волга, на товар повышается спрос. Для чего и кому это нужно? Не для нас, не для наших детей. Это признак духовного ада, это сети порочных страстей. А ведь вечность уже у порога, где смиренье, любовь, простота. Не пора ли нам подумать о Боге, взять пример с Иисуса Христа?

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Новые имена. Я услышала глаголы. Может, мои стихи не очень звучные, не отшлифованные и немного колючие в выражениях, но во мне очень сильно проснувшееся чувство осуждения греха. Я увидела себя самой грешной в этом мире, отпавшей и заблудшейся в греховных лабиринтах жизни. Но Господь призвал, и душа, очнувшись, увидела себя, и пришло осуждение греха. И сложился стих из одних, можно сказать, глаголов. Я услышала в себе глаголы. Это как требование Бога ко мне, то есть, что я должна делать, на то усиленно обращать внимание. Я их стала записывать, и получился стих. Может, не такой уж легкий — восприятие. И каждый глагол или прилагательное в устроенном выражении указывало мне важность и силу усмотрения веры во Спасителе Христе. И этот стих так и назвала для себя «Стихотворение с ударением». И еще хочу добавить, читатели, не писатели, не бойтесь свидетельствовать, дорогие, пишите, ибо свидетельствуя, вы облегчите грех, а на облеченный грех умирает, тогда же необлеченный грех продолжает жить. Свидетельство, как лекарственное средство, убивающее вирус греха, ибо мы с вами знаем, что темные силы действуют в тени, хотят быть незамеченными, действуют из-под тишка, а свидетельство проливает свет, и свет этот губительный для греха. Убивая грех, служите Господу, будьте верными помощниками Христа. Мария Дудар.

терпеть и смотреть, и слушать, насыщаться, дарить и хвалить, примерять, познавать, быть послушной, любить, но любовью Христовой любить. Терпеть и терпеть и терпеть. Господь, дай мне больше терпения. Смотреть и смотреть и смотреть. Открой мне, Господь, душе зрение. Слушать и слушать и слушать. Открой мне, Господь, души уши, чтоб правильно все услышать, как взалкавшему хочется кушать. Вкушать мне надо вкушать, чтобы истины Божией насытиться. Дарить и дарить, даровать, дарить, а не расточать. Хвалить и хвалить, восхвалять, не себя, хвалою Господа возвышать. Примерять, примерять, примерять к себе Святое Писание, через Слово себя познать, не искать для себя оправдания. Помнить, не ахнув с бедою вспомнить, всегда и повсюду о Господе помнить. Послушанием, верным Господу, послушанием отправить пороки в изгнание. Терпеть и смотреть и слушать, насыщаться, дарить и хвалить, примерять, познавать, быть послушной, праведной, праведной быть, сорвать с себя маски и не лицемерить, и верить, молиться, и верить.

хоть испытания и не оставили меня. Совершенно случайно в мои руки попал журнал «Сестра». Читала его и радовалась, получая обновление силы, подкрепление в вере. Появилось желание написать в редакцию. Меня зовут Лариса Казина. Родилась в 1964 году, живу в Беларуси. По специальности филолог, работаю в библиотеке. В 1992 году в трудностях и скорбях мне открылся Господь. Это событие было для меня спасением. Хотя жизненные испытания не оставили меня, я знаю, что Бог всегда рядом, что Он помогает и приводит через трудности. Благодаря Ему я приобретаю бесценные качества, которые мне не привили бы никакие наставники и никакие школы. В 2003 году появились первые христианские стихи, которыми и хотела бы поделиться. Надеюсь, с вашей помощью раздавать то, что получаю от Господа. Искушение. «Мой Бог, Тебе доверюсь больше, и искушения не страшны мне. Ты сам их претерпел, и мне поможешь, чтоб я, как Ты, смогла все претерпеть. И если тонкой лестью враг захочет, падение мне подготовив обокрасть, Ты дай мне слышать только голос Божий, чтоб в сети эти хитрые мне не попасть. И если поношение на ближнего мне лжесвидетель тихо поднесет, не дай слова наушника принять за истину, пусть мою веру он не подорвет. А если же обидою смертельною мне ближнее сердце беспощадно полоснет, ты дай мне удержаться от возмездия и рану исцели, мой добрый Бог. И если подогретый злом завистник молву худую обо мне вдруг разнесет, ты дай мне твердости остаться в истине, твой совершенный мир меня спасет. И если лжец, искусный слово истины, как змей эдемский станет превращать, ты сохрани меня, спаситель истины, чтобы иному Богу чести не воздать. И дай сказать тебе, не прибегая к хитрости, когда победу одержу я на войне, что раб я, ничего не стоящий, и сделал то, что должно было сделать мне. И переплавлена я буду в искушениях, возрадуюсь, что, поскорбев от них, я чище стану и в своем служении преображусь в числе твоих святых. Лариса Казина.

Вы нам писали. Мы 8 лет прожили с мужем вместе. Он единственный сын у матери, и для него всегда все было самое лучшее. Став мужем, а вскоре и отцом, он не захотел взять на себя ответственности за семью. Жил, как и раньше, только для себя. Его цели, стремления не осуществлялись, как он того бы желал, и потому, разочарованный, потерял интерес что-либо искать, делать. Я же мечтала об уюте, тепле, детях. Мои планы муж никогда не поддерживал, у нас не было взаимопонимания. Мы жили каждой своей жизнью, разные интересы, друзья, цели. Я думаю, что мужчина, перед тем, как жениться, должен быть уверен, что может обеспечить семью. А мой муж даже не пытался это сделать. Он не имел и не старался установить душевный контакт с ребенком. Чтобы муж мог успокоить, поддержать в трудной ситуации, вот то немногое, что я хотела иметь в браке. Но произошло полное разочарование. Многие женщины одиноки, потому что мужчины не хотят брать на себя ответственность за семью. В Германии можно прожить и без мужа, благодаря поддержке государства, и потому женщины здесь себя чувствуют уверенней. Мнение, что семью надо сохранять ради детей, я не поддерживаю. Нельзя жить с человеком, для которого семья потеряла ценность. Нелли.

чтобы лодки не перевернуться. С такими размышлениями мы сталкиваемся все чаще и чаще, и потому решили попробовать на нашем женском кружке по изучению Библии ответить на ряд вопросов, почему рушатся семьи и как помочь мужьям стать мудрым управителями семьи. Знаете ли вы такой рецепт? Никто не решит эту проблему без Бога. Посмотрите вокруг. Каждому делу есть свой рецепт, свой порядок и свой мастер. Так, например, каждая машина имеет свой принцип и порядок правильного использования. Любой пирог имеет свой рецепт и порядок приготовления. Любое дерево имеет свой цикл роста, цветения, приношения плодов. Камень не может падать снизу вверх, и вода течет сверху вниз. Это говорит о том, что все имеет свои законы. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103:24. Человек также получает от Бога жизнь и рецепт строительства семьи. Представьте себе реку с сильным течением. Вы садитесь в лодку и с вашими детками, и даже если не умеете плавать, доверяете тому, кто будет грести веслами. Река – это жизнь, лодка – семья. Муж – кормчий, на которого возложена ответственность за путь по реке и безопасность семьи. Жена – доверяющая мужу управление.

Успей прощения попросить. Вспоминая свою семейную жизнь с самого начала, я вижу много перемен, которые произошли после того, как я пришла к Богу. Эти перемены коснулись многих областей моего характера, а потом уже отношений с мужем, детьми. Я увидела, что все мои прежние действия могли привести только к разрушению семьи и к бунту мужа. Раньше мне было очень важно, как можно компактней заполнить план на неделю, чтобы не было ни одного свободного дня. И как только муж приходил с работы, я ему буквально выпаливала все, что напридумывала для него за день. Это была масса неотложных дел. И самое удивительное, что он это делал, хотя время от времени говорил: «Я не хочу гонок». Мне и в голову не приходило, что он может устать после работы, и ему какое-то время хочется побыть в тишине. Около 3 лет он держался, все делал, но потом стал раздражительным и постоянно готовым на конфликт. В этих стычках мы защищали каждый свою точку зрения. Я чувствовала себя обиженной, непонятной. После того, как мы уверовали, сопротивление мужа усилилось, а я не заметила, как сама стала главным инициатором конфликтов, всегда готовая к сражению. По натуре я человек, которому важно все

заранее распланировать и потом непременно уложиться в заданное расписание. Я чувствовала себя как гончая. День проходил, но я, обессиленная от ненужных переживаний и дел, планировала новые задания. Это изматывало и мужа, который уже начал отстаивать свою позицию в доме, как глава. От молитвы, наполненной жалостью к себе, Господь вел меня к молитве, исполненной жалостью к мужу. Это происходило в течение года. Победа Господа состояла в том, что я первая научилась просить прощения. Обида может надолго застрять в сердце, если оно не готово к прощению. Можно днями, неделями обижаться, но если я, преодолевая обиду, находила в себе силы молиться, даже если в тот момент не готова была простить, то в ходе молитвы Господь показывал мне эту ситуацию с другой стороны, и я видела свою неправоту. Когда я просила: «Господи, убери от меня эту обиду и наполни мое сердце любовью», происходило чудо. Я любила своего мужа всем сердцем. Это действие освободило меня от давления негативных мыслей, обид, несмотря на то, что муж в этот момент еще больше начал противостоять, пока я вообще не отступила от желания загружать его. Господь учил меня жертвовать своими желаниями и амбициями. Второй победой Господа было понимание, что все свои планы я должна теперь согласовывать с мужем. Начав эту тактику действия, я увидела, что в семье наступил мир. Как много терпения понадобилось Господу, чтобы заставить меня посмотреть на свою семью Его глазами. Так Бог нас вывел из суеты, и мы стали все успевать. Сейчас я понимаю, что мудрый не тот, кто смог доказать свою правоту, а тот, кто успел первым попросить прощения. Вероника. Прислала Мария Вегель.

Хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве спасить.

пряник для сироты. Проснулась я в 5 часов утра. Обычно после этого не засыпаю, а тут опять уснула и вижу сон, будто нахожусь около какой-то столовой, а там обедают дети с сиротой и дети с семьей. А около меня стоит мальчик-сирота. Я взяла большую коробку пряников, угостила мальчика и прошу его, чтобы он позвал ко мне других детей. Я хочу их всех угостить, но он не хочет звать. Он так и не пошел, а я проснулась и все думала, что Господь мне хочет сказать через этот сон. Вечером дома села читать сестру. И когда на 8-9 страницах во 2-м номере увидела этих детей, хоть у них и родители есть, но в каком они положении находятся, мне их стало жаль до слез, и я подумала, можно бы им помочь, но если бы знала, что эти деньги пойдут детям в помощь, а не на пьянку, мне бы не жалко было. И вдруг я вспомнила свой сон и думаю, а не на это ли Господь послал мне сон? Спасибо тебе, мой милостивый Господь, почаще открывай, что мне делать и как поступать. Итак, дорогая сестра, я от чистого сердца высылаю вам эти деньги, а вы, пожалуйста, используйте их на тех детей, которые нуждаются в лечении или в питании. Вам лучше знать, кому они нужнее. Я сама себе ни сестру, ни забытый алтарь не выписываю, но читаю всегда, беру у сестер. Я лучше иногда кому помогу. Пенсия у меня маленькая, и у меня сын в России, ему тоже трудно с семьей, а так жаль всех. Мы здесь, слава Богу, все сыты и одеты, но самое главное, каждому познать волю Божию и научиться ему служить и доверять, а он никогда не оставит свое дитя. Катарина Дерхо.

Простая история. Если хочешь жить легко, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам 1:21. Антонина всего год как вышла на пенсию. Сначала радовалась, наслаждалась отдыхом. На работу рано вставать не нужно. Появилось много времени для отдыха и других приятных дел. Здоровье еще неплохое. Пенсию за многолетний непрерывный труд назначили высокую. Живи и радуйся, ни забот, ни хлопот. Но прошло всего несколько месяцев, и Антонина вдруг потеряла покой. Ничто ее не утешало, хотя жизнь была легкая, без осложнений. Она даже опять на работу устроилась, дежурной в школе, да еще и работа оказалась не такой уж спокойной, как она предполагала. Поэтому через 2 месяца она уволилась, и опять потекли скучные, серые будни. Ни мужа, ни детей у Антонины не было, и она решила съездить ненадолго в гости к племяннице Раечке, которая со своей семьей жила в другом городе и регулярно писала тете, приглашая ее в гости. Полгода назад Рая сообщила, что они с мужем уверовали в Бога и теперь постоянно посещают христианские собрания. Племянница посоветовала ей читать Библию и прислала адрес молитвенного дома в том городе, где жила Антонина. Тетя ответила тогда в письме, что рада за них, но что она тоже считает себя верующей. Бога не отрицает, иногда по праздникам посещает храм и знает наизусть молитву «Отче наш». Встретили Антонину с большой радостью. Она приехала в воскресенье вечером, поэтому все были дома. Юра, муж Раи, работал инженером на большом автопредприятии, а племянница Антонины – воспитательницей в детском саду. Их 5-летний сынишка Олежек посещал тот же детский сад, где работала его мама, и таким образом Рая имела возможность постоянно быть вместе со своим ребенком. «Все это так чудесно устроил Господь», — радостно пояснила тете племянница, помогая ей распаковывать дорожную сумку. Семья жила в небольшой двухкомнатной квартире. Приветливый муж Раи показал Антонине ее комнатку, где раньше была детская. Здесь спал Олежек, а теперь он временно переселился к родителям. «Спасибо вам», — поблагодарила гостья, оглядывая чистенькую уютную комнату со свежезасланной постелью. Такого внимания к себе она давно не видела ни от кого. В дверях появилась Рая и с улыбкой обратилась к тете. «Я приготовила постель. Возможно, вы хотите сразу отдохнуть после дороги?» «Нет-нет», — заторопилась та с ответом. «Я и не устала совсем. Давайте лучше поговорим. Вы расскажите о себе». Хозяйка пригласила всех к столу ужинать. Перед едой Юра коротко помолился, а Рая и Олежек дружно сказали «Аминь». Антонине это очень понравилось, но неожиданно для самой себя она вдруг строго сказала: «Только не уговаривайте меня верить по-вашему. Я не против Бога, но свою веру не поменяю. Поэтому давайте договоримся». При этом тетя посмотрела на племянницу, а затем на ее мужа. «О Боге ни слова». Супруги сразу успокоили ее, заверив, что не будут идти против ее желания. Тем временем перешли к сладким блюдам, и Олежек обратился к Антонине. «Хочешь, я тебе стежок расскажу? Я вчера выучил». «Конечно, милый», — обрадовалась та. Неловко ей как-то было, что так сурово обошлась с приветливыми хозяевами. Мальчик встал с табуретки и громко отчеканил, глядя прямо на Антонину: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко». Его родители с тревогой взглянули на свою гостью, но она, довольно улыбаясь, похвалила: «Молодец, очень хороший стих, и ты замечательно его сказал». «Хвалить можно только Бога, а я просто мальчик», — простодушно объяснил Олежек. Вот так закончился первый день пребывания Антонины в доме племянницы. Юра с Раей сдержали свое слово. Они ничего не говорили тете о Боге, но ей вовсю проповедовал их маленький сын. Антонина приехала в гости на неделю,
И в течение этого времени Олежек постоянно рассказывал ей истории из детской Библии, а также о том, что слышал на собраниях в церкви. Но чаще всего он читал ей тот самый стих, который знал наизусть, потому что других еще не выучил. В день отъезда Антонина от всего сердца поблагодарила дружную семью за гостеприимство и пригласила их приехать к ней в гости. В поезде проводник выдал ей комплект белья. Предвкушая ночной отдых, она распечатала пакет и ахнула. Белье оказалось грязным и мокрым. Нахмурившись, Антонина собралась было идти к проводнику, чтобы отругать его за такой неприятный сюрприз. И вдруг: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко», — прозвучал в ее сердце знакомый стих, как будто произнесенный звонким мальчишьим голосом. Не раздеваясь, она прилегла на незастеленный, неопрятный матрац и задумалась, почему, несмотря на то, что она удержалась от ссоры с проводником, злость в ее сердце не проходит. Она долго ворочалась сбоку на бок и задремала только под утро, когда поезд уже приближался к нужной станции. Потекли будни, но уныние и тяжесть в ее сердце не проходили. Однажды она, как обычно, зашла в храм, чтобы зажечь свечку и помолиться. Сквозь приоткрытую дверь, ведущую в маленькую комнатку, она увидела священника, сидящего на стуле. Он скучающе поглядывал по сторонам. Антонина решительно направилась к нему, чтобы он объяснил ей, почему ее душа так мучается. Деликатно стукнув пару раз в дверь, она вежливо спросила: «Извините, пожалуйста, можно к вам обратиться?» Но священник, грозно взглянув на нее, вдруг крикнул: «А ну-ка, уходите отсюда!» Быстро поднявшись, он захлопнул дверь прямо перед ней. Кровь хлынула ей в голову, такого она не ожидала. Антонина взялась было за ручку двери, чтобы высказать ему все, что сейчас в ее сердце, но: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко», — опять всплыли в памяти знакомые строки детского стиха. Она поспешно вышла из храма, но внутри у нее все кипело. Антонина поняла, что в следующий раз она может не сдержаться и вообще, что пользы молчать, когда злость переполняет всю ее. Что же делать? Как научиться смиряться, всегда быть спокойной и довольной тем, что есть? Как стать такой, как Раечка или Юра? Как научиться держать свою голову низко? Перед ней в памяти вдруг возникло милое личико Олежки, когда он однажды спросил у нее: «А почему вы не хотите с нами на христианское собрание?» Не получив ответа, мальчик грустно, как взрослый, тяжело вздохнул и, посмотрев на нее, радостно сказал: «А я очень люблю Иисуса Христа». И я хочу любить Тебя, Господи», — вырвалось вслух у Антонины. Она вспомнила, что Рая когда-то присылала ей адрес молитвенного дома в том городе, где жила Антонина. Вернувшись домой, она быстро нашла письмо с нужным ей адресом. По улицам Антонина шла быстро и в такт своим шагам мысленно произносила: «Если хочешь жить легко...» В руке она держала записку с адресом молитвенного дома. Сердце ее стучало радостно и торжественно, как будто предчувствуя скорое освобождение. «Можно спать свободным от забот, можно из тюрьмы освободиться, только гордость прочно в нас живет, и томимся мы, как в клетке птица. Осуждаем, ссоримся, кричим, а потом на сердце тяжесть давит, и душа пристыженно молчит, кто ее от этих мук избавит? К небу мой воскресший дух взлетел, Богу песни хвалы не умолкает. Есть свобода от себя в Христе, те, кто в нем распяли плоть с грехами». Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

прошу евреев написать. Благодарю за присылаемую газету. Я неоднократно вижу в ней газету об евреях. По этому случаю я написал стихотворение. Напечатайте его, пожалуйста, так как я бы хотел найти с ними общение. Когда же узы сердца разорвутся, оставят бремя страха, суеты, откуда сплетни разные берутся и закрывают светлые мечты? Ведь все уже, как в лабиринте, запуталось и закружилось вмиг, не видно ни одной тропинки, остался лишь отчаянья крик. Но он задерживался прочно, по грубости не мог я ныть. Пришел Христос, и вижу точно, у лабиринта появилась нить. Идя за ним, ускорил шаг, но яму смерти не заметил. Попался на пути проклятый враг, и обратил труды он в пепел. Сейчас предельная сжимает пустота, и нет родных на белом свете. Хотел бы я найти евреев за Христа, чтоб обрести мне близких на планете, познать любовь и взгляды на Христа, узнать культуру, утвердиться в вере. Я жду тебя, мой брат, моя сестра, хочу общения с вами в полной мере. Александр Горбунов, тюрьма, Пермский край, Россия. Адрес Александра Горбунова находится в редакции.

Ключ к капкану. Много было упущено. Знаете, получая ваши издания, умиляюсь, как дитя, читая рассказы, свидетельства, стихи, познавательные статьи, постигаю глубокие духовные истины, которые так просто изложены. И радуюсь, хотя бывает и грустно, когда читаешь статью и понимаешь, как много было упущено из-за того, что не знал Бога, не умел любить. Вот читаешь газету и видишь, что человек исправляется, покаялся, принял в сердце Христа, изменяется его жизнь. Это разве не радует? Некоторых знал лично, некоторые были смотрящими за тюрьмами, зонами, решали судьбы заключенных, другие были «оторви голова». Рад, когда читаю свидетельство, что такой осознал, покаялся и живет с Господом. Здесь часто не с кем этой радостью поделиться, так как в камерах ПЛС пожизненное лишение свободы. По два, по три человека сидят и часто неверующие. И некому излить то, что на сердце. Может, кто-то в газету пишет то, что не каждому нравится. Но нам не нужно такого человека отталкивать, а наоборот, помочь. Я сам, когда начал читать Библию, то задал себе вопрос. Кто меня спасал во всех случаях? Конечно, Бог. Но я не обращался тогда к Нему. А теперь у меня большая жажда изучать Святое Писание. И я прославляю Бога за Его милость ко мне. И тех, кто еще не принял в свое сердце Спасителя Иисуса Христа, убедительно прошу прочесть историю о богаче и Лазаре из 16 главы Евангелия от Луки. Особенно обратите внимание на стихи 27 по 31, чтобы не было запоздалого прозрения. Мы живем в очень трудное время, где ежедневно приходится выдерживать десятки, а то и сотни дьявольских искушений, которыми он пытается, если не соблазнить, то, по крайней мере, осквернить нас. И никто сам не может победить плоть, грех. Наша надежда только на Христа. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Нужно всегда помнить, что Бог не покидает, не оставляет своих детей. И если, дорогие мои, эта мысль будет в разуме, то когда столкнемся с трудностями, то вспомним, что Отец все обо всем знает. И наш Отец нас любит и никогда ничего не упустит из своего внимания. Ничего, даже самого незначительного, не может случиться, если нет на то воли Божьей. И в заключение хочу отметить, что Библия является истинным Божьим Словом, а кто ищет противоречий, тот будет разочарован, а кто ищет путь спасения, непременно найдет его. Виталий Световой, тюрьма, Соликамск, Россия.

Написала я стих для тех, кто Христа нашел в лагерях и тюрьмах. Может, кто-то утешится им за решеткой. Как долго длится время за решеткой, как сильно хочется уже домой. Зачем пошел однажды я путем широким? Не захотел идти я узкою тропой. Не оправдаться мне пред совестью своей. Что сеял, то теперь я пожинаю. Но только точно знаю я теперь, что Бог ошибок никогда не допускает. Не просто жить теперь в неволе, и все же знаю, это благо для меня. Бог знал, что мне нужна такая школа, чтобы пред именем Его смирился я. Там, на свободе, рассмотреть мне дьявол не давал, каким путем идти мне жизнь мою. Вернуть бы дни, что так безумно расточал, но хватит, больше не жалею жизнь свою. Благодарю Тебя, Иисус, что Ты меня любил, даже тогда, когда Тебя я отвергал, что Ты всегда со мною рядом был, и сердце грязное мое Ты знал. Я восхищаюсь, Бог, Твоей любовью. Как можешь Ты любить меня, подобных мне? Мы все ведь без Тебя хотели жить, наслажденье, радость находили мы во зле. Благодарю Тебя, о пастырь мой желанный, что не оставил во грехах меня томиться, что подарил мне здесь, в неволе, покаянье. Помоги, Господь, мне для Тебя трудиться. И ничего, что телом я живу в неволе, живу я верою в Тебя, Спаситель мой, и от Тебя я принимаю эту долю за вину, что совершил перед Тобой. Хочу в смирении нести я наказанье. Христос, Ты все во благо посылаешь мне. Пошли мне мудрость через эти испытания и помоги всю жизнь посвятить Тебе. Галина Клёстрайх.

В ответ на любовь. Опять пьяный. Когда же это безумие кончится? С раздражением подумала Анна, когда, придя домой, увидела мужа калеку пьяным. А тот, сидя в инвалидном кресле, кланялся винной бутылке, находя в этом для себя отраду. «Почти что год я кланялся вашему Богу, этому глухому и слепому Христу, и ни разу мне не полегчало, ни разу. Врачи отказались лечить, говорили, что я должен благодарить судьбу за оставшуюся жизнь, а вот вылечить мои ноги они не смогут». Жена запутала мозги каким-то Богом, обещая исцеление и выздоровление. Стоит лишь поверить в его всемогущество. Кругом обман, все врут и лгут, а мне от этого не становится легче. Эх, хоть бы какой экстрасенс появился бы и заставил бы ноги слушаться меня. Одно утешение — вино да водка. Хоть что-то дает отдых от постоянных болезней, без вранья и без дутых обещаний. Вот ей, моей избавительнице, я и буду кланяться, назло жене и всем советникам, которые молятся какому-то призраку. Так размышлял Александр, заметив пришедшую с работы жену. Живут Анна с Александром вместе уже немало, 20 лет, а вот согласия в вопросах веры у них нет. Анна верует в Иисуса Христа еще с детства, а вот муж не разделяет верование жены. Когда 1,5 года назад с мужем случилось несчастье, попал в автоаварию, и врачи, испробовав все имеющиеся средства, отказались его лечить. Ей удалось уговорить мужа посетить их собрание в молитвенном доме. Кажется, что Александр уверовал в всемогущего Бога, доверился ему и больше чем 1,5 года неистово молился и дома, и в церкви. Но почему-то его пыл стал терять свою силу. Анна недоумевала, почему. А когда муж перестал посещать молитвенные собрания и стал бронить всех идиотов-христиан, она стала жить в постоянном страхе за него. Вдруг Господь поразит его, стала нервной и раздражительной. «Чертов прихвостень!» — стала она называть мужа за его издевательство над ее верой и за то, что он ушел от христиан. «Чтобы тебе рога, Господь, вырастил на твоей дурной башке!» — в сердцах думала Анна, глядя на мужа-инвалида, разыгравшего перед ней очередной спектакль с поклонением исцеляющей силе бутылки. Чего ему не хватало, ведь все имел — веру в Спасителя, друзей-христиан, пенсию, дом, детей, а как стал злыднем, так все простерял. Даже дети стали брезговать общением с некогда любимым отцом. Стоп! А ведь и я стала его ненавидеть. Ой, Боже, прости мне грех сей, научи меня обратить на мужа ненавязчиво всю свою любовь. Аминь. Счастливо закончила молитву Анна, и как по волшебству на нее нахлынула волна безудержного счастья, радости и доброты. «Чудеса!» — подумала Анна, и со счастливой улыбкой, напевая, пошла хозяйничать по дому. «И что это за безумие на меня нашло, что собственного мужа стала ненавидеть? Ведь и на работе, и среди друзей совсем перестала улыбаться». Как будто кто-то со стороны обращает мое внимание лишь на все плохое, затуманивая взгляд на хорошие стороны. Ужас! Надо менять свое отношение, и причем срочно, — решила Анна, убирая со стола гвардию бутылок, рюмок, тарелок с закусками, газет и гору сушеной рыбы, которую дарил мужу тесть. Муж уснул в своем инвалидном кресле и посапывал, как дитя. Сущий ребенок, и как у меня язык поворачивался называть его злыднем и чертом. Прости, Господи, безумие мое, Боже мой, ведь передо мною, как и прежде мой муж, законный и некогда любимый. Что произошло, что я перестала любить его? Он стал калекой, так, по сути, я еще больше должна его полюбить. Боже мой, верни мне любовь к мужу, дай мне силы послужить мужу ради славы Твоей.
пусть ты не захочешь исцелить моего мужа, дорогого Сашеньку, но прошу тебя, Боже, разреши мне ухаживать за любимым человеком, который без меня ни на что не пригоден. Аминь». Так размышляла и молилась Анна, пока делала уборку в доме. А муж продолжал беспробудно спать, улыбаясь чему-то во сне. Прошел месяц. Александр не переставал удивляться тому, как стала относиться к нему его Аннушка. И он как-то вспомнил, что был в нее безумно влюблен. Когда он стал калекой, то понял, что никому не нужен, даже Богу, и нашел в себе утешение в выпивке и в святотатстве. Очень удобная позиция, когда никому не нужен. Но что ему делать сейчас, когда его жена стала нянчиться с ним, будто с ребенком несмышленым? Не мог он издеваться над ней, над ее верой. Не мог. Становится невмоготу от осознания своей немощи, инвалидности, и хочется стать хоть чем-то полезным. И он купил через знакомых ребят поваренную книгу и теперь кормит жену изысканными блюдами. Жена довольна, но ведь я могу и что-то настоящее делать. Чем бы занять себя? Стал задумываться над жизнью бывший дебошир. И нашел свое дело. Сочинения, рассказы ему очень хорошо удавались еще в школе. Стал писать, зарабатывать что-то на жизнь. Но и этого показалось мало. Приобрел себе еще занятие, которое приносит пользу и наслаждение от процесса изготовления. Пошив обуви. Кому он только не шил, и жене, и себе, и детям, и знакомым. Прославился на весь поселок, и даже из города к нему приезжают, чтобы заказать удобную и красивую, неожиданной формы и расцветки, обувь. Наконец-то человек обрел разум и силу, чтобы радоваться и жить. Как радовались за Анну и Александра все братья и сестры во Христе, не описать. Их жизнь стала наглядным примером проявления Божьей любви. Бог любит всех людей, но Ему нужно дать возможность проявить свою любовь в людях, в них самих. Не нужно ждать от Бога свершения чудес, при этом сложив в безделье руки. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Притчи 18:24. «Люби ближнего, и он полюбит тебя». Прислал Андрей Герасимов, тюрьма, Соликамск, Россия.

Я был преступником. Зовут меня Александр. Я покаялся в 1995 году, принял водное крещение. Спустя время стал отступником и долгое время, более 10 лет, остался отступником из-за своего несерьезного отношения к Богу, из-за своего малодушия и неверности Господу. Бог меня отрезвил тюремным заключением. После того, как стал отступником, я уже побывал в тюрьме. Но сейчас произошло нечто особенное. Я часто видел сновидения, которые пророчествовали о моем будущем, которые предвещали мое заключение в тюрьму. В книге Иова, в 33 главе, говорится о том, что происходило реально со мной. Но я не относился серьезно к этому. И еще, будучи отступником, я говорил такие слова, что вот, мол, сейчас погуляю, погрешу, а потом как-нибудь покаюсь. И я представил себе возраст Христа, когда его распяли, ну, говорил я себе, покаюсь в 33 года. И что вы думаете? Меня посадили в тюрьму за полгода до моего 33-летия. Я был раздавлен. Господь меня разбил, как сосуд. Все мои собственные планы, не связанные с Господом, были разрушены.

брошенной. И я вспомнил свои слова о покаянии в 33 года. Полгода до моего этого рождения я буквально варился в самых отвратительных обстоятельствах. Думал, что схожу с ума. Но именно тогда Бог давал мне возможность определиться по отношению ко мне. При покаянии в 1995 году я вступил с отцом в завет. Отступив, я показал свою неверность и не относился к нему и к завету с ним серьезно. Но Бог всегда относился ко мне серьезно. Чаша гнева Господнего ко мне была переполнена, и Он излил ее на меня. В 2007 году я раскаялся перед Богом за свою жизнь без Него и верю, что Господь восстановил меня в моих правах и обязанностях. Я хочу просить, чтобы вы напечатали мою историю, чтобы она стала предупреждением для тлеющих христиан. Буду рад, если мне напишут братья и сестры во Христе. Срок, на который меня осудили, заканчивается в 2014 году. Александр Нагнибида, тюрьма, город Бердичев, Украина.

списках живых не значится. Пишет вам заключенный, который еще живой, но в списках живых не значится. Значит, как-то нелепо, но если вникнуть в смысл этих слов, то смех пропадает. Много я писал, заводил общение, пытался найти понимание и поддержку, пока не пришел к выводу, что ничего я не найду, кроме пустословия и суеты вечно куда-то спешащих людей. Единственное, что мне открылось, так это то, что люди совершенно разучились общаться. Все общение состоит из двух-трех общих фраз, а все остальное — отписка, по которой видно, что сердце твоего собеседника далеко от тебя. В нем нет ни тепла, ни понимания, а лишь факт обязанности. Правильно это или нет, не мне судить, ибо я вообще не затрагиваю эти темы. Я просто ищу, ищу и верю, что рано или поздно найду то, что я ищу все эти годы. Вашу газету читаю давно. К сожалению, сам выписывать ее не имею возможности. Но меня тут выручает один брат во Христе, тоже заключенный. Ему из церкви присылают вашу газету, и он, прочитав ее, как и другую литературу, отдает мне. Особенность вашей газеты в том, что, читая ее, люди верят в свое отражение на примерах, а главное — на реальных свидетельствах, что порой, прожив целую жизнь, не могут понять и осознать своих путей. Читая свидетельства братьев, кто не понаслышке знает о криминальном мире, видишь, что выбраться сложнее, чем кажется. Вот после долгих раздумий решил написать вам, в надежде найти отклик, а не обычный формулярный отписной ответ. Пути Господни неисповедимы, и на все воля Его именно это и помогает жить и бороться за самого себя, а главное, рано или поздно Он узрит мои помыслы и стремления и пошлет в помощь того, кто протянет руку и вытащит меня из этого болота. Без веры и надежды нету жизни. Вы не думайте, что я пытаюсь предоставить из себя невинную овцу. Нет, я человек, совершивший преступление, им и остаюсь. Но то, что я совершил, не соответствует тому, что вменили мне в плату за мои преступления. А пересмотреть дело в нынешних условиях практически невозможно. Кто поможет упавшему, обессиленному от собственных ошибок человеку? Этот вопрос имеет полную абстрактность, так как отовсюду слышу, что таких людей много, и я верю, соглашаюсь и спрашиваю всех, как мне найти этих людей. И в ответ уже глухая стена молчания. Много мне говорили о добродетели, но самой добродетели я не видел. А есть ли они вообще? Кто протянет мне руку и вытащит меня отсюда? Дмитрий Зуев, тюрьма, Мордовия, Россия.

вслед за дядей Яшей. В июньском номере «Алтаря» была статья о брате-старце, отошедшем вечность, Якове Эзау, дяде Яше. И в конце вопрос о том, кто же теперь пойдет к заключенным. Тюремное служение не пользуется популярностью. Это нелегкий и неблагодарный труд, но высоко ценимый Господом. Ведь к евреям 13:3 сказано: «Помните узника». Иисус сказал: «В темнице был, и вы пришли ко мне». Но есть достойная смена отошедшему Господу дяде Яши. Один из них — Иоганн Крекер, брат в Господе и тюремный служитель. Он один из тех, кто хорошо знал Якова Эзау, трудился с ним под его руководством. Достойная смена для кого жизнь — Христос. Иоганн Крекер часто бывает с миссией Христа в российских колониях и тюрьмах. Встретились мы с ним в тюрьме «Белый лебедь» в августе 2008 года. В это же лето он посетил и колонии Дальнего Востока. «Не забыл брат и мой дом. Посетил мою маму и дочку Дашу. Привез им фотографии, где он и я у нас в колонии. Дорого это и дому моему, и мне, а больше всего Господу». Смотрите, многие другие продолжают нести Слово Божие в тюрьмы. И здесь, и у вас в Германии идут в тюрьмы христиане. Свидетельство сестры Катерины очень тронуло. Пути различны, а Господь один и тот же. Сестра спрашивает: «Где вы? Как вы? Что касается меня, я все там же, хотя на месяц выезжал в другую колонию. Трудный период был в моей жизни. Уже не думал, что еще пообщаемся вот так, а уже только у ног Христа. Милостив Господь! Врачи сказали, еще бы несколько часов, и меня бы было уже не спасти. Но меня уже спас Христос». Максим Меркулов, тюрьма, Россия.

0: письма из-за колючей проволоки. А город тот в Польше. Хочу выразить вам признательность за любовь Господи, какую вы распределяете и делите среди верующих со страниц алтаря, несмотря на различные мнения и взгляды. Немалое уже время получаю вашу газету и многому учусь ее страниц. Всегда с интересом, переживанием и радостью читаю всю информацию и свидетельства верующих людей. Мое письмо в 2007 году было опубликовано. Там говорилось о моем желании увидеть фотографии могилы и памятника моего деда Бандина Александра Александровича, погибшего на территории Германии во время ВОВ в 1945 году. Погиб мой дед на магистрали между городами Герец и Дроссен и захоронен в городе Дроссен, где установлен на могиле памятник с соответствующей надписью. Такой ответ мне приходил из архива. Брат, которого я просил сделать фото с памятника, объяснил мне, что город Дроссен отошел к Польше, и от него, где он проживает в Германии, это очень далеко. Он не в состоянии помочь. И отказался от общения со мной, написав, что он является евангельским христианином, а я православный, как он понял. Это одна из причин, упомянутых им. А другой брат упомянул, что мои написанные строки к нему наигранно красноречивые и что мы с ним разные люди. Скорее всего, так и есть. Простите, что позволил себе написать все это. Я не желаю ни спорить, ни осуждать кого-либо. Этого нет в моем сердце, и у меня нет обиды к этому человеку. Я молюсь Господу о нем. Да, я немощный, грешный раб Божий. Долго не хотел знать о Господе, и знаю об этом, как никто лучше. Мне было необходимо принести покаяние чистое и достойное ко Христу и к людям. Так я считал и считаю, приняв Христа своим Господом и Спасителем. Но почему происходит разделение в христианском многоконфессионном мире? Именно это огорчает, а не отдельные люди, как этот брат. Мне и православные писали, что им видится, что я общаюсь с протестантами, а это, по их мнению, недопустимо. Но ведь Господь никого не разъединяет, а только соединяет в духе и полноте. А Христос дал нам две заповеди наиглавнейшие – велел носить тяготы друг друга. По сути, я хотел написать о том, что, если возможно, алтарь читает в Польше, то не может ли мне кто из сострадательных людей получить интересующие меня фотографии? Мне это важно. Ни мой отец, ни я ничего не знали о дедушке. Знали только, что дед пропал без вести в годы войны 1941-45 годов. Хочу рассказать детям своим, и у меня появился внук, чтобы последующие в роду знали, где могила и прадеда, и прапрадеда. Есть еще такая просьба о молитвенной поддержке сестры во Христе Ангелины Мальцевой из США. Эту сестру постигло тяжелое нездоровье. Сестра многим из нас, находящимся в тюрьмах, помогает до сих пор. Альберт Бандин. Тюрьма, Соликамск, Россия. Сколько материнских слез. В шестом номере за 2009 год женщина Елена просила молиться за своих сыновей и мужа. «Я молюсь и верю, что Господь обязательно возьмет эту ситуацию под свой контроль. Когда-то я тоже просил верующих людей, чтобы они молились за меня, и я сам просил Господа, помоги. И вы знаете, прошло время, годы, и Он помог, и желание посвятить Ему свою жизнь стало моим желанием. Сколько материнских слез было в моей жизни, наркотики, пьянство, разгульная жизнь, через все это я прошел. За мои 24 года это уже третья судимость. В этот раз мне дали 5 лет. В пьяном виде я украл сумку, в ней было 20 гривен, плюс предыдущие сроки, вот и сижу, хотя семья у меня нормальная, мама, папа, 2 сестры, никто никогда не пил, не курил, вот только без Бога жили, за что всегда и страдали. Денис Глебушев, тюрьма, Луганская область, Украина. где искать? Всего несколько дней назад меня выписали из санчасти, и спустя 2 дня я очень сильно упал и повредил опять ногу и ударился спиной. Теперь опять обездвижен. Но ничего, Господь всегда со мной, и за все слава и хвала Ему. Сейчас читаю Библию, и очень нравится Нагорная проповедь. Люблю читать Псалтырь и книгу «Песни песней» Соломона. Очень понравилась статья Олега Меркеля «Поднимите взор свой к небу». Согласен, Христос дает нам покой. Но как найти этот покой? Внутри борьба, нужно смирить свое «я». Если не учиться кротости и смирению, не будет покоя. Нужно удалить беззаконие из сердца своего, очищать себя от грехов. Вот тогда внутри будет покой. Просить у Бога силы. А если покой исчез, виновен сам. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Прошу вас, молитесь обо мне. Андрей Сушко, тюрьма, Вологодская область, Россия. Недавний читатель. Получил сегодня забытый алтарь. К сожалению, не знаю, кто именно выписал мне этот драгоценный подарок. Скажите мне, пожалуйста, кто этот добрейший души человек? Я хотел бы сказать много добрых и сердцу приятных слов этому человеку. Но что стоят мои слова по сравнению с Божьими? Поэтому я буду молиться, и Господь обязательно отблагодарит за все его дела добрые. К сожалению, я читаю вашу газету недавно, и поэтому лишь сегодня узнал из газеты о семье Балет, номер 125, страница 3. И очень прошу вас прислать мне свидетельство мамы Анны Балет. Я не сказала ей прощай. Я считаю, что мама Регины, как никто другой, права. Надежда только на Господа, и я присоединяюсь ко всем и молюсь с сегодняшнего дня вместе с вами за семью Балет, за сильную и умную мать Анну и за ее дочь Регину. Испытаниями Господь напоминает нам о себе. Я вот несу свое заслуженное испытание наказанием в тюрьме и тоже болею. У меня больны сердце, легкие, желудок. Молитесь, чтобы Господь помог мне, и еще молитесь, чтобы Господь указал мне тот путь, на котором я смог бы исполнять Его волю и быть полезным на ниве Его. Руслан Леуш, тюрьма, Львовская область, Украина.
1: Здесь закончена запись «Забытого алтаря» за октябрь 2009 года с двумя приложениями «Накануне» и «Ключ к капкану». В этом номере «Тихие беседы» читал автор Отто Шульц. И стихотворение «Отчего ты стоишь до сих пор в стороне» поэтесса Эрна Кольцов. Мы прощаемся с вами, если Господу угодно, до следующего выпуска. И желаем каждому Божьего благословения.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в сегодняшнем выпуске передачи «По страницам Библии». Искренне желаем вам благословения от Бога при размышлении над истинами Священного Писания в следующие полчаса нашей программы.

Один ученый-юрист сомневался в том, что Библия является Словом Божьим. Своими сомнениями он поделился с знакомым христианином, попросив у него совета, какую бы ему прочитать книгу, чтобы убедиться в достоверности Библии. «Читай же саму Библию», — посоветовал христианин. Но юристу показалось, что неправильно понят. Он думал о книгах, которые говорят о Библии. Но знакомый продолжал настаивать: «Я умышленно рекомендую тебе читать только Библию». Тогда ученый-юрист достал себе Библию и спросил христианина, откуда он должен читать ее. «Прямо сначала», — ответил тот, — «прочитай ее сначала до конца». Через некоторое время христианин навестил знакомого юриста и спросил его, что он теперь думает о Библии. Тот ответил: «Я прочитал во второй книге Моисея о нравственном законе и пробовал что-нибудь к нему добавить, но я не смог. Затем я спросил себя, может быть, можно в нем что-нибудь зачеркнуть или исправить, но я нашел, что он совершен». К такому выводу пришел человек науки, читая в Библии закон Божий. В 18-м псалме Библии написано: «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Заповедь Господа светла, просвещает очи».

Дорогие радиослушатели, начиная с сегодняшней передачи, мы приступим к рассуждениям о третьей книге Нового Завета. Книга эта является одним из четырех Евангелий, описывающих жизнь и деятельность Иисуса Христа. Автор этой книги Лука. Он был одним из учеников Христа, и в самом начале своего Евангелия он пишет: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Это, дорогие слушатели, будет и целью наших бесед – исследовать истины, данные нам в Священном Писании, чтобы укрепиться в вере и лучше познать волю Господа для нас.

Прежде чем приступить к изучению Евангелия от Луки, я хочу затронуть два важных, на мой взгляд, вопроса. Касаются они всеобщего понятия описаний жизни Иисуса Христа. В Библии мы имеем четыре Евангелия, написанные разными авторами. Это были люди разных происхождений и образования. Этим и объясняются различные подходы к описанию жизни и деятельности Иисуса Христа. Говоря о четырех Евангелиях, мы имеем в виду не четыре разных, противоречащих друг другу описания. Наоборот, каждый автор описывает один и тот же объект, но своими способностями и со своей точки зрения. Таким образом, мы имеем не четыре разных, а одно четырехкратное Евангелие. Если, например, учитель даст классу задание описать жизнь какого-либо человека, то само собой разумеется, что каждый ученик напишет ее с своей точки зрения и по своим способностям. В таком случае было бы абсурдно говорить о противоречиях и достоверности той личности, о которой писали ученики. Особенно известные стороны и качества этой личности были бы упомянуты всеми учениками, а многие другие только некоторыми. Но чем больше таких сочинений или изложений мы прочтем, тем яснее мы сможем понять и узнать человека, о котором они писали. Так же и все четыре Евангелия только дополняют одно другое. Но сегодня я не буду приводить исторические и другие доказательства для подтверждения подлинности Евангелия. Как христианин я радуюсь всякому историческому и документальному факту, подтверждающему истинность Библии. Но в первую очередь я принимаю повествование Библии верой. Это значит, что я считаю правдой то, что Бог в своем слове мне говорит. Я верю этому и стараюсь быть послушным Богу. Вот два вопроса, которые мы в сегодняшней беседе рассмотрим. Почему мы имеем Евангелие и как мы их получили? В последующих беседах мы рассмотрим и некоторые исторические факты и аргументы, приводимые в доказательство верности повествований Библии. Сегодня, однако, мы обратимся к самой Библии. Что она отвечает на эти вопросы? Прежде того, как вечно сущий Бог стал человеком и явился на эту землю в образе человека, все священные писания Ветхого Завета были переведены на греческий язык. Этим самым оно могло распространиться по всему тогдашнему миру. Сильное распространение греческой философии привело к тому, что греческий язык стал как бы средством коммуникации населения того времени. Ветхий Завет постоянно указывал на пришествие Христа на землю. Таким образом, знание об этом было доступно очень многим. Когда Христос уже был рожден, Иоанн Креститель проповедовал в Палестине о явлении Христа в образе человека. Иоанн таким образом прервал более 400-летнее молчание пророков Ветхого Завета. Он призывал власти и народ к покаянию. Этим исполнилось последнее пророчество Ветхого Завета из книги пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Так пришел на землю возлюбленный Сын Божий. Точно так, как пророчествует Священное Писание. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Это мы читаем в послании апостола Павла к Галатам в 5 стихе 4 главы. В 38 стихе 10 главы книги Деяний апостолов Петр говорит об Иисусе. Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И к этому Петр добавляет, и мы свидетели всего, что сделал он. 3 года земной жизни Христа были временем усердного труда. Весь мир был потрясен.
массы народа слышали учителя, принимая к сердцу его слова и видя его дела. Сам Бог лично был среди людей, свидетельствовал им о своей милости и говорил им свою правду. Называя Христа Словом, евангелист Иоанн пишет: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Исполнилось этим пророчество пророка Исаии, говорящего о том, что «Иудея, Галилея и народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Из этого произошло и следующее. Многие люди стали свидетелями его дела. Большие массы народа слышали и видели его, и везде о нем говорили. Материалу для докладов и свидетелей было достаточно. Священное Писание само упоминает о множестве такого материала. Начиная с 30 стиха 20 главы Евангелия от Иоанна, мы читаем: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его». И заканчивает Иоанн свою книгу словами: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о сём подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Эти два места говорят о том, что имелось много фактов и докладов и свидетелей о действиях Христа, но не о всех было рассказано. Я верю, что до нас дошел Богом предусмотренный выбор событий из жизни Сына Божия, для того чтобы, как сказал Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и чтобы мы через эту веру имели жизнь вечную. Что касается многих свидетелей, то в первых четырех стихах Евангелия от Луки мы читаем: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и слушателями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Здесь говорится о многих свидетелях, и некоторые из них описали свои воспоминания. Таких описаний было много. Лука с тщательностью врача, кем он был по профессии, исследовал все сначала и описал события последовательно, чтобы добросовестно сообщить это другим. Этот пример евангелиста Луки доказывает, что богодухновенность Евангелия относится не только к собранному им материалу, но и к выбору некоторых из многих авторов. Из всех авторов было выбрано 4, и им Господь дал особую милость. При расставании с учениками Иисус сказал об этом. После того, как Он им сказал: «Лучше для вас, чтобы Я пошел», Иоанна 16:7, Он добавляет, имея в виду апостольские письма, которые они позже напишут: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14, 26 и 27. Может ли быть что-либо яснее? То, что случилось, должно быть еще раз пережито. Слышанные слова должны быть освежены в памяти. Ученики были только сосудами, которые Иисус употреблял. Но это особое обетование дало им возможность совершить предназначенное им дело. Они узнали, что Дух Святой научит их всему, что им для их должности и их писем нужно было. Он напомнил им все, о чем Иисус с ними говорил. Из этого источника исходит и наша уверенность
в богодухновенность Слова Божия. И из него же уверенность нашей веры тому, что написано в Евангелиях.

Уважаемые слушатели, в заключение сегодняшней передачи я хочу напомнить вам еще раз два вопроса, о которых мы сегодня говорили. Почему мы имеем Евангелие и как мы его получили? Бог дал нам Священное Писание для того, чтобы, как говорит апостол Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его. Слово Божие является одним из прекраснейших доказательств любви Бога к человеку. В нем людям дана инструкция к достижению смысла жизни. Живя по этой инструкции и руководясь правилами Библии, человек получает полное удовлетворение как в социальной, так и в духовной жизни. Передал Бог нам это слово через преданных Ему людей, которые жили и трудились вместе с Иисусом Христом. И наше сердечное желание сегодня, чтобы и через эти передачи люди услышали о Спасителе и приняли Его верой в свои сердца.

Люди борются разными средствами с наступающей армией лжи. В наше время, богатое стрессами, только в Боге покой для души. Озлобленно противится истине сатана, всюду сеющий ложь. Увлекается самоубийствами легкомысленная молодежь. Люди водятся с духом неверия, погружающим в мрачную ночь. Потому телефоны доверия в трудный час им не смогут помочь. Погибают в плену у наркотиков жертвы опия и анаши. Я взываю к духовным покойникам, только в Боге покой для души. Только в Боге источник спасения, полноценная, вечная жизнь. Друг, шагающий в озеро серное своевременно, остановись! Посмотри на страдания крестные, покаяние соверши. В наше время, богатое стрессами, только в Боге покой для души.

Вы слушали передачу «По страницам Библии», подготовленную в студии Миссионерского общества «Голос мира». До свидания, да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. «Вы, вероятно, уже слышали мое имя», — ответила Христиана. «Добрый христианин — муж мой, а это его дети». Невозможно описать удивление и радость старика, когда он узнал, кто она. Он так обрадовался, что осыпал ее и детей благословениями.

Иосифа, когда он был в доме Потифара. Будь целомудренным и твердым в искушениях. А тебе, Иаков, желаю заслужить, подобно апостолу Иакову, прозвание праведного». Затем он осведомился у любви, почему она оставила свою родню и присоединилась к христиане и ее детям. «Твое имя – любовь. Любовь тебя поддержит в несчастье и даст тебе силы перенести все испытания, которые тебе встретятся в пути». Пока он говорил, дух мужества стоял, улыбаясь и восхищенно глядел на своего нового друга. Продолжая путь вместе, проводник спросил старика, не знавал ли он трусливого, который тоже покинул свой город, чтобы стать пилигримом. «Да, я его очень хорошо знал. Он был человеком искренним, но принадлежал к числу скучнейших пилигримов, каких я только знавал». «Вы, видно, хорошо его знали, потому что очень верно охарактеризовали его». «Было время, когда я с ним был на дружеской ноге. Мы вышли вместе, но он начал беспокоиться и тревожиться о том, что с нами станется. Я был его проводником от дома моего господина до двери Небесного Града», — сказал дух мужества. «Значит, у вас было время хорошо его узнать». Он всегда боялся не достичь той цели, к которой стремился. Малейший подозрительный слух наполнял его душу страхом, и самое ничтожное препятствие, встречавшееся ему на пути, отнимало у него последние силы. Я слышал, будто он долго барахтался в топе уныния и не мог вылезти оттуда, хотя многие проходившие пилигримы предлагали ему свою помощь. Вместе с тем он и домой не хотел возвращаться. «Если я до Небесного Града не дойду, то погибну безвозвратно», — повторял он. Каждая соломинка, лежащая на дороге, приводила его в смущение. Наконец, в один солнечный день он решился выкарабкаться из топи и ступил на противоположный берег, сам не веря своим глазам. Ему все еще казалось, что все вокруг — топь уныния. Она настолько завладела всем его существом, что совершенно парализовала его волю и решимость. Так дошел он до тесных врат. И там, говорят, простоял долго, не решаясь постучать. Когда же врата отворили, он отошел на некоторое расстояние, пропуская вперед других и повторяя при этом, что сам недостоин войти. Отворивший врата подошел к нему и спросил, что ему нужно. Трусливый упал без чувств. Привратник помог ему встать и сказал милостиво, «Мир тебе! Встань! Я для тебя отворил врата! Войди и будь благословен!» Пилигрим встал и, весь дрожа от страха, вошел. Затем ему приказали продолжить путь и даже указали, как и куда идти. Так он дошел до дома толкователя, где повел себя точно так же, как перед тесными вратами. Он долго стоял на холоде, не смея постучаться и не желая вернуться домой. Несколько дней и ночей провел он в холоде и голоде, а ночи в ту пору были длинные. Он зяб, но постучать в дверь не решался. За пазухой у него лежало рекомендательное письмо к толкователю, согласно которому пилигрима следовало принять и всячески успокоить, а потом дать в дорогу ему надлежащего проводника, с которым такому слабодушному человеку было бы безопасно путешествовать. Он знал про все это и, тем не менее, не осмеливался стучать в дверь, находя себя недостойным быть принятым в дом и получить обещанное. Но и назад он не хотел возвращаться, зная, что это верная погибель. Он видел многих, которых впускали, как только они начинали стучать в дверь. Я как-то случайно выглянул в окно и, заметив его, вышел спросить, что ему надобно. У бедняги глаза были полны слез, и я понял, в чем дело. Я вернулся в дом, и мы доложили о нем господину. Он тотчас
послал меня

ему обратно, чтобы убедить его войти. Что могу вас уверить, было делом нелегким. Наконец он решился перешагнуть порог и вступить в дом. И надо было видеть толкователя. С какой любовью он принял трусливого! Пилигриму была предложена вкусная еда и питье. Тогда он вынул из-за пазухи письмо. Толкователь, прочитав послание, сказал: «Твое желание будет исполнено». Спустя некоторое время пилигрим как будто успокоился. «Как вы могли сами убедиться, Господь имеет чрезвычайно любящее сердце, особенно к тем, кто боязлив, и потому Он с ним обошелся так, как нежный отец обращается с любимым сыном». Когда бедняга осмотрел все, что было в доме, он был полон решимости отправиться в путь, к небесному граду. Господин вручил ему в дорогу бутылку вина и пищу. Я сопровождал его. Когда мы дошли до виселиц, он сказал, что такова будет и его участь. Однако сильно обрадовался, увидев крест. Тут он даже попросил меня на время остановиться, и мне показалось, что он стал спокойнее. Когда же мы дошли до горы затруднения, он не обратил на нее никакого внимания, так же, как и на львов и на долину унижения. Надо сказать, что затруднения его не пугали. У него был один единственный страх. Будет ли он в самом деле принят? В числе ли он званых? Смеет ли он надеяться, что обещание принять грешников касается и его? И, наконец, может ли он рассчитывать, что искупительная кровь омыла и его от грехов, ибо он не может представить Господу ни единого дела, не запятнанного грехом? Я привел его в чертог украшенный, кажется, быстрее, чем он хотел, и познакомил его с обитательницами дома. Но он и там застеснялся, находя себя недостойным. Он все время старался уединиться, но очень любил духовные беседы и часто прятался за ширму, чтобы оттуда прислушиваться к таким разговорам. Он охотно рассматривал старые вещи и любил над ними помечтать. Позже он признался мне, что ему было отрадно жить в этих двух домах, у тесных врат и у толкователя, но он не находил в себе достаточно мужества, чтобы и спросить позволения остаться в них подольше. Когда мы вышли с ним из чертога и спустились в долину унижения, он шел по ней легче, чем все известные мне странники. Его не смущало унижение. Он хотел лишь иметь уверенность, что достигнет в конце пути обещанного блаженства. Между ним и этой долиной точно существовала какая-то незримая связь. Ему в ней было привольнее, чем где-либо. Бывало, он ляжет на землю и начинает покрывать поцелуями растущие на ней цветы. Утром встанет рано и с наслаждением гуляет по долине. Зато, когда мы вступили с ним в долину смертной тени, я стал бояться, что он совсем пропадет. Он, как и прежде, назад возвращаться не хотел, эта мысль ему была ненавистна, но страху претерпел много. «Ох, утащат меня злые духи! Ах, вот сейчас заберут к себе!» — восклицал он, и я никак не мог его успокоить. Он так причитал и вскрикивал, что если бы духи его услышали, это бы внушило им достаточно отваги, чтобы напасть на нас. Но я заметил, что эта долина во все время, пока он по ней шел, была спокойнее, чем когда-либо. Я заключил из этого, что Господь запретил врагам мешать трусливому проходить через долину и пугать его. Долго пересказывать его путешествие, поэтому ограничусь еще двумя случаями. Когда мы с ним дошли до ярмарки суеты, я подумал, что он собирается воевать со всеми обывателями ярмарки. Я так и думал, что все накинутся на нас с остервенением и забьют до смерти. До того он был вне себя от негодования, что здесь продается такой товар. В очарованной стране ко сну его не клонило. Но когда он дошел до реки смерти и увидел, что нет моста,
Он опять совершенно растерялся. «Теперь уж я уверен, что здесь погибну, и потому никогда не войду в блаженство, для которого я совершил такой длинный путь!» И здесь я снова заметил нечто необыкновенное. Река была в этот день мельче, чем обычно, и он свободно перешел ее, так как вода доходила ему лишь до колен. Когда я его увидел на другом берегу, уже входящим в небесный град, я с ним простился. Больше я с ним не встречался. «В конце концов, он все-таки получил то, о чем мечтал», — сказал честный. «О, да, конечно, я никогда не сомневался, что так и будет. Он был в числе избранных, хотя так боялся, что часто утомлял себя самого и других. Он был особенно чувствителен к греху и так боялся обидеть других, что без всякой нужды давал обижать себя и часто отказывался от вполне дозволенных радостей из одного страха поступить дурно. Но почему такой хороший человек всю жизнь свою мучается от страха? Причина заключается в том, что премудрый Бог определил одним веселье, а другим страдания. Господь настраивает нашу душу в соответствии со своими желаниями». «Он был очень ревностен, судя по вашему описанию. Сатану, львов и ярмарку суеты он вовсе не боялся, но грех, смерть и ад страшили его, потому что он не был уверен, что принят Господом в число избранных». «Это правда», — согласился дух мужества. «Достоин ли он усыновления Христова?» Это ему не давало покоя, и причиной тому была слабость его веры, но отнюдь не слабость духа. Я уверен, что он не испугался бы пойти в огонь и в воду, но его тяготило чувство страха, от которого человек избавляется с трудом». «Этот рассказ о трусливом очень полезен», — сказала Христиана. «Я думала, что я одна трусиха, а теперь вижу, что между мной и им много общего. Разница заключается в том, что страх имел такую власть над трусливым, что он не решался постучаться в дверь. Я же, напротив, стучала как можно громче». «Разрешите мне высказать свое мнение?» — попросила Любовь. «Я тоже нахожу в себе много сходства с ним. Я намного больше боялась не попасть в рай, нежели потерять что-либо в мире. Ах, — думала я, — только бы мне иметь уверенность, что буду в раю, если даже для этого мне пришлось бы расстаться с целым миром. Страх заставлял меня думать, что мне уже далеко до тех, кто получил спасение», — признался Матфей. «Но если этот добрый человек испытывал те же чувства, то почему бы и мне не заслужить то же, что и он?» «Без страха не получишь благодати», — сказал Иаков. «Не может быть благодати там, где нет страха Божия». «Ты хорошо объяснил, Иаков, и понял суть дела», — похвалил его дух мужества. «Ибо страх Божий есть начало мудрости, а без такого начала нельзя рассчитывать на благоприятный исход. На этом мы и закончим наш рассказ о нашем друге трусливом». Разговор, однако, был продолжен, и честный стал им рассказывать приключения некоего своеволия. «Он выдавал себя за пилигрима», — начал рассказ о нем честный. «Но я уверен, что он не прошел через тесные врата, которые стоят в самом начале пути». «Ты не интересовался, почему он это не сделал?» — спросил дух мужества. «О, и не раз! Его не интересовало чужое мнение, он к нему не прислушивался. Что ему приходило в голову, то он и делал, и переубедить его было нельзя». «Но каких же принципов он, по-твоему, придерживался?» — поинтересовался дух мужества. «Он утверждал, например, что человек, стремящийся к праведности, но не избавившийся от всех пороков, будет в конце концов спасен». «Неужели? Вот если б он сказал, что и наилучший из пилигримов может согрешить, несмотря на всю свою добродетель, и его за это нельзя строго порицать, ибо в сущности
Мы не беспорочны и обязаны следить за собой. Но, насколько я понял, он думает иначе, полагая, что пороки пилигриму дозволены. Весь его образ жизни соответствовал этому убеждению. Однако на чем он его основывал? Он уверял, что так сказано в Писании. Он, например, утверждал, что поскольку один из возлюбленных Господом сожительствовал с женой другого, то это дозволено и ему. У Соломона, мол, было много жен. Так почему же надо себе в этом отказывать? Сара и другие женщины из Библии нередко говорили неправду, поэтому ложь дозволена и ему. Ученики Христовы по указанию своего учителя взяли для него чужую ослицу, поэтому взять чужое дозволено и ему. Иаков получил благословение от своего отца путем обмана и хитрости. Так отчего же ему не получить таким же образом земные блага? «Экая низость!» — воскликнул дух мужества. «Впрочем, такие воззрения сегодня широко распространены в мире». «Поймите меня правильно. Он не говорил, что человеку следует поступать так, но, подражая этим великим людям, можно дозволить себе и пороки их». «Но ведь это совершенно неверно. Утверждать, что люди, известные своими добродетелями, согрешали по слабости и считать поэтому, что и он имеет право бесстыдно предаваться порокам, ошибочно. Если ребенок подскользнулся и упал в грязь, это не значит, что он может, как свинья, валяться в грязи. Вот как глубоко человек может заблуждаться, когда он раб своих страстей. Это о них слова Писания. Для неверующих он камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову. Притом, если он считает, что человек может быть христианином, живя во грехе, и одновременно имея добродетели, избранных Богом, о которых говорится в Библии, то это заблуждение еще более опасное. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их, говорит Господь. Не могу поверить, чтобы человек с подобным воззрением был способен верить в Бога и любить Его. Но вы, вероятно, с ним спорили, поэтому расскажите нам подробнее, как он отставил свое мнение. Он говорил, что жить во грехе по убеждению гораздо честнее, чем грешить, сознавая, что достоин порицания, продолжал честный. Плохой ответ. Дать волю страстям, которые осуждаешь в других, уже само по себе большое зло. Но еще хуже – предаваться греху, хвастая этим. В первом случае ты вводишь окружающих в соблазн, во втором – завлекаешь их в западню. К несчастью, много людей придерживаются того же мнения, хотя они и не являются такими краснобаями, как он, поэтому пилигримов и не уважают в этом мире. Ты сказал истину, о таком положении вещей можно только скорбеть, но боящийся Царя Небесного пройдет через все целым и невредимым. У иных мирян бывает странное мнение. Я знаю некоторых, которые уверяют, что достаточно раскаяться перед смертью, чтобы получить полное отпущение грехов, добавила христиана. Надо признаться, что такие люди не отличаются мудростью. Разве не погиб бы человек, которому велено проходить по 100 километров в неделю ради сохранения жизни, а он отложил бы на последний день исполнение этого условия? – спросил дух мужества. Совершенно верно. А между тем, большая часть людей, называющих себя пилигримами, так и поступают. Как видите, я старик и иду этим путем много лет. И вот что я заметил на своем веку, — продолжал честный. Мне случилось видеть людей, которые пускались было в путешествие с таким энтузиазмом, будто намеревались изменить весь мир, а между тем через несколько дней гибли в пустыне, так и не узрев обетованного края. Другие, начиная путешествие,
были такими слабыми, что, казалось, они и дня не способны выдержать. Но впоследствии именно они оказались очень хорошими тружениками. Видел я и таких, которые успешно бежали впереди всех и столь же успешно в скором времени бежали назад. Знал я и таких, которые сперва отзывались о пилигримах похвально, а позднее превращались в их противников. Еще видел я таких, которые в начале своего пути в рай утверждали, что такое место существует, и вдруг, уже почти дойдя до цели, поворачивали назад, уверяя, что ничего подобного нет. Наконец, я встречал и таких, которые хвастали, что сумеют противостоять любым препятствиям, но лишь они натыкались на сложности, как от веры ничего не оставалось. Так, занятые разговором, они и шли. Вдруг кто-то остановился перед ними и предупредил: «Будьте осторожны, если желаете сохранить свою жизнь, ибо неподалеку находятся разбойники». «Спасибо, мы готовы к встрече», — ответил дух мужества. И они пошли дальше, с опаской оглядываясь вокруг. Но и страха ли перед духом мужества или по какой-либо другой причине злодеи на пилигримов не напали. Христиана выразила желание отдохнуть. «Недалеко отсюда есть дом, где живет очень почтенный ученик Христов по имени Гай», — сказал дух мужества. И они решили отправиться к нему, так как о нем шла добрая молва.

Глава восьмая. Гай. Дойдя до двери гостеприимного дома, они вошли без стука, потому что дом был всегда открыт для всех странников. Они позвали хозяина и спросили его, могут ли они здесь переночевать. «Конечно, друзья, мой дом открыт для истинных пилигримов», — дружелюбно ответил Гай. Христиана, Любовь и юноши очень обрадовались, ибо убедились, что хозяин — друг странников. Они попросили его указать им комнаты, и он каждому из них отвел отдельную. «Скажи мне, добрый Гай, — спросил дух мужества, — можешь ли ты накормить нас ужином? Эти пилигримы много прошли сегодня, утомились и очень голодны. Время позднее, но все, что есть в моем доме, к вашим услугам». «Нам этого будет достаточно. Я знаю по опыту, что у тебя всегда найдется все необходимое». Хозяин отправился вниз и велел повару по имени «Испытывайте все доброе» приготовить ужин для пилигримов. Вернувшись наверх, он обратился к странникам. «Добро пожаловать, любезные гости! Я рад, что могу принять вас в своем доме, и пока готовят ужин, мы можем побеседовать». Все с радостью согласились. «Чья жена эта почтенная женщина и чья дочь эта юная девушка?» — спросил Гай проводника. «Женщина эта — жена некого христианина», — ответил дух мужества, — «пилигрима прежних времен, а эти юноши — его сыновья. Девушка — одна из их знакомых, которую она, христиана, уговорила пойти с ними». «Юноши все похожи на отца своего, они желают идти по его стопам и хотят следовать его путем до конца». «Неужели это христиана и ее сыновья?» «Я хорошо был знаком с отцом твоего мужа и даже с его дедом. Их предки жили в Антиохии, они были достойными людьми, людьми добродетельными и бесстрашными. Я слышал о многих родственниках твоего мужа. Знаю, какие они вынесли испытания ради истины. Стефан, один из древнейших его предков, был побит камнями. Иаков, из того же рода, был обезглавлен мечом. Кроме Павла и Петра, которые также из числа его предков, я назову Игнатия, который был брошен на растерзание диким зверям. Еще Роман, тело которого по кусочкам было содрано с костей, и Поликарп, который из-за любви к Богу был сожжен на костре. Трудно перечислить всех из его рода, претерпевших унижение и мученическую смерть из-за любви к Господу. И я радуюсь, что муж твой оставил после себя таких молодцев, надеясь, что они с честью будут нести отцовское имя, идти по его стопам и таким образом удостоиться той же награды, что и отец».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, лета, хамет и Тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми, а кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтоб быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тело будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого 2 птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть 1 птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою. И покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перс свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и одного овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 1/10 ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В 1875 году произошло замечательное событие. Был опубликован древнеегипетский медицинский трактат, названный по имени немецкого египтолога и писателя Георга Эберса. Папирус Эберса – один из древнейших в истории медицины документов, содержащий сведения о внутренних болезнях. Еще один папирус, так называемый папирус Эдвина Смита, древнейший из всех известных до сих пор руководств по хирургии, был найден также в Египте. В этих документах анализируются и квалифицируются извечные человеческие недуги и травмы, раны, вывихи, переломы, опухоли, язвы, нарывы. Читая эти записи, можно сделать вывод об уровне развития медицины Древнего Египта. Из них можно узнать, что раны обрабатывались лечебными мазями, заклеивались липким пластырем или же зашивались. Вместо ваты использовались хлопчатобумажные волокна. Известно, что египтяне знали о важности работы сердца и кровеносных сосудов, о первостепенной важности для организма крови, о том, что ее потеря приводит к смерти. Еще один древнейший документ, свидетельствующий об уровне медицинских познаний древнего мира, это, как ни удивительно, Библия, в частности, изучаемая нами книга «Левит». В ней содержатся подробные указания, касающиеся болезней и правил соблюдения гигиены. Можно сказать, что здесь есть также сведения из области такой медицинской науки, как диетология. В 11 главе этой книги речь идет о тех животных, которых следовало употреблять израильтянам в пищу. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение 11 главы книги «Левит». В библейском повествовании о сыновьях Аарона, согрешивших против Бога,

Либералы погибли бы потому, что они отрицают божественность Христа. А многие члены фундаментальных церквей погибли бы, как Анания и Сапфира, за свое лицемерие и ложь Духу Святому. Но сегодня Бог поступает милостиво. Он дает время на раскаяние. Он позволяет людям прийти к познанию истины. В противном случае многие бы поплатились своей жизнью. Вот чудесный урок для вас и для меня. Приходить к Богу мы должны только на Его условиях. Сами мы никаких условий или правил придумывать не можем. Спасает Бог, и Он решает, как Он будет спасать. А Иисус Христос говорит, что никто не приходит к Отцу, кроме как через Него. А теперь давайте поговорим об 11 главе книги Левит. В ней мы прочтем о специальной диете для народа Божьего и о возможности оскверниться при соприкосновении с нечистыми предметами. Об этом же пишет 14 глава книги Второзакония. 11 глава книги Левит очень необычна. Мы подошли к резкой перемене в нашем повествовании. Внимание перемещается от священников к людям, от жертвоприношения к питанию человека, от поклонения Богу к жизни в этом мире. И эта перемена, этот переход от священного к мирскому происходит как бы на одном дыхании. У нас не создается впечатление, что повествование идет уже о другом предмете. Сегодня мы проводим ложное различие между святым и мирским. Мы уверены, что все, что в церкви, то свято. Похоже, в нашем сознании священными считаются даже церковные сплетни, особенно когда они замаскированы под просьбу о молитве. А если мы слышим те же самые сплетни, но уже вне церкви, то считаем, что они принадлежат миру. Однако Бог не делает такой резкой границы между мирским и церковным. Друзья мои, любое наше дело должно совершаться во славу Божью. Нам не к чему отличать святое от мирского. Бог в своих делах и в своем слове может мгновенно назвать то, что мы называем святым, мирским, не делая никаких различий. Глава эта кажется такой необычной, потому что Бог в ней дает народу Израиля особую диету, своего рода меню. Отныне евреи должны есть определенную пищу. Им запрещается есть пищу, которой нет в этом списке. Тут возникает очень важный вопрос. Неужели Бога, правящего нашей необъятной вселенной, так сильно волнует, что Его творение будет есть на обед? Неужели тот, кто создал весь мир, будет сам составлять меню для человека? И глава эта дает ответ. Бога интересовали и сейчас интересуют любые подробности и мелочи из жизни Его народа. Для Него нет мелочей, когда дело касается нас, верующих во Христа. Одна дама спросила Кэмпбелла Моргана, нужно ли нам молиться о мелочах в нашей повседневной жизни. И он ей ответил. А что в нашей жизни, по вашему мнению, имеет большое значение для Бога? Это у людей есть привычка делить все в своей жизни на значительное и незначительное. А перед Богом такого деления не существует. Для Него все в нашей жизни значительно, и ни одна мелочь, даже самая незначительная, не уходит от Его внимания. Существует множество указаний и повелений от Господа, чтобы мы молились обо всем и все вверяли Ему. Глава эта содержит великие духовные уроки, которые мы рассмотрим. Но у нее также есть и один практический аспект, которого мы иногда не замечаем от того, что он относится только к Израилю. Поскольку Бог запрещал есть одних животных и одновременно разрешал есть других, можно предположить, что это было связано с заботой о здоровье его народа. Им разрешено было использовать в пищу определенные виды животных, рыб и птиц, и запрещены некоторые другие виды. Это различие между чистым и нечистым было не просто предрассудком,

0: свиткам и не просто религиозным обрядам. Должна была быть какая-то польза от того, что люди следовали этой диете. И история должна была доказать, что у Бога были серьезные и достаточные основания, чтобы провести такое различие между животными. Конечно, Бог мог совершенно произвольно разделить животных на чистых и нечистых, однако Он всегда действовал во благо своего народа. Верно ли это в данном случае? Рассмотрев Божье повеление внимательно, мы обнаружим, что животные, которых Бог запретил употреблять в пищу, питались падалью. То есть закон Моисея отвергал животных, которые разносили заразу. Позвольте мне теперь привести цитату из доктора Келлога. Он пишет: «Одним из величайших открытий современной науки является тот факт, что возбудителями большинства болезней, которые поражают животных, являются низшие формы паразитов. Особенно подвержены таким заболеваниям животные, которые питаются падалью, хотя полностью от таких болезней не застрахован никто». Еще одним открытием новейшего времени, которое дает не меньшее значение для вопроса, поднятого в данной главе, является ныне доказанный факт, что многие из этих паразитических заболеваний распространены как раз среди животных и среди людей и могут передаваться от первых к последним. В качестве примера доктор Келлог называет паразитов, которые водятся у свиней, индеек и лошадей. Ясно, что Моисей ничего не знал об этих болезнях, как, впрочем, и египетские врачи, но Бог знал о них все, и Он провел это различие между чистыми и нечистыми животными. Можем ли мы видеть это в мировой истории? Конечно, можем. Послушайте, что сказал доктор Ноэль де Мюссе в своей речи в Парижской медицинской академии в 1885 году. Мысль о паразитических и инфекционных заболеваниях, которые завоевали столь значительное место в современной патологии, по-видимому, очень занимала Моисея и оказала решающее влияние на его правила гигиены. Моисей исключил из израильской диеты животных, которые были особенно подвержены воздействию паразитов. И поскольку микробы и споры инфекционных заболеваний живут в крови, Моисей приказывает, чтобы кровь убитых животных сливалась перед тем, как готовить из них пищу. Откуда это было известно Моисею? Ему сказал об этом Бог. Позвольте мне снова процитировать слова доктора Келлога. «Еще во время эпидемии чумы, когда почти вся Европа подвергалась чудовищному опустошению, евреи почти все избежали этой эпидемии, чем возбудили подозрение у народа, которое даже переросло в гнев. Их обвинили в том, что это они отравили колодцы и источники воды у своих соседей, что привело к страшной эпидемии». А вот что писал профессор Хозмер. «Вся история Израиля замечательно демонстрирует мудрость древних законодателей. Евреи пострадали куда меньше, чем остальные народы во времена чумы. А что касается продолжительности жизни и общего здоровья, то они во все времена отличались в этом отношении. И по сей день страховые агентства оценивают жизнь евреев в гораздо большую сумму, чем жизнь представителей других народов». Доктор Беренц заявляет: «В Пруссии средняя продолжительность жизни еврея была на 5 лет больше общей средней продолжительности жизни». Конечно, в наши дни евреи стали нарушать свою диету, и потому этот разрыв сокращается. Но было время, когда евреи жили в 2 раза дольше, чем их соседи-язычники. Из всего этого мы можем и должны извлечь сегодня соответствующие уроки. Мы с готовностью обвиняем израильтян в том, что они уделяют такое большое внимание физическому и совсем упускают духовное. Однако в то же время мы сами уделяем такое большое внимание духовному, что нередко совсем забываем о физическом. Христианин не должен забывать о своем теле, о пище, которую ест, о правильном уходе за своим телом. Он всегда должен помнить, что его тело – это скиния Бога и храм Духа Святого. Человек имеет как физическую, так и духовную природу. И пока мы живем здесь, на земле, в этом теле, обе эти природы функционально важны. В то же самое время сегодня нам вполне определенно говорят, что мы можем есть все, что хотим. Хотите есть гремучих змей? Пожалуйста. В пище самой по себе, ешь ее или не ешь, нет никакой духовной ценности. А придавать пище некую духовность – ничто иное, как суеверие. Но давайте посмотрим, что говорит Писание по этому поводу. Вот 14 стих 14 главы послания к римлянам. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». 8 стих 8 главы 1 послания к Коринфянам. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». 13 стих 6 главы 1 послания к Коринфянам. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». 31 стих 10 главы 1 послания к Коринфянам. «Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Следует подчеркнуть, что чревоугодие строго запрещается Богом, а воздержание в пище, самоконтроль – это обязанность для всех, кто живет под благодатью. Посмотрим теперь на структуру 11 главы. Стихи с 1 по 8 рассказывают о чистых и нечистых животных, которые живут на земле. Стихи с 9 по 12 рассказывают о чистых и нечистых животных, которые живут в воде. Стихи с 13 по 19 рассказывают о чистых и нечистых птицах, которые водятся в воздухе. Стихи с 20 по 23 рассказывают о чистых и нечистых пресмыкающихся, ползающих по земле. Стихи с 24 по 38 рассказывают о прикосновении к трупам нечистых животных. Стихи с 39 по 40 рассказывают о прикосновении к трупам чистых животных. Стихи с 41 по 45 рассказывают об осквернении от пресмыкающихся. В стихах 46 и 47 приводится классификация чистого и нечистого, данная самим Богом. Итак, давайте прочтем о чистых и нечистых животных, которые водятся на земле. Начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле». Бог проводит четкую линию различия между светом и тенью, ночью и днем, черным и белым, добром и злом, чистым и нечистым. Заметьте, именно Бог провел различия между светом и тьмой. Он хочет обострить умение человека распознавать добро и зло, свет и тьму. Он хочет, чтобы человек хорошо видел эти божественные различия. Бог хочет, чтобы человек любил хорошее и ненавидел плохое. Нынешний век стал свидетелем того, как притупляется чувствительность человека к резким различиям между правдой и неправдой, между хорошим и плохим. Сегодня человек пытается все в жизни поместить в серую промежуточную зону, где отсутствует всякая мораль. А Бог специально проводит эти различия, чтобы привести человека к жертвеннику и к пролитой крови Христа для очищения и прощения. Бог устанавливает правила. Кто-то может спросить, а откуда вам известно, что правильно? правильно то, что сказал Бог. Ведь это Его Вселенная. Он установил права для всей физической Вселенной. Вам известны лучшие правила, чем те, которые установил Бог? Вы хотите нарушить закон всемирного тяготения и спрыгнуть с земли? Эта попытка вам дорого обойдется. Уверяю вас, никому не дано безнаказанно нарушать законы природы, установленные Богом. Бог вхож и в сферу повседневной человеческой жизни. А ярче всего эта повседневность выражается в том, что человек должен каждый день есть. Бог объявляет, что одна пища чиста, а другая нечиста. Человеку необходимо напоминать, что он живет в мире, который переполнен грехом. Он должен научиться выбирать добро и отвергать зло. Конечно, различие в пище имело нравственный характер, но чистые животные были к тому же полезны и питательны для человеческого организма. Различие между чистыми и нечистыми животными гораздо древнее, чем закон Моисея. Нам известно, что еще Ной проводил такое различие. Примечательно, что набор животных, рыб и птиц, пригодных к пище, полностью соответствовал тому, чем питались люди цивилизованного общества на протяжении всех этих столетий и чем они питаются до сих пор. Это не случайно, ведь именно Бог провел грань между пригодным и непригодным в пищу. Еще нужно отметить тот факт, что мясо определенных животных было весьма полезно и безопасно именно в то время и в том месте. Но это не значило, что оно будет также полезно в другом месте и при других обстоятельствах. Сегодня у нас нет никаких повелений или заповедей, которые касались бы чистых и нечистых животных. Эта глава, кроме всего прочего, затрагивает и нравственные вопросы. Человек живет в мире греха, и Бог требует признания этого факта. Нужно сделать свой выбор. Упадшего человека, далекого от Эдемского сада, по-прежнему есть дерево, от которого Бог запрещает есть. Мне кажется, нравственная цель здесь превыше всего. Вспомните, как Петр увидел сходящее к нему большое полотно, в котором находились всякие звери и птицы, и не пожелал есть их, хотя Бог и велел ему, чтобы он ел и не стеснялся. Бог сказал, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Так мы читаем в 15 стихе 10 главы книги «Деяний святых апостолов». Другими словами, правила устанавливает Бог. И это все важные нравственные уроки для нас. Бог создает правила, и человек должен действовать в строгом соответствии с этими правилами. Теперь читаем третий стих. «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Вот правило, которое определяло, каких животных можно есть. Оно повторяется и в 6 стихе 14 главы книги Второзакония, где приводятся волы, овцы, козы, олень, серна, буйвол, лань, зубр, орикс и камелопард. В книге Левит даются принципы и правила о нечистых животных. В книге Второзакония принципам и правилам такое внимание не уделяется, однако в то же время дается подробный список чистых животных. Книга Левит обращает внимание на отрицательное, книга Второзакония сосредотачивает наше внимание на положительном. В книге Левит разделение между чистым и нечистым проводится очень резко. Хотя оно и не представляет из себя новой заповеди или повеления, это разделение не было основано ни на каких четких биологических различиях, скорее здесь учитывался прежде всего фактор полезности для здоровья. Некоторые языческие народы, например, персы, верили, что одни животные были сотворены хорошим богом, тогда как других животных сотворил плохой бог. Нет, один бог сотворил всех животных, и природа животного, которая могла бы по человеческим представлениям символизировать тот или иной грех, или ту или иную добродетель, не имела никакого значения при установлении правил использования животных в пищу. Например, лев был нечистым животным, но в то же время он представлял Господа Иисуса Христа как символ колена Иудина. Именно поэтому Иисуса зовут львом из колена Иудина. Нет никакой связи между душой и телом, которую провозглашают некоторые современные языческие культы. Природа животного никак не передается тому, кто съест мясо этого животного. Это все чепуха и предрассудки. Некоторые вегетарианцы, например, утверждают, что люди становятся жестокими от того, что едят мясо. Позвольте вам заметить, что среди вегетарианцев я встречал немало подлецов. Все эти разговоры – пустое сотрясение воздуха. Итак, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение 11 главы книги Левит.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что Бог не делит жизнь человека на светскую и религиозную. Для Него важны все мелочи нашей жизни, вплоть до того, что человек употребляет в пищу, как это было в истории израильского народа. Бог разделил всех животных на чистых и нечистых, и, как свидетельствует современная медицина, это имело смысл с точки зрения здоровья человека. Христианин не должен забывать и о физическом, и о том, в каком состоянии находится его тело, какую пищу он ест, какой образ жизни он ведет. Мы должны всегда помнить о том, что тело – это, как сказано в первом послании Коринфянам, храм Божий, храм Святого Духа. Человек имеет как духовную, так и физическую природу, и потому, пока мы живем здесь, на земле, важно заботиться в том числе и о теле. В то же время сама пища не несет никакого духовного смысла. Пища не приближает нас к Богу, пишет апостол Павел в том же первом послании к Коринфянам. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Апостол Павел признается: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». В результате этих размышлений апостол Павел делает вывод: «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию». Поэтому воздержание в пище и самоконтроль является хорошей привычкой для христианина, живущего под благодатью. Мы также говорили о том, что Бог проводит четкое различие между чистым и нечистым, подобно тому, как Он отделил свет от тьмы. Часто люди не желают отличать доброе от злого. Они пытаются стереть все границы и жить в некой промежуточной зоне, в которой отсутствует всякая мораль. Бог напоминает о том, что человек живет в мире, полном греха, и поэтому он должен научиться выбирать добро и отвергать зло. Как записано в книге Второзаконие: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Какой выбор сделаете вы, дорогие друзья? Изберете ли вы жизнь, жизнь с избытком, которую дает Иисус Христос? Или же вашей вечной участью станет погибель?

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие наши друзья, радиослушатели! Приветствую вас в христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

А сначала узнаем, что же такое притчи. Хорошая притча, как мелодия, которую, услышав однажды, уже невозможно забыть. Она остается в памяти надолго, а, быть может, даже навсегда. Такое сильное влияние имеют на человеческий разум эти творения фольклора или авторской мудрости. Особенность притч состоит в том, что они мало кого оставляют равнодушным. Притчи полезны и интересны людям разных возрастов, потому что они хранят в себе и передают мудрость тысячелетий. А сейчас наберитесь, пожалуйста, времени и терпения и прослушайте наши притчи, которые мы для вас подготовили на сегодня. Итак, первая притча на сегодня под названием «Стакан молока».

0: Мальчишка был голодный и без сил. Давно не ел. Пришел издалека. В дверь постучав, воды он попросил. Но женщина выносит молока. И тот стакан дал силы снова жить. Поверил он, есть в мире доброта. Став доктором, спасал чужую жизнь. Она у человека лишь одна. Так и работал в клинике одной. Ученым стал и доктором наук. К больным спешил в короткий выходной. Хороший доктор, слышалось вокруг. Однажды утром делал он обход. Тут телефон призывно зазвонил. «Больная у меня и ждет народ. Мне помоги!» — хирург его просил. «Сейчас приду, не брошу одного». И дверь открыв, больную увидал. Вдруг сердце встрепенулось у него. Седая вся, но он ее узнал. Она, да как я мог забыть? Ту, что дала когда-то молока. Больна серьезно, буду сам лечить, хотя надежда так невелика. Он спас ей жизнь, все силы приложил. Живет и побеждает доброта. К оплате ей листочек положил. «Не расплачусь», — подумала она. Но, взяв листок, не верила глазам. От слез ее вдруг поплыла строка. «Вы не должны. За все спасибо вам. Оплачено стаканом молока». Да. Такая ситуация могла произойти с кем угодно. Самое главное, что мы видим в этом стихотворении притчи, это то, что добро возвращается. И в трудную минуту Господь посылает нам именно таких людей, которые могут поделиться последним, что у них есть, а не от избытка и изобилия. И как приятно, что в какой-то момент, когда неоткуда взять помощи, вдруг, откуда ни возьмись, как будто с неба бумерангом возвращаются наши давно забытые хорошие дела. Как это иногда бывает вовремя. Поэтому не зря есть поговорка, что посеешь, то и пожнешь. А что нам говорит Библия на этот счет? Давайте прочитаем в книге Притчи, 19 главе, стих 17.
1: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние Его».

0: прости!» — попросил ее ангел. «Прости, тебе же легче будет!» «Ни за что!» — упрямо сжала губы она. «Этого нельзя прощать! Никогда!»
1: «Ты будешь мстить?» — обеспокоенно спросил он.
0: «Нет, мстить я не буду. Я буду выше этого».
1: «Ты жаждешь сурового наказания?»
0: «Я не знаю, какое наказание было бы достаточным». «Всем приходится платить за свои решения. Рано или поздно, но всем», — тихо сказал ангел. «Это неизбежно».
1: «Да я знаю».
0: «Тогда прости. Сними с себя груз. Ты ведь теперь далеко от своих обидчиков».
1: «Нет, не могу и не хочу. Нет им прощения».
0: «Хорошо, дело твое», — вздохнул ангел. «Где ты намерена хранить свою обиду?»
1: «Здесь и здесь», — прикоснулась к голове и сердцу она.
0: «Пожалуйста, будь осторожна», — попросил ангел. «Яд обид очень опасен. Он может оседать камнем и тянуть ко дну, а может породить пламя ярости, которое сжигает все живое».
1: «Это камень памяти и благородная ярость», — прервала его она. «Они на моей стороне».
0: И обида поселилась там, где она и сказала, в голове и в сердце. Она была молода и здорова, она строила свою жизнь, в ее жилах текла горячая кровь, а легкие жадно вдыхали воздух свободы. Она вышла замуж, родила детей, завела друзей. Иногда, конечно, она на них обижалась, но в основном прощала. Иногда сердилась и ссорилась, тогда прощали ее. В жизни было всякое, и о своей обиде она старалась не вспоминать. Прошло много лет, прежде чем она снова услышала это ненавистное слово «простить». «Меня предал муж, с детьми постоянные трения, деньги меня не любят, что делать?» – спросила она пожилого психолога. Он внимательно выслушал, много уточнял. Почему-то все время просил ее рассказывать про детство. Она сердилась и переводила разговор в настоящее время, но он снова возвращал ее в детские годы. Ей казалось, что он бродит по закоулкам ее памяти, стараясь рассмотреть, вытащить на свет ту давнюю обиду. Она этого не хотела, а потому сопротивлялась. Но он все равно узрел, дотошный этот дядька. «Чиститься вам нужно», — подвел итог он. «Ваши обиды разрослись. На них налипли более поздние обиды, как полипы на коралловый риф. Этот риф стал препятствием на пути потоков жизненной энергии. От этого у вас и в личной жизни проблемы, и с финансами не ладится. У этого рифа острые края. Они ранят вашу нежную душу. Внутри рифа поселились и запутались разные эмоции. Они отравляют вашу кровь своими отходами жизнедеятельности. И этим привлекают все новых и новых поселенцев».
1: «Да, я тоже что-то такое чувствую», – кивнула женщина. «Время от времени нервная становлюсь, порой депрессия давит, а иногда всех просто убить хочется. Ладно, надо чиститься».
0: «А как?» «Простите ту первую, самую главную обиду», – посоветовал психолог. «Не будет фундамента, и риф рассыплется».
1: «Ни за что!» – вскликнула женщина. «Это справедливая обида, ведь так оно все и было. Я имею право обижаться».
0: «Вы хотите быть правой или счастливой?» – спросил психолог. Но женщина не стала отвечать. Она просто встала и ушла, унося с собой свой коралловый риф. Прошло еще сколько-то лет. Женщина снова сидела на приеме
1: теперь уже у врача. Врач рассматривал снимки, листал анализы, хмурился и жевал губы.
0: «Доктор, что же вы молчите?» – не выдержала она.
1: «У вас есть родственники?» – спросил врач.
0: «Родители умерли, с мужем в разводе. А дети есть, и внуки тоже. А зачем вам мои родственники?»
1: «Видите ли, у вас опухоль вот здесь». И доктор показал на снимке черепа, где у нее опухоль.
0: «Судя по анализам, опухоль нехорошая. Это объясняет и ваши постоянные головные боли, и бессонницу, и быструю утомляемость. Самое плохое, что у новообразования есть тенденция к быстрому росту. Оно увеличивается. Вот что плохо».
1: «И что, меня теперь на операцию?» – спросила она, холодея от ужасных предчувствий.
0: «Да нет», – и доктор нахмурился еще больше. «Вот ваши кардиограммы за последний год. У вас очень слабое сердце. Такое впечатление, что оно зажато со всех сторон и не способно работать в полную мощь. Оно может не перенести операции, поэтому сначала нужно подлечить сердце. А уж потом…» Он не договорил. А женщина поняла, что потом может не наступить никогда. Или сердце не выдержит, или опухоль задавит. «Кстати, анализ крови у вас тоже не очень. Гемоглобин низкий, лейкоциты высокие. Я пропишу вам лекарства», – сказал доктор. «Но и вы должны себе помочь. Вам нужно привести организм в относительный порядок и заодно морально подготовиться к операции».
1: «А как?»
0: «Положительные эмоции, теплые отношения, общение с родными. Влюбитесь в конце-то концов. Полистайте альбом с фотографиями, вспомните счастливое детство». Женщина только криво усмехнулась.
1: «Попробуйте всех простить, особенно родителей», – неожиданно посоветовал доктор. «Это очень облегчает душу. В моей практике были случаи, когда прощение творило чудеса».
0: «Да неужели?» – иронически спросила женщина.
1: «Представьте себе, в медицине есть много вспомогательных инструментов. Качественный уход, например, забота. Прощение тоже может стать лекарством, причем бесплатно и без рецепта».
0: «Простить или умереть? Простить или умереть? Умереть, но не простить?
1: Когда выбор становится вопросом жизни и смерти, нужно только решить, в какую сторону ты смотришь».
0: Болела голова, ныло сердце. «Где ты будешь хранить свою обиду? Здесь и здесь. Теперь там болело. Пожалуй, обида слишком разрослась, и ей захотелось большего. Ей вздумалось вытеснить свою хозяйку и завладеть всем телом. Глупая обида не понимала, что тело не выдержит, умрет. Она вспомнила своих главных обидчиков, тех из детства. Отца и мать, которые все время или работали, или ругались. Они не любили ее так, как она этого хотела. Не помогало ничего, ни пятерки и похвальные грамоты, ни выполнение их требований, ни протест и бунт. А потом они разошлись, и каждый завел новую семью, где ей места не оказалось. В 16 лет ее отправили в техникум, в другой город, всучив ей билет, чемодан с вещами и 3000 рублей. На первое время. И все. С этого момента она стала самостоятельной и решила: «Не прощу». Она носила эту обиду в себе всю жизнь,
1: Она поклялась, что обида вместе с ней и умрет. И похоже, что так оно и сбывается. Но у нее были дети, были внуки и вдовец Сергей Степанович с работы, который пытался неумело за ней ухаживать. И умирать не хотелось. Ну, правда вот, рано ей было умирать. «Надо простить», — решила она. «Хотя бы попробовать». «Родители, я вас за все прощаю», — неуверенно сказала она. Слова прозвучали жалко и неубедительно. Тогда она взяла бумагу и карандаш и написала: «Уважаемые родители, дорогие родители, я больше не сержусь, я вас за все прощаю». Во рту стало горько, сердце сжалось, а голова заболела еще больше. Но она покрепче, сжав ручку, упрямо раз за разом писала: «Я вас прощаю, я вас прощаю». Никакого облегчения, только раздражение поднялось. «Не так», — шепнул ангел. «Река всегда течет в одну сторону. Они старшие, ты младшая. Они были прежде, ты потом. Не ты их породила, а они тебя. Они подарили тебе возможность появиться в этом мире. Будь же благодарной». «Я благодарна», — произнесла женщина. «И я правда очень хочу их простить». «Дети не имеют права судить своих родителей. Родители не прощают. У них просят прощения». «За что?» — спросила она. «Разве я им сделала что-то плохое?» «Ты себе сделала что-то плохое. Зачем ты оставила в себе ту обиду? О чем у тебя болит голова? Какой камень ты носишь в груди? Что отравляет твою кровь? Почему твоя жизнь не течет полноводной рекой, а струится хилыми ручейками? Ты хочешь быть правой или здоровой?» «Неужели это все из-за обиды на родителей? Это она, что ли, так меня разрушила?» «Я предупреждал», — напомнил ангел. «Ангелы всегда предупреждают. Не копите, не носите, не травите себя обидами. Они гниют, смердят и отравляют все живое вокруг. Мы предупреждаем. Если человек делает выбор в пользу обиды, мы не вправе мешать. А если в пользу прощения, мы должны помочь». «А я еще смогу сломать этот коралловый риф? Или уже поздно?» «Никогда не поздно попробовать», — мягко сказал ангел. «Но они ведь давно умерли. Не у кого теперь просить прощения. И как же быть?» «Ты проси. Они услышат». «А может, не услышат. В конце концов, ты делаешь это не для них, а для себя». «Дорогие родители», — начала она, — «простите меня, пожалуйста, если что не так. И вообще, за все простите». Она какое-то время говорила, потом замолчала и прислушалась к себе. «Никаких чудес. Сердце ноет, голова болит. И чувств особых нет. Все как всегда». «Я сама себе не верю», — призналась она. «Столько лет прошло». «Попробуй по-другому», — посоветовал ангел. «Стань снова ребенком». «Как?» «Опустись на колени и обратись к ним, как в детстве. Мама, папа». Женщина чуть помедлила и опустилась на колени. Она сложила руки лодочкой, посмотрела вверх и произнесла: «Мама, папа». А потом еще раз: «Мама, папа». Глаза ее широко раскрылись и стали наполняться слезами.
0: «Мама, папа, это я, ваша дочка. Простите меня, простите меня!» Грудь ее сотрясали подступающие рыдания, а потом слезы хлынули бурным потоком. А она все повторяла и повторяла. «Простите меня, пожалуйста, простите меня! Я не имела права вас судить! Мама! Папа!»
1: Понадобилось немало времени, прежде чем потоки слез иссякли. Обессиленная, она сидела прямо на полу, привалившись к дивану.
0: «Как ты?» — спросил ангел.
2: «Не знаю, не пойму».
0: «Кажется, я пустая», — ответила она.
1: «Повторяй это ежедневно», — сказал ангел, «как курс лечения, как химиотерапию, или, если хочешь, вместо химиотерапии».
0: «Да, да, 40 дней, я буду».
1: В груди что-то пульсировало, покалывало и перекатывалось горячими волнами. Может быть, это были обломки рифа. И впервые за долгое время совершенно, ну просто ни о чем не болела голова.
0: Эта притча нам еще раз показывает, что происходит с состоянием нашего тела во время того, когда мы носим в самих себе обиды, огорчения и ненависть. И самое интересное, что мы не хотим с ними расстаться. И ходим с тяжестью на сердце и в душе, причиняя тем самым себе душевную и телесную боль, вместо того, чтобы освободиться от нее и забыть. А ведь для того, чтобы изменить свою жизнь, свое здоровье, всего лишь нужно отпустить обиды, пересмотреть свою жизнь, раскаяться в своих грехах, попросить прощения у обиженных и простить обидчиков. И, конечно же, простить себя самого. В книге Исаия 41 глава 10 стих мы читаем:
3: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей».

На сегодня наша программа подошла к концу. И мы очень надеемся, что наша сегодняшняя подборка понравилась вам. Мы будем очень рады снова встретиться с вами через неделю в нашей радиостудии «Волна надежды». Пусть Господь Бог поможет вам при размышлении наших притч и поможет вам извлечь какие-то жизненные уроки. А программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился Петр Ган. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. В программе были прочитаны притчи двух авторов – Валентины Басовой и Ирины Семиной. А мы прощаемся с вами и желаем вам всем Божьего благословения. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Вскоре после того, как к ним прибыл Фаунтин, он и его невеста поженились. Капитан Уикс, датский губернатор и Карей сообща старались уговорить генерал-губернатора позволить вновь прибывшим присоединиться к Карею и начать работу в Кидирпуре. Но все было тщетно. «В таком случае оставайтесь здесь, в Зирампуре», – предложил датский губернатор. Он обещал им, что они смогут устроить типографию, открыть школу и что он предоставит им церковь для проведения богослужений. «Мы не можем решить это самостоятельно», – сказали они. «Мы должны посоветоваться с братом Кареем». Уорд и семья Фаунтина отправились в Кидирпур обсудить с Кареем создавшееся положение. Он был вне себя от радости, увидев Уорда, и сразу же повел его посмотреть печатный станок и шрифт. Но их визит оказался коротким – из-за внезапного появления посыльного, прибывшего из Зирампура. «Имеется ордер на арест мистера Уорда», – объявил он им. Правительству стало известно, что Уорд поехал навестить Карея.

тим к единому живому Богу. Багаж отправлен, слова прощания произнесены. Уорд, семья Фаунтина и семья Корея отправились в путь. 10 января 1800 года они прибыли в Зирампур. Глава 7. Зирампур. Город Зирампур расположен на западном берегу широкой реки Хугли. Датчане купили землю для первого поселения у индийского принца еще до того, как Клайв завоевал остальную Бенгалию для британцев. Хотя город находится всего в 2 часах езды от Калькутты, но это была уже датская территория. И миссионерам не угрожало чьё-либо вмешательство, пока они оставались там. Датский губернатор Бай оказал им сердечный прием. Первой задачей Корея было найти место, где бы могла жить миссионерская группа. Миссионеры планировали жить вместе, поэтому нужен был дом достаточно большой, чтобы разместить семью Уильяма Корея, его больную жену и мальчиков, Фаунтина и его жену, читу маршманов с их детьми, семью Уордов, семью Бранстонов и вдову Грант с ее 2 детьми. Еще им нужны были зал для богослужений и комната для печатного станка. Кроме того, Корей намеревался начать оборудование школы. После недолгих поисков миссионер нашел подходящее здание. Оно стояло на берегу реки, окруженная 2 акрами земли. «Посмотри, Джонатан!» – позвал юный Вильям своего младшего братишку. «Вон плывет вниз по реке баржа губернатора!» Джонатан побежал посмотреть королевскую баржу с эмблемой золотого орла и головы тигра. Баржу приводили в движение 20 индийских гребцов в красных тюрбанах. Из окон дома дети могли следить за кораблями из разных концов света, которые проплывали мимо на полной скорости. Клипперы и корабли с прямым парусным вооружением и восточноиндийские торговые суда постоянно проплывали туда и обратно, так как Европе нужны были индийские специи, чай, индиго, рис и сахар. Иногда около 200 судов за день проходили вниз по течению. Прямо перед домом через реку находилось британское поселение Баракпур. Время от времени детям удавалось увидеть алые мундиры расквартированных там британских войск и слышать, как Горн собирал их из бараков. В их большом доме каждая семья имела свои собственные отдельные комнаты, но ели они вместе в общей столовой. Миссионеры по очереди в течение месяца вели хозяйство и руководили домашними расходами. Фаунтин, который был знающим библиотекарем, заведовал их библиотечкой. Корей понимал, что при таком большом количестве людей, живущих вместе, легко возникают ссоры и недоразумения, и поэтому по воскресным вечерам они все собирались, чтобы выяснить и решить проблемы и разногласия, которые появлялись в течение недели. Друзья в Калькутте одолжили новой колонии миссионеров денег, и они купили дом для миссии, надеясь, что общество в Англии поможет им возвратить долг. Трудились миссионеры все вместе с общей целью – так рассказать народу Индии об Иисусе Христе, чтобы все узнали и полюбили Его. Каждый старался внести свой личный вклад в это важное дело. В Зирампуре солнце поднимается между 6 и 7 часами утра круглый год, и миссионерам приходилось начинать свой день на рассвете. Первое, что они хотели сделать – установить печатный станок, который упаковывался с такой тщательностью. Феликс и Вильям становились неугомонными и непослушными. Их мать была больна и прикована к постели, поэтому в семье отсутствовали должный уют и порядок. Их братья Джонатан и Джейб были слишком малы и не могли быть им товарищами. Отец, который

0: очень любил, много времени посвящал переводам, изучал языки и постоянно отправлялся в дорогу, проповедуя в деревнях. Для детей же у него почти не оставалось времени. Когда прибыл Уорд, он стал настоящим товарищем для старших сыновей Корея. Вместе они распаковали дорогой бенгальский печатный станок и установили его в помещении, которое примыкало к дому. Они осторожно уложили бумагу из Англии в безопасное место, куда не смогли бы добраться грызуны. Уорду очень хотелось поскорее начать набирать тексты Евангелия и брошюр. Но ему было нелегко из-за того, что он не знал языка. «Если бы я только знал бенгальский!» – восклицал печатник. «Трудно набирать текст правильно на незнакомом языке. Как бы я хотел говорить на нем так же легко, как ты, Феликс!» «Я начал говорить по-бенгальски с 8 лет!» – похвалился Феликс. «Мы с Вильямом даже думаем иногда на бенгальском и не можем вспомнить, когда нужно английские слова. Я бы очень хотел работать с вами в типографии!» Уорд с радостью принял его предложение. Каждое утро в 7 часов он, Феликс, а также Бранстон шли вместе в типографию. Там стоял ручной станок старого образца. Шрифты были искусно изготовлены одним старым индийским кузнецом и его племянником, большими мастерами своего дела. Текст набирался вручную, и каждый печатный лист готовили отдельно. В жаркой стране это была тяжелая работа. Уорд был хорошим организатором и мастером-полиграфистом. К концу первого года он выполнял работу наборщика, печатника, фальцовщика и переплетчика. Ему помогали Бранстон и Феликс. Они печатали каждую неделю 6000 листов. Корей работал упорно, тщательно переводя Библию на бенгальский. Они с Уордом в полной мере осознавали всю важность своей работы. Уорд писал в стиле того времени. «Мне, кто есть меньше, чем наименьший из всех святых, дано это благоволение, чтобы я напечатал для язычников таинственные богатства Христа, дать Новый Завет людям, которые никогда прежде не видели его. Это наша привилегия. Лишь некоторые познают его ценность немедленно, но пройдет время, и для многих лист книги, даже стих, будет гораздо ценнее, чем воз сена». Как только страницы сходили с печатного станка, Корей и Фаунтин отправлялись с ними, чтобы раздать людям. «Друг, умеешь читать?» – спрашивал Корей путешественника на дороге. «Нет, Сагиб». «А кто-нибудь в вашей деревне?» «Да, один». «Тогда передай ему это и скажи, чтобы он прочитал тебе и твоим соседям. Это укажет вам путь к спасению». Человек удивлялся такому обращению, бережно брал лист и нес его в свою деревню. К браминам у Корея был особый подход. Он шел к месту рынка в деревне и присматривал у храма группу браминов. У каждого из них была белая метка своего бога, четко выделяясь на коричневом лбу. В этой стране было принято начинать разговор с вопроса. «Что это за метка на вашем лице?» – спрашивал Корей. «Это тилак», – отвечал один из них. «Почему вы поставили себе такую метку?» «Это акт набожности и святости. Сутры, наши священные книги, повелевают нам это». «Расскажите мне о ваших сутрах. Откуда вы знаете, что они священные?» Брамин объяснял Корею что-то о священных книгах Индии, в то время как другие слушали и добавляли собственные комментарии. Затем Корей показывал им экземпляр Евангелия. «А вы видели когда-нибудь христианские сутры?» – спрашивал он. «Вот одна из них. В этой книге вы можете прочитать о жизни Иисуса Христа». Индийцы собирались вокруг него, и он начинал читать Евангелие от Матфея и объяснять. Если Уорд мог оставить типографию на некоторое время, он присоединялся к Арею вместе с Маршманом, и они втроем ходили, как певцы баллад. Уорд так это описал. «В этой стране обычно самые бедные люди поют баллады. Для них не продают никакие книги. В это утро Корей, Маршман и я сделали остановку там, где сходятся четыре дороги, и начали петь нашу балладу. Люди выглядывали из своих домов, некоторые подходили, но все были удивлены, что три сагиба превратились в певцов. В этот вечер, кроме нас троих, еще трое из наших миссионеров пошли петь баллады и проповедовать, но только в другом месте. Люди с радостью слушали наши гимны». Постепенно обязанности миссионеров распределились следующим образом. Уорд, Феликс и Бранстон работали за печатным станком. Корей и Фаунтин ходили проповедовать, а Маршман и его жена иным методом евангелизировали людей. Маршман по профессии был школьным учителем, и они решили организовать платную школу. Миссия нуждалась в денежных средствах, чтобы вести работу, а европейским плантаторам нужна была школа для их детей. И вот однажды в газете Калькутты появилось объявление: «Миссионерский дом, Зирампур. Во вторник, 1 мая 1800 года, открывается школа в доме, который расположен в очень здоровом и красивом месте на берегу реки, включая питание и стирку. Оплата в месяц в рупиях. Преподаются чтение, письмо, арифметика, бухгалтерия, география и так далее. 30 рупий. А также латинский, греческий, древнееврейский, персидский и санскритские языки – 35 рупий. Приглашаем учителей персидского и санскритского языков. Письма, адресованные мистеру Корею, будут немедленно рассмотрены». Вскоре открылись две школы интерната. Одна для мальчиков, другая для девочек. Они сразу же начали процветать, не только потому, что Маршман был хорошим учителем и заведение находилось в здоровом месте, но и благодаря Анне Маршман, его жене, которая была особенной женщиной. Она имела прекрасный подход к детям, и родители были рады за своих детей, на которых она прекрасно влияла. Спустя месяц после открытия этих школ миссионеры организовали еще одну школу для индийских мальчиков, которых обучали на бенгальском языке, и вскоре там собралось 40 учеников. Доходы, полученные от школ, помогали успешно продолжать евангелизацию индийцев. Жизнь миссионеров была деятельной и в то же время трудной, так как постоянная тропическая жара при высокой влажности подрывали их здоровье. В течение года двое из них стали жертвами индийского климата. Фаунтин умер от дизентерии, Бранстон – от лихорадки. Уорд, Маршман и Корей продолжали успешно трудиться, несмотря на климат. Эти трое с самого начала работали вместе как спаянная команда, которая должна продолжать свое дело до старости, цель которой – служение Богу в Индии. Индия стала родной для них всех. Больше они никогда не ступали на землю Британии. На Корея, как руководителя всей их миссии, легло тяжелейшее бремя ответственности. В глубине души он все еще оставался садовником. Он чувствовал Бога особенно близко среди цветов и кустарников. К миссионерскому дому в Зирампуре примыкал сад, обнесенный стеной. Там Корей построил беседку, которую назвал своим уголком. На рассвете и во время полнолуния, когда змеи были не так опасны, он размышлял и молился. А Библия, которую он неустанно переводил для других, служила ему постоянным источником силы. А он нуждался в силе, чтобы встретить новые испытания, которые ожидали его. Глава 8. Все христиане – братья. В Зеранпуре рос огромный тополь. Его раскидистые ветви и густая листва давали тень и прохладу. Там обычно устраивался Кары, чтобы проповедовать и беседовать с индусами. Маршман и Уорд проповедовали там тоже, а иногда и Феликс Кары. С 15 лет он уже стал проповедовать, и это у него получалось так же хорошо, как и работа за печатным станком. Иногда толпа слушала с полным вниманием. В другое время люди гневно восставали против миссионеров, которые пытались учить их новой религии. Бывало, что и камни бросали в них. Анне Маршман нередко приходилось оказывать первую помощь, когда миссионеры приходили домой с ушибами на теле и кровоподтеками на лице. Несмотря на все их усилия в проповеди, учении и печатании Евангелия, ни один индиец так и не стал христианином. «Проповедь в Зеранпуре подобна вспашке скалы», – услышал однажды от кого-то Карей. Он чувствовал, что это правда, но он и его братья никогда не теряли надежды и были уверены, что однажды индийцы начнут обращаться к истинному Богу по христианскому пути. И вот, наконец, Кришна Пал, индус-плотник, стал их братом по вере. До встречи с миссионерами он постоянно произносил известные индусские молитвы, так называемые мантры, снова и снова, каждый день, надеясь, что они принесут мир его душе. «О, светлолунный повелитель!» – молился он. «Я дышу, говорю и хожу благодаря тебе!» Но по-прежнему у него не было мира. Однажды он слышал, как доктор Томас проповедовал в Калькутте. «Я должен узнать больше об этих христианских гуру», – думал он. «Их учение доброе». Как-то раз, когда Кришна Пал поднимался от реки, где индус декламировал свои мантры, он поскользнулся на берегу, так как была грязь и слякоть, упал и вывихнул плечо. Он послал за доктором Томасом, который жил с миссионерами в Зеранпуре. В Зеранпуре не было ни больницы, ни обезболивающих средств. Миссионеры привязали Кришну Пал к дереву. Карей и Маршман держали его руку, в то время как Томас ловко вправил сустав. «Помогите мне, сагибы! Помогите мне!» – взывал Кришна Пал. Затем завязалась беседа. Индус жадно прислушивался к тому, что они рассказывали ему о Христе, о его учении. «Ты читаешь свои мантры каждый день и обучаешь им других людей», – сказал Томас. «А вот христианская мантра для тебя. Тот, кто признает свои грехи и раскаивается в них, оставляет их, приобретая праведность Иисуса, свободен». Спустя несколько дней Томас встретил его на улице. Кришна Пал сиял, его глаза блестели. «О, сагиб!» – воскликнул он. «Я очень большой грешник, но я раскаялся в своих грехах, и теперь я свободен!» Его жена и дочь начали приходить с ним в миссионерский дом, чтобы послушать, как Карей говорил им об опасностях и преследованиях, которые их ожидают, когда они признают открыто Христа и будут крещены. «Вы готовы порвать с кастой?» – спросил он их. Разрыв с кастой считался ужасным поступком. Это означало, что никто не будет общаться с ними, кроме неприкасаемых. Это люди, не принадлежащие какой-нибудь касте, настолько низкие, что влачат существование скорее животных, чем людей. Они не имеют права брать воду из деревенского колодца или есть вместе с кем-либо из касты. Если даже их тень упадет на индуса, тот считался оскверненным, и ему следовало искупаться и совершить разные ритуалы, чтобы очиститься, прежде чем он сможет опять приступить к еде. «Мы готовы», — сказал Кришнапал. «Мы верим в Иисуса, и мы не боимся». За 3 дня до Рождества Кришнапал и его друг Гакул открыто порвали со своей кастой, приняв участие в трапезе миссионеров. Эта весть распространилась со скоростью звука. В ту ночь, возвратившись домой, Кришна услышал тяжелый топот множества босых ног и сердитые голоса. Огромная толпа собралась снаружи. Индусы ворвались, схватили Кришну Пал и потащили его к судье. Судья отправил его в тюрьму за то, что он стал причиной волнений. Карей и Маршман обратились к губернатору, который приказал, чтобы Кришну Пал доставили к нему.
1: «Что сделал этот человек?» – спросил губернатор. «Он ел с европейцами и предал свою касту!» – закричала толпа. «Он не перестал быть индусом, но стал христианином!» – заключил старый губернатор, когда узнал всю историю. «И он поступил правильно! Я запрещаю вам его преследовать!»
0: Но толпа не успокаивалась.
1: «Иностран! Иностран!» – вопили индусы.
0: Кто-то схватил его старшую дочурку, которая была помолвлена в младенчестве с соседом-индусом. Ее унесли, и он не знал, что стало с нею. Индусы договорились убить Кришну и его семью в ту же ночь. Но губернатор узнал об этом и поставил стражу снаружи дома, чтобы их защитить. На 28 декабря, воскресенье, было назначено крещение. Карей решил, что крещение произойдет в реке Хугли, у причальных ступеней недалеко от миссионерского дома. К большому сожалению, в день перед крещением Гакул и женщины признались, что теперь им страшно принимать крещение.
2: «Мы не придем», — сказали они. «Дайте нам еще время! Люди убьют нас, если мы покрестимся сейчас!»
1: «А ты, Кришна?» – спросил Каре. «Я все равно желаю креститься!» – заверил тот.
0: Был еще один кандидат на крещение – европеец. Это был Феликс Каре. Под влиянием Уорда Феликс серьезно обдумал свое отношение к Богу и решил всенародно дать торжественное обещание Господу, что он будет верно служить ему. Миссионеры обрадовались, что Кришнапал и Феликс будут креститься вместе. То воскресенье стало для Карея радостным днем. Утром миссионеры собрались в своей церкви. Затем они прошли сквозь плотную толпу индусов и европейцев к причалу. Многие из индийцев были настроены враждебно, но все равно решили остаться, так как, сгорая от любопытства, хотели увидеть, что произойдет и что у этих христиан означает крещение. Губернатор Бай присутствовал там тоже, и с ним небольшая группа датских и португальских христиан. Карей выступил перед толпой. Он взял за руки Кришну Пал и Феликса. Затем он обратился к людям и объяснил им, что значит быть последователем Иисуса, и что во время крещения 2 молодых человека дадут обещание в послушании Господу на протяжении всей их жизни. Он вошел в реку с 2 молодыми людьми. Напряженная тишина повисла над толпой. К Кришне Пал он обратился на бенгальском. На том же языке индус ответил, дав обещание служить Богу.
1: Феликсу он задавал вопросы о его вере на английском, и на том же языке Феликс давал ответы. В тот вечер Карей впервые совершил причастие на бенгальском языке, и два новых члена общины, один говорящий на бенгальском с рождения, другой выучивший его, приняли участие в вечере Господней. Как хотелось Карею, чтобы его жена, мать Феликса, была здорова и смогла разделить с ним радость за решение их сына. Наконец Карей смог увидеть первые плоды своих усилий. Миссионеры радовались первому обращению индийца, им всем пришлось приложить немало усилий, чтобы эта победа была одержана. Но на следующее утро, когда Машман пришел в индийскую школу, он не нашел там ни одного ученика. Родители не пустили своих детей в школу, а оставили дома, боясь, что они станут христианами.
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

вернулся из странствий далеких к родимой потерянный сын, изранен до крови о камни, о тернии соседних долин. «Где был ты?» — спросила родная. «Куда ты поехал, мой сын? В ту ночь непогода шумела. Зачем ты поехал один?» «Родная, стремился я к благу. Я братьям измученным нес так много святых упований, так много восторженных грез. Зачем же твой плащ весь изорван, и руки, и ноги в крови? Ужели, мой сын, не осталось для правды у мира любви?» «Родная, мир правде не внемлет. Жестокую ложь полюбя, и был я оставлен в пустыне, и ощупью шел до тебя».

молился он страстно и верил глубоко, и полночь в пустыне застала пророка, и не было близко селений вокруг, и сердце сгорало от зноя и мук. Ночь гневно грозила нависшею тучей, и молнии пламя сверкало сыпучей. Песок, озаряя пустыни глухой, как взор оскорбленный над хмурой землей. И был он один среди молний и бури, один под грозою беззвездной лазури, и Богу, принесшему миру покой, молился о мире смятенной душой.

Пророк Иеремия 8:20 возвещает: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Обратите внимание на этот стих. «Прошла жатва», о которой Христос предупреждал, что она поспела к жатве. Далее кончилось лето, о котором Христос объявлял в синагоге, то есть лето благодати. Год юбилейный, или, скажем, год божественной амнистии, окончен. Ко всему сему евреи сделают вывод: а мы не спасены. Когда-то апостолы среди Израиля проповедовали, говоря: «Да придут времена отрады от лица Господа». Деяния апостолов 3:20. Это время отрады, и сейчас нас всех объемлет. Только понять его сладость можно лишь при условии, вкусив благодать Христа. В 86-м псалме сказано: «Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. Как приятно будет услышать, что раб такой-то, и поставьте ваше имя, родился, и назовите место вашего духовного рождения. Есть чему радоваться нам, искупленным и оправданным». Да, и сам Христос говорит: «Радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». Чудесно! Небеса – место обитания Бога, пребудут вечно. Так же и запись имен искупленных, а главное, и самый искупленный наследует жизнь вечную. Теперь прошу особого внимания. Есть еще одна запись. И это запись тех, кто отступает от Господа. Читаю пророк Иеремия 17:3. «Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой». В конце истории человечества земля наша сгорит, а также и все те, чьи имена написаны на прахе земли. Время лукаво, годы летят как звук. Примиритесь с Богом, восстановите запись вашего имени на небесах. Перестаньте пить муть мира сего. Пейте слова из источника воды живой. Вскоре число язычников будет полным. С приходом последнего грешника божественная амнистия придет к своему концу. Лето благодати минует как звук. Тогда миллионы будут рады еще один раз жизни хотя бы приобрести 5 минут для приобретения жизни вечной, но будет поздно навсегда. Когда Александр Македонский подступал к городу, который он намеревался захватить, то прежде всего перед городом он зажигал огромный факел. Пока этот факел горел, город мог сдаться на милость царю, и царь щадил город и народ. Но если же осажденные не пользовались милостью царя, и как скоро факел тушился, то для города не было уже милости. Город разрушался, народ истреблялся или продавался в плен. Факел, огонь божественной любви еще горит. Милость Господня еще простирается к тебе. Пользуйся благоприятной возможностью. Не стыдись. Да разве свободы стыдятся, которую тебе предлагают без твоего выкупа? Сейчас время взыскать Господа. Осия 10:12. Вот теперь время благоприятно. 2 Коринфян 6:2. Благоразумный видит беду и укрывается. Притчи 27:12. Говорит мудрый Соломон. Укройся в рана Христа. Мы зовем тебя. Спеши укрыться. Берегись. Тебя ожидает гибель. Спеши в объятия Христа, и ты будешь безопасен. Дни лукавы. И потому дорожите временем, чтобы приобрести сердце мудрое. Евреям было предсказано, что камень, который отвергнут строителями, сделается главою угла. Псалом 117:22. Христос отверженный сделался спасителем для всех народов. Для каждого, кто приходит к Нему, Он оказывает милость прощения и спасения.

Вспомните, дорогие, о нашумевшей на весь мир вести гибели огромного корабля «Титаника». Когда корабль потерпел катастрофу, пассажирам было предложено сесть в спасательной лодке. Но этим почти никто не воспользовался. Пассажиры не верили, что корабль может утонуть. Ведь каждый знал, что корабль непотопляемый. Одна лодка за другой отплывали от борта корабля. Но места в лодках оставались почти целиком пустыми. Когда же всем стало очевидно, что непотопляемый корабль пойдет ко дну, тогда все кинулись к спасательным лодкам, но мест уже не было. Некоторые пассажиры кидались в холодные волны океана и плыли к спасательным лодкам, но было поздно, мест нет. Полупустые лодки уже далеко отплыли, а переполненные отбивали подплывающих пловцов. Поздно. Всего 1-2 часа тому назад были свободные места. Всего 1 час назад любой мог войти в лодку спасения. Но люди боялись холодной и темной ночи. Теперь же никто не мог им помочь. Спасение упущено, и притом навсегда. Дорогие, Бог еще имеет для всех время спасения. Еще горит факел божественной любви, и в божественном ковчеге Церкви Христовой еще есть свободные места. Вы можете их занять. Не бойтесь, проходите. Есть место, есть место и для тебя. Может, недолго осталось времени, и может, не более, чем его было у пассажиров «Титаника». Всего лишь около 3 часов, и это было уже время катастрофы. Пока еще спасательная лодка Христа имеет место для тебя. Апостолы и тебе возвещают, и так мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. И мы, сотрудники евангельской радиопрограммы, присоединяемся к этому призыву и приглашаем всех примириться с Богом. Ибо дни лукавы, и годы пролетают, как звук. А у Господа для вас еще горит его факел. Еще есть место спасения. Еще число его не полно. Придите, придите и спаситесь у ног Христа. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передачи по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи – наше представление о себе –

Нэнси Демус, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно же, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о Боге и что Слово Божье утверждает, что мы были сотворены по образу и подобию Божьему, что Он любит нас и мы драгоценны в Его глазах. Однако в этом нет нашей заслуги. Божья любовь не станет ощущаться ярче, если мы примемся нахваливать самих себя. Напротив, Иисус учил, что мы найдем свои души, только потеряв их. Наше представление о Боге особенно сильно влияет на представление о себе. Если мы видим Его не таким, какой Он есть на самом деле, если мы верим в ложь о Его личности, то неизбежно будем неправильно думать о себе. Учение о любви к себе приводит людей к одиночеству и несчастью. Как часто люди говорят: «Я никогда себе не нравилась» или «Просто она не любит себя».

0: почитаем вместе с Евой ее дневник.
1: Последние несколько недель были самыми трудными в моей жизни. Мне так нужно с кем-нибудь поговорить. С тех пор, как мы с Адамом переехали, в наших отношениях что-то не ладится. Не знаю, будет ли он когда-нибудь снова мне доверять. Конечно, я не могу его винить, ведь именно я превратила его жизнь в хаос. Я чувствую себя такой глупой. Адам просто не понимает, какое впечатление произвел на меня тот змей. Он так говорил, я была не в силах ему отказать. Я до сих пор переживаю тот момент, когда впервые взглянула на себя и поняла, что я нога. Потом я взглянула на Адама и поняла, что он думает о том же. Впервые после нашей встречи я не могла смотреть ему в глаза. До тех пор мы никогда не стеснялись друг друга. Теперь нам часто бывает неуютно рядом друг с другом. И хотя Бог дал нам настоящую одежду вместо бесполезных пальмовых листьев, я все равно чувствую себя такой незащищенной не столько внешне, сколько внутренне. Я никогда не задумывалась, как выгляжу в глазах Адама. Я всегда знала, что он любит меня и думает, что я самое красивое творение Бога. Теперь же я часто сомневаюсь в том, что он любит меня и считает меня привлекательной. А может быть, он жалеет о том, что однажды Бог дал ему меня.
0: Несколько месяцев назад у меня очень сильно заболел глаз, и я не могла носить свои контактные линзы. Сначала я подумала, что это приступ аллергии, и попыталась справиться при помощи таблеток. Однако проблема не уходила. Из-за того, что поверхность глаза была раздражена, я не могла видеть сквозь линзу как следует. Это искажало мое зрение. В конце концов, раздражение так усилилось, что мне пришлось снять линзу и записаться на прием к окулисту. Когда он осмотрел глаз, то объяснил, что дело было не в аллергии и даже не в моем глазе, а в линзе. Каким-то образом была повреждена линза. Она стала плоской и натирала глаз, вызывая раздражение. Чтобы восстановить зрение, нужно было заменить поврежденную линзу на новую. Наши представления о характере Бога имеют огромное значение, потому что влияют на все остальные наши представления. Искаженное восприятие Бога изменяет наше восприятие действительности. Зачастую мы не осознаем, что причина раздражения или смятения в наших душах не в людях или обстоятельствах, а в том, что мы смотрим на все через поврежденные линзы. Если у нас заниженная оценка Бога, то мы сами становимся жалкими. Если мы видим в своем воображении слабого, бессильного Бога, который не властен над Вселенной, то будем видеть себя беспомощными. Нам не удастся преодолеть бури и неблагоприятные обстоятельства. Если наш Бог ничего не стоит, то мы будем думать, что и мы ничего не стоим. Если мы поверили в ложь о Боге, мы поверим в ложь о самих себе. Например, в такую ложь, как «Я ничего не стою». Это седьмая ложь, которую мы рассмотрим.

Это очень сильная ложь. И вы можете убедиться в этом по их свидетельствам. Первое свидетельство. Я чувствую себя хуже других, и это всю жизнь было моей бедой. Очень часто это заставляло меня отказываться от отношений с другими людьми, хотя я очень общительный человек. Я чувствую зависимость от постоянного ободрения окружающих, потому что ощущаю себя ничтожной. Если бы люди узнали меня лучше, то согласились бы, что я ничего не стою. Из-за несчастливого брака я чувствовала себя ничтожной. Думала, что никто, даже Бог, не может любить меня. Я всегда считала, чтобы быть любимой, нужно быть совершенной. Я просто не соответствовала никаким стандартам, а значит, Бог тоже не мог меня любить. Часто чувство собственной никчемности – результат веры в ложь, которую мы слышали от окружающих, особенно в детстве. Второе свидетельство. В детстве мне говорили, что я бестолковая. Ломаного гроша не стою. Со временем я поверила, что оно так и есть, и мне до сих пор не освободиться от этого страха. Я не верила, что могу кем-то стать в этом мире, потому что так мне говорили в детстве. Люди воспринимали меня как умственно отсталого человека, который ничего не понимает. И я поверила в это. Я замыкалась и не хотела общаться с людьми. Я всю жизнь верила, что у меня никогда не будет хороших друзей, своей семьи. Я верила, что причиной моей преждевременной смерти станут боль и страдания, которые преследовали меня всю жизнь. Проблема в том, что самооценка часто определяется мнением о нас других людей. Иногда их слова оказываются верными и полезными, но не всегда. Если по какой-либо причине человек, к мнению которого мы прислушиваемся, смотрит на нас через сломанные линзы, то его или ее восприятие искажается. Некоторые из нас всю жизнь прожили в эмоциональной тюрьме, потому что приняли за правду отражение в кривом зеркале. Даже когда слова людей теоретически верны, обманщик может использовать эту информацию, чтобы поработить нас. Например, подружка может совершенно справедливо заявить 6-летней девочке: «Ты толстая». Эта маленькая девочка может однажды оказаться в рабстве, если вырастет, опираясь на ложные выводы того наблюдения. «Я толстая, поэтому я всегда буду толстой. Никто никогда не полюбит меня и не захочет быть моим другом. Я ничего из себя не представляю. Я должна стать душой компании, чтобы понравиться окружающим». Иногда одно единственное замечание, услышанное в детстве, может преследовать и мучить человека много лет. Так было у Минди. Я помню, что когда мне было примерно 6 лет, мне сказали, что я не имею права жить и вообще не должна была появиться на свет. Я не помню, кто это сказал, но помню, что моя мама просто стояла рядом и ничего не ответила на это. Я замкнулась, и мне стало очень трудно разговаривать с людьми. В 7 классе было решено перевести меня в спецшколу. Меня туда приняли, но учеников было слишком много, и в конце концов я вернулась в обычную школу. Но я никогда не верила, что мое место было там. До сегодняшнего дня я верила, что я тупая, ненормальная, и что меня нужно держать где-нибудь в заперти, подальше от людей. В старших классах у меня не было друзей, и люди намеренно старались обидеть меня. В результате я еще больше замкнулась, погрузилась в депрессию, мечтала заснуть и никогда больше не просыпаться. В этой истории очень четко виден процесс, как человек попадает в рабство. Сначала, еще в детстве, этой женщине сказали ужасную разрушительную ложь. Она выслушала ее, а затем, вместо того, чтобы противопоставить ей истину, стала размышлять над ней, пока не поверила, что это правда. В конце концов, она стала действовать на основании этой лжи. Я замкнулась. И ложь поработила ее.
Я погрузилась в депрессию, мечтала заснуть и никогда больше не просыпаться. Восприятие самого себя определяет будущее человека, его жизнь. Если мы верим и действуем на основании лжи, то окажемся в рабстве. Это подтверждает следующее свидетельство. Очень долго я верила, что ничего не стою. Даже после покаяния я думала, что ничтожна, как ил в пруду. Из-за этого я погрузилась в депрессию. Я начала отделяться от людей и в результате не жила в радости, как предназначил мне Бог. Я ничего не стою. Я верила в это всю жизнь. Я всегда боролась с этой ложью и с постоянной потребностью в ободрении окружающих. Я впала в крайность. Старалась угождать всем, старалась даже выглядеть так, как, по моему мнению, должна была выглядеть. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – наше представление о себе. Эти свидетельства не единичны. Сегодня многие женщины отчаянно ищут хорошего к себе отношения. Ими движет желание заслужить ободрение окружающих. Они словно пытаются возместить, уравновесить на воображаемых весах то негативное отношение к себе, которое уже получили в прошлом. Но в большинстве случаев никакое количество положительных откликов не может перевесить те негативные, ранящие слова, которые заставили их поверить, что они ничтожество. Ободрения всегда будет недостаточно. Они могут услышать 100 комплиментов о своей внешности или работе. Но как только один член семьи скажет что-нибудь негативное, все вернется на прежнее место. Почему? Потому что они позволяют другим людям определять их ценность. В первом послании Петра есть стих, который показывает, как определялась ценность Иисуса. Не по мнению о нем окружающих, будь оно хорошее или плохое, а по истине, выраженной его небесным Отцом. Он был отвергнут людьми, но избран Богом и драгоценен для него. Приступая к нему, камню, живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Первое послание Петра, 2 глава, 4 стих. Иисус был отвергнут людьми, теми, кого Он сотворил для Себя, кого Он любил и за кого положил свою жизнь. Но не это определяло Его ценность. Он был избран Богом. Вот что определяло Его значимость. Можно представить, что некто ничего не понимает в искусстве живописи и выбросил уникальную картину в мусорное ведро. Станет ли она менее ценной? Конечно, нет. Истинная ценность произведения искусства станет очевидна, когда ценитель искусства найдет ее и скажет: «Это бесценный шедевр, и я готов заплатить за нее любую сумму». Когда Бог послал Своего единственного Сына Иисуса на эту землю, чтобы Он понес на кресте ваши и мои грехи, Он как бы назначил цену за наши души. Он объявил, что они стоят больше, чем весь мир. Чье мнение примете вы? Вера в ложь поработит вас. Вера в истину освободит. Восьмая ложь. Мне нужно научиться любить себя.
Низкая самооценка – один из самых распространенных в наши дни диагнозов. Профессиональные психологи ставят его своим пациентам, учителя ставят его ученикам, пасторы говорят об этом прихожанам, родители – детям, и бесчисленное количество людей признаются в этом самим себе. Рецепт, который выписывает мир тем, кто болен ощущением собственной незначительности, таков. Тебе нужно научиться любить самого себя. Это стало заклинанием популярной психологии и общества, состоящего из людей, которые ищут способ полюбить самих себя. В одном каталоге религиозных товаров есть футболка, на которой напечатан такой стих. «Люби самого себя». Ле. Люби самого себя. Ю. Юг и север. Все для тебя сотворено. Б. Будь свободен. Ты создан для этого. И. Ищи возможности для самовыражения. С. Сомнения прочь. Ты драгоценен. А. А те, кто говорят иначе, не знают тебя. М. Молись о том, чтобы увидеть свою ценность. О. Окружи себя теми, кто любит тебя. Г. Гони тоску и чувство вины. О. Ощути особенную любовь Бога к тебе. С. Слушай свои желания. Е. Ешь, радуйся, веселись, побалуй себя. Б. Беги от тех, кто критикует тебя. Я. Я. Это прекрасное слово. В другом каталоге предлагается волшебная пижама, на которой написаны следующие слова. Они написаны в зеркальном отображении, чтобы человек мог прочитать их, подойдя к зеркалу. Я драгоценная, удивительная, особенная, уникальная, ценная, щедрая, редкая, цельная, священная, полноценная, завершенная, достойная, царственная и уважаемая личность. Эта пижама призвана напомнить, как вы драгоценны и уникальны. Как чаще всего и бывает, ложь в подобной рекламе не полностью противоположит истине. По Писанию истина в том, что мы уже любим себя, и даже слишком. Когда Иисус велит нам любить ближнего, как самого себя, это не значит, что сначала мы должны научиться любить себя, чтобы полюбить других. Иисус говорит, что мы должны проявлять к другим людям такое же количество внимания и заботы, какое естественным образом проявляем к себе. Если у меня болит зуб, я сразу начинаю анализировать ситуацию и пытаюсь решить проблему. Если бы я не любила себя, то просто бы не обратила внимания на боль. Но когда зуб болит у кого-то другого, так легко быть равнодушной, ведь это его проблема. Мы естественным образом любим себя, но мы не любим других так же естественно. Тоже говорится в послании к Ефесянам, где Павел повелевает мужьям любить своих жен, как свои тела, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Ефесянам 5 глава 28 и 29 стих. Мы постоянно заботимся о самих себе, глубоко переживаем свои горести, всегда осознаем, как восприимчивы к поступкам людей. Причина, по которой некоторые из нас так ранимы, заключается не в том, что мы ненавидим себя, а в том, что очень любим себя. Мы хотим, чтобы нас принимали, чтобы нежно обходились с нами. Не любим мы себя так сильно, мы не переживали бы, что нас отвергают, пренебрегают нами и не уделяют нам должного внимания. Дело в том, что мы не испытываем ненависти к себе. Нам не нужно учиться себя любить. Нужно учиться отвергать себя, чтобы по-настоящему любить Бога и окружающих. Наша болезнь
не заниженная самооценка и неплохое отношение к себе. Это скорее заниженная оценка Бога. Наша проблема не в неадекватном восприятии себя, а в неадекватном восприятии Бога. Нам не нужно больше любить себя, нужно принять Его безмерную любовь к нам, Его замысел и цель нашей жизни. Когда мы примем Его любовь, отпадет необходимость сравнивать себя с окружающими. Мы вообще не будем думать о себе так много. Вместо этого мы станем проводниками Его любви к другим людям. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь седьмая. Я ничего не стою. Истина. Моя ценность не определяется тем, что другие думают обо мне, или что я сама думаю о себе. Моя ценность определяется тем, какой видит меня Бог. Для Бога моя душа дороже, чем весь мир. Я – дитя Божье, Его драгоценность и сокровище. Ложь восьмая. Мне нужно научиться любить себя. Истина. Мне нужно с верой принять Божью любовь. Я уже люблю себя. Мне нужно научиться отвергать себя и позволить Богу подарить мне любовь к окружающим. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 138, с 13 по 18 стих. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 8 стих. Послание к Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. И послание к Римлянам, 8 глава, стихи 1, 2, 13 и с 15 по 17. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь. Отец, спасибо, что Ты искал отношений со мной, когда я была далека от Тебя и отвергала Твою любовь. Я знаю, что во мне самой нет ничего доброго. Спасибо, что не отказываешься от меня. Спасибо, что любишь меня безгранично и безусловно. Спасибо, что отдал за меня своего сына, что он взял на себя наказание за мои грехи и умер вместо меня. Спасибо, что ты избрал меня своей дочерью и считаешь меня сокровищем. Спасибо, что Святой Дух обитает в моем теле. Спасибо, что преображаешь меня в образ Иисуса. Помоги мне сотрудничать с тобой. Пожалуйста, преображай меня в образ Христа. Подари мне его сердце, характер и жизнь. Я молю тебя в его имя. Аминь. На сегодня я прощаюсь с вами.
Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе вы услышите проповедь на тему «Приду опять» – слова нашего Господа. И также вы услышите пение Михаила и Ольги Савенковых. Песня они исполняют «Слышно в мире весть».

Мир вам, дорогие друзья, уважаемые братья, сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я желаю поговорить с вами на тему о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Я понимаю, что тема эта очень большая, серьезная, глубокая. И, конечно же, за один раз мы не осветим все вопросы, связанные с этой темой. Но давайте все-таки хотя бы частично коснемся этого важного момента в жизни каждого христианина и всей церкви в целом. Обращаю ваше внимание на слова Иисуса Христа, которые Он когда-то сказал и апостол Иоанн записал в своем Евангелии в 14 главе. Начинаю читать 14 главу Евангелия Иоанна с 1 стиха. Господь говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, опять приду и возьму вас к себе. Главными словами в сегодняшней нашей с вами беседе я избрал вот эти слова Иисуса Христа «приду опять и возьму вас к себе». Это относится совершенно точно к пришествию Господа нашего Иисуса Христа, который говорит, что Он придет, опять придет на землю и возьмет к себе всех тех, которые будут верны Ему в день Его явления, чтобы и они были там же, где был Он». То есть в небеса. Эти места Священного Писания подтверждают нам о пришествии Господа нашего. Мы читаем в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе, в 17 стихе ту же самую мысль о том, что Господь придет. Мертвые во Христе воскреснут, оставшиеся в живых будут восхищены на облако. Так написано в первом послании Фессалоникийцам. Эта же самая мысль подтверждается и в послании к Коринфянам. Апостол Павел дважды говорит об этом. Итак, Господь сказал, что Он придет, Он вернется. «Я приду опять», мы прочли с вами. А Его слово, Его обещание, оно никогда не обманывает никого. Если Господь однажды уже что-то сказал, то обязательно это исполнится. Потому что Слово Божие, Слово Господне пребывает в век. А это есть то слово, которое вам проповедано. Об этом мы читаем также в первом послании Петра, в 1 главе, 25 стихом. И пророк Исаия в 40 главе тоже говорит об этом. О том, что Слово Божие, однажды сказанное Иисусом Христом, никогда уже не сможет быть потеряно, потому что Господь бодрствует над Словом Своим. Господь, если сказал, что Он придет опять, значит, так это будет обязательно. Нет никакого сомнения в том, Он никогда никому не лгал, потому что Он есть истина, а истина не может лгать. Евангелие Иоанна, 14 главе, в 6 стихе, тут же, в этой же главе, мы читаем, Иисус сказал, «Я есмь путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есмь путь и истина и жизнь». Путь Он знает. Истина в нем, жизнь даруется каждому верующему, потому что в нем, в Иисусе Христе, мы приобретаем и путь, и истину, и жизнь. О пришествии Иисуса Христа на землю было сказано также и ангелами. Помните, как написано в 1 главе, в 11 стихе от Деяний святых апостолов? Когда Господь вознесся, то верующие люди, ученики Иисуса, стояли и смотрели на Господа, возносившегося в небо. Ангелы же сказали людям, «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Еще раз, сразу же, через несколько дней, после того, как Господь сказал свое обетование о своем пришествии, после того, как Он имел последнюю беседу с учениками, когда молился вместе с ними своей первосвященнической молитвой, когда был распят, когда уже воскрес,
когда уже вознесся, через несколько времени, буквально через несколько дней, они услышали те же самые слова, которые и сказал когда-то Господь, о том, что Он придет опять. Ангелы сказали: «Что вы стоите, смотрите на небо? Ведь Иисус Христос, возносившийся у вас на глазах на небо, придет таким же образом. Придет. Подтверждение еще один раз. Придет. День пришествия, мы, как говорим, не за горами». Если Господь Иисус Христос сказал о себе, что Он есть истина, то и небожители тоже вещают истину. Помните, когда эти же небожители предвозвещали пришествие Господа нашего Иисуса Христа, Его рождение? Об этом мы читаем в Евангелии Луки, в 1 главе 26 стихом. «В шестый же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет», и ниже мы читаем, 27 стих, «к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария». Ангел в то время сказал, что она зачнет в чреве и родит сына, и наречет ему имя Иисус, и он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Каждый из нас знает, что слово, сказанное ангелом Гавриилом, исполнилось, и Иисус Христос действительно пришел, но пришел во плоти, так как приходит обыкновенный человек в этот мир. Кроме того, и Дух Святой, говоривший через апостола, многократно возвещал, что Он, Господь Иисус Христос, вознесшийся на небо, возвратиться на землю за своими людьми. Потому что сам Господь, Павел апостол пишет, при возвещении гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба. Подтверждение этой же самой мысли апостол Павел говорит в послании евреям в 9 главе. «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». И в 10 главе этого же послания мы читаем: «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий, то есть Христос Иисус, придет и не умедлит». Смотрите, какое чудесное обетование. Каждый из нас знает, что когда Иисус Христос пришел в первый раз в этот мир как человек, мир не принял Его. Иисус даже сам говорил, что лисы имеют норы и птицы имеют гнезда, а Сыну человеческому, Сыну Божьему на земле негде было преклонить даже и голову. Его называли презренным назарянином. Он был безавторитетен в своем народе. Даже у своих родных, у своих близких по плоти он не имел достаточно удельного веса, чтобы заявить о себе как о Мессии. Они не принимали его. Они не верили в то, что Он был действительно посланником от самого Отца Небесного. Но этот посланник все-таки совершил спасение, все-таки совершил подвиг, все-таки сделал то, что предначертало для Него величайшая святость Божья, Его рука. И этот путь, который прошел Иисус Христос, сделался путем спасения для нас. Но если люди не приняли Его, если в первый раз мир отверг его, второй раз он не сможет его отвергнуть, потому что второй раз Господь явится за своими. Он не будет обращать внимания уже на погибших людей, они для него уже не будут интересны. Он только будет о них сожалевать. Господь придет за своими. «Я приду опять», Господь говорит. Ученики это приняли, мы принимаем это то же самое. Когда явится Господь за своими, Он будет в великой силе, в великой славе. Он действительно силен, Он действительно славен. Он царь царей и Господь господствующих. Он в свое время придет, чтобы воссесть на престоле славы своей. Так мы читаем, Слово Божие говорит нам, в Евангелии Матфея, 25 главе. «Когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы своей». Так написано. Этому мы верим, и мы знаем, что это обязательно сбудется. Он придет и сделает дело свое, и мы увидим лицо Его,
дивное лицо Его, прекрасное лицо Его, и нам, верующим, не нужно будет уже страшиться и бояться всех тех козней, которые строятся вокруг нас и сегодня. Бог освободит нас от всяких страхов, от всяких переживаний. Уже ничто земное не будет нам дорого. Все, что было здесь на земле, останется для нас неинтересным. Бог решит свои проблемы силой и славой своей. Да, действительно, мы будем Его зреть, мы будем Его видеть, и мы будем радоваться, потому что мы сами будем иметь такое же тело, какое будет иметь Он. Как славно будет созерцать царя в его красоте! Пророк Исаия своим пророческим оком видел день явления Господа нашего Иисуса Христа. В 33 главе, 17 стихе мы читаем: «Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». «Почтите сына», — псалмопевец говорит, — «чтобы он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Да, действительно, уповающие на него блаженны. А те люди, которые не уповают на него, блаженны ли они? Сегодня многие люди говорят: мы не верим Библии, мы не верим Богу, мы не верим и самим себе. Мы живем своей жизнью, мы живем так, как нам нравится, и ваши теории нам совершенно безразличны. Мы не собираемся возноситься на небо, но мы собираемся на земле жить долго и долго. Мы устраиваем свой быт, мы строим корабли, мы делаем прекрасные аппараты, мы хотим жить счастливо. В магазинах у нас всегда будет всего полно. Культура наша будет всегда на высоте. Мы обойдемся без вас, мы обойдемся и без вашего Бога. Так говорят многие и многие люди. Они желают приобрести весь мир и забывают о том, что душе своей могут повредить. И как написано в Евангелии Матфея 16 главе, мы можем прочесть эту же самую мысль: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Христос продолжает эту мысль и говорит: или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Это слова Иисуса Христа. Это слова самой истины, а истина не лжет. Если однажды сказал такие Господь слова, значит, эти слова обязательно сбудутся. И о пришествии слова Иисуса Христа сбудутся очень скоро. Мы знаем, что Он грядет, хотя мы не знаем ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, но все-таки мы точно знаем, что Он придет. А что, если бы Он пришел теперь? Найдет ли Он нас сегодня, вас, дорогие друзья, непорочными в мире, как мы читаем в Слове Божьем? Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Не испытают ли на себя гнев Агнца Божия люди, называющие себя христианами и не ждущими дня явления Его? Еще одно место предлагаю для вашего внимания. 21 глава Евангелия Луки говорит нам: «И будут знамения на солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов, и недоумение, и море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Об этом время сказал Господь, и это время не за горами, это время скоро придет для того, чтобы испытать всех живущих на земле. И в то время, как Церковь со Христом будет на воздухе, то есть уже будет вознесена, восхищена, вы, люди, оставшиеся на земле, восплачете при Его явлении. И будете молить, и будете просить, будете умолять горы и камни, чтобы они покрыли вас от лица, от гнева Агнца. Так мы читаем в Слове Божьем. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава. «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога,
и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, заметьте, люди подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день Онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству, говорит апостол Павел верующим людям. Здесь слово обращено и к тем, которые будут восхищены, и к тем, которые останутся, к тем, которые оскорбляемые, и к тем, которые оскорбляют. Оскорбляемые будут восхищены, оскорбители будут оставлены. И что ожидает их? Не дай Бог хоть кому-нибудь из слышавших сегодня это слово остаться на земле, чтобы испытать все эти ужасы. После прошествия некоторого времени, а именно времени великой скорби, будет пришествие Сына Человеческого уже не как родившегося младенца, но как судью страшного для всех беззаконников. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Так мы читаем в Евангелии Матфея, 24 главе. Это слова самого Иисуса Христа. И что мы читаем еще, попутно говорящие об этом же самом явлении? В Откровении, 6 главе, 16 стихом мы читаем: «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Так будет. Это люди будут переживать. Вот почему мы обращаем свое слово к тем, кто еще не принял Иисуса Христа как личного Спасителя. Еще есть время. Немного времени. Абсолютно немного. Может быть, остался один день. Может быть, остался один час. Может быть, продлится еще какое-то время, но все равно, так или иначе, человеку нужно раскаяться, пока еще не поздно. Потому что после того, как закроется дверь спасения, уже стучать в эту дверь будет поздно. Позвольте, дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, позвольте убедить вас раскаяться в грехах своих и обратиться, чтобы ваши грехи были прощены. Так мы читаем в Слове Господнем. Оно говорит нам, и Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов. Итак, оставляя времена неведения, мы читаем Деяния апостолов, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Всем повсюду покаяться. Потому что Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. То есть Иисуса Христа, воскресив Его из мертвых. Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Он назначил день, когда ты предстанешь, дорогой друг, перед Ним, перед Белым престолом. Это уже будет после тысячелетнего царства. Но пока еще есть время, пока еще нет вознесения, пока еще мы ожидаем, у тебя есть возможность обратиться к Богу и принять спасение для того, чтобы ты жил и радовался вечно. Если же вы христианин, то, конечно, мы напоминаем вам, что Христос придет опять, скоро придет. И что это Его возвращение должно служить для нас главным побуждением к нашей личной святой жизни. Да-да, к нашей личной святой жизни. Ведь Господь нам говорит: возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, как Он чист. Очищает себя. Мы читаем в Слове Божьем, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Христос придет, а потому мы должны, как верующие люди, умерщвлять наши земные члены, чтобы явиться с Ним, с Господом во славе.
во славе, так мы читаем в Слове Божьем, когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши. И тут перечисление, какие это члены, для того, чтобы согрешать. Нам нужно ходить в обновленном состоянии, в страхе перед Богом, всегда ожидая явления Его. И потому боритесь, потому молитесь, молитесь от чистого сердца, чтобы вы могли быть подобными Ему и увидеть Его так, как Он есть. Мы читаем об этом тоже, Слово Божие говорит нам. Мы должны постоянно исследовать Слово Господне, чтобы осветиться, чтобы очищаться этим Словом, и чтобы наш дух, и чтобы наша душа, и наше тело было безукоризненно в день пришествия Господа нашего Иисуса Христа за Церковью. Говоря о своей невесте, о Церкви, Павел Апостол в послании Ефесянам говорит, чтобы осветить ее, то есть Церковь, очистив баню водную посредством Слова, Господь трудился и трудится и сейчас для того, чтобы эту церковь, свою возлюбленную в день Его пришествия, увидеть чистой, достойной Его самого. Сегодня верующие люди, члены церкви нашего Господа, гораздо ближе к своему Спасителю, нежели те, которые жили до нас. Хотя они были великие авторитеты, хотя они пророчествовали от имени самого Бога, но они только желали проникнуть в ту тайну, в которую теперь мы вошли. Мы вошли кровью и плотью, мы вошли всем сознанием, мы вошли всем духом, душою своей в эту тайну, которая открывается нам. А это тайна, тайна пришествия Господа нашего Иисуса Христа. То, что не было сказано пророками, или то, что они видели, как сквозь тусклое стекло гадательно, сегодня мы рассматриваем в очью. Исаия говорит, придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившийся от нечестия, говорит Господь. Далее он продолжает в 60 главе. Встань, восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла пред тобой. Еремия подтверждает эту же самую мысль. Вот наступит дни, говорит Господь, я восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет проводить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будет называть его Господь, оправдание наше. Так говорили пророки. Они хотели войти в эту тайну, но Господь удерживал их. Им еще не было открыто. Они говорят здесь о времени тысячелетнего царства, но до тысячелетнего царства еще будет время пришествия Господа, а до самого пришествия Господа еще будет время, когда Он возьмет церковь свою. Это будет день славный, день восхищения церкви на облаке. Так мы читаем в Слове Господнем. Многим, кто проповедовал Слово Божие от имени Господа во времена израильского народа, было совершенно ясно, что Господь придет для того, чтобы спасти свой народ, чтобы восставить Давиду отрасль праведную и чтобы воцарился царь, поистине царь Израиля. И эти пророки искренне верили в то, что совершиться должно с израильским народом, когда Господь будет царствовать с израильским народом 1000 лет. Этот день пришествия они проповедовали, они говорили о нем. Но от них была сокрыта великая тайна. Тайна, которую Господь открыл людям, верным своим, христианам. Это тайна пришествия Господа за церковью. То есть день восхищения церкви от пророков был сокрыт. Они не представляли это, решение этого вопроса и этой тайны. Для нас совершенно ясно, что прежде чем наступит день великий и страшный, когда мы будем вместе со Христом возвращены на землю в великой славе, будет еще день восхищения Церкви. Этот день восхищения Церкви мы ожидаем больше, чем пришествие Иисуса Христа на землю. Это совершенная истина, и об этом мы читаем, многие места Священного Писания подтверждают ее. Церковь Иисуса Христа рассматривается как тело Его.
которому он является главою. И еще один момент. Многие люди считают и полагают так и сегодня, что во многих случаях под словом «второе пришествие» подразумевается смерть, и что если я, к примеру, подготовился к смерти, то с меня и довольно. Да это так. Это действительно так. Довольно для человека, чтобы он до смерти своей верным был Богу, и чтобы в день воскресения он был восхищен на облако. Довольно? Ну, как прекрасно будет увидеть лицом к лицу Спасителя, когда мы, оставшиеся в живых, не увидим смерти. Мы перейдем из одного тела в другое тело. Мы приобретем нечто новое, необъяснимое. Да, так и поступают многие христиане, считающие себя членами одного тела Христова и обручившиеся единому мужу, чтобы быть представленными ему. Для них довольно этого. Они не углубляются в размышления о той драгоценной истине, что Христос грядет, чтобы взять свою невесту, свою церковь. Друзья мои, будем милостивы и к этой мысли. Будем милостивы к тем людям, которые мыслят так, и с них этого довольны. Давайте не будем лишать их этого великого утешения. Умереть и быть со Христом – это великое дело. Великое, счастливое дело для каждого христианина. Но еще более славное, еще более великое – встретить Иисуса Христа лицом к лицу в день Его восхищения. Или в день, точнее, восхищения церкви от этой земли, восхищение на облаке, как говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам 4 главе. Итак, утешайте друг друга сими словами. А что мы читаем в послании к Коринфянам? Так что вы не имеете недостатка, говорит апостол Павел, ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. А в Откровении мы читаем: «Блажен читающий, слушающий слова пророчества всего и соблюдающий написанного в нем, ибо время близко». Итак, дорогие друзья, прежде чем закончить рассуждение на эту тему, она очень большая, как я уже и раньше говорил, я хотел бы прочесть еще место Священного Писания, которое мы читали в начале. «Обетование Иисуса Христа». Вспомним, что Господь сказал: «Я пойду и приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Обетование Иисуса Христа неизменно. Будем ждать явления Его, будем достойны этого явления. Господу нашему, давшему нам такое обетование, вознесем хвалу и благодарность во всей жизни нашей, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Возбужденные Сережа и Вера возвращаются домой. Рядом мелкой трусой бежит Мишка с мокрой и спутанной шерстью. Верина юбка тоже совсем мокрая и мятая.
1: Ой, да что случилось? Что такое? Ужас, в каком вы состоянии. Что случилось? Говорите.
2: Ни за что не угадайте, что произошло.
1: Как? Что произошло?
3: Мама, это такой ужасный ужас.
1: Ужасный ужас. Да что, какой ужас-то?
3: Один дядя хотел утопить нашего Мишку.
4: Как это утопить?
1: Почему?
4: Как же это возможно? А где же вы были? Не на берегу ли реки?
1: Где вы были?
3: Да, мы были на берегу.
2: Но у нас для этого была серьезная причина.
4: Это хорошо, что у вас была серьезная причина, но вам же строго было запрещено не ходить на речку.
1: Да, там же такие крутые и извилистые берега. Но если бы вы упали...

0: на воду.
1: Вот что-то вам не надо.
2: Ну,
1: ведь это вы свой нос и сунете.
2: Да. Ну, откуда вы знаете, что он накренился и падает в воду?
0: Да, фундамент не выдержал. Мы и пошли смотреть, правда это или нет.
3: Мы хотели посмотреть, как дом поплывет.
2: Ой. Ну, смотрите, ну вот что с ними делать? Прямо не знаю. Прямо ведь... беда с ними.
1: Ну, им-то ведь все знать надо.
2: Но там же так опасно и запрещено ходить на строительство. Вам запрещено ходить на стройку. Когда вы это поймете?
3: А мы и не пошли на саму стройку. Мы только на улице поблизости смотрели.
0: А тот дом действительно очень плохой.
2: Знаток.
0: И вот пока мы смотрели на него, у Мишки ремень развязался. И он убежал от нас.
3: Мишка побежал к стройке. Он нисколько нас не слушался. Хоть мы его как громко звали.
0: Ой. И вдруг со стройки выбежал дяденька.
3: Да, он как схватит Мишку и прямо к воде пошел вместе с ним.
2: Ну надо же.
0: Вот такие плохие люди есть.
1: Ну. Да, это правда. Нехорошо он поступил с беспомощным маленьким щенком.
4: Он, наверное, был мастером на том строительстве. Вот он и был раздражен, что все крахом идет.
2: Да, нервничал.
4: Да, нервничал, конечно.
0: А может, это был какой-то пьяница?
3: А Мишка пошел и разбудил его.
2: Ну, кто же в такой дом спать пойдет?
1: Да пьяному море по колено. Заснет где хочешь, где попало.
2: Ну, это так, конечно.
4: Ну, а как же Мишка бедненький выкарабкался на берег из речки?
3: Представляете, он умеет плавать.
2: Надо же, чудо какое.
0: Сперва он совсем скрылся под водой, и мы думали, что он утонул.
3: Я так сильно плакала и кричала так громко-громко.
0: А этот дядька крикнул Вере, что если она не кончит реветь, то он ее бросит в речку.
2: Ужас какой.
3: А Сережа крикнул ему в ответ. Только попробуй, тогда увидишь, что будет. Всю жизнь будешь сидеть в тюрьме, убийца и издеватель животных.
2: Ну как же ты так? А если бы он рассердился и схватил тебя?
0: Ну я так рассердился на него. Какое право он имел добить нашу собаку?
3: А потом Мишка появился на поверхности воды и поплыл к берегу, прямо к нам.
2: Молодец, Мишка.
0: Он выбрался на берег, где течение было меньше.
3: Бедненький, он был такой мокрый и весь дрожал.
2: Ну еще бы.
3: Я его вытерла своей юбкой, чтоб он не простыл. Как вы думаете, у Мишки будет насморк?
4: Навряд ли. Он здоровый и крепкий щенок.
2: Да.
4: Но я удивляюсь, как можно так строить дома? Дом должен иметь крепкий фундамент и крепкую почву под собой.
2: Да.
1: Ну, конечно, так и должно бы делаться. Но в наше время видите, как получается.
2: Ой, я не знаю, почему так происходит? Я вот мало разбираюсь в строительстве. Но и то поняла, что этот дом недолго здесь простоит, потому что так близко вода. Говорят, что какая-то ошибка в расчетах произошла у них. Не знаю.
4: Да вот из-за такой ошибки происходят потом неприятности, трещины и даже обвалы.
2: Да.
1: Видите ли, основание очень важное дело.
2: Конечно.
1: Но часто это так дорого, что из-за стоимости спорят просто.
2: Вот тогда-то оно дорогим и становится, когда все разрушится, когда все заново надо начать строить.
4: Действительно, да. И Богу дорого обошлось основание, на котором он желает нашу жизнь построить.
3: А что это за основание?
0: Я знаю. Это Иисус.
2: Правильно.
0: Апостол Павел пишет, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
2: Молодец.
1: Выучил.
2: Да, знает Писание.
3: Но ведь нельзя на Иисусе строить. Он же не камень какой-то. Он ведь на небе. Я не понимаю этого.
4: И неудивительно. Это не каждый взрослый может понять. И даже иногда и верующий не понимает.
2: Да. У человека почему-то такое странное желание придумывать всякие свои теории и учения, на основании которых потом они строят свою жизнь.

0: вот жизнь потом и разрушается.
1: Да ведь часто бывает, что на это основание ставят свою праведность и добрые дела.
0: Да, и чувства свои, разные фундаменты.
2: Нет ничего более шаткого, чем свои дела и свои чувства.
0: Да.
2: Когда речь идет о фундаменте и спасении души.
0: Да,
2: это все равно, что на болоте строить.
0: Это так, это правильно.
1: Как этот самый дом, построенный на берегу.
0: Да.
1: Буры разных испытаний такой дом никогда не выдержит.
2: Да, не выдержит. Когда жизненные наводнения придут, то тогда точно вся постройка разрушится.
3: Ну как же тогда на Иисусе можно строить?
0: Да, ребенку, конечно, трудно понять такое строительство. Но тебе, Верочка, потом постепенно все откроется. Да, ты это поймешь еще.
1: А видишь ли, Верочка, когда Бог возлюбил нас и весь этот мир, то Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это и есть основание для нашей веры и жизни.
0: Да, скала.
2: Ой, да. Любовь Иисуса к нам верна и крепка, как скала.
0: Да.
2: На этой скале хорошо строить. Она никогда не колеблется. Свою любовь к нам Иисус доказал тем, что умер за нас на кресте.
0: Это наша опора. И к тому же мы освобождаемся, когда мы строим вот на этой скале, на этом основании, именно, то мы освобождаемся от чувства виновности, от всех грехов. И Господь помогает также нам в наших недостатках.
1: И вот когда человек свободен от вины, то в него освобождается огромное количество энергии для новой жизни.
0: Да, для построения новой жизни.
2: Стоит начать строить новую жизнь на крепком, непоколебимом основании. И если во время строительства заметишь, что неправильно сделал, неправильно уложил основание, не согласно Слову Божьему, то приходится просить прощения у Бога и также у людей, кого обидел. Приходится так. Как бы выбрасывать вон непригодные для строительства доски и гнилые бревна.
0: Да, действительно.
1: Да, это хорошо сказано, совершенно верно. Вот именно Библия говорит, что строить нужно из золота и драгоценных камней, а не из сена и соломы, из гнилых бровен.
0: Да. То есть из надежных, дорогих материалов. Тогда будет дом устойчивым.
1: Да.
2: Так есть, да, воистину.
3: Из золота и драгоценных камней? Вот красивый дом.
4: Конечно, красивый. Мы же царские дети. Плохой нам и не годится.
1: Да, правильно, Сережа. Хорошо, что понимаете так.
0: Да.
1: Вот если построить из дорогого металла, то строение выдержит все испытания, даже огонь.
0: Да.
1: И такое строение устоит.
0: Да, и если в жизни постоянно отбрасывать прочь все худое и непригодное, то в итоге выстроится надежное здание, пригодное для неба, надежная жизнь, правильная, святая жизнь.
2: Все другие драгоценности и богатства останутся здесь, на земле.
0: Да.
2: Только внутреннее наше богатство перейдет через грань в вечность.
0: Да, только оно.
1: И только то, что построил нас Дух Святой, то есть вложил в нас.
0: Да.
4: Значит, Дух Святой – это мастер-строитель.
0: Правильно.
4: Да, который руководит постройкой новой жизни.
0: Вот именно, правильно, Сережа.
2: Да, мы должны дать полную свободу Духу Святому, а Он изберет самый надежный материал для строительства нашего духовного дома –

Двое мужчин копают канаву. Третий мужчина, проходя мимо, останавливается и спрашивает у одного из рабочих: «Что вы делаете?» «Копаю канаву», — ответил один из них. «Строю школу», — сказал другой. Вы видите, какая разница в позициях этих двух рабочих? На кого из них вы похожи, совершая свой труд? Что вы видите перед своими глазами? Грязную канаву или красивое школьное здание? То, как мы относимся к жизни нашей, решает, какой сложится наша жизнь. Наша жизнь во всей ее сложности во многом напоминает постройку здания. Каждое большое здание должно стоять на твердом фундаменте. Фундаменты обычно закладываются из камня или бетона, и они держат на себе все здание. Если нет фундамента, то зданию суждено разрушиться. Так дело обстоит и в человеческой жизни. Фундамент — решающий вопрос не только в нашей личной жизни, но также в общественной жизни. На каком фундаменте строится общество? На вечно пребывающем в живом Слове Божьем или на разных человеческих учениях и теориях? Это не пустой вопрос. Когда появятся проблемы, следует обратить внимание на фундамент. В фундаменте найдутся причины переживаемых неприятностей и печалей. Конечный вопрос человека, духовный по характеру, не политический. Политические деятели говорят, чтобы изменить человека, нужно изменить его окружность, условия. Библия, однако, говорит, чтобы изменить окружность человека, нужно сперва изменить самого человека. В мире никогда не найдется правдивости вне Богом данной истины, потому что без Бога, без Его абсолютной истины, нет никакого стандарта, с которым правдивость можно было сравнивать. Законодательство способствует регулированию общественного порядка, но оно не может влиять на человеческое сердце, откуда исходит его поведение, как хорошее, так и плохое. Твое и мое поведение регулируется тем, что властвует в нас. И в нас властвует или Бог, источник правдивости, чистоты, правды, честности, верности, любви, или наша плотская натура, которая источник всякого зла, обмана, неверности, лжи, греховных похотей. Качество нашей жизни зависит от того фундамента, на котором мы строим. Если наша личная жизнь или семейная жизнь или любые другие взаимоотношения с людьми неустойчивы, то нужно проверить фундамент, на котором мы построили свою жизнь и отношения. Для человека, желающего иметь успех в этой жизни, нужен библейский фундамент. Когда я говорю об успехе, я не подразумеваю окончание института и получение высшего образования или взбирание по общественной лестнице вверх до высоких правительственных или других авторитетных официальных должностей. Я не подразумеваю популярности и материального избытка. Всего этого можно достичь и без библейского стандарта истины, с помощью денег и полезных связей, например. Но что я хочу сказать? Это то, что человек может быть самым богатым, самым популярным, самым авторитетным и в то же время самым неудачливым и самым несчастным человеком в этом мире. Успех, о котором я говорю, это глубокая духовная удовлетворенность и гармония и радость в семье. Внутренний мир такого человека устоит, даже когда все вокруг потерпят крушение. Он способен радоваться и тогда, когда с ним поступают несправедливо. Стабильность такого человека передается другим членам семьи и близким ему.
его жизненный фундамент, твердый, здравый, непоколебимый. Иисус Христос сказал притчу о двух строителях. Один построил дом свой на камне, другой на песке. Построивший на камне имел твердый фундамент. Построивший на песке не имел фундамента. Потом пришли испытания. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и, как написано в притче, устремились на эти дома. Дом, который был основан на камне, не упал. Дом, который был основан на песке, упал, и было падение его,

великое. Что это за камень, на котором был построен дом, устоявший под испытаниями? Иисус продолжил, объясняя, что тот разумный, который построил свой дом на камне, есть тот человек, который слушает слова Его и исполняет их. То есть, этот камень, этот фундамент есть послушание учению Иисуса Христа. Каждый человек, который строит свою жизнь, не проявляя послушания словам и поучениям Иисуса Христа, строит на песке. Пренебрежение учением Иисуса Христа – то же самое, что строить на песке. Это одно – говорить, что я верю во Христа, и совсем другое – жить в послушании Его словам. Истинное христианство заключается в послушании, в применении, в практиковании учения Иисуса Христа. Именно по этому признаку вы узнаете истинного христианина, что он практикует то, что написано в Библии, и исполняет слова Господина своего, Иисуса Христа. Возможно, вы, осмотрев свой жизненный фундамент, пришли к заключению, что «да, это ясно, что мой фундамент, на котором я строю свою жизнь уже 20 лет, возможно, 30, или 40, или еще больше лет, неправильный. И теперь я знаю, что общество, условия меня не могут изменить. Конституция страны не может сделать меня лучшим человеком. И все же нужно, чтобы произошла коренная перемена в моей жизни. Как мне ее достичь?» Ответ – у креста Иисуса. Наша греховность и вина становятся явными в свете креста, на котором Иисус был распят. Ведь за наши грехи, за нашу лживость, нечестность, жестокость, безбожие Он умер. Мы виновны в смерти Богом посланного Спасителя, самого Сына, всемогущего Бога. Как пророк Исаия говорит, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем. Да, крест Христа — этот знак позора, знак страданий и мук, указывает нам на нашу греховность. И поэтому этот крест пренебрегаем и ненавидим многими сегодня, потому что крест говорит: «Ты не прав, ты должен измениться». Но крест включает в себя и другую весть. Показывая нашу виновность пред Богом и людьми, Он в то же время говорит о прощении. Крест говорит о милости, об избавлении от вечного суда того, кто уверует в эту весть. Христос был казнен за нас. Крест был нашим местом, и нашей участью была вечная смерть. Ты и я заслужили то наказание, которое Христос добровольно взял на Себя вместо нас. Через Голгофскую смерть Христа Бог говорит: «Я прощаю тебя, Алексей, Владимир, Анатолий, Татьяна, Людмила, Михаил, Ирина, Наталья. Я прощаю тебя ради крови, которую Иисус Христос пролил за тебя, если...» Да, и это самое главное «если». Если ты примешь жертву Христа, веруя в Него как в своего Спасителя. Библия говорит: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его».

дал власть быть чадами Божьими. Как мыло производит очищающее действие только при его применении, так и кровь Христа очищает от вины и греха, когда она принимается лично, через личную веру. Если же мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, написано в первом послании апостола Иоанна. Знаком того, что ты лично принял Христову кровь и жертву, будет твое покаяние. Слово Божие говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Если ты воистину принял Христа, ты не сможешь продолжать жить во грехе. Если ты слушал меня до сих пор, то выслушай еще один совет. Истинное покаяние включает в себя, кроме оставления греха, также исповедание своей веры. Кому? Членам семьи и знакомым. И этот шаг требует смирения. Это трудный шаг, потому что для человеческой натуры покаяние и весть об Иисусе Христе – безумство. Но для верующего это сила Божия. Именно смирение пред Божьей волей принесет с собой ту перемену, которой твоя душа жаждет. Смирись пред Богом, и ты получишь фундамент непоколебимый, фундамент нерушимый для своей жизни. Постройка жизни приобретет смысл и цель в Иисусе Христе. Сделай это во имя Христа. Аминь.

вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам по адресу нашей редакции. Наш адрес — Финляндия, 137-20, город Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, город Парола, Ивану Степановичу Хауке. Желаем вам, друзья, всего хорошего и обильного Божьего благословения. До новой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Сердце благой вести» из его книги «12 проповедей о сердце» на текст из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 5 главы, 20 и 21 стихи. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Сущность Евангелия в искуплении, а сущность искупления в заместительной жертве Христа. Всякий, кто проповедует эту истину, проповедует благую весть, в чем бы ином и заблуждался. А всякий, кто не проповедует искупление, что ни говори, не понял сути послания свыше. В наше время приходится повторять простейшие евангельские истины много раз. В мирное время можно отправляться на раскопки учений, спрятанных в недрах истины. Теперь же должно оставаться дома для охраны семейных очагов церкви, для защиты начал, основанных положений веры. Сегодня из нас самих восстали люди, которые говорят превратно, терзают церковь своей философией и толкованиями, отрицая при этом учения, в которые они якобы верят. Они встали на путь подрыва веры, которую якобы отстаивают. Как хорошо, что некоторые из нас, знающие, во что мы верим, и не видящие мистических тайн в Евангелии, занимают твердые позиции и не отступают от них, поддерживая слово жизни и ясно возвещая основные истины Евангелия Христа Иисуса. Позвольте начать с иносказания. Однажды во дни Нерона в Риме случился голод. Хлеб можно было купить только в Александрии. Там он был в преизбытке. Один купец, владелец торгового судна, пришел на берег и увидел много голодных людей, пристально всматривающихся в сторону моря. Эти люди ожидали прибытия кораблей с зерном из Египта. Когда же, наконец, эти корабли начали один за другим приставать к берегу, бедные люди возопили от отчаяния, ибо оказалось, что на борту кораблей был только песок, который император-тиран повелел доставить для арены цирков. Какая отвратительная жестокость! Народ умирает от голода, людям необходим хлеб, а тиран велит загружать торговые суда песком для гладиаторских зрелищ. Тогда купец, судно которого было пришвартовано у причала, сказал капитану своего судна: «Заруби себе на носу. В следующий раз ты вернешься из Александрии только с зерном. Эти люди умирают от голода, и мы должны использовать корабль лишь для доставки продовольствия». Увы, я в последнее время вижу громадные галеры, груженные песком различных философий и гипотез, и говорю себе: «Никогда, нет, никак нет». Я не стану перевозить на своем судне ничего, кроме явленной истины Божьей, кроме хлеба жизни, в котором столь нуждаются люди. Сегодня Богу не угодно, чтобы мы грузили свои корабли чем-то еще, что служит лишь для удовлетворения любопытства и прихоти зевак. Наши трюмы должны быть подготовлены для груза, необходимого для спасения душ. Как бы мне хотелось, чтобы каждый из вас мог сказать: «Конечно, там должна быть только история об Иисусе Христе и Его любви, и ничего иного». Мне не хочется хвалиться ничем, кроме проповеди старого Евангелия. Многие станут вас развлекать новой музыкой. У меня же нет иной музыки, кроме той, что доносится с небес. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, хотелось бы начать нашу беседу со второй части сегодняшнего текста, в котором учение о заместительной жертве сформулировано следующими словами. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». В этом я вижу основание и силу тех призывов, с которыми мы обязаны взывать к совести людей. Имея большой жизненный опыт, братья мои, могу утверждать, ничто не влияет на сердце людей так, как влияет крест Иисуса. Когда человеческое сердце задето и ранено обоюдоострым мечом закона, ничто не способно излечить его раны, кроме бальзама, истекающего из пронзенного сердца Спасителя. Этот крест есть жизнь для духовно мертвых. Расскажу одну древнюю легенду. Пусть она и не соответствует действительности, тем не менее ее можно послушать как поучительную притчу. Говорят, это было во время правления императрицы Елены. Императрица желала отыскать крест, на котором был распят Иисус Христос. По преданию, этот крест был зарыт близ Иерусалима. И вот находят три голгофских креста. Который из трех крестов был настоящим, сказать невозможно. Эти кресты нужно было как-то испытать. Для испытания принесли труп и положили на один из крестов. Никаких признаков жизни, ни малейшего движения. Но когда то же самое мертвое тело положили на другой крест, оно ожило. Вот истинный крест. Видя людей ожившими, обращенными и освященными учением о заместительной жертве, можно сделать достоверный вывод, что это учение об искуплении подлинное. Я не знаю других людей, оживших для Бога и святости, кроме тех, что ожили согласно учению о заместительной смерти Христа. Каменные сердца, никогда прежде не подававшие признаков жизни, превращались через Святого Духа, побуждавшего их познать истину этого учения, в сердца плотяные. Когда упрямые слышат об Иисусе, распятом за них, то сердца их становятся мягче. Великий свет, бывало, сиял даже над теми, кто, семикратно окутанный смертной тенью, уже стоял одной ногой в могиле. История подлинного друга человеческих душ, предавшего себя ради их спасения, до сих пор пребывает у Святого Духа, который есть величайшая сила из всех сил духовного царства. Итак, сегодня я сначала коснусь этого великого учения, а затем, если Бог поможет мне, мы обратимся к великому аргументу из 20 стиха. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Начнем с того, что вкратце поговорим о великом учении. Великое, величайшее из всех учений состоит в том, что Бог, находя людей погибшими по причине их греха, берет и возлагает этот грех на своего единородного Сына, сделав жертвою за грех того, кто не знал никакого греха. Благодаря тому, что Иисус взял на Себя грехи верующих, последние становятся праведными во Христе, воистину праведными перед Богом. Христос сделался жертвою за грех, чтобы грешники могли сделаться праведными. Таково содержание учения о заместительной жертве Господа нашего Иисуса Христа ради грешных людей. Теперь ответим на вопрос, кто ради нас сделался жертвой за грех? описание нашей великой уверенности мы даем здесь на основании лишь одного стиха. Но этого более чем достаточно для наших рассуждений. Наша заместительная жертва была без единого пятна, невинна и чиста. Ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех. Христос Иисус, Сын Божий, принял человеческий облик и стал плотью, и обитал здесь среди людей. И, будучи в подобии плоти греховной, Он не знал греха. Да, грех был возложен на Него, но не с тем, чтобы сделать Его виновным. Он не был грешником и не мог быть таковым, поскольку не знал греха по личному опыту. За всю свою жизнь Он ни разу не преступил великого закона истины и правды. Закон пребывал в Его сердце. Быть святым для Него было естественно. Он имел право спросить у всего мира: «Кто из вас обличит меня в неправде?» И даже судья его в сомнении спрашивал: «Какое же зло сделал он?» Всему Иерусалиму бросили вызов, подкупом заставляя говорить против него, однако отыскать лжесвидетеля так и не удалось ни одного. Злейшим врагам пришлось неправильно передавать и ложно истолковывать его слова, чтобы сфабриковать обвинение против него. В своей земной жизни Иисус, безусловно, сталкивался с различными ситуациями. Однако Он не нарушил ни единой заповеди. Как поступали иудеи, исследовавшие пасхального агнца, прежде чем принести его в жертву, так поступали книжники и фарисеи, законоучители и властители, князья и мироправители, исследуя Господа Иисуса, и не находили в Нем никакого греха. Ибо это был Агнец Божий, без пятна и порока. Наш Господь не совершил ни единого греха, ни действием, ни бездействием. Вероятно, дорогие братья, все мы, верующие, обрели милость свыше и избежали совершения большинства грехов действием. Но что касается меня, то я вынужден скорбеть всякий день о своих грехах бездействия. У нас есть духовные благословения, но мы не делаем того, что обязаны делать. Делаем то, что праведно само по себе, но сами портим свое дело либо ненадежным основанием его, либо способом исполнения, либо самодовольством, с которым взираем на сделанное нами. Так или иначе, мы лишаемся славы Божьей. Мы забываем делать то, что обязаны делать, а если и исполняем свой долг, то бываем виновны в равнодушии, самоуверенности, неверии и других тяжелых грехах. Этого никак не скажешь о нашем божественном Избавителе. Кто осмелится солгать, что в Его совершенной красоте имелась примесь какого-то несовершенства? Христово сердце, цели, помыслы, слова, дела и дух являли само совершенство. Все, что не прибавишь к жизни Иисуса, будет выглядеть явным уродством. Оно будет резать глаза. Разумеется, Христос был абсолютно незаурядным, как говорят в наше время, человеком. Его жизнь — совершенный круг, полная гармония, всяческое воплощение достоинства. Ни одна жемчужина не пала с серебряных струн его души. Ни одна добродетель не перевесила и не затмила другие добродетели. Все его совершенства дают согласованное, стройное сочетание, соединяясь в нем в одно превосходное. Не познал наш Господь и ни одной греховной мысли. Дух его не произвел ни одного злого помысла или пожелания. Никогда не возникало в сердце нашего благословенного Господа желание совершить тот или иной грех. Когда он говорил: «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Он не имел в виду отказ от горькой чаши в расплату за дело всей своей совершенной жизни. «если возможно» означает «если согласуется с полным повиновением Отцу». Мы видим, как исчезает немощь его естества, а святость пробуждается и побеждает, когда он добавляет «впрочем, не как я хочу, но как ты». Он принял подобие греховной плоти, и хотя эта плоть часто была причиной его телесного утомления, она никогда не производила в нем немощи греховной. Он взял на себя наши немощи, но никогда не имел греха, сопутствующего этим немощам. Ни одного злобного взгляда не бросили его благословенные очи, уста его никогда не произносили поспешных слов, а нога его никогда не ступала на путь греха. Руки Господа никогда не занимались греховным делом. Святости и любви было исполнено его сердце. Вот почему на нем не было ни единого пятна и порока. Его деяния были столь же совершенны, как и его помыслы. Очами всеведения исследовал его Бог и не нашел в нем и тени греха. Более того, у нашего Спасителя и близко не было стремления ко греху в той или иной форме. Среди нас эти стремления встречаются постоянно, ибо яд первородного греха в нас пребывает всегда. Так что мы обязаны управлять собой и обуздывать себя всегда, иначе пустимся, стремглав, бежать в пропасть погибели. Наша плотская природа склонна ко злу, и мы обязаны сдерживать свой нрав и обуздывать свои страсти. Блажен тот, кто способен справиться с собой. Что касается нашего Господа, то быть чистым, праведным и любящим для Него естественно. Все Его устремления вели к благим деяниям. Его жизнь была самой святостью в действии. Он был святой Сын Божий Иисус. Князь мира сего не нашел в нем пищи для огня, который ему хотелось разжечь. Никакой грех не исходил от него, более того, никакого греха не было в нем, никакой склонности, никаких устремлений в том направлении. Присмотритесь к нему, пребывающему в одиночестве, и найдете его в молении. Взгляните в его сердце, и найдете его ревность по Боге, желание исполнить и претерпеть все по его воле. О, благословенный характер Иисуса! Если бы я говорил всеми языками человеческими и ангельскими, то и тогда я не мог бы достойно изложить его абсолютное совершенство. Воистину, Отец мог быть доволен Сыном. Да преклонятся пред Ним небеса. Возлюбленные, тот, кто должен был пострадать вместо нас, сам должен был быть абсолютно безгрешным. Ведь грешник, справедливо наказуемый за свои преступления, обязан сносить гнев, порожденный своим грехом. Наш Господь Иисус Христос, как человек, подчинился закону, однако не стал должником этого закона, ибо совершенно во всех отношениях исполнил его. Он мог заместить других, встать на их место, ведь он ни в чем не следовал своей воле, но подчинялся только Богу и добровольно стал поручителем и жертвой для тех, которых Отец предал ему. Он был чист, иначе как бы он мог поработить себя ради грешных людей? О, как я восхищаюсь Христом, Его жизнью, безупречной и трижды святой такой, что даже небеса меркнут перед Ним, и в ангелах Своих Он усматривал недостатки. Тем не менее, Он снизошел и сделался для нас жертвою за грех. Он был причислен к злодеям и подъял грехи многих, как Ему это удалось. Один грешник может ужиться с другим, но чистому душой жить среди прокаженных и растленных негодяев всегда представляется тяжким испытанием. Каким вселенским, безмерным, неизмеримым горем должно было бы показаться святому и совершенному Христу, существование среди лицемерных, самолюбивых и суетных людей. И насколько хуже то, что именно ему придется подъять все преступления грешников. Его нежное и утонченное естество избегало и тени греха, и все же прочтите и поразитесь. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех. Наш совершенный Господь и Учитель вознес наши грехи телом своим на древо. Тот, перед кем само солнце кажется тусклым, а чистая небесная лазурь нечистой, сделался жертвой за грех. Мне не надо излагать эту мысль красивыми словами. Этот факт сам по себе столь грандиозен, что не нуждается ни в каком превозношении языком человека. Золотить очищенное золото или разукрашивать лилию было бы нелепо. Но еще более нелепо было бы покрывать цветами красноречия несравненную красоту креста. Теперь я перехожу ко второй мысли нашего стиха. Что произошло с невинным? Его сделали жертвою за нас. Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертвою за грех. Безгрешного сделали грешником. Чем больше думаешь об этом, тем больше поражаешься исключительной силе слов Писания. Так мог выражаться только Святой Дух. Премудрость Божественного Учителя проявилась в использовании выразительнейших оборотов речи, иначе эта мысль, по всей видимости, так и не достигла бы разум человека. Бог говорит, и я верую в то, что Он говорит. Веруя в Божье откровение, я нахожу в нем жизнь и утешение. И как мне перестать возвещать об этом? Конечно, я буду возвещать о Спасителе. Христос не был грешен, и сделать его грешным было невозможно. Однако с ним обошлись так, словно он был грешен, поскольку он сам пожелал заместить грешных. Не знавшего греха, Бог сделал жертвою за грех. Нашему великому заместителю пришлось перенести из-за греха много страданий. Грех давил на него в Гефсиманском саду, где был пот его, как капли крови, падающие на землю. Сильнее всего грех давил на него, когда он висел на проклятом древе. Там, во время тьмы, он перенес бесконечно больше того, что можно передать словами. Мы знаем, что он переносил осуждение из уст людей, ибо записано «и к злодеям причтен был». Мы знаем, что он переносил поношение вместо нас. Разве не трепетали ваши сердца на прошлом воскресном собрании, когда мы разбирали следующие слова из Писания? Тогда плевали ему в лицо. Мы знаем, что он переносил ни с чем несравнимые телесные и духовные боли. Оставленный всеми, он жаждал, он истекал кровью, он умер. Нам известно, что он передал свою душу на смерть и, возопив громким голосом, испустил дух. И за всем этим была бездонная пропасть страданий. В литургии греческой церкви говорят «твои непостижимые страдания». Эти страдания воистину непостижимые для нас. Это был Бог и человек, и триединное божество дало ему всемогущую силу представлять человеческий род, так что в глубине его души пребывало в сжатом виде столько мучений, что мы не в силах составить о том никакого понятия. Мне нечего сказать, кроме того, что премудрость скрыла от нас невообразимое. Рассматриваемый стих не только открывает, но и скрывает его горе, как записано «Он сделал для нас жертвою за грех». Исследуйте эти слова. Поймите их смысл, если вы в силах сделать это. Ангелы желают постичь это. Пристально вглядитесь в этот леденящий душу кристалл. совершенно невинного Господь сделал для нас жертвою за грех. За этими словами скрывается больше уничижения, тьмы, муки и смерти, чем дано постичь человеку. Я не утверждаю, что наш заместитель претерпел ад. Ведь это стало бы ничем не обоснованной гипотезой. Не стану я утверждать и того, что он претерпел наказание за грех в полном или равном по значению смысле этого слова. Я просто утверждаю, что ради правды Божьей он претерпел наказание для оправдания подзаконных, за которых он принял смерть. Во всех отношениях крест является более полным откровением гнева Божьего на человеческий грех, чем даже место Тофет и дым мучения, который будет восходить во веки веков. Кто хочет познать ненависть Бога ко греху? Взгляните на единородного Сына Божьего, истекающего кровью, физически и духовно, и даже до смерти. Воистину, желающий познать это обязан обстоятельно объяснить каждое слово нашего текста и вчитываться до постижения самой его сути. Так что, мои братья, стыдясь убогости своего толкования, я повторяю слово в слово то, что сказал апостол. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех. Это выражение более емко, чем он предал его мучению, чем Бог оставил его и чем наказание мира нашего было на нем. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех. Всеобъемлющее выражение Писания об искупительной жертве за грех. О пропасть ужаса! И вместе с тем высота любви!
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Сердце благой вести» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». На текст из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 5 главы, 20 и 21 стихи. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

0: Здравствуйте.
1: Многие из нас скорее предпочли бы наблюдать за автогонками со стороны, чем участвовать в них. Но герой нашего рассказа находил особую прелесть в этой игре жизнью и смертью. Он жил ради азарта соревнований, скорость сводила его с ума. Пренебрегая опасностью, он мчался к победе. Но сейчас, после того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными, он стремится к победам иного рода.

0: знаешь, я всю жизнь только и мечтал об этом.
1: Об автогонках? Да ты просто псих, Микки.
0: Вот будет зрелище. Посмотри, на входе никого, я могу незаметно пристроиться к участникам.
1: Ты бы лучше сначала купил себе машину с хорошим двигателем.
0: Что ты имеешь в виду? Это классная тачка.
1: Да, чтобы возить на ней уголь.
0: Но это мы еще посмотрим.
1: Микки, прошу тебя, не надо, а если ты разобьешься?
0: Не разобьюсь.
1: У тебя даже нет ремней безопасности. Стой, дай мне выйти.
0: Слишком поздно. Держись, приятель. Сейчас прокатимся с ветерком.

Ради острых ощущений люди часто готовы рисковать жизнью или получать тяжелые травмы. Нельзя сказать, что они совершенно бесстрашны. Просто жажда приключений побеждает у них инстинкт самосохранения. Именно таким человеком и был герой нашего рассказа, который вы сейчас услышите в цикле передач «Освобожденные».

С самого начала хотел бы вам сказать, что к моменту поступления в школу я верил, что Бог действительно существует. И это несмотря на то, что наша семья никогда не бывала в церкви. По дороге в школу мне нужно было пройти через бухту. И видя чарующую красоту окружавшей меня природы, я восклицал: «Боже, я верю в Тебя!» Я знал, что у всей этой красоты есть Создатель. И это убеждение никогда меня не покидало. Через некоторое время после окончания школы мы с приятелем поехали.

0: Если ты действительно хочешь стать автогонщиком, то ты должен знать хоть какие-то правила. Дай я тебе сейчас кое-что втолкую.
1: Можешь пересесть на мое место, с меня на сегодня хватит.
2: Тот парень объяснил мне основные моменты гонок. Он похвалил меня, сказав, что я схватываю все на лету. И я заболел автогонками. Я ими просто бредил. У меня было мало денег, но я отремонтировал одну старую машину и принял участие в первой в моей жизни гонке.
1: Это же шлем для игры в футбол, Микки, а не для гонок.
3: Ну, другого я не смог достать.
1: Ладно, лучше хоть это, чем ничего. Ты готов?
3: Да.
1: Не боишься?
3: Нет.
1: А что ты приспособил вместо ремня безопасности?
3: Эту веревку. Слушай, помоги мне ее завязать.
1: Давай, не двигайся.
3: Затягивай покрепче.
1: Так, ну... А если ты разобьешься?
3: Нет, это исключено.
1: Ну а вдруг?
3: Ну, я взял с собой нож. В случае необходимости я разрежу веревку и все.
1: Понятно, хорошо. Хорошо, что на этот раз я не рядом с тобой. Ну, с Богом.
2: Если кто-то скажет, что гонщику неведомо чувство страха, не верьте ему. Просто азарт и жажда прийти к финишу первым, получать призы, деньги и восхищенные улыбки поклонниц затмевает все остальные чувства. Я занимал все более и более высокие места в соревнованиях. У меня появились спонсоры. Я пересел на лучшие, более быстрые автомобили. Иногда я попадал в аварии, но в общем мне везло. Я отделывался несколькими ушибами и легким испугом.

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Но однажды я стал свидетелем аварии, которая потрясла меня до глубины души.
1: Он шевелится!
2: Боже, Боже, мы сейчас тебя вытащим оттуда, дружище. Потерпи немного.
1: Что с ним? Что с ним?
2: Да, его проткнуло насквозь трубой заграждение. Да его проткнуло!
1: Он не выживет после таких травм.
2: Я еще никогда не видел ничего подобного.
1: Принесите сварочную горелку. Будем вырезать его из металла.
2: Я видел, что он был слишком неосторожен на поворотах. Но это...
1: О, боже, какой ужас.
2: Быстрее! Быстрее несите горелку!
3: Что вы там копаетесь?
0: Я остановил свою машину и постарался хоть чем-то помочь. Этот парень, чтобы купить хорошую гоночную машину, заложил свой дом.

0: А теперь вот он умирал у меня на глазах в ужасной агонии. Через несколько минут парень умер. А я непрестанно спрашивал себя, а что, если бы это был я? Этой ночью я вспомнил о Боге. Но на следующей неделе должна была состояться следующая гонка, и я снова сел за руль. Я не мыслил своей жизни без автогонок. Я знал, что моей бабушке это не нравилось. Она, как всегда, читала Библию.
1: Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца.
2: Пока, бабуля!
1: Микки, ты снова идешь на гонки.
2: Ну, конечно, бабуля.
1: Ну, внучек, то, что ты делаешь, противно Господу.
2: Ну, бабушка, мне уже надоело тебя это выслушивать. В конце концов, автогонки не запрещены законом.
1: Да ты убьешься за своими машинами, умрешь и отправишься в ад. Как мне тебя остановить, Микки?
2: Бабушка, это моя жизнь, и я хочу прожить ее так, как мне нравится.
1: Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — смерть.
2: Да не читай мне эту книгу, я в нее не верю.
1: Но это слово Божье,
2: Эту Микки. Книгу, бабушка, написали люди, и я не хочу ее слушать.
1: Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее.
0: И всякий раз, когда я уходил из дома, бабушка провожала меня до дверей, громко читая Библию. И выйдя за дверь, я обо всем забывал. Но немного времени спустя, когда я выиграл гонку в Орландо, мне пришлось вспомнить о Боге.
3: А вот и наш победитель!
4: Да ты сегодня был молодцом, Микки!
2: Ну, спасибо! Хотя, честно говоря, я предпочел бы получить деньги, а не приз. Но лучше что-то, чем ничего, верно?
3: Успокойся и не изводи себя всякой ерундой, как тот тип!
2: Слушайте, а почему вы смеетесь?
4: Иди, прочитай письмо, которое висит на доске объявлений.
3: Какой-то парень перелез через ограждение на трассу, не купив билета, а позже его замучила совесть, и он прислал деньги, которые был должен. Прочитай об этом.
0: Так, с того момента, как я принял Иисуса личным спасителем, я стремлюсь вернуть все свои долги. И снова мне встретилась эта фраза «Личный спаситель». Ребята смеялись и шутили, а я стоял и задавал себе вопрос. Какая сила в мире могла заставить его сделать это? Ну, бывало, в детстве я совершал и худшие проступки, но мне никогда и в голову не приходило за это расплачиваться. Возвращаясь вечером домой, я всю дорогу думал об этом. Я чувствовал, что однажды все для меня переменится.
3: Ты нас разыгрываешь, Микки! Чтобы ты пошел в церковь, такого не может быть!
2: Все, кажется невозможным, да?
4: Да, конечно!
2: Отец моей подруги поет в хоре, вот я и решил его кое о чем расспросить.
3: Церковь не обвалилась, а?
2: Нет, не обвалилась. Но знаете, я все-таки сел в последнем ряду, на всякий случай.
3: Кстати, ты знаешь, религия — это пустая трата времени.
2: Да слушай, я не понял ничего из того, что он там говорил. Да ноги моей больше там не будет, обещаю.
3: Кстати, Микки, между прочим, ты не познакомился с теми двумя приезжими девушками, которые сняли квартиру у Палмера?
0: Нет.
3: Они просто прелесть, такие хорошенькие.
0: А ты что, встречаешься с ними?
3: Нет, они отказываются от свиданий.
0: Да? А почему?
3: Они христианки, они не ходят ни в кино, ни в другие подобные места. Я пытался назначить свидание с Соней, а она отказалась.
2: Да? Со мной? Она не откажется.
4: Ладно.
3: Бесполезно!
4: Да?
1: Посмотрим.
3: Кстати, вот тебе монетка, позвони из телефона.
2: Что, сейчас? Ну, уже 10 часов вечера.
3: Ничего, звони.
4: Ну ладно, давай.
5: Алло?
0: Это Микки Картер. Ты, наверное, слышала обо мне?
5: Да, да, конечно. Ты автогонщик.
0: Точно. Ты недавно в этом городе, верно? И я бы хотел познакомить тебя с ним. Ты не против, если мы встретимся где-нибудь?
5: Единственное место, куда я с тобой пойду, так это церковь.
0: Церковь? Нет, я не могу пойти в церковь.
5: Очень жаль, Микки, потому что я могу пойти с тобой только туда.
0: Послушай, я неплохой парень. Я не пью, не употребляю наркотиков.
5: Тогда ты можешь пойти со мной в церковь.
0: Ну, послушай, все мои друзья в городе знают, как я отношусь к религии. Вот почему я не могу туда пойти.
5: Ну, хорошо. В Уинтерхейвен тоже есть церковь. И там, наверное, тебя не знают.
0: Ну, ладно. Это довольно далеко, но... Ну, в общем, я согласен.
5: Тогда заедь за мной в 6 часов. Я буду ждать.
6: Микки, Микки, Микки. Ну и что?
2: А что? Все нормально. Я договорился с ней о встрече.
7: Неужели?
0: Само собой, разумеется, я не сказал друзьям, что мы едем в церковь. Я не осмелился на это. В воскресенье мы с ней поехали на вечернюю службу. Священник мне совершенно не понравился. Казалось, что он видел меня насквозь. Он даже несколько раз указывал на меня пальцем. Да я просто еле досидел до конца службы.
8: Ну, как тебе служба?
2: Да кто дал ему право таким тоном разговаривать с людьми? Вот попадись он мне в темном переулке.
8: Что с тобой, Микки? Как ты можешь говорить такие вещи?
2: А какое право он имеет осуждать людей и говорить, что они тратят свою жизнь впустую?
8: Ну, это действительно так. Большинство людей гоняются за вещами, не имеющими никакого значения. Иисус сказал, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
0: Слушай, Соня... Скажи честно, ты предупредила священника о том, что я буду на службе?
8: Нет.
0: Слушай, давай остановимся и посидим в кафе.
8: Спасибо, Микки, за приглашение. К сожалению, мне нужно...

0: Настоящего свидания, говоришь? Извини, но ничего не выйдет. Я могу с тобой бывать только на службе.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Быть может, на следующее воскресенье пастор не будет цепляться ко мне? Мне не хотелось ходить в церковь, но я был влюблен в Соню. Поэтому и в следующее воскресенье я пошел с ней в церковь. И так продолжалось еще несколько недель. Ну, честно говоря, мне приходилось несладко.
0: Да, сегодня была хорошая проповедь.
1: А мне кажется, что священник сам не верил в то, что говорил. И вообще, какое право он имеет утверждать, что все мы грешники?
0: Об этом нам говорит Господь в Священном Писании, Микки. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей.
1: Ну почему? Вот я, например, знаю многих хороших людей, которые не лгут, не воруют.
0: Но Бог говорит, что нет ни одного праведного, ни одного. Кроме этого, если ты не познал Господа, если не веришь, что Христос умер за твои грехи, это значит, что ты отвергаешь жертву Божью. А это самый тяжкий из всех грехов, Микки.
1: Послушай, Соня, вот скажи мне правду. Ты действительно веришь во все это?
0: Всем сердцем. Христос умер за нас. Как ты можешь не испытывать никакой признательности Богу за то, что Он сделал для нас? Разве ты не был бы чрезвычайно благодарен мужчине или женщине, которые ради тебя пожертвовали бы своей жизнью?
1: Был бы, конечно.
0: Так вот, Христос умер за нас. В послании к римлянам, глава 5, стих 8 сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он нас очень любил, и я тоже люблю Его, потому что Он первым проявил свою любовь ко мне, такой же, как все грешницы».
1: Ты знаешь, Соня, если бы я верил в то, во что верите вы, то я бы не стеснялся открыто говорить об этом всем. Теперь мы уже не сидели в задних рядах. Мы садились поближе к священнику. И вдруг однажды я понял, о чем он говорил.
2: Известно ли вам, в чем состоит суть благой вести? Бог ненавидит грех, но Он любит вас так сильно, что послал Иисуса умереть вместо вас, на кресте, за ваши грехи. Если вы сердцем верите в это, вы рождены заново. Бог знает, верите вы или нет. И в тот момент, когда вы уверуете и признаете публично, что Иисус умер за ваши грехи, Бог даст вам Святого Духа. Вот что такое второе рождение. Это новое начало. Вы все начинаете снова, и на этот раз с Господом, который поможет вам жить в праведности. В Иоанна, глава 3, стих 17 сказано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
1: Теперь я воспринимал проповедь совершенно иначе. Я почувствовал, что она относилась лично ко мне. Я понял, что Бог любит меня, что Христос умер за мои грехи. Но все-таки мне еще чего-то не хватало. Священник пригласил выйти вперед тех, кто был готов принять Иисуса как своего Спасителя. Однако я не решился и остался на месте. Но после окончания службы я подбежал к пастору и первым пожал ему руку.
2: Ну, как тебе сегодняшняя проповедь, Микки?
1: Здорово, спасибо вам. Вы знаете, вы сегодня просто превзошли самого себя, пастор.
2: Что ты говоришь? Ты хочешь сказать, что готов принять Иисуса Христа как своего Спасителя?
1: Да, я хочу это сделать.
2: Ну, если ты действительно этого желаешь, то когда придешь домой, прочти послание к римлянам, глава 10, стих 9 и 10. Ага. А затем приходи в среду на вечернюю службу. И когда я приглашу выйти к алтарю, не постесняйся это сделать. Хорошо?
3: Да, хорошо, пастор, хорошо. А что говорится в послании к римлянам, глава 10?
2: Ну, очень многое. Но именно в стихах 9 и 10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
3: В среду вечером я пришел на службу. Когда наступил момент, чтобы выйти к алтарю, я вспомнил о своей гордости и представил, как люди будут смеяться надо мной. И тогда Святой Дух заговорил в моем сердце, напоминая, что я не испугаюсь признать свою веру публично, открыто, перед всеми, если я уверую. А сейчас именно так и было. Поэтому я поборол свой страх, пошел вперед и вручил свою жизнь Христу.
0: Мои поздравления, просто поражена твоим решением.
3: Спасибо, Соня. Ты знаешь, я и сам не могу в это до конца поверить. Ой, если бы ты знала, чего мне это стоило.
0: Да, мне это тоже хорошо знакомо.
3: Ты знаешь, вот после окончания службы прихожане подошли ко мне и сказали, что молились за меня. Как это было удивительно. Мы ведь даже не были с ними знакомы.
0: Они знали, что ты плутал во тьме. И этого было достаточно.
3: Но теперь я пришел к свету.
0: Микки, а теперь ежедневно начинай читать Библию. А что смеешься?
3: Что скажет моя бабушка? Ты знаешь, она столько лет мечтала об этом. Каждый раз, когда я уходил из дому, она сидела у двери и читала Библию. И читала так громко, чтобы я мог все слышать.
0: Она правильно делала, кстати. Божье слово не бывает без пользы.
3: Что ты имеешь в виду?
0: А это значит, что его слово воздействует так, как он того желает, когда посылает его какому-либо человеку. А хочет он одного, Микки. Нашего раскаяния.
3: Господь необычайно велик. Ты знаешь, я всегда это чувствовал. Только никогда не знал, как он любит нас. Не прошло и года, как мы с Соней поженились. Я всячески участвовал в жизни церкви. Я преподавал в воскресной школе, был диаконом, работал с детьми. В 27 лет я служил пастором. Сначала в нашей церкви было всего несколько человек, но затем она выросла до 2000 прихожан. В ней была воскресная школа, колледж, лагерь отдыха для детей и религиозная радиостанция. Все это было в Хейнс-Сити, во Флориде. Бог убедил меня бросить автогонки, и единственная гонка, в которой я теперь участвую, единственное, что я изо всех сил стремлюсь успеть, это помочь заблудшим душам познать Господа.

Друзья, вы тоже можете познать Христа своим Спасителем. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы хотите получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами прямо сейчас. «Господи, я признаю, что я грешник и не способен сам спасти себя. Я хочу измениться. Я верю в то, что Ты послал Иисуса, чтобы умереть за нас. Я верю, что Он воскрес из мертвых и будет жить в моем сердце, чтобы дать мне вечную жизнь. Спаси меня, Господи, войди в мое сердце и научи Твоим путям. Благодарю Тебя, Боже, за то, что послал к нам Иисуса». Если вы молились вместе с нами, вы стали Детем Божьим. Найдите хорошую церковь, в которой исповедуют Святое Писание, и читайте Библию.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 39. Начальнику хора Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне: хорошо, хорошо. Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно: велик Господь. Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты — помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Псалом 40. Начальнику хора Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет, и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь». Псалом 41. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих. Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 43. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца, и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову. С Тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника, от взора врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего, когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца. Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань! Что спишь, Господи? Пробудись! Не отринь навсегда! Для чего скрываешь лицо Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей.
3: Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих. все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в афирском золоте. Слыши, червь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава дщери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки.
2: Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии аламов песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всею землею. Покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними. Псалом 47. Песнь псалом сынов Кореевых.
3: Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются чери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Псалом 48. Начальнику хора сынов Кореевых псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющийся на силы свои и хвалящийся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила в жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается. Ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Псалом 49.
2: Псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду Его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я, Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие.

Псалом 50. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь. Я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Псалом 51. Начальнику хора учение Давида после того, как приходил Доик идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством сильным? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими». Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии учение Давида.
сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида, когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спасибо.

око мое. Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня, и я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Раструй, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба. Обман и коварство нисходят с улиц его, ибо не враг поносит меня. Это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Псалом 55. Начальнику хора о голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня. О Всевышний, когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его.

Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе. Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых. Псалом 56. Начальнику хора «Не погуби». Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык — острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя.

0: здравствуйте! Мы рады вновь встретиться с вами на программе «Вечная истина». Мы исследуем Библию, самую необычную, самую древнюю из всех когда-либо написанных книг. Если мы сотворены Богом, то не просто, чтобы пожить какое-то время и умереть. Бесспорно, Он сделал это ради какой-то цели, поэтому очень важно знать свою роль в намерении Бога. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Сегодня мы поговорим с вами об одном из величайших пророков Библии, пророке Иеремии. Если вы читали его книгу, то, наверное, заметили, что она не имеет четкой последовательности и представляет собой плачевные причитания. Пророк вспоминал все свои проповеди, сидя в темнице, будучи старым. О том, как писалась эта книга, вы можете прочитать в 36 главе. Иеремия вспоминает все проповеди, которые Бог давал ему на протяжении 41 года его пророческого служения. Он не записывает их в том порядке, в котором они проповедовались. По мере того, как пророк вспоминал их, он записывал их в книгу, известную нам под названием «Книга пророка Иеремии». Поэтому лучше всего изучать эту книгу, просто изучая проповеди Иеремии. Иеремия, как и пророк Иезекииль, проповедовал символическим языком, и у него это хорошо получалось. Как-то он проповедовал о сосуде, который делал горшечник, но сосуд не получился хорошим, горшечник бросил его на пол и разбил. Потом он смял глину и сделал другой сосуд. В то время народ Иудеи находился под вавилонским игом, и всех знатных людей уводили в плен. Пророк говорит, что народ, уходящий в плен, Бог превратит в прекрасные сосуды. Была еще одна проповедь о сосуде, который пророк принес и разбил прямо в храме. Иеремия сказал, «Те из вас, кто уходит в плен, подобны сосуду, который Бог переделает. Но тех, кто отказывается уходить в плен, Бог разобьет на осколки, как этот сосуд». И он взял в руки вазу и бросил ее на пол. Обе эти проповеди были очень сильными. Читая книгу пророка Иеремии, не забывайте размышлять о том, как вы сможете применить прочитанное в своей жизни. Иногда в нашей жизни бывает, что Бог наказывает и учит нас, переделывая нас в новый сосуд. Мы согрешаем, и последствия содеянного нами необратимы, остаются шрамы, которые неизгладимы. Мы чувствуем себя разбитыми сосудами. Иеремия говорит нам, как поступать в таких случаях. Я хочу рассказать вам еще об одной проповеди Иеремии, которая называется «Две корзины смоков». Иеремия говорит, что видел в видении две корзины, полные смоков. Некоторые смоквы были свежими и спелыми, другие – испорченными и гнилыми, которые невозможно есть. Господь спросил меня, «Что ты видишь, Иеремия?» И я ответил, «Смоквы. Некоторые очень хорошие, а некоторые очень плохие». Господь сказал, «Хорошие смоквы – это те, кто уходят в вавилонский плен». Это пойдет им на пользу. Я позабочусь, чтобы с ними поступали хорошо и верну их обратно на родину. Я помогу им, и с ними ничего не случится. Я посажу их в землю и не буду вырывать. Я дам им сердца, которые будут чувствительны ко мне. Они будут моим народом, и я буду их Богом. Они вернутся ко мне с великой радостью. А гнилые смоквы представляют собой царя Сидекию, его подданных и всех, кто остается в Иерусалиме. Это также те, кто убегает в Египет. Они для меня, как гнилые смоквы, ни на что не пригодные. Я пошлю на них меч, голод и болезнь, пока не уничтожу их». Это послание, которое Иеремия постоянно проповедовал. Во время падения Иерусалима люди разделились на два вида. Первый – это те, кто понимает, что вавилонский плен – это Божье наказание. Они идут в Вавилон, принимают Божье обличение и раскаиваются. Второй, все, кто подобно Сидекии, отказываются принимать это как волю Божью, отвергают проповеди Иеремии и восстают против Вавилона. Они будут разрушены как сосуд и непригодны ни на что, как гнилые смоквы. Мы коротко рассмотрим еще некоторые проповеди Иеремии. Некоторые из них противоречат идеям так называемого гуманизма. Некоторые идеологии, возникающие в наше время, кажутся нам новыми и современными, но на самом деле они совсем не новые. Это просто вновь возникающие старые верования. Идеология гуманизма, утверждающая, что человек может все, идет еще с античных времен. «Я хозяин своей судьбы, я капитан своей души», — говорит гуманизм. Гуманисты заявляют, «Я есть, значит, я могу, ты есть и ты можешь. У тебя есть для этого все необходимое, ты можешь, Главное быть уверенным в себе. Будь уверен в своих силах, верь в себя. Но изучая жизни таких великих людей, как, например, Моисей, вы увидите совершенно другое. Не я, но Бог, и Он со мной. Я не могу, но Бог может, и Он со мной. Иеремия полностью расходится в своих идеях с гуманистами, и об этом вы можете прочитать в 10 главе. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Обратите внимание на следующее. «Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Есть христианский гимн, в котором говорится: «Рука человека подведет тебя, и не надейся на свою силу». Тот, кто сочинял этот гимн, брал за основу слова пророка Иеремии, записанные в 17 главе. Пророк говорит и хорошую новость: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь». Эта философия полностью противоречит философии гуманизма. Многие люди считают, что им не нужен пастырь. Они ни овечки не блеют, и в их жизни не бывает проблем, которые они не могут решить. Они верят в человеческую изобретательность, человеческий интеллект и человеческую самодостаточность. Но Писание отрицает это, говоря, что это не все, что вам нужно. Вам нужен пастырь. Вам нужно откровение от Бога и Его сила, чтобы подчиниться этому откровению. Это учение и философия всех пророков. Как я уже говорил, сердце Иеремии сокрушалось. В 8 главе пророк кричит: «Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот слышу вопль дочери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении дочери народа моего я сокрушаюсь. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве там нет врача? Отчего же нет исцеления дочери народа моего?» Это было, когда Иеремия увидел видение о вавилонском завоевании и пленении. Сердце этого пророка сокрушено из-за трагедии, произошедшей с его народом, и поэтому он назван плачущим пророком. Но Иеремия также говорит и о том, как людям избавиться от греха, который привел к такой трагедии. Его проповедь на эту тему вы найдете в 4 главе. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Эта чудесная проповедь Иеремии похожа на ту, которую произнес наш Господь Иисус. Мы называем ее «притча о сеятеле». Иисус сказал, что когда Слово Божье проповедуется, это как будто сеятель сеет семя. Если вы поедете в Израиль, вы все еще можете увидеть там сеятеля, где-то вдалеке на холме, несущего под рукой мешок и сеющего семена вокруг себя. Согласно словам Иисуса, эти семена могут упасть на разные виды почв. Четыре вида почв, описанные им, представляют собой четыре разных ответа на проповедуемое Слово Божье. Первый вид почвы находится у дороги. По ней часто проходят люди, и земля там твердая. Семена, упавшие на нее, не смогли проникнуть вглубь. Это, по словам Иисуса, люди, которые слышат Слово Божье, но оно не проникает в их умы, они его не понимают. Прилетают птицы и клюют семена. Иисус говорит, что дьявол приходит и крадет Слово из их умов до того, как эти люди начинают размышлять о нем. Описывая вторую категорию людей, Иисус говорит, это люди, которые слышат Слово Божье, оно проникает в их умы, но не проникает в их волю. Второй вид почвы, говорит Иисус, это неплохая на вид земля, но под ней находятся камни. Семена прорастают, но их корни натыкаются на камень. Как только восходит солнце, растение засыхает и не приносит плода. О третьей категории людей Иисус сказал, иногда семя падает на хорошую почву, но на ней растут сорняки, которые заглушают семя, и оно не приносит плода. Иисус объясняет, слово проникает в их умы и в их волю. И эти люди действительно хотят делать то, что говорит им Слово Божье. Но заботы мира сего, обольщение богатством и другие пожелания побеждают. Сорняки заглушают растение, и оно не приносит плода. У четвертой категории почвы нет преград ни под землей, ни над землей. Семя приносит плод, иное в 30, иное в 60, иное в 100 крат. Свою притчу о семени Иисус основывает на проповеди Иеремии. Иеремия использовал такую иллюстрацию в 4 главе своей книги. Пророк обращается к народу Иудеи от имени Бога и говорит: «Распашите себе новые нивы». Это очень подходящая метафора, чтобы сказать: «Ваша жизнь словно новая нива. На такой земле еще ничего не сеяли. Каждые 7 лет жители Иудеи по закону оставляли землю отдыхать. Это был принцип субботы. Эта проповедь Иеремии имеет много применений. Проблемы людей и обстоятельства их жизни готовили почву их сердец для того, чтобы в них было посеяно Слово Божье. Другими словами, пророк как бы говорит: «Все, что вы пережили, необходимо для того, чтобы привлечь ваше внимание. И теперь в вашей жизни наступает момент, когда вы готовы услышать Слово Божье». Когда Иисус говорил притчу о сеятеле, Он сказал: «Замечайте, как вы слышите». Очень большое значение имеет то, как вы слышите. У Иисуса, как и у пророков, было много чего сказать о том, как мы должны слушать Слово Божье. Проповедь Иеремии тоже говорит об этом. «Распашите себе новые нивы». Бог готовил почву вашей жизни, чтобы вы смогли услышать Слово, которое Он имеет для вас. Так что распашите себе новую ниву вашей жизни и приготовьтесь принимать Слово Божье. Иеремия также говорит об обрезании сердца. Многие считают, что апостол Павел, который часто употреблял эту фразу, взял ее у пророка Иеремии. Павел говорит нам, что обрезание было для людей Ветхого Завета, как для нас знак крещения. Обрезание было законом, таинством, с помощью которого евреи исповедовали свою веру. Но таинство может стать бессмысленным. Ритуал, не имеющий отношения к действительности, может быть пустым и бессмысленным. Иисус, апостолы и пророки настаивают, что важно не говорить, но жить тем, о чем говоришь. Когда они говорят об обрезании сердца, они имеют в виду, что ваше крещение не важно. Важно, живете ли вы тем, во что верите. Готово ли ваше сердце принять Божье послание? Бог хочет иметь с вами взаимоотношения, и вы можете их иметь. Верите ли вы этому? Если да, просто скажите об этом. Живите этим. Это будет прекрасным применением проповеди Иеремии в вашей жизни. Мое время заканчивается. Слушайте наши передачи, и вы услышите еще много интересного об этом великом пророке. Иеремия любил свой народ и от всего сердца проповедовал и предупреждал их, говоря им о единственной надежде в самые трудные времена. И сейчас, дорогой радиослушатель, прежде чем мы завершим нашу сегодняшнюю программу, я хотел бы обратиться лично к тебе и кое-что спросить у тебя. Господь Иисус как-то говорил притчу о сеятеле. О сеятеле, который сеет Слово Божье, и о четырех различных ответах на это сеяние. Кто-то слышит слово и не принимает его. Другой слышит слово, оно затрагивает разум, но не касается воли. Человеку нравится слово, он согласен с ним, но он не идет за Христом. Третий ответ на сеяние Слова Божьего – это человек, у которого затронуто и разум, и воля. Но есть проблема. Суета этого мира, забота этого мира заглушает слово и делает его бесплодным. И, наконец, четвертый ответ. Человек слышит слово, и у него нет препятствий. Он слышит слово и следует ему. Итак, я хочу спросить тебя, дорогой радиослушатель, к какому виду почв и к какому типу людей из этой притчи ты отнес бы себя? Ответь честно на этот вопрос. Книга Иеремии, как и вся Библия, очень важна. Это Слово Божье. Но услышать его можно только тогда, когда сердце будет готово. Проси Господа сделать твое сердце готовым, читай книгу Иеремии, и да благословит тебя в этом Господь. А сейчас давай склоним наши сердца перед Богом и попросим Его сделать наши сердца доброй почвой. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за мою жизнь. Я верю, что все, что происходит со мной, это Твоя работа, чтобы изменить мое сердце и сделать его готовым слышать Слово Твое. Я славлю Тебя за это и прошу, трудись и дальше надо мною, Господь, и сделай из меня такой сосуд, какой угоден Тебе. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Истина от Бога, а за вами остается выбор, жить по Божьему Слову или нет. До новых встреч!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Не падай, не падай в отчаянье, бедный мой друг, когда испытание свалится вдруг. Надежды разбитые тяжко нести, слезами размытые к счастью пути. Но поступью смелую в путь свой иди, с надеждой и верою в робкой груди. Понять провидение трудно уму, не падай в сомненье, верь лишь ему.

Безбожнику. Нет, я нисколько не лучше тебя, но я богаче тебя намного. У меня есть некто, которого нет у тебя. Я знаю некого, которого ты не знаешь. У меня есть Бог, которого нет у тебя. Я вижу постоянно, невыразимо ясно, в тысячах проявлений жизни, природы, его бытие доказанным, которое ты зрячими глазами все же не видишь. Да и как увидишь? Тусклая лампа человеческой мудрости, к сожалению, слишком слаба, чтобы видеть совершенно. Для этого надо выше встать. У меня есть Спаситель, которого нет у тебя. Он мне дорог и свят. К нему обращен я однажды. Он грехи мои не вспоминает. Он восполняет все мои нужды. Он мне жизнь подарил, которую ты не знаешь, потому что его не познал. У меня есть друг, которому дана всякая власть на земле и на небе, пред ним преклонят все люди колени, и всякий язык признает, что он Господь, Альфа и Омега, всемогущий Бог. Он меня братом своим называет, он меня лучше знает, чем я сам себя знаю, и все же любит. Он живет во мне, я в нем. Он свят, я грешен, он вечен, я смертен. Он богат, я беден. Он Бог, а я простой человек. И Он любит меня. Своей смертью мне жизнь дарит. Святым, бессмертным, счастливым, себе подобным меня преобразит. Нет, я нисколько не лучше тебя. Но я так богат в своей бедности. В богатстве своем несчастлив ты. Друг мой, это не пустое мечтание. Реальность, духовная действительность, вера во Христа – ей основание. Какое это счастье – видеть, слышать, чувствовать божественную силу, чудесно которая все преобразила в том, кто верит, в том, кто надеется, в том, кто в Боге. Нет, я не лучше тебя. Мой друг, я тебе предлагаю, решись правду, жизнь испытать, жизнь, которую тебе лишь один может дать. Прими Иисуса Христа, Он тебя ожидает».

из времени вечность. Летим, и мелькают годов границы, мелькают новые лица. В полете стремительном некогда нам увидеть, как солнце встает по утрам, и как в изумруд превращает росу, и как расцветают фиалки в лесу. Летит, временами на стыке лет тряхнет нас, посмотришь, и года нет, и снова мелькание, и снова полет. Вблизи кто-то плачет, и кто-то поет. Вдруг гроб, замечаем, проносится мимо, то к вечности нас обогнал уже кто-то. Когда-то и мы так обгоним кого-то, и сразу окажемся в мире незримом. Спасенные, с верою путь совершивший, зайдут там на вечной счастье вершины. Но чуждое к Богу сейчас отношение в том мире окажется вечным скольжением, по адской наклонной все ниже и глубже. Бог будет особенно вечности нужен.

Это объективность. Я знаю, много среди народа Божьего, возвышенного, доброго, хорошего. Но в миллионах современных книг прочтете вы лишь ужасы о них. И вся о христианах информация не более, как злая диффамация.

Ты тогда мне спой, пой всегда. Но весной я могу на заре слышать трель соловья. Спой зимой, когда рощи в снегу, чтобы пение согрело меня. И в томительный, тягостный зной, когда прячутся птицы в тени, ты тогда мне усталому спой, в душу свежесть и бодрость вдохни. Когда вьется меж скалами путь и застала меня ночь скорбей, ты о светлой стороне что-нибудь мне пропой их духовных песней.

Соблазнительно будет искриться. О, не пей, отвергай, не удержишься, знай. В змея может оно превратиться и ужалит. Потом ты забудешь про дом, и глаза твои станут багровыми, и в квартиру не ту забредешь на беду, будут всюду дороги неровными. Ночью будешь блуждать, днем уляжешься спать и не помнишь, как били, толкали, и в душе будет ад, и в семействе разлад. Ум и совесть утопишь в беде.

по следам Христа. О верности Богу твердит сестра, о верности Богу твердит и брат, но и сегодня, как и вчера, идти по следам Христа не хотят. Они-то идут за Ним, но с оглядкой, стараясь не броситься миру в глаза. Они-то идут, но как бы украдкой, поскольку совсем не идти нельзя. Считают, что главное верность Богу, ее сохранить, а что еще нужно, но любят ходить по окольным дорогам, а верны и искренни только наружно.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Любовь бледных Волоченко. Нет войны, так что ж мы друг друга ненавидим, словно на войне. Предает любимый и подруга, зависть души жжет в своем огне. Нет войны, где каждый виден сразу, словно на ладони, кто почем. Только вот поступком или фразой убивает ловко, как мечом. Незаметно тлеют угли битвы, подлость точит сердце подлеца, тяжелеют крылья у молитвы, от бесчастья, словно от свинца. Господи, надежд на человека больше не осталось никаких. Не вмени нам дел в пределах века, всех учи любить, любить других. Ты ведь создал нас не грызунами, боги вы, ты сам о нас сказал. Ты прости и оставайся с нами, чтобы этот мир не замерзал.

Можно перестать страдать и обозлиться, можно перестать страдать и полюбить. Жизнь, в которой есть свои страницы, на которых столько может быть. Наслаждайся всем, что жизнь дарует, что несет с собою каждый миг. Теплым взглядом, нежным поцелуем, добротой, что дарится людьми. Лишь не уступи борение страху, не уйди в цинизм или тоску. Будь что будет, есть фавор и плаха, и не обойти их на веку. Веруя, жалеть себя не надо, надо жить, всегда ловя лучи, лепестки цветущих яблонь сада и надежду тающей свечи. Надо верить, неизменно верить, в то, что Бог пошлет хороших дней, да и этот день совсем не серый, если он возник в судьбе твоей.

праздник друзей. Наши постоянные читатели хорошо знают это имя – Якоб Матис. Его прекрасные свидетельства «Моя Валентина», «Заморозить вместе с крестом», «Эстонский этап» читают и помнят многие. Мы рады поздравить наших друзей с юбилеем. Долгих вам лет жизни под Божьей рукой. В алтаре была статья «Моя Валентина». Прошло 10 лет. В старости это хороший отрезок жизни. 27 ноября этого года мы, Валентина и Яков Матис, хотим отметить свою бриллиантовую свадьбу. В этом году мне, Якову, исполнилось 84 года, а Валентине – 82. Память стала сдавать. Иногда забываем ключи от квартиры, и тогда зовем на помощь. Зато хорошо помним, что было в детстве. Наши племянники заботятся о праздничном столе, за которым соберутся родные и близкие нам люди. И будут за столом долгие разговоры о давно прошедшем времени, о людях, с которыми когда-то делили хлеб и соль, о событиях, хороших и плохих. Одним словом, о жизни, а это всегда интересно. Чем старше человек, тем все больше ему хочется подытожить путь, который прошел. Никогда не забуду родное село свое, Шпарао. Вспоминаю Сибирь, где встретил Валентину. Мы уже отмечали наш юбилей немного раньше. Все наши дети, внуки и правнуки живут в России на Кубани, в Абинске. Дочь Неля радовалась. «Дорогие мои, вы 60 лет вместе. Не бойтесь жить без нас. У вас есть пастырь, Господь. Только уповайте на Него». А внучка Людмила сказала: «Вся ваша жизнь – это череда романов, которые не заканчиваются», и пожелала, чтобы были до конца вместе. Судьба долго водила нас по земле, пока не свела под Новосибирском, на ферме номер 2. Туда я приехал к маме, вернувшись из заключения в лагере смерти Ивдель-Лак. На этой ферме и приглянулась мне симпатичная девушка Валентина. Познакомились в апреле 1949 года, а в октябре она дала согласие выйти замуж за бывшего каторжника. За скромным столом в землянке собрались тогда родственники, близкие и знакомые. Из тех гостей только 5 человек еще живы. В этой же землянке родился и первый сын Яша. Позже построили свой дом, где у нас родились Вальтер, Петя, Витя, Саша и дочь Неля. У нас позади зеленая, серебряная, рубиновая, золотая, а теперь вот и бриллиантовая свадьба. Почему мы достигли такого юбилея? 60 лет совместной жизни. Это благодать Божия. Мы с Валентиной не имели никакой другой надежды, кроме надежды на Господа. Якоб и Валентина Матис.

Неизвестное об известных. Будучи верным до конца 200-летию Николая Васильевича Гоголя. В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною. Но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу молиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого. Моя молитва будет также бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва. Николай Васильевич Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. Вспоминаются слова апостола Павла. «Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться». Выше приведенные слова Гоголя свидетельство не неверия в силу молитвы, но чрезвычайно ответственного к ней отношения, свидетельство понимания всей важности и серьезности молитвы. Николай Васильевич Гоголь был глубоко верующим человеком. Несмотря на все трудности и испытания, выпавшие на его долю, он остался верен Богу. Это тот случай, когда мы лучше понимаем творчество автора, знакомясь с его жизнью, и лучше понимаем жизнь, исследуя творчество. Трудно переоценить вклад этнического украинца Гоголя в развитие русской литературы. К.А. Мачульский в книге «Духовный путь Гоголя» писал: «В нравственной области Гоголь был гениально одарен. Ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь Достоевского. В каждом произведении Гоголя мы можем найти глубокие духовные истины. Главное оружие Николая Васильевича против зла и пошлости – юмор. Мы привыкли считать, что юмор – это явление сугубо развлекательного порядка. Некоторые христиане даже считают юмор грехом. Но Гоголь использует его, высмеивая всеобщую пошлость и низость человеческих страстей и пороков. Высшая степень юмора – это умение смеяться над самим собой, когда ты не боишься выглядеть нелепо, когда ты сам способен рассмешить своей нелепостью другого. Недаром шуты часто считались умнейшими людьми. Гоголю присуще тончайшее ощущение зла. Он чувствовал буквально каждую соринку, замечал то, что обычные люди не склонны замечать. Можно так сказать, что у Гоголя был абсолютный слух ко злу, и от этого он всю жизнь мучился. И в первую очередь он видел это зло в себе, поэтому и смеялся над своими пороками, а не пороками, как думали многие своих героев. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной. Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков. Все равно, как бы не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность. Но зато вместо того во мне заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке». Николай Васильевич Гоголь там же. Гоголю приписывают учение о так называемом незаметном или малом зле. Мы живем в эпоху постмодернизма, где все перемешано между собой, когда даже и большое зло не всегда видно, не говоря уже о зле маленьком. Впору всем нам вооружиться микроскопом или каким другим увеличительным прибором для того, чтобы разглядеть незаметное мелкое зло и бороться с ним. Сумма маленьких, незаметных злых поступков и составляет то большое зло,
которое мешает нам жить. Именно поэтому нет маленьких грехов, нет маленькой лжи, маленькой зависти, маленького гнева. Все это зло. Грешит нынешний человек точно несравненно больше, нежели когда-либо прежде, но грешит не от преизобилия своего собственного разврата, не от бесчувственности и не от того, чтобы хотел грешить, но от того, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Николай Васильевич Гоголь «Там же». Мы эти косвенные грехи склонны не замечать, но как это важно понять именно христианину, который думает, что он уже достиг полноты праведности, чтобы он мог являться светом и примером в этом мире, чтобы слова не расходились с делом. Когда каждый из нас это осознает и будет бороться с малым злом, тогда и в церкви будет намного меньше проблем. Всю жизнь Гоголь страдал от того, что его произведения неправильно понимают. Ему не хотелось, чтобы они превращались в проповедь, агитацию или назидательные трактаты. Не это удел художника. А если бы не так, Гоголь никогда бы не стал великим писателем. В конце жизни он создал такие цитируемые здесь сборник писем, выбранные места из переписки с друзьями. Этого Гоголю многие до сих пор простить не могут. Именно за этот сборник некоторые и начали называть писателя сумасшедшим. Когда состоялась премьера пьесы «Ревизор», на которой присутствовал личный император Николай II, успех был оглушительный. Казалось бы, вот она слава, вот оно призвание, тебя носят на руках. С Гоголем же случилось нечто необъяснимое. Он впал в глубокую депрессию, причем до такой степени, что уехал за границу. В чем причина? Неправильно поняли. Публика восприняла пьесу как комедию, где высмеивается бюрократический аппарат, взяточничество, лесть. Но не это хотел сказать Гоголь. Через 10 лет он пишет продолжение под названием «Развязка ревизора», где попытается объяснить свою мысль. Не имел он в виду здесь какой-нибудь город. Таких городов, где все так пошли и продажны, нет. Это город нашей души, и все это — наши пороки и страсти. И это мы принимаем за ревизора-самозванца, отчитываемся перед дьяволом, когда приходит настоящий ревизор. Многие из нас не готовы дать отчет. Такая же ситуация и с мертвыми душами, хотя символика здесь посложнее. Не занимается Гоголь высмеиванием крепостного права, как думал Белинский. Он даже не был его противником. Все это происходит в нашей душе. Это все в нас. Эти Маниловы, Ноздревы, Коробочки, Собакевичи, Плюшкины. Все понемногу. Да и от самого Чичикова что-то в нас есть. Все персонажи нереальные, односторонние, утрированные. Таких людей попросту не существует. А еще Чичиков символизирует дьявола-искусителя, который находит подход к каждому персонажу, то есть каждой из наших страстей. У сатаны накоплено уже очень много таких вот мертвых душ, которые мертвы уже при жизни. Эти души уже принадлежат ему. Нужно сказать, что лучшим образом мы поймем все эти вещи, перечитывая все те же выбранные места. Там очень много ценных духовных истин. Важнейшей мыслью, которую Гоголь нес на протяжении всей жизни, было то, что нам в первую очередь следует обращать внимание на себя, а не на окружающих, искать зло не вокруг, а в себе, замечая самые мельчайшие его тонкости. И на этом поприще никогда не останавливаться. Для христианина, говорит писатель, нет оконченного курса. Он вечный ученик до самого гроба. Святость – не данность, а постоянный и неизменный процесс. Если даже тебе случится рассердиться на кого бы может то ни было,
рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно. Ни в коем случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае. Эгоизм — тоже не дурное свойство. Вольно было людям дать ему такое скверное толкование. А в основание эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других. Стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище. Николай Васильевич Гоголь, там же. Хорошо, если христиане больше смотрят в зеркало своей души, строги в первую очередь по отношению к себе. Вот что пишет апостол Павел. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Сам Николай Васильевич почил с миром, перед смертью исповедался, причастился и ушел из жизни с молитвой. А слухи относительно того, что он в конце жизни помрачился разумом, являются абсолютной ложью. Гоголь оставил нам пример последовательного христианина, который, несмотря на трудности и сомнения, донес свою веру до конца. Гоголь не был конформистом, не стал приспосабливаться под кого-то, писал не то, что было кому-то надо, а то, что лежало у него на сердце. Он был честным писателем. Таким писателям верят. Андрей Рябенко, Украина.

Дорогие наши неписатели, вернулся в Чириковку. Переехал я в родную деревню Чириковку. Поселился пока у родного брата Киндебая. У него жена и двое детей. Господь помог мне провести встречу детей в июле. Были приглашены 22 ребенка. Это те дети, о которых я молюсь Богу. Мы пели песни, дети рассказывали стихи. Каждый получил небольшой подарок – цветные карандаши, шарик, ручку, мыло. Я рассказал детям по книжке без слов о Боге, об Иисусе Христе, о грехе. У многих детей тяжелая обстановка дома. Родители спиваются, они погибают во власти тьмы. Когда-то со многими родителями я был в одной компании – вместе пьянствовали. Молитесь о покаянии и возрождении детей и их родителей. Одна девочка, можно сказать, сирота при живых родителях. Может, поэтому ей понравилась песня «Сирота, сирота». Отец ее в оковах сатаны медленно умирает во грехах. Мать бросила ее, сама неизвестно где. Бабушка сказала девочке, когда-то родилась, твоя мама сказала, утопите ее, утопите. На это девочка ответила, да, лучше бы она меня утопила. О, как жалко этих детей! Они страшно страдают по вине своих родителей. 6 детей написали письма Иисусу. Вот отрывки из писем детей. Дорогой Отец Небесный, Иисус Христос, я благодарна Тебе за то, что Ты нас накормил и напоил, за то, что у меня есть родители и что они меня любят. Благослови и сохрани меня от дьявола, от злого духа. Приветствую тебя, мой любящий Иисус. Я знаю, что ты умер за меня и пролил свою драгоценную кровь. Я очень благодарю тебя за эту возможность написать тебе письмо и отправить небесный.

и все враги народа. О национальностях задумываюсь, когда вспоминаю 1941 и последующие годы. В лагере, где я находился как опасный элемент, были заключены люди очень многих национальностей: казахи, киргизы, русские, украинцы, белорусы, литовцы, поляки, финны, японцы, китайцы, немцы и эстонцы, молдаване и чеченцы, грузины и армяне, латвийцы и татары, калмыки и узбеки. И все они были врагами народа. Приходя с лесоповала, перед сном каждый молился Богу на своем родном языке. Их дети были покинуты и чувствовали себя сиротами. Между нами была дружба. У меня были друзья разных национальностей, и я выучил у них некоторые слова, и теперь их иногда употребляю. Например, у нашего сына Петра жена молдаванка. И когда нынче были у них, я хотел научить внучку Валю молиться за столом по-немецки. Внучка моя закончила первый класс. Никак не получилось. Тогда я вспомнил молдавские слова, и она тут же выучила их. Пришла с работы мама, а внучка спрашивает: «Мама, а что значат эти слова?» Мама обрадовалась, услышав слова молитвы на родном языке. «Откуда, доченька, ты знаешь эти слова?» «Дедушка Яша меня научил», — ответила девочка. Невестка прибежала в комнату, где я беседовал с сыном. «Вы что, молдавский язык знаете?» Просто эти слова пришли мне в голову через 65 лет. Каждый человек любит язык своего народа, а Господь у нас один для всех. И брак людей разных национальностей не осудит Бог, лишь бы имели любовь к Нему и вместе шли бы по узкому пути, который ведет в небесный дом. Якоб Матис.

одинокой родственнице. В России живет наша родственница. Она живет одна в своей квартире, очень больна и не в состоянии за собой ухаживать. Часто она приходит в отчаяние и не знает, как ей жить дальше. Мы хотим ей помочь и утешить ее. Думаем, что сестра ей в этом поможет. Просим выписать для нее этот журнал. Деньги мы перевели. Эдуард и Берта Абрамс.

Случай в шахте. Так о многом хочется вам написать, что мысли перебивают одна другую. Давно не писала из-за болезни, но, слава Богу, отхожу понемногу после операции на ноге. Уже не могу так быстро подняться с конвертом от вас на этаж, но все же тороплюсь, ведь алтарь в руках. Хочу рассказать, каким чудом Бог отвел смерть от моего сына и его напарника. Прошло чуть больше месяца, как я вышла из больницы. После процедур у врача пошла к сестричке из нашей общины. Она спросила, как дети, как внуки, как у Константина, сына моего, с пенсией, ему 50 лет, шахтерского стажа 33 года. Рассказала ей обо всем и попросила помолиться за него. И мы тут же с ней помолились. Это было 3 сентября в 10:30 утра. Я благодарна ей за ее молитвы. Пришла домой и тут же позвонила на Украину. Сын такое рассказал, что я была в шоке. Он и напарник загрузили в шахте вагонетку с старыми трубами и ждали, чтобы их забрали. Прошло около часа или больше, я уже точно не помню. Мой сын говорит: «Ты побудь здесь, а я схожу, узнаю, в чем дело». Он еще не успел далеко отойти, как услышал страшный крик и кинулся обратно. Паровоз на большой скорости ехал так, что разбил вагонетку вдребезги. Я спросила: «Сынок, а что же с твоим напарником?» Он рассказал, что его каким-то чудом отбросило к стене, а в шахте очень тесно. Божьи пути неисповедимы. За все ему слава и благодарение. Рада, что могу еще читать и писать. И всегда с радостью читаю газету. Прочитаю, сразу помолюсь за того, кто пишет, и прошу благословения. Прошу Бога, чтобы церкви наполнялись людьми, а то грустно, если видишь полупустую церковь. Разбуди, Боже, каждую душу. Помолитесь, дорогие братья и сестры во Христе, за меня и моих детей, внуков и правнуков. Амалия Клипенштайн.

проведет через огонь и воду. Год 2009 быстрыми шагами идет к концу. Поэтому я желаю радостного Рождества и благодатного Нового года и приветствую вас по желаниям Небесного Отца к своему народу. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой. Второзаконие 8.2. Декабрь — это месяц ожидания Рождества Христова. За окном тихо падает снег. Отрадно, что не только наши сердца, очищаясь от ненужной шелухи, готовятся в эти дни предстать чистыми перед божественными яслями. Но и сама природа, покрывая землю чистым белоснежным покрывалом. Один день обгоняет другой. Мы спешим в эти дни опередить старый год и летим на крыльях надежды в год неизвестный. Мне как-то сказали, что каждый водитель знает, что, обгоняя другую машину, необходимо сначала посмотреть в зеркало заднего вида, иначе при выезде из занимаемой полосы может случиться непоправимое. Не полезно ли будет и нам сначала посмотреть в Божье зеркало истины, прежде чем переступить порог Нового года? Не полезно ли будет вспомнить призыв к благодарности Господу нашему за пройденный путь? Конечно, не всегда наш путь в уходящем году был легким. Попадались и камни, и пороги, и омуты. И не каждое начатое дело имело успех. И печаль, и огорчение мы доставляли Господу нашему из-за наших ошибок, невольных согрешений и непослушания. Но и сколько радости, сколько услышанных молитв, Божьей благодати и мира мы пожинали в уходящем году. Не знаем, что принесет нам 2010-й. Одно мы знаем твердо, что Господь нас никогда не оставит. Он всегда рядом. Он говорит: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Исайя 43.2. Хотя верующие в Христа являются Его достоянием, не должен Он нас в этой жизни беречь от невзгод, нужд и горя. Поэтому случается, что наш жизненный путь иногда идет через бурные потоки, реки проблем и огонь невзгод, как говорит народная мудрость, через огонь, воду и медные трубы. «Будешь ли проходить через воды, я с тобою». Бурные потоки воды — это символ тех событий в нашей жизни, которые мы не в силах понять или объяснить. Они как вода, затопившая наш путь, не дают нам возможности распознать дорогу, и мы в неведении ищем, куда сделать очередной шаг. В скорби, в печали и в горе, когда вода доходит до наших душ, Псалом 68.2, Господь нас спасет, Он выведет нас на свободу, Псалом 65.12. Он защитит в скорби и укажет нам правильную дорогу. Псалом 90.14.15. Так говорит Слово Божие. Будешь переходить через реки, и они не потопят тебя. Под речными потоками я понимаю те проблемы, заботы, которые мешают нам свято жить, и становится ясно, что нельзя плыть по течению, а нужно отважиться плыть против течения. Но Господь всегда с нами. Он заботится о том, чтобы нас не затянуло в омут или не выбросило на мель или пороги. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Огонь — это то, что хочет нас сжечь. Вспомним друзей Даниила, которых бросили в горящую печь из-за верности Богу. Пламя огня не тронуло их, одежда, волосы даже не пахли опаленным. Огонь сжег только путы, которыми они были связаны, то есть только то сгорело, чем связал их мир. При этом они
Именно среди огня познали особо близкое присутствие Господа. Он был с ними. Какое утешение, что мы имеем такого Бога, который обещает всегда быть с нами. В молитве об избавлении от скорби, Псалом 68, Давид утешает всех тем, что не за горами тот день, когда у нас не будет более проблем, горя, печали, и мы навечно будем пребывать у Господа. Но пока что мы спешим в новый, незнакомый год и спрашиваем себя, что Он нам принесет. И зная, что Господь всегда с нами, что слушающий Бога будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла, что нам незачем заботиться о завтрашнем дне, мы можем с надеждой смотреть в будущее. Только когда с полным доверием мы отдадим свою жизнь и весь наступающий год в руки Господа, потекут бурные потоки любви, радости и счастья и огонь симпатии от сердца к сердцу. Эдит Изак.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.